0: Это баг такой сейчас есть. Он зашел.
1: В общем,
0: и вышел просто.
1: мне плевать на все, что ты сейчас скажешь. Все твои дальнейшие слова не имеют ничего общего между мной и тобой. Иди нахуй от меня. Я гей, это для меня как закон. Любить мальчиков я буду до конца своей жизни.
0: Мальчик.
1: Понял?
2: Я хочу остаться с ней.
1: Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широко на Україні мили, щоб було видно, було чути і криве ревуче. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Короче, короче, ребят, давайте, я перейду.
1: Пошел вон.
2: Сейчас стрим.
4: Все, удачи.
5: Индейцы не надо, дружище. Надо что-то более оптимальное.
1: Господи, как же хочется иногда писюн пососать, блять, но писюна рядом нет, и приходится засунуть палец в жопу, потом палец в рот и кончить.
5: Воронеж,
1: что?
5: Укрепную технику.
1: У меня нету укрепной, у меня все нормальные.
5: Я тебя понял.
6: Ну, Даня, ну давай не при этих, а? Даня.
5: Привет.
1: Пошел вон, уёбищ. Да. Дрянь. Чтоб ты всрався.
5: Угу.
1: Мерзость.
2: Здравствуйте.
1: Пошел вон.
5: Здорово.
2: Чё, советы тройка пойдёт?

0: Як мені казав мій батько, ти коли, донька, їбешся, тоді ти сраку свою підстав так, щоб гузло не порвалося. Бо якось моєго батька було так,
1: Дань!
0: що його вибили, у нього жопа пірвалася, блядь, і воно, сука, так воняло потім, блядь, що пездарики було, ой, бля. Та мені піху, блядь. Потім я пішов в українську армію, блядь, і все.
1: Даня! Дань!
0: Пошел вон, противный. Пошел вон от меня. Пошел отсюда. Дрянь. Фу.
1: И дрянь ебаная. Ебана завали.
2: В прошлом бою. Ну
3: а? А мы в прошлом бою, товарищ, мы в прошлом бою
0: я
3: играли.
0: Данила
3: короче.
0: Сахарок. Я Данила Сахарный мальчик. Привет, мальчики. Здравствуйте. Это Данила. Данила Сахарный.
4: Комнату закрой.
2: Я не знаю, что это.
0: Я Данила Сахарный. Подожди. Я Сахарок Тростниковый, Данька.
3: Подожди, смотри, никто не разговаривает. Где это? Кто?
0: Я здесь, я третий. Данила Сахарный мальчик.
5: Это надо тебе.
3: Да что за хуйня, пацаны?
5: Уёбок зашел, как ты его не, ты
2: это
5: его не видишь.
2: Я.
0: Это я, лупыздрак.
2: Это не я.
5: Я тебя сейчас поебить, хуй создать. Мне, блядь, век будешь аккаунт создавать, хуй создать.
0: Слушай, давай не будем вот так вот вести себя, во-первых. Во-первых, ты давай не кричи на меня, Данила. Я очень могу обидеться на тебя. Ты давай не нужно вот этого делать. Безобразие.
5: Я тебя поебить сейчас вычислю, блядь,
0: не
5: твой
0: надо.
5: Провайдер.
0: Зачем ты себя так ведешь? Если тебе не нравятся геи, так и скажи, я уйду. Зачем вся эта агрессия, мразь?
3: Бля, почему кто это? Никого нету в комнате.
5: Хуй ты больше зайдешь сюда.
0: Зачем нужна эта агрессия? Я ненавижу преступность. Я ненавижу этого. Давай будем адекватными.
5: Хуй Бугубар любишь, нахуй?
2: Блин, это не он, это не он.
0: Если ты не любишь нас, геев, то это твои проблемы, падла, мразь.
4: Пидор.
0: Пидорас, это ты, я гей, мразь! Это ты, пидорас, мразь! Я гей! Запомни раз и навсегда, пидорас, это вы, мужчины-пидорасы, которые любят женщин, блядь, пивопитые проклятые, уёбки, быдланы ебаные, мрази, блядь! Я гей! Запомни! ЛГБТ! Геи! Самые лучшие и чистые мужчины на планете! Пошли вон, пивопитые! Колобки жирные, мрази!
4: Иди нахуй отсюда, ты вышел.
0: Пошел вон!
3: Это как
0: пидорасы!
3: Или чего? Нет,
0: уебище! Заткни морду, пивопит!
2: Комнату надо пересоздавать.
0: Ты никто, ты всего лишь мужчина.
3: И комната закрыта, блядь, никого нет.
0: Сейчас закрою тебе еще помимо комнаты, я закрою тебе твой ебальник, уебище!
2: Понятно, это просто отпущенный по жизни человек.
1: Я он такой скол, он скольный такой, блядь, когда он стоит. Один, блядь, ляжка отдрищет, блядь.
0: Слушай, ты, идиот. Слушай,
1: заткнись, блядь, опущенный петушок, блядь.
0: Ты хочешь навести суету? Или что? Данил не любит суетиться.
3: Пацаны, хочешь играть, я перезагружаю комнату, потому что тут...
0: Я не давай, хочу. Давай. Я не хочу давай, суеты
1: давай.
0: В комнате.
1: Давай.
0: Не хочу.
1: Пошли, пошли, я нахвалил, блядь, и все. Обиженка, блядь, по жизни.
0: Короче, любитель женщин. Что может быть хуже любителя женщин? Боже.
1: Ты обижен. Все.
0: Я тебя знаю.
6: Молодец. А как тебя зовут?
0: Меня Данила Сахарный. Сахарный мальчик. Красиво.
2: Его зовут пидорас опущенный.
0: Я понял, вот одни оскорбления для нас, да. Ясно, я понял. То есть вы, быдло, не умеете общаться с людьми, да? Вот если я гей, значит нужно оскорблять, ты уебище. Мразь.
6: Молодец, мальчик.
0: У меня Рено Логан, у тебя какая машина? Давай начнем с этого.
6: Все, ладно, давай, до свидания.
0: Пошел вон, козел.
6: Ну, было.
0: У меня есть мальчик, у меня есть ухажер. Он мне купил Рено Логан. Тебе женщина хоть раз купила такую машину, нет? Пошел вон. Иди пятки облизывай, сволочь.
6: Так это что ты пришел хвастаться?
0: Я не хвастаюсь, просто и доказываю, что геи ничем не хуже чем не геи. Даже лучше иногда, понимаешь? Хуёбище.
4: Пидор, заднеприводный, блядь. Сюда.
0: Заднеприводный? Это твоя копейка. Уёбище. Другой машины у тебя быть не может. Ты лох. А у меня есть. У меня Рено Логан. Понял? Понял меня, бестолочь? Я Данила. Данила сладкий. Данила сахарный. Данила зефирный. А ты никто. Ты всего лишь мужчина обычный. Серёженька. Обычный Серёжа, колхозник. Пошёл вон. Пошёл вон.

0: А Путин, пидорас! Будет пидорас, гнида!
1: Осуждаем, господи. Здравствуйте, я пидор. Про Путина осуждают, даже Данил, который гей, даже он осуждает такие слова. Нельзя, а нет. Даже Данил это осуждает. Данил это осуждает.

0: Дорога.
1: Конечно, в разы.
2: Стоп, новая Шкода, Т-56 это?
3: Да, это новая Шкода, Т-56, да, новая, прикинь, блядь, новая Шкода, долбоёб, блядь, да, Шкода Рапид, блядь, пошёл вон, уёбок.
1: Вот это что за парень, вот он не светится, его здесь как бы и не видно.
0: Угу.
1: Как они это делают, как они это делают?
2: Ну смотри, чел был присоединился к отряду, нажал микрофон и сразу же вышел. Его забагало, покуда он микрофон не отжал. Вот вешка у кукуруза, кукуруза никнейм у чела.
3: Да, кукуруза, блядь, угу. Подсолнух.
1: Но его при этом не видно было, понял вообще?
2: Ну так естественно, потому что он вышел как бы с отряда. Но он в это время зажал кнопку, и он остался в этом голосовом чате. Поэтому его было слышно.
1: А, он зашел, вышел и нажал голосовой?
2: Да.
1: Зашел, нажал голосовой,
2: да, сразу вышел. Бля, а чё ты меня не берешь? А, стоп, это в рандоме.
1: Подожди, всё, убираешь.
3: Я тебе сейчас набью ебальничек, понял?
4: Да, да.
5: Возьмите меня.
1: Ребят, слева СТ, адекватно.
2: Возьмите меня.
4: Возьмите меня, мальчик. Пошёл нахуй, пидор, блядь. Я люблю сосать хуй. Я хочу сосать хуй.
3: О боже, блядь.
1: Я его тоже в черный список.
2: Да возьмите на перше, 1300, ну возьмите.
4: Да, хочу
3: взять. Одни пидорасы, блядь.
4: Эх, вот бы меня кто-то на Ренолога не покатал.
3: Да конечно, лугу закатай. Лугу закатай свое. Привет, мальчики. Хочу Рено Логан купить. Посоветуйте, ну, может, что-то другое можно позволить себе за эти деньги. Получше, покомфортнее.
6: КСКС?
3: Нет, я просто не понимаю.
4: Замоли, я пидор. Логирую.
3: О боже, вот это дерьмо ходит за мной. Да, боже, блядь. Сейчас его забаню. Сейчас его забанят, в мусор, блядь. Мешает Даниле, блядь, получить рекомендацию по поводу машины. Первой моей. Я так хочу Рено Логан, боже. Как же она мне нравится, она такая красивая, твердая. Да.
7: Бля.
8: Зачем ты другой клан принял?
7: Все, все, я теперь в другом клане.
8: А зачем ты это принял? Все хорошо, все?
7: Не, там просто нормальные игроки, не то что у тебя.
8: А здорово, пацаны. Здорово. А ты в клан не хочешь, Валер?
5: Хочу.
8: Я серьезно.
5: Все возьмете.
8: Клан, стопишь, я тебя возьму на трубке?
5: Давай, бери, конечно.
3: А нахуй, ты не хочешь сходить, Валера? Не?
5: Нет, хочу взять клан.
3: Ну тогда иди нахуй, я тебе все равно посылаю. Иди нахуй, пошел вон.
5: А, это кто? Не берет меня. Я...
8: Кто это говорит, блядь? Тебя возьмет, а кто это говорит? Кто это говорит, Валера?
3: Это я, Данилка Сахарный. Третий в команде.
5: Опа, друзья у меня появились.
8: Ой, Данил, иди нахуй отсюда, блядь.
3: Ты чё, охуел, что ли?
4: Пошёл нахуй.
5: У меня друзья появились.
8: Всё, я их кикнул, блядь.
4: Братуха, иди нахуй, просто выйди отсюда.
8: Иди нахуй отсюда, блядь. Вообще, добавься этих ублюдков.
4: Дай сейчас, выйди нахуй оттуда.
8: Чёрный список.
4: Димон, о боже. Чё, боже?
8: Представьте, кто заходит. Вот это один цифра кивца.
3: Цифры, да. Сейчас я его тоже забаню, он мне не нравится. Уебищ.
4: Цифры номера

0: Ой, бля. Ой, долбоёбы, блядь, я в шоке просто, блядь, эти пидорасы тут устроили, блядь. Просто, блядь, трансляцию у меня, блядь. Ой, боже, блядь, какая хуйня, блядь. Как будто здесь, блядь, какие-то полоумные, блядь, дебилы, блядь, под пидоров косят уже 2 часа, блядь, под пидораса, блядь. Ой, боже, блядь. Господи, блядь, какой ужас, боже. Я хуею, блядь. Ужасно, блядь.
1: Да и дашь ему пососать.
2: Ну это грубо, конечно.
3: Если хочешь, можешь ему
2: так. Что там нужно будет, прожито пойдет.
4: Привет, мальчики, возьмите меня в команду.
3: Ёпта, блядь, че, ты переснял-то что? Здравое!
2: Никсон, у тебя фонит вообще прям ужасно.
0: Ебальничек, пожалуйста, закрой, мразь.
3: Блядь, сука.
0: Всем привет, ребята, привет. Это Данил. Данил Кашин.
5: Кто, блядь, вообще нахуй?
2: Сегодня что, вообще все пьяные, что ли? Что такое?
0: Это Данил Кашин пришел, Данька.
6: Слушай, релакс.
0: Данил Какашин. Сахарок, сахарный мальчик. Алло.
6: Курим полбу не дало.
0: Пошел вон.
5: Нахуй, пошел нахуй.
0: Давай я тебе сейчас пизды дам, гнида пьяный.
7: Украина!
8: Блядь, Украина! Украина! Украина! Украина! Украина! Украина! Украина! Украина!

0: что нужно.
1: Ребята, Проджетто есть. Проджетто для бабурашки.
2: Пёк, у нас всего лишь один тяж, если что.
3: Танкисты пидоросы, танкисты долбоебы, танкисты хуесосы, конченые танкисты сосать. Я буду вас ебать, и вы будете сосать, я буду на вас сать. Танкисты пидоросы, танкисты долбоебы, танкисты хуесосы, конченые танкисты сосать. Я буду на вас сать, я буду вас ебать, вы будете сосать, танкисты пидоросы.
4: Блять, что за херня была? Пиздец, это что за пиздец, дедушка, блять?
5: Это что такое было?
1: Это Лабас Вакрас, нахуй, опять зашел.
6: Это отбитый дед, ебать, его обидели в танках, наверное, он, блядь, понять не знает.
5: Т-44, ребят.
1: Про
7: о боже, мальчики.
6: Говорит, любит хуй сосать.
7: Мальчики, возьмите меня в команду.
6: Алло, я срать хочу, что делать? Пиздец.
3: Это уже какой-то Владимир Залупенский був. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я въебал школьного лоха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я въебал школьного лоха. Школьники сосать. Школьники сосать. Большой мой хуй. Школьники сосать. Школьники сосать. Школьники сосать. Школьники... сосать писюн, школьники сосать писюн, школьники сосать, сосать писюн, школьники, школьники долбоёбы и хуесосы, школьники сосать писюн.

0: школьники долбоёбы. И скоро кончится лето, скоро настанет опять учёба. И школьники долбоёбы снова в школу пойдут. И меньше долбоёбов будет в интернетах. Будут они на уроках сидеть, и будут они за партой смотреть, как учитель на доске что-то пишет для них. Но все равно школьники долбоёбы, школьники долбоёбы, школьники долбоёбы, долбоёбы. Скоро будут в школу ходить, скоро кончится лето и кончится отдых, и школьники снова в школу идут. Они за партой будут сидеть и тихо смотреть, как учитель им пишет на доске что-то. Пишет, что школьники долбоёбы, школьники долбоёбы, тупые они долбоёбы. Школьники, школьники долбоёбы, долбоёбы. Школьники долбоёбы.
1: Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты пидрет, соси писюну сигарету.
2: Добрый вечер, объединенная компания Интернет.ру. Меня зовут Евгений, чем могу вам помочь?
3: Так, блядь, здравствуйте. Алло.
2: Да, добрый вечер.
3: Зовут меня Валерка, блядь, такая проблема, я извиняюсь, я человек пожилой, ёб твою мать, блядь. Значит, блядь, захожу, Гранд Авито 5, блядь, Сокиал Клуб этот, блядь, сука, меня ванлина не лицезреют, ребята, блядь. В чем проблема?
2: Что, простите? Давайте уточним сначала ваш договор, Николай Сергеевич.
3: Рыбаченко Валера Абетович, бывший заключенный.
2: Договор ваш давайте уточним.
3: Не, ну вы что, я не пойму, разыгрывайте меня, чешу. Я вас Прага, ёб твою мать, что с интернетом у меня?
2: Для того, чтобы я мог вам чем-то помочь, мне сначала нужно найти ваш договор. Давайте уточним ваш номер договора или адрес подключения.
3: Ёб твою мать, вы специалист или гоняны гражданские, блядь, не пойму. Вы, блядь, интернетчик, ёб
2: твою мать. Чтобы я чем-то вам мог помочь, мне нужно сначала узнать либо ваш договор, либо адрес подключения.
3: Вы понимаете, я зэк, я не намерен терпеть такого поведения.
2: Какого именно поведения?
3: С вашей стороны.
2: Вы можете уточнить эти данные, чтобы я мог вам помочь?
3: Вы сейчас пытаетесь просто-напросто потянуть время, чтобы меня на дурку меня вывести, да? Я говорю, мне интернет к ебаной матери, блядь, сука, исправить надо, блядь. Сука, Гранд Авито 5 не могу, блядь, на машине покататься.
2: Как я и сказал, для того, чтобы я мог вам чем-то помочь, мне нужно уточнить ваш номер договора или адрес подключения.
3: Блядь, сука. Блять, я не пойму, ты издеваешься, блять, сука.
2: Над вами никто не издевается, это стандартная процедура, для того, чтобы мог человек, чем-то помочь.
3: Я пожилой человек, я
2: здесь зэк. Это абсолютно ни при чем.
3: Я, блять, пожилой человек, я не намерен терпеть этих оскорблений, блять.
2: А каких оскорблений, уточните?
3: Вы скажите мне причину, блять, моего интернета, этого блядского такого, блять, а не того, что, блять, какие-то там договоры, хуеворы, блять, сука, блять,
2: падла. По вашему интернету мне нужно уточнить сначала либо ваш договор, либо адрес подключения.
3: Ой, блядь, сука.
2: Они возможности вам помочь.
3: Тяжелый ты человек. Как зовут тебя, я извиняюсь?
2: Как я уже сказал, меня зовут Евгений.
3: Женечка, тяжелый ты, блядь, человек, гад такой. А специально хочешь меня напсиховать вывести, да?
2: Нет, мне это абсолютно ни к чему. Как я уже говорил вам, чтобы я мог вам чем-то помочь, мне нужно уточнить хотя бы один из этих параметров.
3: Фу ты, твою мать, блядь. Сейчас я жену разбужу. Сейчас я жену разбужу. У нее договор этот ебаный, блядь. Можно?
2: А адрес подключения вы можете уточнить?
3: Сейчас я жену разбужу, она мне, блядь, сука, за дверью падла жирная. Сейчас ее, блядь.
4: Эй, ты тварь! Макита, ёбаная, блядь! Ты свиноматка, блядь! 100 килограмм дерьма! Ты спишь там, чешу? Вынеси мне, блядь, договор до интернета, тут, блядь, ебучий интернетчик, пидорас, блядь. Интернет мне справить хочет, блядь, а ему какие-то договоры, хуеворы, охуел. Ты чё, глухая, чешу, блядь? Ору интернетчик, долбоёб этот на линии, хуесос от малолетний, блядь, пидор. Хуйло, хуйлуша, блядь. Давай. Ну, с интернета, бумажки, ты тупорыла, нахуй мне твой чек. С интернета, договоры, хуеворы, все эти, блядь, фамилии, хуи, имя, на твое ебало оформлен интернет, че на кого, блядь? То ждет мне человек, я вам дозвонился по интернету, блядь. Поэтому долбоебу в интернет, блядь, наш ебучий, блядь, пидорасу того, блядь. Да. Да я кто знает, долбоёб какой-то сидит, блядь, хуесос, дай мне договор, хуевор, хуя его, блядь. Да? Ну давай. Слышишь, ты кончена ещё? Ну, сука, тварь, если ты меня наебала, блядь, я тебя убью, нахуй. Да не ложись спать, тут дочку ёбаную хули насыпает, блядь. Ложись спать, тут тварь, блядь. Сука, блядь.
3: Так, значит, блядь, Женечка. Алло, Женечка? Солнышко.
2: Я вас слушаю.
3: Здравствуй. Значит так, раз, два, три, записывай договор.
2: Диктуйте ваш номер договора.
3: Так, Женечка, пиши, ёпта. Записываешь?
2: А я вас слушаю.
3: Да, да, да. 1-4.
2: 1-4?
3: 8-8.
2: 8-8?
3: Двоечка.
2: 2?
3: 2 восьмерочки и нолик.
2: В начале нет каких-либо еще цифр, допустим, 78. В начале нет ли каких-либо еще цифр, допустим, 78, 2 или 3-0?
3: 3-0.
2: Угу. Сейчас проверим информацию по договору.
3: Вы проверяйте, Женечка, проверяйте. То я не одурю.
2: 78-0-148-82-88-0. Верно?
3: Да, Женечка, не нервируйте, проверяйте.
5: Новый сабскрибер.
4: Закрой дверь, нахуй, ты тварь толстая! Уйди из комнаты, нахуй, когда я разговариваю, блядь.
3: Я извиняюсь.
2: А, вы меня сейчас слышите?
3: Да, да, это дочка заходил.
2: А, смотрите, дело в том, что тот договор, который вы озвучили, давайте на всякий случай еще раз проверим. Дело в том, что тот договор, который вы озвучили, давайте на всякий случай. Давайте на всякий случай еще раз проверим договор, потому что.
3: Не слышу! Алло!
2: Вы меня слышите?
3: Да, да, я.
2: Да, вы сказали договор 7-8-3-0-1-4-8-8-2-8-8.
3: Вот только не надо говорить, что такого. Вот только не надо говорить, что вы не нашли его.
2: А, ну, к сожалению, я его не нашел. Давайте попробуем
3: по вашему. Вот когда вы резину тянете, специально меня на психовать выводить пытаетесь, да? Специально не нашли, сейчас резину тянете, специально меня нервируете. Нервишки мои проверяете, да?
2: Нам это ни к чему.
3: А, знаю я вас.
2: Давайте уточним ваш адрес подключения тогда, если договор не совпадает.
3: А?
2: Давайте уточним ваш адрес подключения.
3: А?
2: Давайте с вами уточним сейчас ваш адрес подключения.
3: Не понял.
2: А не могли бы вы уточнить адрес, по которому у вас подключен интернет?
3: А?
2: А, к сожалению, наш разговор сейчас принимает этический характер. Вы меня слышите сейчас?
3: Да, слышу я вас. Отчетливо.
2: Уточните адрес подключения.
3: А?
2: А, я так понимаю, что вы не хотите называть данные для того, чтобы я мог вам чем-то помочь.
3: Ну, а что вам надо? Вы же не говорите.
2: А я говорю, требуется уточнить адрес подключения.
3: Адрес?
2: Да.
3: То есть, в смысле, где я сейчас нахожусь, чешу?
2: Ну, где вы подключили интернет?
3: Ёб твою мать. Мне, блядь, может свой идентификатор сказать. И инт, селс, спел, спайк, спика. Сказать вообще свои номера. И эти карточку, пароль от карточки. Ёб твою мать, это что за развод такой, а?
2: Идентификация абонента идет по следующим параметрам. Фамилия, имя, отчество и адрес. Вы меня слышите?
3: Да, да, я.
2: Адрес подключения уточните.
3: Валерий Альбертович.
2: А адрес подключения? Адрес подключения уточните, будьте добры.
3: Ёб твою мать, Женечка, ты что, ты чеприкалист там сидишь, че шо? Ты елочку зажигаешь, наверное, там.
2: Что, простите?
3: Женечка, чем ты там занимаешь, солнышко? Ты, может, ты не выспался, а что ты за ерунду такую придумал?
2: А я вам не могу, к сожалению, помочь, по если вы не сможете уточнить данные. Тот договор, который вы озвучили, он, к сожалению, не является действительным. А, здесь такого договора нет. Поэтому я уточняю у вас адрес подключения как альтернативный вариант.
3: Ой, солнышко, сейчас я дело в том, что здесь не живу, я приезжаю сюда, как бы я как получается здесь. Ну, не прописан, просто к жене приезжаю. Царство небесное.
2: Нам эта информация не нужна. То есть
3: я понимаю, я понимаю. Женечка, я понимаю. Ну, интернет, то ее дом, хата, то ее, ёптель. Сейчас, Жень, сейчас я все, чтобы ты не расстраивался. Сейчас найду. Женечка, сейчас найду. Сейчас я разбужу, просто, знаешь, в очередной раз будить эту тварь жирную, мне неохота. А дочка эта шлюха, проститутка,
2: ну,
3: она...
2: Ну, одну минуту. Одну минуту, вы же знаете, где вы сейчас находитесь, да?
3: Да, адрес? Да, да, я.
2: Можете озвучить этот адрес, мы его проверим, если там подключение на указанное вами лицо.
3: А
2: не могли бы вы указать адрес вашего текущего подключения? Не могли бы вы указать ваш адрес текущего подключения? Я так понимаю, что вы меня, к сожалению, не слышите, поэтому просьба, если вы меня сейчас слышите, еще раз нам перезвоните для решения вопроса.
3: Я вас слышу отчетливо, Женечка.
2: Нам пока что не удается решить вопрос.
3: Я вас слышу, Женечка, все, я вас слышу, алло.
2: Тогда не могли бы уточнить адрес подключения?
3: Мой адрес?
2: Адрес, где вы сейчас подключены к интернету.
3: Твою мать. Тихорецкий проспект, значит, Тихорецкий проспект, дом 7, квартира 15, второй этаж, Женя.
2: 15-я квартира, дом сейчас 8. Проверим адрес на подключение.
3: Да, да. Да ты спать нахуй, заходи сюда, тварь! Хуй луса, блядь, что напилась со своим рокером, поеблась, теперь заходишь, да?
2: Слышите?
3: Не нахуй сюда! Да, Женечка, я извиняюсь.
2: Вы меня слышите?
3: Да, я слышу,
2: вот эту дочку. И фамилия Панкина сказали, да?
3: Да, да.
2: Да, вижу договор, тут он отличается от того, что вы озвучили. А сейчас проверим состояние вашего интернета. Пока что уточните, у вас кабель интернета из парадной идет сразу к компьютеру или же через роутер?
3: Ну, я это не знаю, это обязательная информация.
2: Ну, это нам поможет понять, чем заключается. А у вас интернет отсутствует, да?
3: Да, да.
2: Ну, вот это может нам помочь понять, почему именно у вас нет интернета. А не могли бы вы сейчас посмотреть, вот кабель, который идет из парадной интернета...
3: А что такое парадная? Это что, зал, чешу?
2: Подъезд.
3: Базара ноль.
2: Там, соответственно, от входной двери должен идти кабель, который идет либо к компьютеру сразу... Либо к такому устройству с антенной. Посмотрите, есть у вас что-то подобное.
3: Хорошо, Женечка, подождете 2 минуты?
2: Конечно.
3: Хорошо, я сейчас посмотрю, там что, блядь, там идет у меня.
4: Я не знаю, блядь. ну. А, блядь, а, блядь, сука! Ёб твою мать, Женечка, блядь, я тебя сейчас устрою, блядь. Алло.
2: Да, я услышал.
4: Какой-то кабель, блядь, попробовал, блядь, как ёбнуло так током, блядь.
2: А там не должно током бить. Это не тот кабель,
3: знаешь. Ёб твою мать, ну-ка.
2: Нет, его трогать кабель не надо было. Просто посмотрите, если он, который... Хорошо, скажите, компьютер у вас... вы видите, какой-нибудь, какие кабеля идут?
3: Там, да, есть, да, да. Значит, мышка, пацаны, на мышка по полу.
2: Нет, нет, нет, от устройств не нужно, которые именно сторонние кабеля, которые идут, там, допустим, из комнаты. А не питание, не устройство.
3: Ясненько, ясненько. Время тянете,
2: а,
3: да?
2: Просто по той информации, что я здесь вижу по вашему договору, у вас с балансом все в порядке, так же, как и с работой интернета. Все должно работать, поэтому точнее состояние кабеля.
3: Женечка, разводите меня. Хотите, чтобы время потянуть, чтобы доллары вам пошли на счет?
2: У нас никаких средств не поступает, как вы сказали, на счет, из-за длины разговора.
3: Ха-ха, знаю я вас. Пожилого человека так и хотите обмануть.
2: Смотрите, если вы не хотите, мы можем тогда завершить разговор.
3: Нет, я вижу, ну что, так а что, и толку? Ну посмотрел я, кабель идет, а где мой интернет, блядь?
2: Потому что, смотри, у вас компьютер сейчас включен?
3: Конечно, включен, Pentium.
2: А, давайте сейчас посмотрим ваши сетевые подключения. Скажите, какая у вас операционная система?
3: А, Windows 98.
2: А, сейчас нажмите кнопку «Пуск».
3: А!
2: Нажмите сейчас кнопку «Пуск».
3: Ты ёб твою мать, ты в краю там, в самом левом.
2: Да.
3: Нажал.
2: А, тут панель управления должна быть.
3: Да, есть панель.
2: Открывайте ее.
3: Открыл. Что дальше? Что дальше? Что?
2: Тут найдите сетевые подключения.
3: Специальные возможности.
2: Сетевые подключения.
3: А?
2: Сетевые подключения.
3: Не понял.
2: Найдите сетевые подключения.
3: А. Ясненько. Свойства обозревателя.
2: А, нет.
3: А?
2: А, нет, не свойства обозревателя.
3: А что?
2: Сетевые подключения, так и называется.
3: Ага. Сетевые. Сейчас поиск тут у меня. Сетевые подключения. А что там? Ну. Ой, ёлки-палки, а что же это такое тут? Ага, ну какое-то видео здесь у меня.
2: Нет, это не... Вы куда-то не туда попали. А, так, сейчас постараюсь вам объяснить, где это найти можно сейчас. Хорошо, попробуем тогда по-другому. Посмотрите, на рабочем столе есть ли у вас иконка, которая называется «Сетевые окружения»?
3: А!
2: Посмотрите, на вашем рабочем столе есть ли иконка, которая называется «Сетевое окружение»?
3: На чем, на каком столе? На кухне?
2: На рабочем столе.
3: Ну там компьютер или где?
2: На экране, да.
3: А, ясненько. Ну да, есть окружение какое-то.
2: На него нажимаете правой клавишей мыши, выбираете пункт «Свойства».
3: Ну и шо? Ну, шо?
2: Свойства открыли?
3: Ну и шо, шо?
2: А тут, соответственно, нажимаете на пункт TCP-IP. Тут у вас будет 4 пункта ориентировочные.
5: Это улыбки хмурый день светлеет улыбки. В небе радуга проснется, поделись улыбкой у своей...
3: Вот это чешу.
2: TCP-IP. Нашли?
3: Ну вот, кто-то тут.
2: А, вы меня слышите?
3: Да.
2: А вы в свойствах сетевого окружения нашли пункт TCP/IP, да?
3: Ну да.
2: На него нажимаете один раз левой клавишей мыши и нажимаете кнопку «Свойства».
3: Ну да, я.
2: А там у вас должно открыться новое окно. А во вкладке IP-адрес у вас что написано? Посмотрите.
3: Я так понимаю, вы приколист или что, Женя?
2: А еще раз повторюсь, мы с вами проводим стандартную проверку сетевого подключения. Потому что по договору и по сетевым параметрам по дому все в порядке.
3: Значит, это нужно. Знаете что, Женя, отключите к ебаной матери мне интернет.
2: А, то есть вы хотите пройти расторжение? Хорошо, сейчас будет составлено обращение от вашего имени. А, так. Сейчас оставайтесь на линии. А причины расторжения уточните?
3: Отсутствие интернета. Не заходит в Рентавит опять.
2: Смотрите, что касается работы интернета, если вы не можете самостоятельно проверить настройки на компьютере, мы можем вам оформить заявку на мастера. Но это платная услуга. Если у вас устроит такой вариант, мы можем это оформить. А, вы меня слышите? Вы меня сейчас слышите?
3: У меня интернет появился, по-моему.
2: Все добро.
3: Алло.
2: Все добро.
3: Алло, я тут. Алло.
6: Пожалуйста, оцените работу нашего оператора. Идеально. Нажмите 5. Очень хорошо. Нажмите 4. Хорошо. Нажмите 3. Есть замечания? Нажмите 2. Очень плохо. Нажмите 1.
7: Добро пожаловать в Центр новых медицинских технологий. Мы рады помочь вам. В целях повышения качества обслуживания ваш разговор может быть записан.
8: Новый хирургический стационар ЦНМТ.
9: Оператор Надежда, доброе утро. Чем могу вам помочь?
10: Здравствуйте, Света. Вечер вам в хату, как говорится. Можно к вам записаться на прием?
9: Да. Какая консультация? Какого специалиста вам требуется?
10: Да мне вот этот, который смотрит там половые органы.
9: Уролог?
10: Да не знаю, как там, писюнолог или кто. Мне надо посмотреть моего Родригеса.
9: Понятно. А, так, ну здесь, видите, здесь могут быть два специалиста. Либо дерматовенеролог, либо уролог. В зависимости, что, какая проблема.
10: Ну, у меня прикус на нем.
9: Угу.
10: Прикусила, ну, зараза.
9: Скорее всего, уролог. Так, как я могу к вам обратиться? Как вас зовут?
10: Валерчик.
9: Валерий, скажите, пожалуйста, Советский, Ленинский район, где удобно?
10: Да мне вот на Пирогово, может, куда-нибудь.
9: На Пирогово, хорошо. Я вас поняла, загружаю расписание. Будете приемными оплачивать у вас ДМС страховая?
10: Да, я буду все оплачивать, потому что вот эти бумажки найти не могу. Меня просто сейчас прикусили здесь, ну, извините, как сказать по-медицински, писюн. У меня прикус на нем прям зубы.
9: Угу. Так.
10: Есть, понимаете, в порыве страсти кусанула, зараза.
9: Понятно. Так, но сейчас, минуту. Просто я смотрю, что у уролога сегодня в Советском районе. Да. Все расписано.
10: Это прикусила, блин, зараза. Здесь у меня прям шкурку кусочек ляпнула, блин, зараза. Попалась какая-то, прикус осуществила.
9: Так.
10: Я уже помазал его, водкой помазал, чтобы прижать этого. Оно кровит, зараза.
9: Угу.
11: А что ты хотел? Ты думаешь, что ты можешь просто так подойти и разбудить меня с членом?
10: Заткнись. Да, вон сидит. Да. Записали?
9: Нет, Валер, я не записала, потому что на сегодня уролога свободного нет. В Академгородке.
12: Нет, позвони Алине, у Тойота Руж Красная. Скажи, что я металлолом сейчас будут эвакуировать за неправильную парковку. Это Южно-Сахалинск, 12 часов дня. Плюс 7, 914. 758-58-33.
10: Да. А как мне к вам туда попасть, чтобы мне прийти сказать? У меня просто писюн. Как мне сказать с писюном, так и прийти?
9: Нет, вы просто подойдете на Пирогова 25-4 в корпус Б на второй этаж к администраторам, скажете свою фамилию и скажете, что записаны к урологу. Подробности никакие здесь не требуются.
10: Да как если мне писюн по наружке идет? Ну... То есть, ну, писюн будет торчать.
9: Ну, значит, нужно как-то припрятать. Вы же не пойдете в таком виде по улице и...
10: Да, нет, я понял. Я пакет одену.
9: Фамилию вашу подскажите?
10: Шмурдяк.
9: Как еще раз? Ш?
10: Шмурдяк.
9: После буквы Ш выйдет?
10: М. Шмурдяк.
9: А. Число месяца рождения?
10: Я сейчас прям залупа кусочек, блядь, здесь еле держится, вот телепается.
9: Так, может быть, вам тогда вызвать скорую?
10: Да нет, мне не больно, просто зараза прикусила. Прям мне... Прям
9: я залупа, вас поняла. Да. Дело в том, что если до завтра-то ждать, таким случаем тоже нельзя.
10: Была зараза питона душила, высосала. Алло.
9: Мне вас записывать на завтра?
10: Шмурдяк Валер. Валерка.
9: Угу. Число, месяц, год рождения. Вы первый раз к нам обращаетесь?
10: Да, я первый раз. У меня такая проблема была 2 года назад. Это к вам именно первый раз.
9: Число, месяц, год рождения.
10: Да. 4.10.1964.
9: Угу.
10: Шмурдяк.
9: Я залупа. Поняла.
10: У меня спермы много было. Она не заметила, видимо, что сперму перепутала. Вместо проглота сделала прикус.
9: Контактный телефон ваш укажите, пожалуйста.
10: Я понял вас. Да, да. Высосала с меня, выдавила как... Корону.
9: Мне нужно указать ваш контактный телефон для создания карты.
10: Да, да, я вас понял. Карта, да, ясно. Банковская?
9: Нет, мне нужен номер телефона ваш, чтобы указать в вашей медицинской карте.
10: Да, плюс 7.
9: Угу.
10: 363.
9: Угу.
10: 1-4, залупа. 2 восьмерки. У меня сперма льется. Яйцо, походу, тоже цапнуло. Что-то яйцо дырявое. Блин, брызгая слизь какая-то наружная. Сперма, блядь. Алло.
9: Алло, еще раз. Пирогова 25-4, корпус Б, 9:30. 5 октября. Врач Лепеха Сергей Вадимович. Стоимость приема 2650.
10: Лепеха?
9: Да. Лепеха Сергей Вадимович. 9:30 на завтра в корпусе Б. Планы поменяются. Предупредите чем-то. Могу вам еще помочь?
10: А можно ему сказать, чтобы он с писюном аккуратно был?
9: Это когда придете в центр, тогда и сами уже
10: так
9: уточните.
10: Может, ну, врач... вы сами переоперируете меня писюном?
9: Я не занимаюсь этим, и у меня нет медицинского образования.
10: Так а что мне там, мужик будет яйца отрывать?
9: Ну, мужчина-уролог, он в первую очередь именно врач.
10: Я хочу, чтобы девочка потрогала меня за яйца, колокольчики мои. Что за бред? Да.
13: Медцентр «Ваш доктор», здравствуйте.
10: Здравствуйте. А к вам можно записаться на прием?
13: На прием кому хотите записаться?
10: Да у меня по ТАУ прогрессирует, додик. Я по ТАУ. Мне надо проверить, у меня додик начался.
13: Ой, так плохо слышно. А еще раз додик. Можете повторить, куда вы хотите записаться, к какому доктору?
10: Я хочу по ТАУ. У меня по ТАУ надо проверить. У меня додик начался.
13: Что такое по ТАУ?
10: Я по ТАУ, додик. Мне надо проверить, у меня ГЛЭК настал. Я ГЛЭК.
13: Ой, ничего не поняла.
10: Да меня по ТАУ, девушка. Светлана вас, да, зовут?
13: Нет, не Светлана.
10: Да я по ТАУ. По ТАУ.
13: Что такое по ТАУ?
10: Это когда додик прогрессирует у меня. У меня додик, я пауки вижу, у меня на стенах паук лазит. Паучара здоровый такой, прыгает туда-сюда, как мартышка прыгает. По ТАУ прогресс. Раз-раз, я смотрю на облака, вижу небо. Нихуя себе, где бы я ни был, у меня пауки ползают. Я вижу то, что не видите вы. Не понял.
14: Быстроном, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте. Вы уже работаете, да?
14: Работаем.
10: Прекрасно. У вас торговый центр, да, весь работает?
14: Ну, нет, магазины остальные еще не работают.
10: Ага. А что работает?
14: Быстроном. Продовольственный.
10: А, продовольственный, да.
14: Угу.
10: Прекрасно. А можно мне приехать посрать?
14: Посрать? Да хоть поссать.
10: Я просто хочу напудюрить куда-то, а меня дома нет, я бомж.
14: А, ну, давайте, ага.
10: Посрать. Пустите.
14: Угу.
10: Я Валера
14: знаю. Угу. Угу. Ёршик только захватите.
10: Я еще пожрать.
14: Чтобы за собой.
10: Снигерс.
14: Ну, куплю, чтобы еще. За собой убрать.
10: Я снигерс куплю у вас, один и построю. Один и построю. Алло.
15: Да-да.
10: Это магазин, я извиняюсь, это центр, да, технический?
15: Нет.
10: А куда я попал?
15: Ну, это частный номер.
10: Но я вам под дверь насрал, что мне делать теперь?
15: Что-что?
10: Я насрал вам там, сюрприз, пернул, ну, возле входа насрал, напорол.
15: Ничего не понял.
10: Я шел, говорю, возле вашего этого входа, присел, хотел просто втихаря пернуть, шептунчика бахнуть. В итоге перегнул палку, чтоб насрал. Сбросил, Сереж. Алло. Ладно, бля.
16: Компания Элтон, здравствуйте.
10: Здравствуйте, масло у вас есть жидкое? Желтое.
16: В смысле жидкое масло?
10: Ну, самая жидкость малая такая, чтобы оно как вода было, масло.
16: Ну, какое именно? Какая вас вязкость интересует?
10: Маслори. Максимально невязкое масло.
16: 0,30, что ли?
10: Да, еще что-то такое более жидкое масло.
16: Ну, я вам говорю, 0,30. Какая у вас машина, для чего вам масло?
10: Да мне не для машины, мне масло надо, чтобы оно было как вода такое.
16: Ну, для чего вам нужно?
10: Мне надо. А вас как зовут?
16: Анна.
10: Анна, красивое имя у вас. Мне очень нравится. Боже, алло. Как было? Тьфу, блядь. Гадость. Да.
17: У меня, по-моему, жопа порвалась.
10: Да иди нахуй, всем похуй, ты и так порван. Ой. Ты что, дурак, ты что сделал?
18: Всем привет, мудаки, всем привет. Отпите, пожалуйста,
19: Восьмерка.
18: Всем привет.
19: Восьмерка
18: здесь, восьмерка здесь. Возьми покататься меня. Пожалуйста, возьми мою машину, технику, команду. Возьми, хочу покататься.
19: Ой, это кто такой?
18: Да я возьми, пожалуйста, покататься меня. Машину, технику, посмотри, моя машина. Подходите, подходите, машину покататься хочу. извините, пожалуйста.
20: Ты кого-нибудь закинешь, ёпта.
18: Я пёна, прошу прощения, я пёна. Возьми меня, пожалуйста, пока ты заехал.
20: Легронек, связь.
18: Нет, свати меня, машину мою покататься, ты меня возьми, пожалуйста, я очень хочу в танки покататься, мне 18 машин, танки, все, хочу техника.
20: Парни, прожик.
18: Парни, возьми меня, пожалуйста, покататься, сильно хочу танки, от нее 18 танки, хочу покататься, машинки сильно покататься, хочу, ага, хочу.

0: А, ты открыл
1: Нахуй эту
0: консоль?
1: хуйню? Принеси этого долбоеба. Пацана, он какой-нибудь принеси, поехали играть, блядь.
2: Мы даже его не видим в комнате, кто это разбавляет, понимаешь?
3: Почему? Я нашел.
2: Кто?
3: 50-й.
4: Десятый номер.
3: Я его в черный список добавил, он мне пишет.
4: То же самое, тоже так искал на каждого.
3: Да.
5: Давай, убирай его нахуй.
4: Убирайте десятого.
3: Импаны ему все.
1: 49-й. А по-моему, это зонг разговаривал так.
6: Овцы, вы тупые,
1: Зорк.
6: это не я.
1: Зорк разговаривал так, алло.
2: Так я... Даю, давайте я приглашу самого.
7: Ну я не покататься возьмите, там, не хочу кататься.
4: Вы опять добавляю. Этого Арсенова добавили, это он.
6: Где?
3: Да пофиг, всех в черный список кидаешь, все равно он добавит.
7: Не хочу сильно покататься. Мисси, не хотите меня взять покататься? Мне очень бы хотелось сильно кататься. Мне очень нравится кататься. Мне очень нравится кататься. Я хочу кататься, сильно кататься. Возьми меня, пожалуйста. Ты что ты такой злой? Скажи, пожалуйста. Возьми меня, пожалуйста. Я сильно хочу кататься. Мне очень, я хочу все танки кататься на танках. Сильно очень. Я любой меня зовут, я сильно катаюсь. Я работаю на заводе, после работы я хочу покататься сильно. Возьми меня, пожалуйста. Я купил пиво себе, хочу покататься с вами, Васи, на технике. А? Я дурачок, возьми меня. Я дурачок, я тяжкий, я люблю покататься хочу.
3: Сосой зашел.
7: Всем привет, всем здравствуйте. Покататься
8: бля,
7: бьете,
8: смотри.
7: Нет? Покататься кто-нибудь меня, возьмите мою технику, всем привет. Всем привет, всем ребятам, привет, всем мальчикам, привет. Покататься меня, что-нибудь все. Покататься, возьмите, пожалуйста.
6: Это что?
4: Дальше заново комнату. Что за прикол?
1: Я закрыл комнату, что за хрен?
8: Надо было его выкинуть из формирования, удалить из формирования.
7: Ну, возьми, пожалуйста, проститутка. Проститутка, дрянь, шлюха. Помоги, пожалуйста, не надо так. Возьмите меня все покататься с собой. Покататься. Хочу на машине.
4: Да.
7: Хочу матери технику выявить.
8: Я тебе сейчас банк кину.
7: Проститутка ты вонючая. Дрянь. Кобыла сраная, вонючка. Проститутка.
8: Передай мне команду.
7: Проститутка это вонючая. Убери ее, женщина в канках, это не команда, это не игра. Убери, пожалуйста, проститутку отсюда. Мне она не нравится сразу, эта проститутка, блять.
4: Дебил?
1: Да, не обращайте. Где он, ёпта?
9: Откуда жизни обиженный?
7: Да мне похуй, ты понял, морду свою закрой, ебаную. Сейчас я тебе пиздетал, ты по всем похуеешь. Я таких, как ты, просто, блядь, уничтожал. Ты лох, по сути. Иди ты нахуй отсюда. Ты лох и твоя проститутка. Я ее трахал, блядь. Проститутку ебаную, блядь. Проститутку.
9: Я с этим жить не умею.
7: Да мне
8: проститутка. Я-то ебать!
7: Дрянь такая, старуха. Старуха, проститутка, убери ее нахуй отсюда, эту дрянь отсюда. Она меня не нравится, блядь. Поехали, мужики, мужиками на танках. Мужик в танке, мужчина, блядь, а не эта проститутка, блядь.
8: Это кто-то из наших?
9: А ты мужик?
7: Проститутка, блядь, ты такая. Дрянь. Дрянь вонючая.
1: Эй, Эмиль, блядь, кто это?
8: Нет, это кто-то был до этого. Он просто не отображается.
7: Проститутка, молчи уже, пожалуйста, и иди отсюда в
1: топ. А вот он сидит, ёб твою, три, Эмиль, блядь, по-моему.
10: Что?
1: Нет?
8: Это не он.
1: А чё за хуйня, его даже не видно.
8: Так, ребят, я пересоздам комнату.
10: Ты угодишь.
7: Проститутка, алло. Ты вонючая, дрянь жирная. Жирная проститутка, дрянь. Жирная скотина. Жирная дрянь, проститутка старая, пенсионер.
10: У вас в команде, бля, играет, слышно. Вы чё не... Чё вы гоните?
8: Кто это из команды?
10: Это у вас команды слышно, вы чё гоните?
8: Кто в команде?
11: Нет, это не у нас.
10: Если я слышу отсюда с легионеров, блядь, и ты мне говоришь, что это я нахуй, я тебя уебал бы, прямо въебал он.
7: Так, ребят, я бы его тоже уебал бы, этого долбоеба. Пизды ему, давай дать ему пизды, там, проститутки ты, блядь. Дрянь, это пидорас, это я, сука, проститутка, блядь, такая. Прости, проститутка, просто проститутка. Прости, проститутка,
0: блядь, вонючая скотина, блядь. Ты ебаная, на-на-на-на-на.

0: проститутка, проститутка.
1: А Боба?
0: А проститутки, ты.
2: Че, комнату не закрыли, что ли?
3: Да, вот
2: иди нахуй отсюда, блядь.
3: Убил, пился толпою.
0: Танкисты, пидорасы, проститутки. Танкисты, пидорасы. Пидорасы, танкисты, вонючие, я вас всех руки балуюсь, дебилы, блядь. Я хочу себя в хасу рублю, дебилы, блядь.
2: Бля, ну, мужики, зачем мы комнату не закрыли, а?
3: Кого, блядь?
4: Чего? Пацаны просто заняли деф, потому что я так команду не смогу.
2: О, вон, кто зашел, кто... Там в очереди, что ли, кто-то остался?
3: Балашары ебучие.
0: Танкисты, пидасы. Танкисты, пидасы. Косиные дебилы.
4: Я пойду тут из горы сейчас брошусь.
0: Танкисты пидорасы. Танкисты пидорасы. Проститутки. Косиные суки.
2: Последний кто взял?

0: конченые вы дебилы, я вас всех по пачку ебал. Так и Степаню сие дураки. Танкисты, дураки, дураки, дураки, дураки, вонюсие, косиные чехровасы, пидасы, пидасы, ням-ням, танкисты, косиные, блядь.
1: Помогите, пожалуйста, не давайте меня горбиком, блядь.
2: Я тут против 4 СТ перестреливаюсь.
1: Помогите мне, на лето выезжает.
0: Танкисты, пидарасы.
1: Я на заглушил 44-ку.
0: Танкисты,
3: хуесосы.
0: Конченые танкисты сосать. Я буду на вас ссать. Я буду вас ебать. Вы будете сосать. Танкисты, пидарасы,
1: заглушил.
0: Танкисты, хуесосы, танкисты, долбоебы, конченые.
1: Это молока съедет, ты настоящий молока съедет, подделка ебаная.
0: Танкисты, долбоебы, пидары конченые.
4: Так нет никого здесь, ёпта.
3: Раз ты.
1: Это, блядь, реально балакас, это балакас, блядь. Балакас, это ты ебать мой хуй. Блядь, да ну нахуй.
4: Это я послушал, потом.
1: Ты что, получал? Ты
4: не понял это,
0: меня зовут Саша. Я пенсионер, я пожилой мужчина, я одинокий волк, я работаю на заводе, я сварщик, и после работы я
2: играю в танки.
0: Я люблю пить пиво, то есть расслабляться, а еще я люблю с танкистами в жопу ебаться, потому что я хуесос, сос, сос, сос, потому что я танкист, кист, кист, кист, потому
1: что пиздец, дурак, блядь.
0: Бил, бил,
1: так себе песня.
0: Потому что я еблан, блан, блан, блан. Потому что я танкист, кист, кист, кист. Потому что я дебил, бил, бил, бил. Потому что я еблан, блан, блан, блан. Конченый.
1: Да.
0: Мне 54. Меня бросила жена. Я немного жирный, но мне на все плевать. Я работаю на заводе.
1: Так, а это у нас
0: 25.

0: Да этот, бля, заходит какой-то хуй. Это часто, он часто заебет мне сейчас. Просто комнату закрывайте и все.
1: Очень красиво.
2: Комнату закрыть,
3: потому что я там. Это надо пересоздавать комнату. Он так не съебется.
1: Потому что я еблан. Блам-блам-блам, потому что...
0: Да вы отжимайтесь, поехали, бой, он сам заткнется.
1: Потому что я еблан, блам-блам-блам, потому что я танкист, кист-кист-кист, потому что я дебил, бил-бил-бил, потому что я танкист, сты-сты-сты.
3: Вот оно, бля, вышло, сука.
1: Кисты, кисты, все танкисты, боюсь.
3: Бля.
1: Я был обычным мужчиной. Я был обычным мужчиной. Но в жизни моей произошли перемены. Я стал уебищем тупым. После того, как мы однажды посоветовали танки, я начал в них играть. Я стал уебаном, но мне поебать, но мне поебать. Ведь я танкист, а значит я лох. А все танкисты, танкисты-пидорасы, как и я. И мне поебать, и мне поебать, и мне поеба-ба-бам-бам-бам. И все танкисты, конченые лохи, то есть блохи.
2: Алло, вы хотите узнать?
1: Такой же, как я, они.
0: Ты на самом деле сейчас пел или чего, бля?
1: Да, я пою песни про танкистов, потому что я считаю, что все, кто играет в танки, это пидорасы. Ага, осуждаем.
4: Меха, спасибо. 6 танков, 6, боялись троих, но это просто смешно, тем более соточка.
2: Не в гранде, а где?
5: 4.
6: Боже мой, о боже, как приятно подрочить на танкистов. О боже, мои лапки.
4: Надо комнату пересдавать.
6: Мои комнату девочки.
3: Пересдавай комнату.
6: О боже мой. О боже. О да, детки. Фу.
7: Здорово, парни. Привет, так что вы разбежались, пацаны? Что комнату пересоздавать? Человек закончил. Он же завершил свой процесс, поэтому можно продолжать играть.
8: Ну, а что надо, парни, какой-то?
9: Безумие вообще.
6: Папуля, ты можешь трахнуть меня в жопу?
1: Конечно, мама. Что, прям сейчас?
6: Да, папочка, прямо сейчас, пока моя попа пульсирует.
1: Да не хуй делать, сынок. Считается, все. Считается, блин. Все это считается, блин. Так, а где сахарок, сука? Сейчас я сахарка найду.
6: Ням-ням-ням-ням-ням. А, это Данил, сахарный. Всем привет, котики.
5: Здравствуйте, котики. Как ваши дела? Скучали, да? Сахарок снова с вами. Мои лапоньки. Мои котеньки, кисоньки, здравствуйте. Это Данилка, сахарный мальчик. Это я. Сегодня купила себе новый макияж, сделала... Серёж, не надо. Сделала новый маникюр себе, был в магазине Ревгош. Купил себе помаду, самокат мне подарили, электрический. Вот. Хожу с пакетами из ЦУМа. Типа, у меня есть ухажеры с деньгами, но у меня нет. У меня нет еще таких. Ну, скоро будут. Я очень сладкий. Я очень сладенький мальчик. Алло. Всем привет. Привет всем, это Данила. Алло. Мальчики, привет. Привет, мальчики. Всем привет. Мальчики, привет. Посмотрите мою технику. Мальчики, я не подхожу или как? Скажите, пожалуйста. Это Данил, меня Данил зовут. Я Данил Сахар. Сахарочек. Даник. Данька. Мальчики, посмотрите, пожалуйста, мою бронебойную машину. Я хочу войти в бой. Я хочу воевать. Я хочу показать свою технику в деле. Алло. Не хотите меня брать, да? Понятно. Козлы вы все, мрази. Мрази. Фу.
8: Дед, блядь, ты сказал, что сегодня будут звонок.
5: Что?
8: Я назначу тебе 4 раз.
5: Алло.
8: Блядь, вне трансляции.
5: Алло.
8: Кидаю последний раз. Не звонишь, пиздобол. 19.
5: Алло, здравствуйте.
9: Закрывай. Иди нахуй, ЛГБТ отсюда.
5: Пошел сам туда, дурак вонючий. Если тебе не нравятся наши ориентации, наши предпочтения, здесь не повод вот об этом кричать, понял?
9: Пидор дырявый, иди нахуй.
5: Пошел сам отсюда, дрянь. Если я тебе не подхожу, так и скажи, зачем ты так сразу ведешь себя, быдло невоспитанное. Ты быдло.
10: Ты, может, ведешь себя так, но наш укреп, наш
5: мозг... Да мне плевать, если я не подхожу, так и скажи мне, понял? Зачем ты обзываешь сразу меня?
10: Хорошо, ты не подходишь, ты не подходишь.
5: Не подхожу, почему тогда не подхожу? Объясни, потому что я не той ориентации или что? Мразь. Ты просто мразь, ты мразь, ты не человек, ты не даже, ты мразь, ты даже не мужчина, понял? Ты хуже бабы, фу, мерзость, фу на тебя, иди вон. Уёбище. Уёбище грязное, жирное, фу. Мразь. Грязная, жирная мразь. Пошел вон отсюда. Меня Данил зовут. Данил, если что, возьмите меня. Данил сахарный мальчик. Возьми меня.
10: А, делать нам больше нет. Сосать ему кабинет, родики.
5: Почему все в танках быдло? Вы все быдлые, вы даже не умеете общаться с людьми. Меня это больше всего поражает, да? Если я имею, ну, не ту ориентацию, я должен быть как-то вот оскорблен. Почему, скажи мне, быдло? Мразь.
10: Мне интересно, слушай, а у тебя этот, у тебя рост сосательного типа, да?
5: Я тебе сказал, пошел вон.
9: Тихо, тихо, ребята,
5: уёбище.
9: Расходимся, собираемся.
5: Ты уёбище,
9: заново.
5: Понял?
9: А ты дырка, которая...
5: Ты уёбище, твоя, твоя жизнь, ты грязная мразь, у тебя жена есть, да, ты фу, пошел вон. Фу, бабалюб ебаный, блядь. Дрянь. Пошел вон, бабалюб ебаный.
10: Иди в жопу.
5: Мразь.
10: Иди в жопу. Иди в жопу.
5: Ты бабалюб ебаный. Пошел вон. Бабалюбы.
10: Я тебе показываю набор.
5: Ебаные, блядь. Мрази, блядь. Мне не нравится то, что вы, быдло.
9: Я еще раз говорю.
5: Затни морду свою, быдло, блядь, ебаная, сука, блядь. Сволочь, блядь, грязная мразь. Грязный мужчина. Пошел вон, блядь, отсюда. Уебище, блядь. Мразь такая дурная, блядь. Чтоб ты, сука, блядь, хуй свой, блядь. Ой, блядь, иди нахуй, все. Пошел вон. Мне плевать, понял? Я еще раз тебе сказала. Пошел вон. Уебище, блядь. Ты всего лишь жалкий мужчина, и мне плевать на тебя. Вот ты мыслишь, как примитивное животное, ты обезьяна. Пошел вон. Мы геи, мы будущее нашей страны, мы будущее всей Европы и не только. Мы докажем, что мужчина с мужчиной способен воспитать ребенка лучше, чем мужчина с женщиной. Пошли вон. Я сказала. Я Данил Сахарная. Сахарная девочка. Мне плевать.
11: Даже все, вопросов нет.
5: Нет вопросов. Тогда мою технику почему не взяли? Почему я должен сидеть и ждать, пока вы, мужчины, надумаете, соизволите посмотреть мой танк? Почему?
8: Дед, привет.
5: Почему?
8: Помнишь, ты проходил страшилку?
5: Ой, боже мой, это кто? Женщина, что ли? Если честно сказать, я не особо люблю женщин. Ну, мне как бы особо они не интересны абсолютно.
7: Просто пидорас, что ли?
5: Ну, если ты хочешь оскорбить меня, человека нетрадиционной ориентации, и с твоей стороны это считается, что это нормальным, то, пожалуйста, это твое право, быдло невоспитанное. А мне плевать, ты меня не хочешь брать, куда пошел вон. Я Данил.
11: Я пересоздам отряд.
5: Я Данил, сахарный отряд. Мальчик, понятно? Я сахарок. Я Данилка Сахарок. Красивый мальчик. Мрази. Фу. Когда уже... Что? Слышишь ты? Когда уже в танках будут нормальные люди, которые будут любить и уважать геев?
12: Привет.
13: Так, нужен суперстатист.
5: Я здесь. Посмотри, пожалуйста.
13: Ведро.
5: Я.
13: С болтами. Нормально. О, я в ноябре пойду сейчас.
5: Слушай, посмотри, ну, пожалуйста, командир. Меня возьми, пожалуйста. Меня я подхожу, нет.
13: Может, все из-за того, что я не в ноябре?
5: Посмотри, пожалуйста, меня Данил зовут.
13: Давайте найдем этот баланс.
5: Я Данил.
13: Он с нами, да, с ним
5: рога. Пожалуйста, посмотри мою машину.
13: Я ему расту.
5: Алло, это как слышно, Данила? Да, меня Данил зовут.
13: Так он с расход.
5: Алло. Алло, алло, привет, мальчики.
13: Слушай, Лео, привет.
7: Какая комната, это дерьмо.
13: Да, блин, я вот пытаюсь понять.
5: Это я, Данил Сахарный мальчик, да, Данил Сахарок. Я люблю абрикосы. Алло.
7: Закройте быстрее комнату.
14: Комнату закройте, ребят.
5: Мальчики, мальчишки, посмотрите мою дуло. Посмотрите мою дуло. Оцените мою технику и мою дуло.
12: Че они тебя путают?
5: Угу. Как дела у вас, мужчины?
13: А, это как?
7: Закройте, блин.
5: Это я, Данила, Сахарок.
13: Чего у тебя, чел?
7: Закройте комнату, а?
5: Данил меня зовут. Нет. И всем привет.
13: У раннего... что-то
5: про... Слушай, сюда, заткни морду свою, пожалуйста. Что ты кричишь, неадекват, фу.
13: Это дятел, комната закрыта.
5: Фу
13: была,
5: на тебя, мерзость. Вот кричит он тут, сидит на Данилу.
13: А, Кордем.
5: Корден, да.
12: Это фейк.
5: Это я.
13: Дуся. Давай нам хватает.
5: Данила Банан.
13: Ребята, досмайн у меня в ЧС, я не слышу, он говорит, если еще.
15: Нет, свои дела, я тебя люблю.
16: Что прикол так?
5: О боже. Нет. Это что за дурак там, блин? Фу, мерзость. Почему вся команда здесь... Команда вонючих мужчин, фу, какие вы все противные, блядь.
15: Боже, как же хочется встать.
13: А эта фигня что-то в чат и гонит уже.
5: Боже, боже, Богдан, блядь.
12: Я за всех не буду
16: говорить.
5: Да Богдан.
16: Где он, кто это? Как его выключить?
13: Ну, правой кнопкой мышки щелкаешь, жмешь...
16: Это Богдан, кто это? Какое имя?
5: Это Богдан.
13: Вон Денис Майн висит внизу, блин. Это легионер, блин. Я его выкиду, он заходит, блин.
17: Ну, сын шлюхи же.
5: О боже мой, за
13: что я просто, ну, я не слышу, кто там.
15: Боже, блядь.
17: Иди нахуй, сын шлюхи.
13: Люди, в ЧС добавьте его, в чем проблема.
16: Так где, кто? Я не вижу, кого добавлять еще.
5: Это я, Богдан.
13: Правой,
5: ой, Данила, углу, блин.
13: Где чат, Денис Майн покинул отряд, вот его возьми, вот
5: о
13: этого,
5: боже,
13: скопируй.
5: Денис, пидор.
18: Давай.
5: Я хочу сосать писюн, если кто свободный, вы не стесняйтесь дать волю своим эмоциям. Данила Сахарок примет любой писюн. Я очень люблю писюн. Я Данил.
19: Перезапускай комнату.
5: Заткни морду свою, ты быдло, ты просто паршивое бородатое чудовище. Пошел вон, мужчина. Я не хочу тебя даже слышать, понимаешь? Если моя техника тебе не подходит, это твои проблемы, не мои. Пидор.
19: Торцы.
5: Вы пидоры. Я не пидор, я гей, запомните меня. Я Данила Сахарный Мальчик, запомни. Я покупаю одежду в ЦУМе. Моя покупка в ЦУМе – это кожаная куртка за 118 тысяч рублей. Чем ты можешь похвастаться? Чем? Я могу, я этим горжусь. У меня кожаная куртка из ЦУМа, ясно? Мразь, ты мразь, мразь, мразь, мразь, говно. Здравствуйте, мальчик.
20: Алис, делай чувствительность меньше.
5: Я не буду этого делать, я не хочу. Я буду играть, но буду играть так, как я считаю нужным. Понял? Меня зовут Данил. Данил Сахаров.
17: Иди ты нахуй!
5: Иди ты сам это туда, быдло!
19: Это комната надо пересоздать.
17: Говно. Бедный пидорка, у него голод даже туристический.
5: Это а ты пидор, я не пидор, я гей. Мразь.
21: Так иди туда, где тебе место, ебать.
5: Я и так там, бать, где чё? Мне место, понял?
21: Здесь ты своих братьев не найдешь.
5: Как не найду? Я в танках. Здесь все пидорасы, понял? А я гей, я красивый.
21: Ну так уйди нахуй отсюда.
5: Пошел вон, мразь. Ты быдло, ты не мужчина даже. С тобой противно, понимаешь? Общаться с тобой, ну,
21: да,
5: противно.
21: Да, да. Я для тебя мужчиной не собираюсь становиться.
5: Поэтому
17: выкини, пожалуйста,
5: вон,
17: вот я сейчас вот этот компьютер разобью. Выкини этого пидора.
5: Пошел вон, уебище. Вы жалкие, бородатые, жирные, неухоженные это мужчины. Фу. Фу на вас. Быдлы.
18: Данила, ты меня
5: да.
18: слышишь?
5: Да, я тебя слышу, зая.
18: Поговори со мной, пожалуйста.
5: О чем с тобой? Ты всего лишь женщина, ты не стоишь моего внимания.
21: Почему говорят, женщина на корабле, это бедро?
5: Давай, давай, давай.
17: Ты выкинешь от этого пидорка, я сейчас ухожу.
5: Как тебя зовут, женщина? Как?
21: Бабушка, бабушка. А можешь меня она бабушка, ей 48
5: называть?
21: Лет.
5: Зачем ты мне нужна, чтобы тебя называть? Ты мне неприятна, ты женщина, я люблю мальчиков, понимаешь?
18: А, то есть ты не видишь мой ник,
5: я да? вижу тебя, но не хочу тебя абсолютно. Ты меня даже не возбуждаешь вообще как женщина. То есть, ну...
18: Я не собираюсь тебя возбуждать.
5: Ну и пошла вон тогда, мне проститутка.
18: Мне интересно, а ты видишь мой ник или
5: ты нет? Проститутка, поняла, кто ты. Такая, как ты, вот сидят здесь и ищут всяких жирных, вонючих мужланов бородатых. А я Данила Сахарок, поняла?
18: Хорошо, так ты можешь мой ник назвать?
5: Ник Вуйчич.
18: Что?
5: Пошла в жопу, пошла вон отсюда. Пошла вон.
18: Ребят, ты можешь
0: немножко микрофон убавить, чуть-чуть.
5: Пошла вон. Пошла вон. Иди борщ готовь, иди на кухню мужу есть готовь, сидишь тут, скотина. Иди еду готовь своему мужчину, стирай ему вещи, носки, иди убирайся в доме, сидишь тут, пьянь, фу, ты женщина.
18: То есть это ты мне сейчас свой личный образ жизни рассказал?
5: Это я тебе сказал, знаешь что?
0: Подожди,
5: что ты женщина, твое предназначение обслуживать мужчин, вот иди. Иди.
18: А ты
0: долго по ним?
5: Я знаю. Иди отсюда, пожалуйста. Ты мне не нравишься абсолютно.
18: Откуда ты можешь это знать?
5: Потому что я Данила. Я Данила Сахарный мальчик. Я когда-то был, скажем... Я был тем, кто любил женщин. Но потом я осознал, что женщины недостойны моего внимания. Понятно?
18: Слушай, а напиши мне в личку, я тебе, короче, ник один скину, он тоже за педиком.
5: Слушай, ты, я не педик, я гей. Научись различать. Хуйня это ты. Ты женщина.
18: Напиши мне.
5: Слушай, сюда курица. Курица, слушай меня внимательно. Я в ЦУМе покупал себе одежду. Ты хоть раз в ЦУМе покупала себе одежду? У меня такие мальчики есть, ухажеры, что твой муж просто близко не стоял, этот бомж. Поняла меня?
18: Скотина. Нет, не поняла. Я тебе еще раз говорю, напиши мне.
5: Слушай сюда. Ты какую самую дорогую вещь покупала, курица, в ЦУМе? Какую?
18: А ты с какой целью интересуешься?
5: Я тебе просто хочу узнать, насколько ты, как женщина, реализовалась с мужчиной со своим никчемным. Потому что мужчины, они все нищие. А вот мужчины, которые геи, они все, понимаешь, серьезные люди.
18: Нет, подожди, мужчины, они либо нищие, либо не геи. Ты уж определись.
5: Слушай меня, мой мальчик, мой мужчина, настоящий мужчина, а твой тряпка. Поняла меня?
18: А как твоего мальчика зовут?
5: Меня зовут Данила Сахарок, мальчика зовут Денис.
18: А ник можно в игре?
5: Он не играет в танки. Дениска не играет.
18: Мой ник можешь назвать?
5: Слушай,
18: назвать?
5: Ты тупая женщина. Иди кухню убирай. Иди мужу стирать носки. И прочей обслугой занимайся своим мужчиной, чтобы он тебе купил что-нибудь в ЦУМе. А мне не нужно просить. Он мне сам покупает. Поняла? Женщина.
2: Ну, да,
5: молчать. Фу, какая ты противная здесь. Фу.
18: Можешь просто назвать мой ник. У этого чувака, который даже ник мой назвал.
5: Зачем мне его называть? Я что, по-твоему, совсем что ли? Ты скажи мне, женщина, если ты считаешь, что мы геи...
18: Данила, закрой,
5: что?
18: Пожалуйста, свой рот.
5: Замолчи, шлюха, проститутка, ты грязная проститутка. Иди отсоси своему мужчине, хоть что-то полезное сделай, скотина.
18: Данила, скинь, пожалуйста, мне ник, чтобы
5: уйди
18: я тебя...
5: Отсюда, не... Уйди отсюда, уйди. Уйди отсюда от меня. Уйди вон отсюда.
18: Данила, пожалуйста, просто ты мне очень нужен.
5: Я?
18: Мне очень нужен.
5: Слушай сюда,
18: да,
5: курица. Мне мой мальчик купил куртку кожаную за 118 тысяч в ЦУМе. А твой что тебе купил? Что? Что, ничего, да? Обидно, да? Вот и в чем разница. Настоящие мальчики и такие, как у тебя. пошла вон, гадость. Слава Україні, товариші! Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широко, на Вкраїні милої, щоб було видно, було чути, як реве ревучий Даня. Даня Сахарок. Не чую. Та пішла ти нахуй, гнида. Да, блять, зараза. Реве та стони Дніп широкі, на вкраю нам, і щоб було, блядь, ёптим. Здравствуйте, мальчики.
21: Здравствуйте. О, боги, ты и здесь, сука, нашёл всех, блядь. Да зебись ты, пидорас.
5: Я не пидорас, я гей, ублюдок. Морду свою закрой, вонючую, толстяк.
21: Короче, ребят, не обращайте на него внимания.
5: Слушай, ты козёл ебучий, ты почему так разговариваешь? Невоспитанное быдло, фу. Пошёл вон. Ревета стоне Дніпр широких, на Вкраїні милий. Щоб було видно, було чути, як реве Даня Сахарок ревучий.
2: Каким хером, блядь?
5: Заткнись, пожалуйста, пенсионер вонючий. Пошел вон пенсия. Иди на пенсию уже. Тебе пора уже на покой, а ты все тут воюешь, войнушки вздумал играть. Пошел вон.
4: А че, выключить никак это?
5: Меня зовут Данила. Никак. Хочешь со мной играть? Возьми меня. Меня зовут Данила. Данила Сахарок. Пошел вон. Я буду здесь играть, понял? Я.
4: Блин, ну нахуй такая хуйня.
5: Слушай меня, тебя как зовут, мальчик? Как? Как тебя зовут?
2: Каким?
4: Похуй, как меня зовут.
5: Тогда пошел вон отсюда. Ты мне противен. Фу. Мразь.
2: Вот каким хером ты?
22: А рот свой закрой,
5: закрой
22: обезьяна.
5: Ты, обезьяна, ты здесь, помню, фу, блядь. Жалкий мужлан, блядь. Толстопузый ублюдок, пивопит ебаный. Пошел вон отсюда, бестолочь. Я Даня, всё, я Данила.
2: Линия фронта.
5: Фу.
2: Линия фронта.
5: Я Данила, я Данечка, Даня Сахарок. Я тебе сказал, мы геи, мы намного чище вас, грязных мужланов, пивопитов, уёбков, блять. Вы, сука, ничего не делаете в этой жизни. Только твари и пьете пиво и работаете на заводах. А мы геи. Мы геи, мы двигатели всего. Мы двигатели прогресса. Понимаешь? Потому что мы чистые, мы искренние, мы умеем по-настоящему любить. А вы, пивопиты, нас не уважаете, потому что вы нас боитесь, так как мы лучше вас. Это я, Данила Сахарный. Мы геи, мы будущее всех стран СНГ. Когда будет у власти гей, тогда и будет любовь и процветание. Мальчики, приветик. Привет всем, зайки.
23: Здесь замужние девушки.
5: Пошла вон отсюда, пенсионерка. Тебя никто не спрашивал, женщина.
24: Здорово, пацаны. Что
5: пошла нужно? Вон отсюда со своими здоровыми, блин. Пацаны, какие тут пацаны тебе? Тут мальчики одни. Пацаны, блин. Ты смотри, блядь. Совсем обалдевшие, блядь. Сидят, блядь, пивопиты, ублюдки. Это я, Данила. Данила Сахарок. Хочешь, возьми меня, я не против, я хочу поиграть. Я гей, сразу скажу, гей. Если есть какие-то вопросы к моей ориентации, оставь лучше их при себе. Понял? Мразь. Ты мразь. Гомосятина – это твоя жизнь, а я не гомосятина, я гей. Понял? Запомни. Я гей. Я Данила Сахар. Сладенький.
25: Где этот урод? Заблокируйте его.
5: Заблокируй себя, пивопит. Мразь, напилась пива, сидит быдло. Вот так вот обращается с нами, с порядочными мужчинами. Уебище. Пошел вон. Я не намерен общаться с такими быдлами, как вы. Хочешь воевать? Пожалуйста, поехали. Если есть какие-то ко мне претензии, тогда оставь их при себе и иди ты нахуй, пидор. Я тебе сказала. Да, я не девушка, но чувствую себя как она. Тоже нежный и красивый. Я Данила Сахарный. Сладенький, как карамелька.
1: Я попробую.
3: Возьми его.
1: Вот, кто это делает?
5: Это я, Данила.
6: Ты что, крайний?
5: Я Данила, сахарный мальчик. Как у вас дела?
3: Как у тебя дела?
5: У меня хорошо. Вы меня возьмете или нет?
1: Где ты?
5: Я здесь.
6: Да, микрофон можно потише
5: сделать? Пошел вон, потише ты сделал свои наушники, быдло. Какой ты, блин, ты смотри, какой пенсионер, еще смелости набрался кричать на нас. Урод. Пьянь вонючая, грязная.
3: Слышь, нет, слышь, как тебя зовут-то хоть?
5: Меня Данил зовут, Данил.
3: Понятно, какой танк у тебя?
5: У меня танк большой. Большой бронебойный.
3: Ну, понятно, ну просто как на каком танке будешь играть, сейчас вместе ставим.
5: А какой нужен, скажите, такой поставим танк.
3: Давай, 44-ка есть?
5: Есть, конечно.
3: Так, где ты? Где ты?
5: Я третий в очереди, Данил Сахарный мальчик. Взял? Взял, молодец, поехали. Только попрошу тебя, свою жопу не подставляй в бою. Я могу нечаянно выстрелить. Алло. Я люблю толерантных людей, а не вот этих вот пивопитов всяких. Гадости, блядь. Алло. Алло. Это Данил здесь, как слышно меня? Данька. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мальчики. Привет. Ой, извините, я сейчас пукнула. А нет, это больше было похоже на то, что у меня что-то порвалось. Это у меня попка такая. Я все-таки гей. Стреляет у меня она знатно. Да, со всех дырочек у меня стреляет, конечно. У меня же Данилка. Сахарный мальчик. Как учил меня мой папа, Данил, Данил, ты когда сексом занимаешься, береги свой клапан, потому что мальчики иногда бывают такие импульсивные, могут и кишку порвать.
10: Тебе папа учил сексом заниматься?
5: Слушай, ты не перебивай меня, пожалуйста.
10: Почему бы нет?
5: Сереж, не надо.
10: За такие заявления лучше помолчи.
5: Слушай, подожди. Почему ты влезаешь в разговор?
15: Ну, просто сожги нахуй чеченцев.
5: Пам-парам-пам-пам.
15: Я же Кэром зарегистрирована.
5: Вот, пожалуйста, блин. Ужас какой, боже мой. осудительная какая-то мразь, блядь. Зашла к Даниле, блядь. Это был не Богдан, нет. Заткни морду, шлюха. Слушаешь, ты, говно, ты всего лишь женщина. Будь потише и повежливее. Слушай, если тебе не устраивает моя ориентация, это проблемы твои, не мои. Я гей, я не пидор, как ты можешь сказать, быдло, пивопит. Пидор ты! Ты пидор сам! Урод! Это тебя нету, шлюха, мразь.
21: Ой, или нет, ты людей не исключай. Это
5: пошел
21: не
5: вон, говно, блядь.
18: Это не из наших, это
5: заткнись, это мразь.
21: Это фикс такой, поняла? Его еще до сих пор...
5: Поняла, что она могла понять? Она женщина, блин, она ничего не понимает.
8: Баная заходит, после этого, блядь, выкидываешь и без того.
5: Я тебе так скажу, знаешь, что она может понять, женщина? Как обслуживать мужчин, вот что она может понять. Шлюха, проститутка. Проститутка. Мразь. Мразь.
8: Мразь,
21: да, да, вот именно.
5: Скотина, мразь. Блядь.
21: Блядь.
5: Уебище. Пошел вон отсюда, фу на тебя. Иди нахуй. Урод. Пошел вон, еще раз тебе сказал.
21: Тебе же не
5: быдло, вы не мужчины. Вы быдло, вы все быдло, я ненавижу вас. За то, что мы геи, должны слушать вот эту грязь всю. Постоянно на нас, на геев, выливается какая-то грязь от вас, быдло мужчин. Вы не мужчины, пивопиты. Пошла вон, шлюха грязная, сучка. Проститутка, дрянь, иди обслужи своего мужчину, мразь, иди, падла, и, блядь, на кухню, скотина, борщ готовь своему мужчине, пакость, блядь, сучка, коза вонючая. Что ты смеешься, идиот? Ты что смеешься, дебил? Тварь, блядь, пивопит ебаный, толстопуз, пошел вон отсюда. Мразь. Смеется, оно уебище, блядь. Пиво купила, сосет пиво, блядь, пузо по колено, оно уебище еще и смеется, блядь. Фу. Мразь. Пошел вон. Пошел вон. Пошел отсюда. Хуйня. Слава Украине, товарищи.
9: Лора есть.
5: Здравствуйте.
11: Еду.
5: Когда мы уже пойдем в бой? Сколько я буду стоять здесь, ждать выхода на поле боя? Моя пушка уже на взводе. Почему я должен стоять, ждать, пока вы, уважаемый, доберете свою дурацкую команду? Почему? Я что? Тебе терпило, что ли?
11: Да, это надо перезагружать.
14: Стойте, стойте. Не да, я знаю, знаю. Да. Подожди, подожди, подожди.
5: Мразь.
14: Давайте, чуешь, на стрим зайду, бабки кину. Сколько тебе вот бабла кину, чтобы ты не стримил?
5: У тебя столько не будет.
14: Спорим. Спорим будет.
5: Не будет.
14: Ну давай поспорим.
5: Давай.
14: Давай. Сколько?
5: Жду двадцатку.
14: Двадцатка зелени, да?
5: Я понял, иди нахуй.
14: Окей, все, давай.
5: Пошел вон отсюда. Алло. Слышишь, ты вообще молчи там на фоне. Будь потише, сиди молча. Если ты женат, я с тобой разговаривать даже не буду, я тебя не уважаю. Понял?
11: А ты гомик?
5: Я, слышишь, ну, если ты быдло таких... Я тебя понял, ты даже не знаешь, что такие геи. Ну, твои проблемы, пошел вон.
11: А это знаешь, мне 55 лет.
5: А, ну все, знаю, дедушка, все. Иди вот уже, все, тебе на покой пора. Сидишь тут в танчике все свои катаешь. Боже, пошел вон. Пошел вон.
11: Все, давай, пересоздавай.
5: Я Данила Сахарный Мальчик. Мне 27 лет. Я еще весь в расцвете сил. А ты пенсия, понял? Все, иди. Возьми пиво, успокойся и играй дальше, понял? Я здесь главный, я новое поколение, я поколение X. Ты меня понял? Ты меня понял, дедушка? Пока. Откисай ты прошлое. Твоя империя уже все разрушилась. Империя наша настала. Империя нового поколения. Поколение Данилы Сахарного. Империя X всегда впереди. Будущее за нами. Данил Сахарок. 2021. Ни шагу назад, ни шагу на месте, и только вперед, и только все вместе. ЛГБТ Россия. И Украина.
7: Ладно, пусть остается на стихе.
5: Здравствуйте.
7: УАЗик, Юда, СТМ-ка.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Почему ты замолчал? Почему ты молчишь, толстый винопит? Почему ты молчишь, жалкий толстый мужчина? Почему ты молчишь? Скажи, пожалуйста. Ты меня боишься? Скажи честно. Ты меня боишься, толстяк? Боишься? Мерзость.
12: А бирюзе.
5: О, люкт махан.
7: Я всех кикнул. Кто, сука, это говорит?
5: Себя кикни, уебище. Ты вот копит ебаный, пошел вон, быдло.
7: А, ты пидор читерский, бля, ёб твой рот.
5: Пошел вон, пиво пит ебаный, иди пиво хлыщи, быдло. Пошел вон.
7: Спидом не заболеть, ты мне налей
5: пиво. Иди дальше, мразь такая, жирная козлина, пошел вон.
13: Давай, я тут.
5: Пошел вон отсюда.
13: Давай пообщаемся.
5: Ты быдло.
13: Мне в личку свои цифры.
5: Давай, напишу тебе, я тебе набью морду просто. Давай, ты лох. Ты лох, ты откуда?
7: Не-не, Виталь, слышишь?
5: Ты откуда,
7: Виталь,
5: скажи мне? Откуда ты такой?
13: Я там
5: ты откуда? Ты откуда, дядя? Мальчик, точнее.
13: Болхлю тебя, сука, где бы ты ни
5: ты
13: был.
5: Ты откуда? Откуда?
13: Там, где тебя ебут, мыряк дырявого.
5: Я? Сука, я гей. Я гей. Я Данилка Сахарный. Я гачи хапер. Я гачи-мен.
7: Виталь, нам надо новую, Виталь, нам надо новую, он нам не даст играть сейчас.
5: Ничего у нас не получится, Виталя твой козел вонючий, он пидорас.
7: Пидорас твой папа, сука.
5: Слышишь ты, заткни рот свой, рот закрой, рот закрой, говно. Ты не мужчина, пошел вон, женщина. Пошел вон, женщина, толстопуз вонючий. Падла толстопузая, пошел вон, блять, хомяк ебаный. Иди нахуй, колобок ебаный, говно. Иди, блядь, колобок иди, блядь, ебаный. Блядь, катись к ебаной матери.
7: Спущенки,
5: мразь. Иди, поешь, пидор, пошел вон, блядь. Колобок ебаный. Козел, блядь.
16: Слава Гитлеру, основателю России.
5: Пошла вон, шлюха. Бестолочь, блядь. Фу, блядь, какие они быдлы все в этих танках, боже мой. Господи, блядь. Пошел вон, колобок ебаный.
22: Пацаны, купите жареного чеченца.
5: Пошел вон нахуй отсюда, даун, боже, блядь.
7: Выплюни гандон из своего восьмого этажа.
5: Заткни рот свой, дерьмо. Иди пиво попей, успокойся. Фу.
13: Слушай, сюда, дружище. Тот, кто тебя ебет, говорит, что у тебя хуй всего 30
25: сантиметров. Тебе nur ein bisschen Zeit dafür gehabt hätten.
5: Слышишь, я с тобой даже не буду разговаривать. Ты говно. Ты говно. Все, пошел вон. Ты говно, а я Данила. Все.
25: Фаер!
5: Ты говно, а я Данила. Запомни, мудила. Я тебя уничтожу, потому что я гей. Я сказала, я не буду это терпеть. Это не мое. Я не терплю.
26: Мариночка, ты будешь резать трусню?
27: Да.
26: Что ты будешь работать?
5: Пошел нахуй, говно, сын дерьма, блядь. Здравствуйте.
28: Все,
0: Всем привет,
2: Степан Терра.
5: Пошла вон, шлюха. Уберите женщину из команды, я не буду играть с ней.
0: Охуел?
5: Я не хочу. Не хочу, чтобы какая-то женщина мешала нам.
0: Т-44, всем привет.
5: Ну пошел вон.
4: Заебал ты, пидор, заходить сюда.
5: Слышишь, убери женщину, будем играть нормально, как мужчины нормальные. Убери, пожалуйста, а. Танки — игра для нас, для мужчин, а не для них. Вон, сидят только, портят всю атмосферу, эти женщины жалкие. Пусть на кухне вон обслуживают мужа своего, они сидят в танках, мне это противно. Фу. Убери, пожалуйста, ее отсюда, удали, забани, чтобы я не видел ее больше у нас в гвардии. Дрянь. Я мужчина настоящий, а гей. А не какой-то жалкий пиздолиз. Как вы. Лучше в жопу дать, чем женщины. Женщины жениться. Нахуй ну надо, это неуважение постоянное, блин. Я сказал это давно, потому что я Данилка. Привет, мальчики.
12: Недавно в столице Дании мусульмане сжигали...
5: Вот, пожалуйста, заходят биомусор, блядь, вот в танки заходят сыны дерьма, блядь. То есть ёбаные отрыжки общества, блядь, суки, блядь. Заткни морду свою, быдло. Пошёл вон. Пошёл вон. Пошёл вон, алкаш, пивопит ёбаный. Пьянь.

0: что-то подобное. Так,
1: ну,
0: смотрите.
1: у меня тоже все четко.
0: Да подожди ты, блядь. Смотрите, это читерский, блядь, хуйня это. Это, короче, он сидит сейчас в инвизе и будет нам засирать бой. А нам надо распустить предсказатель.
2: Считается.
3: А так, как это возможно?
0: Это взлом, взломали игрок.
3: Да он же слышит. Если так.
0: Окей. Сейчас, подожди, мы обсудим секунду, плевать кое-что. Нажмите пока готов.
2: Блин, как же хочется пососать писюн мужской, боже мой. Такой холеный, такой сочный, такой пушистый. Так взять его так вот обеими ручками, обхватить. Ой, такой он упругий, теплый. Ложишь его на губу, он так тает, как шоколадка. О боже мой, Данил Сахарок так хочет настоящего члена. О боже.
3: Пиздожу. Поехали.
2: Я Данил, я хочу член. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, как же он прекрасный, когда он большой. О, боже мой, какой он красивый. Эх, так хочется его. О, Данильки Сахарочку потрогать. Боже.
0: Пока вроде тишина.
2: Да, тишина. Сейчас будет тишина.
0: Так, смотрите, значит, сижу. Сижу я здесь, бью вот туда, вот там.
2: Ты будешь сидеть.

Слышишь? Я это не скрываю, что я голубой. Я заткни свой рот и хуй с тобой. Ты жалкий мужчина и ёбаный дурак. Пошёл ты нахуй от меня, тупорылый мудак. Я Данил, я сахарный мальчик, я сладкий мужчина, меня все хотят, такие красавцы, я их хочу, и они меня хотят, и все на меня, на Данилку хуй дрочат. Пошел вон, уебище, вы рота пидорасов, а я гей, и поэтому нам с вами не по пути, пошли вон. Я вас ненавижу, вы все жалкие пивопиты, ваша жизнь это ничто, потому что вы жизни не видели, вы всего лишь мужчины, жалкие, жалкие мужчины, которые пьют пиво и играют, пошли вон, не считается. Я люблю накачанных мужчин, у которых мускулы прям большие, кубики на теле, кубики, мускулы, трипсипсы, бипсипсы, так трогать их, они такие упругие, ой, класс. Данилка такое любит.

0: Поговорил сразу из друзей и там.
1: Здравствуйте.
2: Где?
1: О боже, пенсионерка какая-то. Уберите, пожалуйста, женщину из команды. Я не хочу быть в этой команде, когда женщина. Фу, мерзость какая, боже. Я тебе сказал, убери, пожалуйста, женщину из команды. Я не буду с вами играть, пока в команде женщина.
3: Будешь?
1: Я не буду. Убери это неуважение к нам, к танкистам. Убери ту бестолочь отсюда. Что ты смеешься, дура? Что ты смеешься, дурочка? Стерва,
4: пошел
1: блядь.
4: Нахуй, пидорас.
1: Иди есть, блядь. Готовь, иди своего мужчину обслуживай на кухню. Че ты сидишь тут? Позорище. Фу, какая мерзость. Дрянь, блядь.
5: Мальчики, ну давай выгоните эту шлюху. Нахуя она нам нужна?
1: Фу, проститутка, блядь. Я Данил, сахарный мальчик. Я не хочу, чтобы у меня здесь в команде с вами, у нас в легионерах, вот это вот было. Это же... Как нужно не уважать нас, мужчин, чтобы играть с нами в одной команде? Женщина в танк? Заткни ебало ты, алкаш ебаный, пивопит, толстопузый, хуесос, пенсионер, иди на покой, пошел нахуй. Я
4: ты
1: Данил...
4: Ты чё, полупокер проколотый, блядь.
1: Слышишь ты, блядь, то, что я гей...
3: Его, что ли?
1: На, уебище, хочешь, я тебе пердану сейчас? На тебе, говно.
3: Капитан,
1: пошел вон, капитан здесь я, уебище.
4: Во-во, давай, соси, соси сам у себя, блядь, ебаный ублюдок.
2: Я тебя дочу, успокойся, Митя, сейчас не
1: выдавал. Женщина, пожалуйста, уйди от нас, я этого не люблю. Уйди, пожалуйста, ради всего святого.
4: Завали ебало.
1: Иди обслужи своего мужчину, зайника, уйди, пожалуйста, не надо, не позори нас, мужчин.
0: Добавься, я сейчас перестану.
1: Пошла вон. Я гей, я не пидор, я это еще раз повторяю, мразь.
3: Такой,
1: я не пойму,
3: вирус программы, что
1: чуть
3: такое.
1: Вот свинья, блядь. Заткни рот, пожалуйста. Просто сидим молча, понял? Дрянь. Я Данила, а мне плевать на все, что ты скажешь. Я здесь главный. Я люблю сосать хуй. Мне плевать. Чем хуй больше, тем он слаще. Слава Украине. Я украинец. Слава героям Украины. Я герой Украины. Я герой Украины, я служу в украинской армии, ВСУ. Меня зовут Данила Сахарный Мальчик.

0: Засунь нахрен свой микрофон себе в жопу, блять. Заебал ты уже, пиздетки.
1: Пошел вон, а что ты кричишь, свое ебище пьяное, боже. Пошел вон.
0: Я же дебил.
1: Да
0: я
1: мне
0: вообще, чем ты.
1: Да пошел ты вон нахуй. Я, блядь, герой Украины, ты никто, ничтожество. Иди нахуй отсюда, мразь.
0: Ты герой ебаный.
1: Чего ты сказал? Ты откуда, уебок? Я спецпідрозділення Олега Ляшка. Ти слухала такому уєба? Півапіти, бидла, бидлани вонючі, блядь, фу, блядь. Собрались вони, блядь, уєбки, понапівали своє пиво ебане, блядь. Толстопузи ебучі, колобки, блядь. Так пошли вон нахуй, блядь. Мразь. А? Что ты мычишь там, блядь, ублюдок?
2: Иди нахуй.
1: Ты иди там, ты нахуй, ты откуда, дрянь?
2: Чернигов.
1: Иди нахуй тогда. Пошел вон, черниговский светлый, блядь, била нич, блядь.
2: Горжатый. Люди
3: могут в тело в это забираться и так хуярить.
1: Что ты сказал там, ты, толстопуз?
2: Кэп, распускай команду.
1: Не надо блядь, распускать. Блядь. Если Кэп пидорас, а я это чувствую, он пидорас. Ну пошел он нахуй тогда.
3: Ну кто о чем, у кого чего болеет?
1: Слушай, дружок, если ты хочешь сейчас намекнуть на то, что я пидорас, да, то я тебя огорчу. Я не пидорас, я гей. А пидорас это ты. Ты меня понял? Я гей, а ты пидорас, понял?
3: Иди ты нахуй.
1: Да иди ты туда же, блядь. Урод. Я-то схожу. А вот ты нет. Потому что ты кто? Ты, женщина-люб, пошел вон, иди к своей женщине, фу, мерзость. Иди, иди нюхай пизду, пиздолиз, фу, пизду лижешь, фу. Пизду лизал, скажи честно, скажи, лизал своей женщине пизду? Чесал бородку, дрянь, дрянь толстопузая, под пивко лизал, лизал, теперь на, понюхай мой пекиш. Ну что? Знакомый запах? Знакомый козел? Пошел вон.
3: Надо пересоздавать.
1: Если у тебя жена есть, вообще выйди, не позорься отсюда. Выйди из танка. Мерзость.
4: Батя.
2: Давай, привет.
4: Батя, пересоздавай. Этот еблан не даст играть.
1: Как у тебя дела?
4: Запускай.
3: Надо пересоздать.
1: Ты мерзкий, ты мерзкий.
4: Сука, еблан, чтоб тебя, сука...
1: Да пошел ты вон,
4: пидора,
1: нахуй.
4: Блядь.
1: Да пошел ты пусть вон, таких слова, были, падла, блядь.
4: Ебаный,
1: я гей, я этим горжусь, нахуй. Геи вперед, восстанем из пекла. Геи вперед, геи вперед, геи вперед, геи вперед, восстанем из пекла. Ни шагу назад, ни шагу на месте. И только вперед, и только геи все вместе. Слава геям Украине, героям слава.
4: Еблан, сука, тупорылый, пошел нахуй, чмо.
1: Ты завидуешь мне, ты любишь женщин, а я люблю мужчин, и ты мне завидуешь. Пошел вон, скотина, быдло, пиво пит. Хуесос, холобок, толстопуз,
4: да.
1: Говно.
4: Это настолько быть опущенной мразью, чтобы заходить в укрепы и вот такой хуйней страдать? Ты в натуре, блядь?
1: Слушай, а давай так, ты откуда? Ты откуда, скажи мне? Ты был в магазине под названием ЦУМ? Я был. Меня мой мальчик туда водил. И он мне, знаешь, что купил там? Кожаную куртку за 118 тысяч. Ха. А тебе? Никто ничего не купил, пошел вон. Пивопиты ебаные. Мерзость, фу. Мерзкие гады. Сволочи. Я Данила, сахарный мальчик. Запомни, скоро мое имя будет на всех плакатах Украины и России.
5: А, не, это уж слишком тяжело будет. Это у кого?
1: Oh.
5: Это у кого?
6: Комната открыта.
7: Что это? Что ты делаешь? Ау!
8: Боже мой, так здорово, боже.
9: Лизать женскую письмо – это величайшее блаженство. На
5: кого это, блядь?
9: Радуйте своих девок почаще.
1: Это я, Данила.
9: Всем спок.
1: Это я, Данила Сахарок. Привет всем, я сахар ел.
6: Ах ты, медоед, что ли?
10: Горчун 3.
6: А, Пластёна.
10: И было побед и поражений. С этим Дикер Максом мы фармили кредиты на первую... Черчун третий, да. Много на нем было.
1: Я Данил, мне похуй на нем. Привет, спасибо за поддержку. Если я теперь главный стример, Валера, все. Пошел он вон. Он не гей, поэтому... Здесь только гей. Я настраиваю опять на возвращение на Twitch. Я буду гей, и все, меня возьмут.
11: Меня корю в пачку и кидали.
12: Привет. Я тогда вообще не понимаю.
1: Мальчики, привет. Почему обсуждаем те вещи, которые мне не интересны? Ну, то есть вы сейчас что-то сказали, я зашел, и мне это было неинтересно. Я хотел бы узнать, почему. Почему?
12: Подожди, это тот же уёбок?
7: Походу, да.
1: Это Данила. Опять, Данила, там. Сахарный мальчик, я.
12: А как ты долбоёб? Какой-то, блин. Долбоёб это делаешь, расскажи нам. Данила.
1: Что ты сказал?
4: Что за хрень?
12: Данила, долбоёб, как
1: ты... Слышишь, ты, сам ты долбоёб, ты откуда будешь? Давай выскочим, я не знаю, блядь, потягаемся, не знаю, умом или силой. Я тебя просто попущу, унижу, и ты убежишь, будешь плакать.
11: Да ты же очко, это же видно,
12: Данила, бля, я в Москве живу.
1: Данила. Вот, я в Москве это, тоже живу. Слушай, ну, ты в ЦУМе хоть раз был в Москве?
12: Давай, Данила, я тебя просто...
1: Ебал, ты в Москве снимаешь. Был в ЦУМе, скажи, пожалуйста.
12: Слышишь ты, блядь, чурбан нахуй.
1: Слышишь, я в Москве был в ЦУМе, мне куртку кожаную за 118 тысяч подарили, а тебе?
11: Чему тебе в очко ее засунули, походу.
1: Слышишь?
12: Подарили, видимо, потому что петушили. Блядь.
1: Не петушили, а трахали. По любви, понял? Быдло.
5: Задний привод.
1: Быдло, блядь.
12: Да,
1: фу. Вы обычные типичные, фу, блядь, колхозники, пошли вон.
5: И наебло кончили потом еще.
1: Колхозники ебаные, пивопиты, блядь. Идите вы нахуй. Говно, блядь.
5: Да лучше пиво пить, чем...
1: Да, лучше пиво пить и быть, да, толстопузами уродами. Вы страшные уроды. Мой мальчик, он занимается спортом, мы живем в Москве, он дарит подарки. А чем вы, ублюдки, радуете своих мальчиков или женщин? Ничем. Алкаши, пошли вон.
5: Мертвая нахуй.
1: Вот мне мой мальчик подарил куртку за 118 тысяч рублей. Я тебе еще раз повторяю. Тебе что-то мальчик твой дарил за такое дорогущее за 118 тысяч? М? Женщина или кто там, молчи, пожалуйста. Я не с тобой разговариваю, ты мне неприятно, ты шлюха. Все. Я тебе сказал, молчи, морду свою закрыла и просто сиди. Понятно? Иди обслуживай своего мужчину. Иди обслуживай своего мужчину, а не рот открывай в танках со мной, с Данилой, поняла? Поняла, я тебе сказал, сучка.
13: Поймет твоя шалава.
1: Сволочь, фу. Я Данила, и мне плевать, я Данил Сахарный мальчик, ты меня можешь найти возле ЦУМа, если есть проблемы, подойди. Подойди, скажи мне это в глаза, подойди. Вы все там крутые, там геи, там такие-сякие. Подойди. Подойди. Я возле ЦУМа. Давай. И что ты тогда скажешь, когда мы геи будем стоять и смотреть на вас? Вы забоитесь нас. Потому что мы накачанные, спортивные и не пьющие. А вы толстые, вонючие пивопиты. Пошли вон. Я сказала. Мразь.
14: Ищу себе ухажера, чтоб не купил Владье. Мальчики, я свободен.
15: Заебал, что это такое, блядь? Цианида въебал, что ли?
16: Я это делал.
14: О боже. Между тобой и мной снова дожди стеной. Ты говоришь, прощай, мы уходим, да? Будь со мной, уходи и постарайся понять. Любовь, красавчик. Это Данил, заткнись.
17: Ничего не буду, ее уже 10 тысяч раз скидывали. Мне надо ее искать. Надо ее
14: играть. Здравствуйте.
17: Найдешь?
14: Здравствуйте. А мальчики, добрый вечер. Почему они не приветствуете меня?
18: Я буду!
14: О боже, это что за дурак?
18: Я буду! Ты за твоей юшкой!
1: Оо! На!
14: Ой.
1: Бля, я думал, он как.
19: Да.
14: Здравствуйте.
19: Привет.
14: Иди нахуй. Есть желание, нет? Если не хочешь, и найду другого себе.
20: Че, опять эта хуйня?
14: Ой, боже, убери вот эту дрянь отсюда. Убери женщину, тогда поедем. Нахуй, фу, блять, вам не противно, что ли? Не противно? Фу, как можно играть в танки с женщиной? Фу. Убери, пожалуйста, эту дрянь.
20: Я пересоберу опять.
14: Уберите эту дрянь отсюда, боже, и пошла вон. Какая дрянь же, что-то с вами играет в этих танках, боже мой. Как вообще в танках может женщина играть? Фу!
19: Ну, блядь, начинается вот это.
14: Я еще раз тебе сказал, ты долбоеб, если хочешь проблем, давай я тебе их устрою. Я крутой, понимаешь, я гей. Я гей, я вообще мне плевать. У нас таких пол России. Мы красивые, мы покупаем куртки кожаные в ЦУМе.
21: Ты в первую очередь стоишь, да?
14: За 118 тысяч. Понял? Вот мне мой мальчик купил куртку за 118, а ты своей девушке купил такую куртку, скажи? Купил? А мне мой мальчик купил. Вот вам и пожалуйста. Вот и плюс мальчиков.
20: Ты можешь похвастаться курткой, а я могу похвастаться тачкой, блядь.
14: Ебал какая? А какая у тебя тачка? Какая?
20: Тебя ебет, какая у меня тачка?
14: Ну тогда знаешь, что я тебе скажу? Ты дрянь. У тебя нет тачки, потому что ты плохо сосешь. Чтобы у девочки была красивая машина, она должна хорошо уметь писюн сосать. Понятно? Вот я-то знаю, каково это сосать. Потому что я люблю сосать, я мальчик. То есть, ну, я Данил Сахарный. Мне плевать на твою привору, честно, плевать. Мне пофиг там на твою Калину Спорт или Весту Кросс. Там мне даже плевать на твою новую Ниву. Честно скажу, мне плевать. Потому что у меня Део Матис. Пошла вон.

0: образец.
1: Мальчики, привет.
2: Образец у тебя же?
1: У меня образец 54-й.
3: Я тебя прекрасно понимаю, друг, но убавь, пожалуйста, чувствительность микрофона. Очень неплохо.
1: Я тебе не друг, меня зовут Данил Сахарный. Если у тебя есть какие-то там претензии ко мне, как типа к гею, ну то есть я понимаю. Я понимаю, ты сейчас так себя ведешь, потому что слышал, что я гей. Я это понимаю,
2: что
1: но
2: происходит?
1: К чему это? Почему ты себя так ведешь? Будь нормальным человеком, уважай нас, геев.
3: Найди себе пару, и я тебя не понял.
1: Виолочка, спасибо, солнышко. Я здесь главный сейчас.
4: Не разговаривай с ним, просто кинь в мод, забей.
2: С кем, блядь?
4: Это Саундпад.
1: Саундпад твоя мама, бестолочь. Пошел вон.
3: Понятно, все. Иди, занимайся.
1: Пошел вон, я тебе сказал. Иди вон, мразь.
3: Ну ты смелый гей.
1: Я, хочешь, мы с тобой можем выскочить?
3: Куда выскочить?
1: Ну а ты откуда? Ты откуда будешь?
2: Я не вижу,
4: я тоже не вижу. У меня
1: ну и все, я тебя понял, ты меня боишься. Пошел вон. Я себе сейчас буду брать, мне мой мальчик поможет взять в кредит Рено Логан. То есть, ну я уже довольно успешный мальчик.
2: Кто это,
4: Берет, который в очереди?
1: У меня Рено Логан скоро будет новый, и что? Ну то есть, ты завидуешь или просто тебе плевать?
3: А мне вообще похуй.
1: Пода пошел вон, если тебе похуй.
2: Грешник, подожди ты 5 минут, объясни мне, пожалуйста, кто это, блядь, нет, говорит?
1: Я, Данила Сахарный.
3: Данил, да.
1: Я буду брать себе Рено Логан в кредит и буду ездить по Москве на тусы.
5: Че, какая техника нужна, ребята?
1: Никакая не нужна, пошел вон отсюда, уебище.
2: Я не вижу, кто говорит, чтобы удалять.
5: Денис, блядь. Денис, тихо, пожалуйста.
6: Подожди, а это не то, что вот ты всех знаешь, кто у тебя вот сейчас в роли?
5: Это тот говорит, о чем я тебе говорил. Заходит, его не видно в списке. Не хотите, я помогу?
2: Как это вообще работает, блядь?
6: А закрой, закрой, закрой.
1: Я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь.
5: С Алинкой.
1: Еду куда-нибудь, потому что я Данилка Сахарный. Я сладкий, я таю во рту. Положи меня на губку, и я растаю. Моя сладость будет в тебе навсегда. Я Данил, я сахар, и не нужна мне пизда. Я люблю хуй в своей жопе.
5: Ну это просто Данчук.
1: Я люблю хуй в своей жопе, большой хуй в своей жопе, потому что
5: ладно,
1: я
5: скажу,
1: гей.
5: Ладно, вайфой пидорас.
6: Если ты поедешь, это будет печалька.
3: Друзья,
1: Сахарок. Почему ты не поедешь, гамно?
5: Ладно, всем пока, Денис, вайфой пидор.
3: Это взломанная комната у нас, комната взломанная.
1: Взломанный твой жопа.
3: Давай.
1: Я взломал твою жопу, дурак. Пошел вон.
3: Это все, нас взломали. Ребята.
1: Я взломал твое очко, дурень.
7: Ахуша,
1: да.
7: Мягкий знак отведать моего сахара.
1: Хочу, бабобус, хочу. Я хочу его.
6: Слушай, да они все разбежались, слушай.
1: Но.
6: А как ты так делаешь? Расскажи мне, пожалуйста.
1: Я тебе так скажу. Меня зовут Данил. Я имею псевдоним Сахарный мальчик. Я из Москвы.
6: Нет, слушай, мне интересно, это, ну, я не хочу твоих секретов знать, не раскрывай. Я просто скажу, у меня может такая возможность быть так же сделать?
1: Ну, тебе нужно стать геем для начала. Ты, я так понимаю, не гей, и, судя по голосу, у тебя жена есть.
6: Есть жена.
1: Я сочувствую.
6: Я пробовал пару раз.
1: Что пробовал?
6: Говоришь, если снять об этом говоришь.
1: Ну я об этом никому не скажу, ты можешь доверять мне как другу, ведь я гей.
6: Ага, замечательно. Вот так. И ты теперь мне можешь доверять?
1: Я тебе полностью доверяю.
6: Окей, ну скажи, у меня может такая возможность быть, вот, стать таким, как ты, невидимым?
1: Конечно.
6: Невидимым.
1: Конечно.
6: А что мне нужно для этого сделать?
1: Ну вот смотри, вот нас таких много.
6: Подожди, да. Извини. То, что я тебя перебиваю. Мне не нужно конкретики. То есть не надо мне говорить, куда нажать, как что. Ты мне скажи в общем, то есть.
1: Конечно.
6: У меня в принципе такая возможность.
1: И, конечно, есть такая возможность. Вот, конечно, у каждого есть возможность на то, чтобы дать волю своим эмоциям. Я тоже раньше был как ты, жалкий мужчина, у которого была жена, дети. То есть обычный жил простой и банальной жизнью, неинтересной и скучной. Потом я стал геем, и меня теперь никто не видит, потому что я скрываюсь от всех, чтобы никто не... Нас много, можешь идти по улице, заметить много нас.
6: Но ты для этого слишком активный и агрессивный как-то, потому что...
0: As we can.
6: Потому что такие люди, да, не бывают такими агрессивными.
1: Ну, я гей, я просто очень активный, да.
6: Очень активный гей.
1: Mm-hmm. Да, очень активный. Ага. Активный.
6: Очень активный. Ну, а почему ты геешь именно в танках, а не в других?
1: Ну потому что в танках здесь все геи почти пидоры.
6: Подожди, а как вот все говорят, пидорас, да? Ну это грубо.
1: Конечно, да, это очень грубо, я не пидор, я гей.
6: Подожди, а чем отличается? Я еще новенький.
1: Ну я тебе, хочешь, я тебе трахну и покажу разницу?
6: Не-не-не, ты подожди, у меня здесь парень.
1: Так у тебя жена есть.
6: Ну, есть жена, но я скрываюсь. Я же тебе сказал, что я скрываюсь.
1: Угу. Ты долбоёб, значит, да?
6: А, вот, и вот смотри, а почему ты меня долбоёбом назвал? Как ты можешь со своего
1: сослуживания
6: таким, а?
1: Ну, потому что мне кажется, что ты меня обманываешь, потому что думаешь, раз я гей, значит, я дурак. Я понимаю твой намек, козел.
0: Да, понюхай жопу.
1: А ты откуда? Ты был в ЦУМе или нет? В ЦУМе был хоть раз магазин такой?
6: Не-не, слушай, я из-за границы.
1: Из Америки.
0: Привет, как дела? Я пиздец, проводная программа для
1: голососихих. Подожди. Ты можешь сказать никнейм вот этого долбоеба, который это включает?
6: Чувак, я сейчас скажу, я из-за границы, где уважают геев.
1: Ну да, я тоже из-за границы, но я из Украины.
6: Нет, я не из Украины, а с другой стороны, я из Финляндии.
1: А, Финляндия. Там геи все, да, знаю.
6: Ну, кто-то этот как бы приветствует, ну, то есть полностью вот так и одобряет, и защищает вот так. Но дело не в этом. Я не имею ничего против этого. Я тебе просто скажу, что ты человек, который просто очень скучает. Найди свою... Я знаю, что ты не гей. Ты хороший человек.
1: Я гей.
6: Ты просто сидишь, троллишь вот этих всех.
1: Нет,
6: пацанов.
1: Я гей, я самый натуральный гей.
6: Пись ты не активируешь, и ты прекрасно это понимаешь. Если бы ты был геем...
1: Я гей.
6: Я тебе скажу, что гею...
0: Я хочу пиццы, мне плевать на все, что ты скажешь. Дальше я знаю только одно. Я хочу пиццу, и мне плевать на все остальное.
6: Ой, красава. Вот я тоже хочу пиццу, но я сейчас на даче, блять, и мне не заказать ее, понимаешь?
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот меня зовут Данила Сахарный Мальчик. Если бы мы с тобой встретились, ты подарил бы мне куртку кожаную?
6: Так, ну давай, ну ты меня совсем за маленького держишь, да, наверное.
1: Не, а кожаная куртка, ну за 118 тысяч ты мне мог бы позволить купить?
6: Да нет,
2: ты пидорас, блядь!
6: А, это второй такой же. Ребят, расскажите, как вы это делаете. Дайте мне тоже.
1: А скажи, пожалуйста, никнейм вот его, кто это делает.
6: Я не знаю, я не вижу, у меня.
2: Уёбище нахуй!
1: Скажи, пожалуйста.
6: Скажите мне, пожалуйста, кто это делает, ну, как мне с таким стать, как вы, в смысле, чтоб невидимым?
1: А зачем тебе это нужно?
6: У меня есть куча ребят, которым бы я хотел бы пообщаться, вот так вот, как вы, ребят.
1: Это очень правильно, потому что по-другому они не понимают, эти танкисты.
6: Да, вот,
2: ты платишь, вот, я с такими долбоёбами в стране живу.
6: Вы прям в точку попали. И мне вот это вот.
1: Мы геи, мы всегда попадаем в нужную точку.
6: Ну не важно, я могу стать геем, если надо будет.
1: Вот этого. Это уже правильные мысли настоящего мужчины.
6: Да, ну есть какие-то пары.
8: Да хуй я ложил на твое мнение, долбоёб, блять.
6: А это неправильный гей у нас говорит.
1: Это да? Вообще-то давай ужасный посмотрим. Какой-то гей. Фу.
6: А его отругаем за это.
1: Да, давай. Фу на тебя, говно.
8: Я течком отстохну.
6: А что отсюда противный?
1: Противный, фу. Гадость какая, мерзость.
6: Да, ну слушайте, ребят, поможете хотя бы намеком небольшим?
1: Да, можем.
8: Ну, блядь.
1: Приезжай в Украину. Здесь все такие.
6: Никак, либо я сейчас выйду и у нас наша связь закончится.
1: Связи не будет, только половая.
9: Кричка. Да.
1: Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте.
9: Здорово.
1: Это я, Данила, сахарный мальчик. Как у вас дела?
3: Выкинь его на.
10: Ясно, что. Да, он его не выкинет. Баран зашел просто и вышел.
1: Я
10: и
1: не баран, я Данилка. Данилка закройся, Сахарок. Данил. Слышишь, откуда ты? Давай выскочим. Морду тебя набью. Унижу что? Тебя, обоссу. Хочешь? Пожалуйста.
10: Конечно, хочу.
1: Ты лох. Ты откуда?
3: Кристал, выруби эту хрень.
1: Откуда ты? Скажи,
10: да
1: пожалуйста.
10: Это не я.
1: Вот скажи, откуда ты, говно?
10: Я же тебе говорю, с Москвы.
1: Я понял. Я тоже из Москвы. У меня кожаная куртка из Сума. У тебя такая есть?
3: Да вырубите пидораса, блядь.
1: Пошел.
10: Когда я говорю, это зашел просто алкаш малолетний зашел и вышел одновременно с командой. Это баг такой сейчас есть. Он зашел.
1: В общем, мне плевать на все, что ты сейчас скажешь. Все твои дальнейшие слова не имеют ничего общего между мной и тобой. Иди нахуй от меня. Я гей, это для меня как закон. Любить мальчиков я буду до конца своей жизни.
9: Альмаль.
1: Понял?
9: Я хочу остаться с ней.
1: Як умру, то поховати мене на могилі серед степу широко на Україні мило, щоб було видно, було чути як криворевуче. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Короче, короче, ребят, давайте я перепрошу.
1: Пошел вон.
9: Сейчас стрим.
11: Все, удачи.
9: Индейцы не надо, дружище. Надо что-то более оптимальное.
1: Господи, как же хочется иногда писюн пососать, блять, но писюна рядом нет, ты приходится засунуть палец в жопу, потом палец в рот и кончить.
9: Воронеж,
1: что?
9: Укрепную технику.
1: У меня нету укрепной, у меня все нормальные.
9: Притащи. Я тебя понял.
12: Притащи. Ну Даня, ну давай не при этих, а? Да.
9: Угу. Привет.
1: Пошел вон. Уйдешь. Да. Дрянь. Чтоб ты всрався.
9: Угу.
1: Мерзость.
9: Здравствуйте.
1: Пошел вон.
9: Здорово.
13: Че, советы тройка пойдет?

0: Як мені казав мій батько, ти коли, донька, їбешся, тоді ти сраку свою підстав так, щоб гузло не порвалося. Бо якось моєго батьку було так, що його вибили, у нього жопа пірвалася, блядь, і воно, сука, так воняло потім, блядь, що пездарики було, ой, бля. Та мені піху, блядь. Потім я пішов в українську армію, блядь.
1: Даня,
0: Пошел вон, противный. Пошел вон от меня. Пошел отсюда. Дрянь, фу.
1: Дрянь ебана. Ебана завалила.
2: В прошлом бою.
3: А мы в прошлом бою, товарищ, мы в прошлом бою
0: играли. Я Данила Сахарок. Я Данила Сахарный мальчик. Привет, мальчики. Здравствуйте. Это Данила, Данила Сахарный.
4: Комнату закрой.
2: Я не знаю, что это.
0: Я Данила Сахарный. Я Сахарок Тростниковый, Данька.
3: Подожди, смотри, никто не разговаривает. Где это? Кто?
0: Я здесь, я третий. Данила Сахарный мальчик.
5: Это надо тебе.
3: Ты что за хуйня, пацаны?
5: Уёбок зашёл, как ты его не, ты
2: это
5: его не видишь.
2: Не я.
0: Это я, лопыздрик.
2: Это не я.
5: Я тебя сейчас поебить хуесос, блядь. У меня, блядь, век будешь аккаунта создавать, хуесосим.
0: Слушай, давай не будем вот так вот вести себя, во-первых. Во-первых, ты давай не кричи на меня, Данила. Я очень могу обидеться на тебя. Ты давай не нужно вот этого делать. Безобразие.
5: Я тебя поебить сейчас вычислю, блядь, твой провайдер.
0: Не надо. Зачем ты себя так ведешь? Если тебе не нравятся геи, так и скажи, я уйду. Зачем вся эта агрессия, мразь?
3: Бля, почему кто это? Никого нету в комнате.
5: Хуй ты больше зайдешь сюда.
0: Зачем нужна эта агрессия? Я ненавижу преступность. Я ненавижу этого. Давай будем адекватными.
5: Хуй Пугубар любишь нахуй?
2: Блин, это не он, это не он.
0: Если ты не любишь нас, геев, то это твои проблемы, падла, мразь.
4: Пидорас,
0: это ты, я гей, мразь! Это ты, пидорас, мразь! Я гей! Запомни раз и навсегда, пидорас, это вы! Мужчины-пидорасы, которые любят женщин, блядь, пивопиты проклятые! Уёбки, быдланы, ебаны! Мрази, блядь! Я гей! Запомни! ЛГБТ! Геи! Самые лучшие и чистые мужчины на планете! Пошли вон, пивопиты! Сказал, колобки жирные, мрази!
4: Иди нахуй отсюда, ты вышел.
0: Пошел вон!
3: Это как
0: пидорасы!
3: Или чего? Нет,
0: уебище! Заткни морду, пивопит!
6: Комнату надо пересоздавать.
0: Ты никто, ты всего лишь мужчина.
3: И комната закрыта, блядь, никого нет.
0: Сейчас закрою тебя еще помимо комнаты, я закрою тебе твой ебальник, уебище!
2: Понятно, это просто отпущенный по жизни человек.
0: Я
1: он такой скулый, он скулый такой, блядь, когда он стоит. Один, блядь, пляжки обдрищет, блядь.
0: Слушай, ты, идиот. Слушай,
1: заткнись, блядь, опущенный петушок, блядь.
0: Ты хочешь навести суету? Или что? Данил не любит суетиться.
3: Пацаны, хочешь играть, я перезагружаю комнату, потому что тут...
0: Я не давай, хочу. Я не хочу
1: давай,
0: суеты давай. В комнате. Давай. Я не хочу.
1: Пошел, пошли на нахуй, Олег, блядь, да и все. Обиженка, блядь, по жизни.
0: Короче, любитель сейчас... женщины. Что может быть хуже любителя женщины? Боже.
1: Я обижен. Все.
0: Я тебя знаю.
7: Молодец. А как тебя зовут?
0: Меня Данила Сахарный. Сахарный мальчик. Красиво.
2: Его зовут пидорас опущенный.
0: Я понял, вот одни оскорбления для нас, ясно, я понял. То есть вы, быдло, не умеете общаться с людьми, да? Вот если я гей, значит нужно оскорблять, ты уебище. Мразь.
7: Молодец, молодец, мальчик.
0: У меня Рено Логан, у тебя какая машина? Давай начнем с этого.
7: Все, ладно, давай, до свидания.
0: Пошел вон, козел.
7: Ну, было.
0: У меня есть мальчик, у меня есть ухажер. У меня купил Рено Логан. Тебе женщина хоть раз купила такую машину, нет? Пошел вон. Иди, иди пятки облизывай, сволочь.
7: Так это что? Что ты пришел хвастаться?
0: Я не хвастаюсь, просто и доказываю, что геи ничем не хуже чем не геи. Даже лучше иногда, понимаешь? Уебище.
4: Идер, заднеприводный, блядь, сюда, сюда.
0: Заднеприводный? Это твоя копейка. Уебище. Другой машины у тебя быть не может. Ты лох. А у меня есть. У меня Рено Логан. Понял? Понял меня? Бестолочь. Я Данила. Данила сладкий. Данила сахарный. Данила зефирный. А ты никто. Ты всего лишь мужчина обычный. Сереженька. Обычный Сережа, колхозник. Пошел вон. Пошел вон.

0: Будин, пидорас! Будин, пидорас! Будет пидорас! Будет пидорас! Будет пидорас! Будет пидорас!
1: Осуждаем, господи. Здравствуйте, я пидор. Про Путина осуждают, даже Данил, который гей, даже он осуждает такие слова. Нельзя, а нет. Данил это осуждает.

0: Дорога.
1: Конечно, в разы.
2: Стоп, новая Шкода Т56 это?
3: Да, Бал. Это новая Шкода Т56, да, новая, прикинь, блядь. Новая Шкода, долбоёб, блядь. Да, Шкода Рапид, блядь. Пошёл вон, уёбок.
1: Вот это вот, что за парень? Вот он не светится, его здесь как бы и не видно.
4: Угу.
1: Как уже... они это делают? Как они это делают?
2: Вот эти уёбки. Ну смотри, чел был присоединился к отряду, нажал микрофон и сразу же вышел. Его забагало, покуда он микрофон не отжал. Вот вешка у кукуруза. Кукуруза, они к наему чел.
3: Да, кукуруза, блядь. Угу. Подсолнух.
1: Но его и при этом не видно было, понял вообще.
2: Ну так естественно, потому что он вышел как бы с отряда. Но он в это время зажал кнопку, и он остался в этом голосовом чате. Поэтому его было слышно.
1: А, он зашел, вышел и нажал голосовой.
2: Да.
1: Зашел, нажал
2: бля, голосовой, сразу держи, вышел. Бля, а че ты меня не берешь? А, стоп, это в рандоме.
1: Подожди, все,
3: убираешь. Я тебе сейчас набью ебальничек, понял?
4: Да, да.
5: Возьмите меня.
1: Ребят, слева и стоит, адекватно.
2: Возьмите меня!
4: Возьмите меня, мальчик! Пошёл нахуй, пидор, блядь! Я люблю сосать хуй! Я хочу пососать хуй!
3: О боже, блядь!
1: Я его тоже чёрный список.
2: Да возьмите на перше, 1300, ну возьмите!
4: Да, хочу
3: взять! Одни пидорасы, блядь!
4: Эх, вот бы меня кто-то на ренологе не покатал!
3: Да конечно, лугу закатай, лугу закатай свою. Привет, мальчики, хочу Рено Логан купить, посоветуйте, ну, может что-то другое можно позволить себе за эти деньги, получше, покомфортнее.
6: КСКС?
3: Нет, я просто не понимаю.
4: Замоли, я пидор. Я гей.
3: О боже, вот это дерьмо ходит за мной. Да, блядь. Сейчас его забанят. Сейчас его забанят в мусор, блядь. Мешает Даниле, блядь, получить рекомендацию. По поводу машины первой моей. Я так хочу Рено Логан, боже. Как же она мне нравится, она такая красивая, твердая. Да.
7: Бля.
1: Зачем ты другой клон принял?
7: Все, все, я теперь в другом клоне.
1: А зачем ты это принял? Все хорошо, все?
7: Нет, там просто нормальные игроки, не то что у тебя.
1: Здорово, пацаны. Здорово. А ты в клан не хочешь, Валер?
5: Хочу.
1: Я серьезно.
5: Все возьмете.
1: Клан, стопишь, я тебя возьму на тройке.
5: Давай, бери, конечно.
3: А нахуй ты не хочешь сходить, Валера? Не?
5: Нет, хочу взять клан.
3: Ну тогда иди нахуй. Я тебе все равно посылаю. Иди нахуй. Пошел вон.
5: А, это кто? Не ведет меня. Я...
1: Кто это говорит, блядь? Тебя возьмет, а кто это говорит? Кто это говорит, Валер?
3: Это я, Данилка Сахарный. Третий в команде.
5: Опа, друзья у меня появились.
1: Ой, Данил, иди нахуй отсюда, блядь.
3: Ты чё, охуел, что ли?
4: Пошёл нахуй.
5: У меня друзья появились.
1: Все, я их кикнул, блядь.
4: Иди нахуй, просто выйди отсюда.
1: Иди нахуй отсюда, блядь. Вообще, добавься этих ублюдков.
4: Дэнчес, иди нахуй оттуда.
1: Чёрный список.
4: Димил, о боже. Чё, боже.
1: Представьте, кто заходит. Вот это один цифра кивцы.
3: Цифры, да. Сейчас я его тоже забаню, мне не нравится. Уебищ.
4: Цифры номер один.

0: Ой, бля. Ой, долбоёбы, блядь, я в шоке просто, блядь, эти пидорасы тут устроили, блядь. Просто, блядь, трансляцию у меня, блядь. Ой, боже, блядь, какая хуйня, блядь. Как будто здесь, блядь, какие-то полоумные, блядь, дебилы, блядь, под пидоров косят уже 2 часа, блядь, под пидораса, блядь. Ой, боже, блядь. Господи, блядь, какой ужас, боже. Я хуею, блядь. Ужасно, блядь.
1: Да и дашь ему пососать.
2: Ну так грубо, конечно.
3: Через хочешь, можешь ему быть.
2: Так что там нужно будет, прожито пойдет.
4: Привет, мальчики, возьмите его в команду.
3: Ёпта, блядь, чё, ты перснял-то что? Здравое!
2: Никсон, у тебя фонит вообще прям ужасно.
0: Ебальничек, пожалуйста, закрой, мразь.
3: Блять, сука.
0: Всем привет, ребята, привет. Это Данил. Данил Кашин.
5: Кто, блядь, вообще нахуй?
2: Сегодня что, вообще все пьяные, что ли? Что такое?
0: Это Данил Кашин пришел, Данька.
6: Слушай, ревелекс.
0: Данил Какашин. Сахарок, сахарный мальчик. Алло.
6: Курим полбу не дало.
0: Пошел вон.
5: Нахуй, пошел нахуй.
0: Давай я тебе сейчас пизды дам, гнида пьяный.
7: Блять, хуянина.
8: Ебать, ебать.
7: Украина всегда
8: была...

0: что нужно.
1: Ребята, Проджетто есть. Проджетто?
2: Либо Бураш.
3: Пеп, у нас всего лишь один тяж, если что.
4: Танкисты пидоросы, танкисты долбоебы, танкисты хуесосы, конченые танкисты сосать. Я буду вас ебать, и вы будете сосать, я буду на вас сать. Танкисты пидоросы, танкисты долбоебы, танкисты хуесосы, конченые танкисты сосать. Я буду на вас сать, я буду вас ебать, вы будете сосать, танкисты пидорасы.
5: Блять, что за херня была? Пиздец, это что за пиздец, дедушка, блять?
6: Это что такое было?
1: Это лаба свакрас на опять зашла.
7: Это отбитый дед, ебать, его обидели в танках, наверное, он, блядь, кто не знает.
6: Т-44, ребят.
8: О боже, мальчики.
7: Говорит, любит хуй сосать.
8: Мальчики, возьмите меня в команду.
9: Алло, я срать хочу, что делать? Пиздец.
4: Это уже какой-то Владимир Залупенский був. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я выебал школьного лоха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я выебал школьного лоха. Школьники сосать. Школьники сосать. Большой мой хуй, школьники сосать, школьники сосать, школьники сосать, школьники сосать писюн, школьники сосать писюн, школьники сосать, сосать писюн.

0: школьники долбоёбы. Ой, скоро кончится лето, скоро настанет опять учёба. И школьники долбоёбы снова в школу пойдут. И меньше долбоёбов будет в интернетах. Будут они на уроках сидеть, и будут они за партой смотреть, как учитель на доске что-то пишет для них. Но всё равно школьники долбоёбы, школьники долбоёбы, школьники долбоёбы, долбоёбы. Скоро будут в школу ходить, скоро кончится лето и кончится отдых, и школьники снова в школу идут. Они за партой будут сидеть и тихо смотреть, как учитель им пишет на доске что-то. Пишет, что школьники долбоёбы, школьники долбоёбы, тупые они долбоёбы. Школьники, школьники долбоёбы, долбоёбы. Школьники долбоёбы.
1: Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну сигарету.
2: Я Богдан, я сын Филиппа Киркорова. Песня про снег. Самара.

Если хочешь забыть Богдана, забудь. Только знай, что в конце пути никогда уже.

Дана тоже. Да. Богдана вообще. Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть Богдана. Шок.

сказал, Лен. Я все сказал, Богдан, закончи на это. Сегодня караоке вечер Богдана. Сегодня я здесь главный.

я сразу сказочно стану богат. Богаче, чем все принцы и все сухачи ебаные. Просто подари мне один только взгляд и волшебный свой сон ебаный взгляд. И я сразу сказочно стану богат. Богаче, чем все принцы и все

0: продам, я богом дам, за косарочку продам, йо, а?
1: Люди

0: around.
1: О, боже. Ебать, сейчас бы пёрнуть, блядь. Сейчас бы пёрнуть так, чтобы очко аж порвалось, блядь.

дискотеку, я буду вашу чеку надрывать. Идите ко мне, я проперфорирую ваши дырки. Богдан сегодня охотник. Богдан сегодня на охоте. Йоу!

тебе, ну, не услышала. Значит, наступила пизда. Угу. Может, помешала Юсик, а может, помешала Олька, а может, Богдан ебал пылесос, а может, он ебал свою руку и не только.

Свет в одинокой Самаре, блядь. Как жаль, что это все не приснилось Богдану.

0: Да, мы будем с тобой.
1: Давай ебаться вместе, давай ебаться в попу.
0: Давай ебаться будем, мой любимый Богдан. Ой, Данил, блин.

0: И нашу любовь никогда не забыть. Мы с тобой два пидора.
1: Согласен, мой любимый, согласен полностью, блядь.

Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога.

0: прекрасная и далека.
1: Мы начинаем с Богданом и с Данилой свой путь. Полетели! Полетели к хуям собачьим! Ну что ты, братишка, там притих? Обида залита в груди. Не можешь ни хавать, ни пить. Сука, не хочется жить. Дарил ей столько гривен, валил в нее столько гривен. Ты думал, лишь ты и она спокойно ладил дела? Сколько потерянных дней в Самаре, конечно, может быть, но только не с ней. Сколько потерянных Богдана лет, обида прожигает Богдана до боли сильнее. Ничего, потерпи, Богдан, я это сам не по рассказам знаю, что вскоре твой любимый мотылек в твоих глазах станет обычной тварью.

дам. Как много в мире девушек красивых, искренних, верных и простых. Такая вот терапия. Будет еще больней, но ты держись. Оттого порой грустно, что в жизни бывает много несправедливых вещей. Того, кто о нас ноги вытирает. Как ни странно, мы любим еще и

0: это?
1: Конечно, эта сука приползет к Богдану и очень быстро, и со старта зальет Богдана уши.
2: Она натрахалась с этим дебилом, блядь. Теперь хочется стабильной, хочется доната в ламоду.

0: Давай. О боже, маска слетела. Блядь, маска, блядь. О боже, маска, блядь. Блядь, маска, лови маску. Маска на пол упала. Блядь.
1: Так, ладно, все, блядь.

0: блядь, все, давай выключай. Позорище.
1: Да. Да, да, да, да, да, да, да, да, да.
0: Так, ладно, последняя, и все, и хоры балдежись.

То, что было, напила, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель.

Богдан. Плыву я сквозь волны и ветер. Единственной мамы, которой у меня нет, потому что я Богдан, мне Бог послал, а не мать родила, блядь! Я добраться хочу. Я здесь, мама, я приехал, Богдан. Я маме своей закричу. Я маме

0: Ромки Богдана не бывает, потому что Богдана мама спать отзывает. Я ебал Алису Фокс из чата, она мне сосала в хуй. Ха-ха-ха. Кобыла, блядь. Да. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама Богдана, долбоеба, найдет. Ведь так не бывает на свете, что Богдан был долбоеб, как дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб был потерян дети, блядь. О боже, там пришел этот еще, блядь. Боже, американец пришел, блядь, ля, сука, сидит, блядь, проснулся, у, сука. Здорово, Хесуса БГНМБ. Здорово, ну здорово, блин, ну шо ты, блин. Ну рассказывай, как у тебя там дела, американец, блин. Уехал он, блин, американец, блин, прям жесть, блин. Я смотрел, Богдан, блин, смотрел я все американское, блин, подборку видео, что можно, а что нельзя в Америке, блин. Я знал, что, ну, там, я знаю, что узнал, что в Америке нельзя говорить слово «нигер». Типа, потому что нигры злятся, они все шоколадные, блядь. Вот, и ничего нельзя на заправку ночью ходить, потому что там нигры с пистолетами, ну, ходят, да?
1: Алло.
2: Елена, здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Меня зовут Жмышенко Валерий Альбертович. Я, извиняюсь, но я ваш сосед.
1: Какой сосед?
2: Ну, недалеко возле вас проживаю, вот увидел вас. Вы знаете, я вот, извините меня, конечно, но я бы хотел с вами познакомиться. Это возможно или нет? Поближе, скажем так.
1: Какой сосед, я не пойму.
2: Ну, ваш сосед, вот недалеко проживаю, через дорогу.
1: Ну, и чего?
2: Ну, я хотел бы с вами познакомиться, вы интересная женщина.
1: А кто вам мой номер дал вообще?
2: Ну, у меня вот знакомые наши вообще есть. Сказали, чтобы я не говорил вам о них. Вот. Я попросил ваш номер, уважаемая Елена. Я хотел бы вот познакомиться поближе. Вот скажите, вот у вас есть, пожалуйста, минутка, чтобы уделить мне внимание, либо же я вас приглашаю в самый красивый, роскошный ресторан нашего города. Города.
1: Да, спасибо, у меня есть мужчина. А кто вам вообще мой номер дал, я что-то не пойму.
2: В смысле мужчина? Так у вас же вроде никого нет.
1: Почему? У меня парень есть.
2: Я вот разговаривал вроде с вашим парнем, он сказал, что нет у вас никого.
1: Нет, у меня есть парень. Кто вам сказал?
2: А, в смысле?
1: Нет, кто вам сказал, что у меня нету никого? Я встречаюсь с парнем, даже нужно вообще.
2: Елена, я прошу прощения, просто вы очень интересная женщина. Мне хотелось бы как с вами познакомиться чисто, ну, вот по-дружески, как вы понимаете, как бы вот. Ну, в общем, давайте я не буду тратить ваше время, а скажу прямо, что конкретно я хотел. И вот, я хочу заняться с вами анальным сексом, если вы не откажетесь, я накакаю у вас в подъезде.
1: Чего?
2: Я хочу с вами заняться анальным сексом. Если вы откажете, я накакаю в подъезде у вас. Накакаю. Прям сяду и
1: вы
2: начну...
1: Что, совсем...
2: Прям сяду на
1: корточке. Ненормально, что ли, вообще?
2: Прям сяду на корточке, начну глину давить, пасту выдавливать, тупо рисовать сердечко каловой массой.
1: Вы что, ненормально, что ли? Кто вам вообще мой номер дал, я не пойму.
2: Я, пожалуй, Бивис. Называйте меня Старый Боров.
1: Кто вам мой номер дал, я не пойму никак.
2: Я хочу прям взять вот так вот возле вашего двери, вот так вот сердечки, как ушками нарисовать. Три сердечки написать. One love, one love. One love, my love, Марулис и Елена.
1: Что, ненормально, что ли, совсем?
2: В смысле?
1: Не пойму.
2: В смысле? Мне номер масла дал, маслач.
1: Кто?
2: Маслач, масло.
1: Не пойму.
2: Масло мне номер дал. Масло, масло, масло, маслач.
1: А кто это?
2: Масложопы.
1: Че, вы что, ненормальный, что ли, вообще? Вы вроде в возрасте мужчина. И что такое?
2: Поймите, просто у меня к вам необычайное чувство. Чувство любви к вам проснулось. Вы очень очаровательны. Вы самая лучшая женщина на свете. Мне бы хотелось... знакомства, вы мне отказываете. Конечно, я начинаю злиться начинаю. Я потому, сами понимаете, да, ведь это жизнь, и вы прекрасная женщина, вы моя мечта, и мне хотелось бы с вами анальный секс, либо я начну сердечки рисовать каловой массой. Тупо я Бивис. Я Боров, называйте меня Вепер.
1: Вы что, ненормальный, что ли, вообще? Я что-то не пойму никак.
2: Да я просто бывший зэк.
1: Да, ну понятно.
2: В смысле?
1: Вот вы так разговариваете.
2: А, ну я вас обидел чем-то?
1: Ну, конечно.
2: В смысле?
1: А кто вообще вам мой номер дал, я что-то не пойму.
2: А в смысле, а почему я вас обидел? Я не почему я такое сказал, просто я не пойму. Вроде как ничего.
1: Кто вам мой номер вообще дал?
2: В смысле?
1: Кто номер вам мой дал номер?
2: Там знакомый общий сказал, что вы пиранья любви.
1: Господи.
2: Неправда, что
1: ли? Кто?
2: Меня
1: кто
2: обманули.
1: Дал вам? А?
2: Меня обманули, получается?
1: Конечно.
2: Господи, а мне сказали, вы свободная женщина. Очень
1: нет,
2: свободная.
1: Нет, у меня есть парень.
2: Ну,
1: у меня есть парень.
2: А насколько сильно он парень?
1: А какая разница вам?
2: Ну, просто я очень заинтересован в анальном сексе.
1: Вот ищите другую.
2: Вот, господи. Ну,
1: вы что, это... Ну, ненормально, что ли, вообще?
2: Ну, тогда я сейчас заряжусь Ролтоном и приду бахать сердечки с каловой массой.
1: Ой, все, до свидания.
2: До свидания. Да.
3: Приемный.
2: Здравствуйте, Надя, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Жмощенко Валерий Обязи Бемень. Все, всем здравствуйте. Я ложиться к вам собрался, значит.
3: Ну и что?
2: Ну что? Ну надо узнать, как там у вас обслуживание по персоналу, чтобы все у меня было по высшему разряду, как говорится, что? Здрасте, еще раз. Значит так, что там у нас, скажите, за кормежка для дедушки? Что там за еда у вас? Кормите чем? Чем? Алло?
3: Что значит, чем кормят? Еда как еда?
2: Ну, еда как еда, я понимаю, поймите, я человек пожилой, мне надо знать, чем вы меня кормите, а чем, что там, макароны, у вас гречка, котлетки, что там, что?
3: Ну, давай... Я вам так не могу перечислить, работаю в приемном покое, откуда я знаю меню ежедневное.
2: Да ладно, тогда меню не надо, вы мне скажите, каково это самое, мне вот, я сейчас, просто у меня болезнь необычайная, у меня сейчас проблема с этим. С половым органом, не будем вникать, вы не врач, понимаю, вам это не интересно. Но я хочу просто знать, мне сейчас вот выписали уже, что завтра меня ложат в больницу всю вашу. Мне надо знать, чтобы все было на наивысшем уровне, иначе я начну сейчас быковать, начну злиться, сейчас встану, напрягусь и тупо ляпас отдам. Вы мне объясните, честно. Сколько там, вот в день, мне внучка моя приходить будет, дедушке, да? Чтоб в день сколько раз можно прийти в гости, а? Я не слышу.
3: У нас посещение 2 раза в неделю.
2: Не слышу вас, вы говорите погромче, или у меня наушники плохие, алло.
3: Я говорю, у нас посещение 2 раза в неделю.
2: 2 раза в неделю всего?
3: Да.
2: А кормите тоже так 2 раза в неделю или нормально?
3: Послушайте, я вам не обязана вообще давать вам тут никакие советы и консультации.
2: А если я начну злиться? Вы мне сейчас начинаете, чтобы я типа начал агрессировать или
3: я
2: что?
3: Я не знаю, что вы там начинаете.
2: Я слишком импульсивный пожилой человек.
3: Я вам еще раз говорю. Больница, которая есть режим.
2: Что? Я что, на зону попадаю? Че что? Я не понимаю, я так 2 по 5
3: уже. Причем здесь зона?
2: Зона крытая, соль да сухари. Я так отмотал уже 2 по 5 за это селоние крупнорогатого скота. Еще хотите мне то за... Оно мне и надо? Алло.
4: Со всю прочую сантехнику для дома.
2: Да нехуй дело. Вот это мне как раз надо, дедушки. Да, то какать некуда, дедушки. Ведро какаю, а ведро уже мое прогнило. Ржавое все. Масло течет везде. И масло вытекает с ведра. Да, еда. Да. Ха, girls and ha, jealous, baby bon, шо. Да.
5: У вас приветствует сантехника онлайн. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора.
2: Кого?
5: В целях контроля качества обслуживания разговор может быть записан.
2: Да нахуй надо, не надо.

0: кого-то конкретного?
1: Да просто я не пойму, вы картавите, я не могу понять, что вы сказали.
0: Ну, в принципе, могу, конечно, но, если честно, не слышал ранее, что я картавлю.
1: Кто не слышите? Вы не слышите или я не слышу?
0: Мне не говорили такого ранее.
1: Ну, просто они были более культурными и воспитанными, нежели я. Я вообще с Украины, я герой Майдана, я киборг. Ну ладно, не суть, ладно уж, раз у вас нет больше работников, я... Сейчас, в общем, одну секунду, подождите, сейчас... Все, продолжайте. Как вас зовут?
0: Евгений.
1: Неважно. В общем так, мне нужна фирма, значит, следующая, АМПМ.
0: Так.
1: Есть такая?
0: Хорошо. Да, представлена.
1: В смысле? Что сделано?
0: Ну, есть у нас на сайте такая фирма, АМПМ.
1: Значит, мне надо ванна, унитаз, сместители. Вот это все надо оформлять. Жмышенко Валерий Альбертович.
0: Так. Я так полагаю, еще не подбирали конкретные позиции, да?
1: Конкретные позиции подбирать сейчас намерен.
0: Хорошо, давайте тогда начнем, в принципе, с ванн, наверное, в первую очередь. А какая необходима ванна по длине?
1: 2 метра длина, ширина 1,20 м. За этот, угловая. Вы, я прошу прощения, забыл, как вас зовут.
0: Евгений.
1: Неважно. В общем, смотрите, значит, мне нужна вот фирма, называется Рамштайн. Есть такая?
0: Это музыкальная группа.
1: Жека, неважно. В общем, нет, есть такие еще аксессуары для ванны. Сейчас я вам скажу следующее. Мне нужна, в общем, ванна, ладно, фирма какая, АМПМ есть, нет?
0: Такая фирма представлена, но размеров 2 на 120 у них нету.
1: А, ну 170 на 1,20 м. Да.
0: Так, вот, 170 на 120, такие представлены. Так, так, и МПМ конкретно. Также не представлены МПМа.
1: Что-то вы меня, наверное, обманываете сейчас. А мне так, мне сральник можно, чтобы там дырка была побольше, чтобы такая реальная? Сральник, унитаз, можно большой с дыркой, чтобы максимально большая дырка была?
0: Ну, давайте попробуем. Так, МПМ.
1: Да.
0: Да, у них, скорее всего, будут идентичны.
1: А такая дырка, чтобы голова твоя туда пролезла.
0: Так.
1: Не слышу.
0: Минуту, минуту. Сейчас я посмотрю варианты.
1: Да, да, посмотрю.
0: Напольный интересует, правильно?
1: Да, да, напольный, да. Ну что там, есть варианты, Жека, че нет? Не пойму я, что это там, долго копайся, как будто бы в унитазе ройся. Алло, Жек, ну не дуркуй, нет у вас таких, скажи, так и скажи, нет.
0: Ну у них, да, у них одинаковые у всех отверстия, и сливные, и непосредственно в самой чаше, и они маленькие достаточно.
1: Ну да, я понял. А вот это самое, сместители есть вот это, чтобы 5 режимов было? Ну, то есть, чтобы сперма была.
0: На 5 режимов?
1: Да, да, да, да.
0: Это если только, ну, если встраиваемая система в стену, имеете в виду, ну, переключатель потоков на 5 потоков.
1: Мне один поток нужен. Одна трансляция на сайте, в интернете. Слушай, Женечка, ты вроде бы парень не глупый, да? Дать бы тебе так вот ляпался, чтобы ты там... Не брыкался. Что-то ты меня толкаешь, какую-то непонятную дичь. Ты мне скажите...
0: Я вот вас совсем не понимаю.
1: Качество мне надо, качество. Женя, не дуркуй, не дуркуй, пожалуйста.

0: Ну, в плане качества АМПМ прекрасно.
1: Да,
0: То есть
1: да,
0: это
1: да,
0: немцы, качество у
1: да,
0: них хорошее, в любом случае идет.
1: да. Да, слушай, Жень, а вот это самое, ванны, когда максимально большие размеры угловые, какие АМПМ?
0: Сейчас, минуту, посмотрю.
1: Так, чтобы я мог там своего карася, ну, полоскать с телочками. А то пора,
0: Так. 150 на 150.
1: ну, это маленько, там карася не выгулять толком. Что-нибудь более престижно.
0: А MPM это самые большие,
1: Ну,
0: если только
1: сколько она
0: смотреть
1: стоит
0: других
1: такая?
0: брендов.
1: Сколько она такая стоит?
0: Так, их тут два варианта. Если без гидромассажа, 52 910 рублей.
1: Ой, господи, Женя, ты чё, прикалываешься, что ли? Ты знаешь, кто я такой? Я пенсионер. Может, со скидкой для ветеринара Донбасса что-нибудь?
0: Такой скидочной системы, к сожалению, нету. Если только на общую сумму, начиная от 100 тысяч, 2% скидки идут, либо постоянным клиентам,
1: Сколько?
0: начиная с четвертого заказа.
1: Сколько процент?
0: От 100 2%.
1: Ладно, сейчас я, подождите, я сейчас позвоню своей маме, спрошу, а то я не могу определиться. Сейчас, секунду.
2: С Новым годом! С Новым годом! Блядь! С новым счастьем! С Новым годом! С Новым годом! Блядь!
3: Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Автогермес». Оставаясь на линии, вы даете свое согласие на обработку персональных данных. Для повышения качества обслуживания разговор может быть записан. Первый освободившийся оператор ответит на ваш звонок. Приведите в дилерский центр «Автогермес». Просим вас использовать одноразовые маски и перчатки и соблюдать режим социального дистанцирования.
4: Да я даже презерватив один раз не использую, блядь. Какие маски одноразовые?
5: Здравствуйте, компания «Автогермес», оператор контакт-центр. Далее, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Светлана. Я вот хочу вас узнать по поводу новой «Лады Ларгус». Я видел у вас новость сегодня, что вышла обновленная «Лада Ларгус». Узнать по наличию, когда будут, какая цена, потому что я очень заинтересован в приобретении.
5: Да, я вас поняла, садим у вас в автосалон марки «Лада». Подскажите, для себя или для организации планируете
1: Я для
5: приобретение?
1: себя. Это моя мечта, я хочу для себя ее приобрести.
5: Хорошо, а по какому адресу желаете обратиться? Наш «Лада» расположена на шоссе энтузиастов в Волгоградском проспекте, Варшавском шоссе, Каширском шоссе, Дмитровском шоссе и Ярославском.
1: Мне, в принципе, вы знаете, узнать, в каком она есть в салоне. Если она есть, то я приеду в любой салон и заберу ее. Это моя мечта.
5: Поняла.
1: Я готов на многое, чтобы ее взять.
5: Хорошо. Я вас один на шоссе энтузиастов по общей базе наличия вас проконсультируют.
1: Да,
5: как
1: пожалуйста.
5: Вас можно представить?
1: Валерий Альбертович.
5: Хорошо. Валерий Альбертович, минуту, пожалуйста.
1: Да,

0: 10 лет ничего не кушал, чтобы ладу купить.
1: Я... Ваш звонок важен для нас. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
2: Да. Позвони, пожалуйста, плюс 380 миллиардов 992 миллиона 680.

0: Ваш звонок важен для нас. Оставайтесь, уже, пожалуйста, на линии.
1: Гадость, блядь. Скотина, блядь.
2: Меня долбаю.
3: Добрый день, компания «Гермес». Я подошла с вами, администратор Анастасия, слушаю вас.
1: Светлана, добрый вечер. Я вот по поводу нового «Лады Ларгус» хочу узнать по наличию, когда машина будет вот в новом обновленном кузове уже «Лада Ларгус». Я хочу ее приобрести, мне бы узнать по наличию и по цене бы сориентировать, чтобы я вот хочу вот до Нового года ее приобрести. Подарок себе сделать.
3: Поняла. Хорошо. А как я могу к вам обращаться?
1: Валерий Альбертович.
3: Валерий Альбертович, извините, на данный момент все продавцы консультанты заняты. Давайте запишу ваш номер телефона, и продавец, как только освободится, сразу перезвонит и проконсультирует вас.
1: А вы можете, пожалуйста, узнать, они случайно заняты не тем, что продают новую «Ладу Ларгус», так как я очень заинтересован. Я хочу быть один из первых, кто приобретет эту машину.
3: Да, конечно, я у них обязательно узнаю. Сейчас они освободятся и сразу же узнают. Можно вообще на телефон,
1: мне кажется, новая «Лада Ларгус» обновленная, она как пирожки горячие, с полок разбирается. Правильно, Светлана?
3: Да, конечно.
1: Потому что, вы знаете, вот еще вопрос такой сразу, чтобы знать мне. На ней плавник появился, как на новой «Весте»? Плавник сверху.
3: Ой, я честно вам не подскажу, я не знаю. Это только командир вам подскажет, я администратор.
1: А, Светлана, ну я понял. А сколько, вы до скольки сегодня работаете? До 9, да?
3: Да, до 9, но вам обязательно сегодня перезвонят, поэтому где-то в ближайшее время.
1: Ну, может, мне просто подъехать тогда и узнать на кошельку, где там у вас есть. Мне просто, я хочу «Ладу Ларгус».
3: Я поняла. Ну, может, дождите звонка и как раз вас проконсультируют, чтобы не ездить туда-обратно.
1: Я
3: это
1: понял.
3: Быстро.
1: Я понял. То есть вы хотите у меня номер мой взять?
3: Да, я передам менеджерам.
1: А я думал, вы хотите мне предложить встречаться с вами.
3: Извините, но я...
1: Вы знаете, так как я потенциально новый владелец «Лады Ларгус», мне кажется, каждая девушка будет мечтать со мной встречаться, правильно?
3: Да, конечно.
1: Ну ладно, я вам перезвоню чуть попозже тогда.
3: Хорошо. Номер телефона не ставите или перезвоните?
1: Да я вам перезвоню, спасибо. До свидания. Я просто...
3: Всего доброго.
1: До свидания.
3: До свидания.
1: До свидания. Ай, зараза, блядь. А кто? Она ж сама заржала, блядь, когда я сказал про потенциальный владелец «Лады Ларгус», она этого дебила. Они там в Москве все на нормальных машинах ездят, а я ебла же «Ладу» хочу новую. А кто? Да. Правильно.
2: «Лада Ларгус», блядь.
1: Алло.
4: Да.
1: Логистика, да, Александр, занимайтесь, да, логистическими цепочками различными, правильно попал?
4: Да, все правильно.
1: Понял. Антон Сергеевич, меня зовут Жмышенко. По поводу доставки логистического направления. То есть нужна машина-логистика. Ну, машина туда-сюда, от пункта А, пункт Б. Есть возможность заказать большую машину? Да.
4: Что? А куда надо отвезти? Что? Куда надо отвезти?
1: Так, давайте не шокайте, по-нормальному разговаривайте. Все-таки люди серьезные.
4: Конечно, специалисты звонят. Конечно.
1: Да, фура нужна, чтобы мне привезти, ну, хочу полную фуру себе, ну, пустую, точнее, так сказать, аппарат. Нужно технику перевозить, мотоциклы.
4: Мотоциклы перевозить.
1: Откуда, значит? Давайте так, мы будем с вами, блядь, ходить цепями, нашу цепочку какую-то, блядь, выстраивать. Я просто скажу следующее, блядь, из точки А в точку Б хуярить надо.
4: Что? А это базару нет, понятно. Из точка А, какой город, как называется?
1: Я понял, Марьина Роща, да. От Марьина Рощи до Москвы.
4: Ага. До Москвы. Нет у меня там машины сейчас.
1: А где у тебя сейчас машина?
4: Дальний Восток, Владивосток, Хабаровск.
1: А этот есть Сахалин или нету?
4: Сахалин нету, там с переправой борода сейчас.
1: А, ну да, там переправа, понятно. Ну это хорошо, так я туда и не поеду, хуй там делать, бля. Есть там одна тёлка мне секс предлагала, но я нахуй говорю, пизду уже подрочить, чем туда хуярить, блядь, наш на край света, бля. Ну нахуй, блядь, там три дня, блядь, тратить в поездке, чтобы, блядь, просто приехать, ебать, лупануть за две минуты тёлку в жопу, блядь, в смысле, пизду, блядь. Да не нахуй, блядь, лучше передрочить, ебать, дома спокойненько, блядь. Либо пойти вон за косарь, да, какую-нибудь шлюху, нахуй, блядь, выебать, блядь, за косарь, за полтораху, ебать, шлюху, ебать, на клык дать ей какой-нибудь, ебать, на трассе, ебать, и успокоиться, что называется, свой, да? Вот, ну ладно, все лирика, конечно, все это мимика. Ладненько, понятненько, как зовут вас?
4: Александр.
1: Ну, я понял, давайте не буду вас по имени называть. Имя у вас не очень, поэтому давайте просто как-нибудь Шарик, просто Шарик.
4: Не, Шарик не вариант.
1: Тогда ладно, я понял. Не-не, меня не надо, у меня имя есть. Я вас спрошу, у вас имени нет, поэтому имя? Меня Валера зовут.
4: Валера, ну тоже, честно говоря, такое себе имя.
1: Не, ну я вас не спрашивал, просто у вас имени-то нет, а у меня есть, поэтому чего же.
4: Так зачем обзываться? Мне при рождении.
1: Нет, у вас Александр, ты просто так называешь, Шарик, Шурик, Шурик, просто
4: нет,
1: Шурик.
4: Тогда базару нет, если ко мне Шарик, в ответ Бобик.
1: Я понял, ответ не нужен, поэтому все, не надо Шарик. Касательно машины, да, где давай, у вас Бобик. Сейчас машина?
4: Я же сказал, память плоховата, да, у вас Бобик?
1: Да, Шарик, давай не это самое, не выёжися, где машина-то есть?
4: Да нормально. Я ж тебе сказал, Владивосток, Хабаровск.
1: Ясно, Китай, Владивосток. А подожди, Владивосток, это там, где японских машин много, да?
4: Конечно, их там тьма вообще.
1: Понятно, то есть нормальных машин там нету, да? То есть нормальных там машин нету немецких, да? Там BMW, там Mercedes, нету там таких.
5: Надо поздравить Влади плюс 79 миллиардов 263 миллиона.
1: Ну понял, понятно. То есть японских машин, по сути, ну много. Ну понятно, то есть нормальных нет. Понятно, Марк второй можно там найти?
5: Программист. Айтишник.
1: Второй Марк, да,
4: конечно,
1: допустим.
4: Конечно, блядь.
1: Понятненько, какой то есть нормальных 90, машин нет. Ну, Параша, да, ну понял.
4: А какой кузов? А да что вот не Параша? Это... Какая машина не Параша?
1: Ну, какая машина не Параша? 530-я BMW, 530 X-Drive.
4: Да, ну, это же вкусовщина. Мне вот Камри 70 нравится.
1: Она, ну понятно, ну Камри понятно, но это так, для скуфа. А ты Анка или скуф, я не пойму. Ты, по-моему, скуф или Анка, 100%. Да, ну, сколько тебе лет? Сколько лет-то тебе, Шурик?
4: Баян же тоже 530.
1: Почему?
4: Так же Бобик.
1: Не-не-не, подожди, блядь. Что ты путаешь, по-моему, блядь? Японские машины говно, ты же знаешь.
4: Кого?
1: Машины японские говно.
4: Говно? Ну это вкусовщина. По мне вообще BMW говно.
1: А, ну понятно, то есть ты не разбираешься, да, не компетентен в автомобилях. То есть
4: да
1: ты там
4: носишь. Да, конечно.
1: Понятно,
4: Бобик,
1: все.
4: Конечно,
1: то есть там нормальных у вас нет, да, BMW? То есть там Владивосток там не ездит, да, BMW?
4: Есть. Что надо? Бумер, да, привезти, короче?
1: Да, 530-й дизель. 6 цилиндров, чтобы было, дизельных.
4: А куда везти?
1: Ну как куда? Мне надо.
4: Так, ну город, куда везти?
1: Да, мне прям в центр города.
4: Да, понятно, город, название.
1: А, название ты решил? Я тебя, Шурик, сначала не понял. Ебать, ты смешал. Бля, Москву надо.
4: Бля, нихуя, так кто такой хороший пранк заказал? Короче, баян привезти в Москву 20 лимонов. На карту скидываешь, сразу привезти.
1: За сколько?
4: 20 миллионов.
1: Чего миллиона?
4: Через 4 дня будет.
1: Да не, за 20 миллионов, мне нахуй, за 20 миллионов мне на нахуй нужна.
4: Да тормози, ты когда приедешь
1: в магазин, такой нахуй, мне так вот это, да, Шурик, мне вот это вот твое наебало, вот это вот, блядь, но оно меня нахуй не устраивает.
4: Ну а что ты тогда родничок звонишь?
1: Почем там нахуй мархушка там кутетя, марка взять, хочу марка взять, чтобы на столб намотать.
4: А какой кузов марк, 90?
1: Ну вот этот самый говняный, там где JZ второй стоит.
4: Да они везде стоят, я про кузов спрашиваю, 90.
1: Да, я не знаю, я могу в старте говна не разбираюсь, просто это дерьмо, DJZ 2 стоит мне,
4: ну,
1: на
4: понятно,
1: либо.
4: Ну понятно, все понятно.
1: Помоечку взять, так купил, я с нее просто хочу мотокосу сделать, движок этот DJZ 2 только на мотокосу годится, это Параша ебаная. Чисто снять эту хуйту ебаную, блядь, и сделать газонокосилку с этого движка Парашного, блядь, уебищного, блядь, конченого, пидорасы, блядь, фанаты Тойот, пидорасы все. Вот и все, Шурик, блядь, зафиксируй, блядь, и запомни, раз и навсегда, едешь на Тойоте, блядь, значит, долбоеб, когда купишь, блядь, тогда... Все, Шурик, давай!

0: Снова.
1: Здравствуйте. Владислав, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владислав. Извиняюсь за беспокойство. Как ваши дела?
0: А кто это, извините?
1: Сергей Витальевич, главный программист страны. Айтишник. Как ваше ничего? Хочу вас поздравить с повышением.
0: Нормально, нет. Просто... Кто еще раз?
1: Это я, главный программист страны, меня все знают. Не узнали, что ли? Вас не предупредили о моем звонке?
0: Нет, никто не предупредил.
1: Ну, к сожалению или к счастью, рад нашему знакомству. Надеюсь на ваше продуктивное дальнейшее исследование программистского мира. То есть Delphi, Huelphi, все эти подобные хуёмные компьютерные червяческие дела, то есть дебильные вот эти скрипты, манускрипты, хуипты, вот эту всю парашу компьютерную, понял, блядь? Типа Corel Draw, хуя, вот эту парашу компьютера, дерьмо вот это ебаное, блядь, компьютерное, блядь, создание дерьма, скриптов, хуиптов, сайтов, хуяйтов, блядь, парашу, CC++, блядь, C++, блядь, потом нахуй все это Баскаль, блядь, Друпаль, блядь, потом нахуй Питон этот ебаный, Джава, хуява, блядь, всю эту помоечку, блядь, компьютерное создание сайтов для дебилов, блядь, там где форумы дебилов, блядь, всякую эту парашу дебильную, блядь, всякие, блядь, вот эти ебаные журналы, лайв-журналы, блядь, форумы, блядь, ЖЖшечки, всю эту парашу компьютеру, дерьмо, да, что, блядь, еще больше дебилов сидело дома, сука, и атрофировало свой ебаный, блядь, организм, блядь, сидя, сука, в одном положении, в одном ебучем, сальном, вонючем кресле, блядь, целыми, сука, сутками, чтоб, блядь, народ дебилов был, дегенератов. Молодцы вы, блядь, программисты, блядь. Ты молодец, я тебя поздравляю с повышением, ты дебил.
0: Спасибо большое. Так, а вы тоже программист?
1: Я тоже программист.
2: Я обожаю эти стримы. Вот сейчас россказней про никому не интересную.
1: Всего вам доброго, всего хорошего, с праздником.
2: В кавычках звонков уткарям и бесконечное количество
1: звуков
2: в детских играх. Контент вот, что называется. Терпи.
1: Ну, надо ебнуть за это. Алло.
3: Алло.
1: Ирина, здравствуй. Здравствуй, здравствуй, Ириш, плохо слышно тебя. Здравствуй,
3: это
1: как?
3: Кто?
1: Это Серега беспокоит тебя по поводу твоего возвращения домой.
3: Я знаю вас, здрасте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здрасте.
1: Здравствуйте, как ваше настроение, как самочувствие
3: Александру
1: ваше?
3: Александру привет передавайте. Здрасте.
1: Да нет, я с ним уже не общаюсь, он плохой.
3: Да.
1: Я вот хотел, ну, вам передать... Такие некоторые слова от него, да, вот он сказал, что больше вас не любит, а я вас люблю, поэтому давайте, может, с вами встретимся. Ну как?
3: Класс.
1: Я бы хотел бы с вами встретиться. Спасибо большое. Вы чем сейчас заняты?
3: Я ничем.
1: Ничем, да? Вообще ничем, что ли? Может, тогда я приеду, чем-нибудь займемся.
3: Блин, это класс.
1: Ну, отдохнем вместе.
3: Я обожаю, да.
1: Я вас смотрю. Тоже люблю. Я вас сразу полюбил. Вы мне нравитесь, вы красивая. А я вот себе мотоцикл куплю и буду вас катать мощно. То есть будем с вами в драг-рейсинге участвовать.
2: Истерику,
1: хотите?
2: Отвечай по фактам. Никому твои увлечения не интересны.
3: Спасибо,
2: это
3: что позвонили.
1: Твой спасибо вам большое. Напишите мне ВКонтакте, буду рад знакомству. Обнимаю вас. Хорошего вам настроения, хорошего вам вечера. До свидания, Иришка. Булочка моя. Моя корабельная попка. Да, сука. Да-да-да. Да-да. Дедушкин оладик не близанный, блядь. Ух, моя самочка, блядь. Итак, перечисляю то, что нравится настоящим мужчинам. Техника, да, то есть мотоциклы, машины, все, техника, все, что шевелится, все, что движется, да. Потом тёлочки, нахуй, бля, природа, да, сука, шашлычок, то есть мяско, да, сука, пивасик холодненький, блядь. Что нравится тряпкам? Значит, что нравится тряпкам и пивасам? Это значит быть программистами. Потом, нахуй, сидеть за компьютером большую часть времени. Хай, пасики.
4: СТПТ. СТПТ.
5: Желательно скорб.
1: Иди нахуй.
5: Либо...
4: Не понял. Чё ты меня...
5: Это... Я же говорю. Внимание.
6: Это залетные.
5: Да, такие.
7: Лесношен. Лесношен.
1: Ну, да, чистый пидоросы, так чистый долбоебы.
7: Что еще раз?

0: последнего, которого добрал Лукин.
1: Здорово, лис нужен?
2: Это какой?
1: Лис.
3: Лис, иди нахуй.
4: Нужен. Давай к нам его, лиса.
1: Добавляй.
2: Ну там окей уж, да.
4: Ну, коктейль, не он. Вот этот лис, убери и все.
3: Почему? Все танкисты жидкие.
2: Кто это?
3: Почему они такие?
1: Я хуй знаю, кто это.
5: Но это ты и есть.
3: Привет, Зая.
1: И это не я.
3: Танки жидкие, как вода протекает речка.
0: А, ну все, добирай просто два человека первым попавшимся.
2: Подожди.
3: Жидкие. Меня жена оставила дома в то время, когда я в танки играл. Дети покинули мой дом, а я танки не оставил. 13 лет играю я в танки. Жена бросила меня, но я всегда останусь играть в эти танки.
0: Но ты его не найдешь, он скрыт.
3: Танки моя душа. Я 13 лет бросила жена, а мне похуй. Я в танке.
0: Да иди ты
3: играю
0: нахуй, блядь, каждый... гандон, блядь. Со своей музыкой ебаной, блядь.
3: Не понял, тупой. Это сейчас кому сказано было?
0: Чё ты, блядь, не понял? Ты долбоёб, блядь.
3: Откуда
0: или чё,
3: ты будешь, ты, Петрушка?
0: Откуда ты будешь? Откуда я буду? Там волки срать боятся, блядь.
3: Я понял, то есть ты лох. Я понял.
0: Танки. А, как ты понял? Там, блядь, срать боятся волки, блядь. А ты там, блядь, нихуя никогда не побываешь, блядь.
3: Долбоёбы, танкисты.
0: Так ты ж танкист, блядь, ты про себя поёшь, долбоёб, блядь. Вибратор в жопу засунь, блядь, и езжай, блядь.
3: И я такой же брат.
0: Суперный, блядь, гандон, блядь, Украина. Укропский, блядь. Чё, Донбасс, блядь, чей?
3: Я в танки играю, жена меня бросила. Я стал пидорасом,
0: ну, знаю,
3: я стал
0: долбоёб,
3: играть
0: а что
3: в
0: ты, блядь,
3: танки.
0: Об этом поешь?
3: Все танкисты пидорасы, я такой
0: как
3: же,
0: и
3: как
0: твоя...
3: они.
0: Да.
3: Играю в танки,
0: как твоя
3: каждый
0: жена,
3: день и бухаю текилу.
0: У тебя нету ничего текилу, блядь, ты водку бухаешь, блядь, еблан.
4: Эй, пиво бухаю.
3: Я ничего, а мне похуй, я сейчас купился
0: себе Ладу Веста.
3: Я купил
0: давай
3: себе
0: голосом
3: Ладу
0: своим
3: Веста.
0: Скажи, скажи
3: купил
0: голосом
3: себе
0: своим,
3: Ладу
0: блядь,
3: Веста, сука, купил, пидорас, завидывай.
0: На чё, на в кредит, блядь?
3: В кредит,
0: взял,
3: да,
0: правильно?
3: 10 лет, и чё?
0: На 15, почему на 10?
3: Что, потому на 10, что долбоешь, я что посчитал, что так будет выгодно.
0: Что так, блядь, чё будет выгоднее? А,
3: да.
0: Ну правильно, долбоёб.
3: Ладно,
0: Лада давай
3: Веста,
0: удачи, блядь.
3: СВ Кросс, ты чучело на чём сам,
0: блядь, блядь, хуй в рот тебе.
3: Я
0: очко,
3: тебе рот ебал, ты чмоня, откуда будешь ты, глист? Сука, ты смотри, парашники, блядь. Сука, акулу мою оскорбляет, я вам, блядь, устрою нахуй. Я это нахуй не прощаю, блядь. Кто на акулу пиздит, пизды получает.
6: Получилось вообще люто. Вы взяли просто зачем-то поехали. Вам говорят, стойте нахуй, вы берете и едете, блядь.
3: Да мне похую, что ты я говоришь, полный, пидорас.
6: О, привет, да, привет, кстати. Давно тебя, кстати, не было.
7: Слышь, откуда звук?
1: И сбоку.
6: Да это вплоть до того, что комнату надо пересоздавать.
3: Если все танкисты пидорасы, нахуй меня приобретать к ним, блядь. Я же нормальный мужчина.
1: Да не, нет, ребят, сейчас.
6: Да вот ты вообще не
1: пропадет.
7: Ты мужчина, сосущий хуй.
3: Ничего себе. А, я понял. То есть это вы сейчас про всех так обладателей Лады говорите, да? Я сегодня праздник, я купил Ладу Весту, блядь, в кредит.
7: Обладатель члена в твоем рту, поверь мне.
3: Я понял, блядь. Ты вообще служил, блядь, чучело, что ты рот открываешь на войнах? Ты чмоня.
7: А
5: было интересно, бот или человек?
3: Так, девушка, заткнись, пожалуйста.
1: Бот
3: это ты, блядь. Я настоящий воин, блядь. Я сильный, я спортсмен.
5: Это бот нам отвечает, да?
3: Это ты, бот.
7: Конечно.
1: Всем здорово,
3: тебя
1: какие
3: как
1: танки?
3: Зовут? Тебя как зовут, принцесса? Ты имя назови свое.
7: Залупа.
3: Я понял, Залупа. Залупа.
6: Ребят, на ДВК 100, БЗ 176 или 122.
3: Итак, лирическое. Лирическое про отношения и танки.
7: Присутствовать.
3: И я проснулся. Сегодня рано. Съел немножко еды. Потом купил 6, себе пиваса и зашел
6: играть
3: в танки. Боже, спасибо, что даровал для меня вор.
1: Кто-нибудь вырубите этого.
3: Я люблю играть.
1: Я ничего не слышал, не знаю, отдыхать, что за танки.
3: Пиво выпивать. Как прекрасно мне.
1: Он не пропадет, пока мы в бой
3: каждый зайдем. День. Лучше танков ничего нет на свете. Это знает каждый олень. Танкисты, почему пидорасы?
2: Дедушка, привет, хай с Волгограда.
3: Почему
2: взял,
3: мы все такие долбоёбы? Почему же вы все такие пидорасы? Я попиваю свое пиво и

конечно, нас ждут чудеса в облаках. Мы летим сквозь пространство и время. Сияет планета в сказочных снах. Мы летим по небу вверх.

0: тесты, пидорасы. Танкисты, пидоросы. Танкисты, долбоёбы.
1: Ебать, что за гитары у тебя?
0: Танкисты, сосите писю. Мне 54 года. На улице снег, плохая погода. А я иду сквозь снег, покупаю разливное пиво, запускаю свой компьютер, играю в танки, наслаждаюсь, пиво до дна выпиваю, и всю ночь в танке зависаю. Танкисты, пидорасы.
2: Початник уехал, он
0: уехал. Такие же они все, как и я.
2: Зачем сосать мою пизду?

0: Мам, я давно хотела тебе сказать. Я эскортница, мам. Трахаюсь с мужиками за деньги.
1: Меня всю жизнь бесплатно трахали. Обидно.
2: Не, жен бесплатно не трахают. Жены получают...
3: Ага, асу, осуждаем.
4: Мы позвонили в открытое акционерное общество «Ямал-СПГМ». Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме. Если вы не знаете внутренний номер сотрудника, или вам необходимо обратиться к другим вопросам, направляйте свои сообщения на электронную по адресу. Ямал-СПГ.
3: В
4: случае оказания почтовых и других услуг наберите внутренний 13-281.
3: Там мне похуй. Ты, блядь, ты работаешь, что ли? Сейчас последнего винетика скушаю еще одного. И все.
4: Здравствуйте. Хай. Вы позвонили в открытое акционерное общество «Ямал-СПГМ». Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме. Если вы не знаете внутренний номер сотрудника,

0: Уже.
1: Ванилкин беспокоится, капитан, значит, что там у нас возможность стать к причалу номер два для выгрузки? Возможность есть такая сейчас?
0: А? Еще раз, кто вы?
1: Капитан Данилкин беспокоит, значит. Мне нужна эта самая, ну, возможность стать к причалу номер два для выгрузки. Да. Данилкин, капитан, мое имя. Как про это?
0: Я понимаю, но у вас даже в планах нет, в графике у вас нет. Я не знаю, что, куда вы идете, для чего вы идете.
1: Как это нету планок? Я бы... Вы вот встаем вот здесь, на воде, значит, сейчас. В открытой воде. Экватор. Да, перед уже сейчас я хочу так причалу.
2: Дедушка, я просил
1: второму
2: позвонить по этому номеру.
1: Тогда возможность такая будет, мне нужна выгрузка на 10 тонн.
0: Сколько у вас выгрузка?
1: 10 тонн выгрузка.
0: А чей груз?
1: Груз, значит, у меня 10, это самое, фекалий. Фекалий. 10 тонн фекалий, цистерны 10 штук. Крейсер стоит, ты знаешь,
0: цистерна,
1: что делать.
0: Цистерна 10 штук?
1: Да, цистерна.
0: Цистерна 10 штук?
1: Да. Фекалия. Фекальные массы, фекалии, удобрения с Китая.
0: И у вас 10 цистерн, правильно понимаю?
1: Да, да, да, Светлана, да, да.
0: А кто получатель груза?
1: Это самый, ооо, Мегалюль, ооо, Мегалюль, ооо.
0: Кто, мега кто?
1: Ооо, Мегалюль, Мегалюль.
0: Мегалюль? Вы вообще куда звоните?
1: Как это куда? Это что, диспетчер порта самое? Правильно. О, Мегалюль.
0: Сабета, да.
1: Да, Сабета.
0: А зачем вы сюда звоните?
1: Ну, я капитан.
0: Я не знаю, у вас я капитан, графики, да, послушайте, у вас в графике, послушайте меня внимательно. Ну, вас в графике постановки к причалу нет.
1: Как нету? Что, убрали, что ли, меня? Я как мне всплыть-то надо?
0: Я вам еще раз объясняю. Капитан Данилкин в графике постановки судов к причалу не значится.
1: Как не значится? Я здесь стою, значит, у меня 10 цистерн здесь. Экстра причаливание. О, Мегалюль, по заказу. О, Мегалюль. О, Мегалюль. О, открытое акционерное общество. Мегалюль. Да, Унилка, ты меня, капитан. Капитан. Да, вы, да, да. Данилкин, не слышу вас. Как принято, второй? Алло.
0: Я вас слышу, но я вам еще раз объясняю.
1: Поймите меня правильно, у меня груз испортится. Груз испортится, 10 тонн фекалий. Груз испортится. А почему меня нету в списках? Почему?
0: Я не знаю, что вы видите.
1: Ну и что будем, может, я причалюсь тогда ко второму?
0: Что ко второму?
1: Причалюсь.
0: Ну, как вы причалитесь, если у вас нет в графике?
1: Ну, постою, причалюсь, там посмотрим, может, впишут меня. Что смешного? А что мне делать?
0: Вы понимаете, куда вы можете звонить?
1: Ну как что? Куда? Диспетчеру порта, куда? Куда? Я вам уже сколько раз звонил. Мы с вами работаем уже не первый год, я же капитан судна. Вы здесь крейсер у меня.
0: Кто у вас агент?
1: А?
0: Агент, кто у вас?
1: О, Мегалюль Корпорейшн.
0: Агент, кто у вас здесь, агенте?
1: О, такая агент. О, Мегалюль Похчамп. Похчамп.
0: Вы понимаете, что такое судовой агент?
1: Ну, агент Смит. Кто это? Алло, агент, да, Смит? Плохо слышно.
0: Агент Смит? Да. Агент Смит?
1: Агент Смит. 54-й а как слышно?
0: Мегалюнь?
1: Похчамп. А что смешного, у меня кал пропадает, понимаете? Я стою в воде, блядь, у меня все здесь, кал пропадает на перегрузе максимальном.
0: Кал пропадает?
1: Пропадает фекалии из Китая везу, в Самару. Надо будет переправить вот людям, у меня люди.
0: В Самару, в Мегалюнь?
1: Да, да.
0: Ага.
1: Атлантик, Ро-Ро, Атлантик, Ро-Ро, агент. Карибе, Корпорейшн. Атлантик. Кал испаряется. На счету каждый кусочек кала. Одна минута минус 100 грамм. Поймите меня правильно. Мне тоже надо за что-то кушать, а быстрее причалиться ко второму. Не понял.
0: Вас снимает скрытая камера, что ли? Или что?
1: Я не понимаю вас. Вы скажите, пожалуйста, я пенсионер. Значит, ну, человек не молодой. Я уже не первый год плаваю. Что значит нельзя? Вы не понимаете? Я должен быть здесь.
0: Так подождите, плавает, знаете кто? Мегалюнь плавает.
1: Ну, да, вот плавает у меня уже. Поймите меня правильно. Плавает
0: Мегалюнь.
1: Ну,
0: а капитан ходит в море, а Мегалюнь плавает.
1: Ну, в бочке плавает у меня, стоит здесь. 10 бочек, цистерн целых. А?
0: Да.
1: Ну, и что ж делать с ним, когда его туда? Еще сейчас плавать будет у нас. Вот. Пока я иду, оно за меня плавает. Я могу еще забуриться в него. Да, могу забуриться винтами.
0: А, я вас понял. Хорошо. Замечательно.
1: Что будем делать, скажите мне, пожалуйста. Вас как зовут?
0: Меня? Агент Смит.
1: Я вас понял. Корпорация Муа-Муа, Мегалюнь, Похчан приветствует вас. Капитан, да. Данилкин.
0: Как корпорация какая? Похчан?
1: Капитан Андрей Данилкин. Алло.
0: Капитан Данилкин?
1: Да, Андрей Данилкин.
0: Так, и что?
1: Вот, привез 10 цистерн с фекалиями из Китая. Хочу разрешение встать к причалу номер 2 для выгрузки.
0: Ну, у вас нет такого разрешения.
1: Ну, я у вас его прошу.
0: Я вам его не даю.
1: Да что будем делать тогда?
0: Ждать?
1: Кого? Пока у меня фекалии весь выветрится.
0: Ну, получается так.
1: У меня отборный фекалий китайский, понимаете? Удобрение китайский, нормальный, чистый китайский фекалий.
0: У вас прям настоящий, что ли, китайский? У вас
1: прям китайский. Прям китайский отборный фекалий, да.
0: Это хороший фекалий, значит.
1: Конечно, хороший, пропадает, стоит. Поэтому разрешение мне для выгрузки на причалу номер 2. Сейчас буду выгружаться.
0: Ага. Выгружаться будете, да?
1: Да. Что делаем? Made in China. Ну хорошо, я вам сейчас перезвоню, сейчас я пойду посмотрю, как там обстоят дела с фекалиями.
0: Посоветуйтесь, да, посмотрите, да, давайте.
1: Да, вы пока наберите Похчампу.
0: Похчампу, хорошо.
1: Давайте. Все, всего доброго, Мегалюнь.
0: Давай, Мегалюнь.
1: Да какой таран, блин, ну какой, ребята, ну блин, шутки шутками, а вдруг там реально вещи серьезные, блин. Правильно. А?
2: Да.
1: Алло, здравствуйте.
2: А почему неизвестный номер? Кто
1: Виктор
2: это?
1: Виктор Александрович, да, это вы?
2: Я.
1: Вечер добрый. Я прошу прощения, я вам с городского номера набрал. Это дедушка.
2: А я смотрю, неизвестный номер, думаю, кто это?
1: Да я понял, я прошу прощения, у меня мобильный тут свой сам не работает. Я по поводу вот Кобзева, вот дедушка его.
2: Чей дедушка?
1: Кобзева, дедушка.
2: Ага.
1: Вот, есть такой, да, ученик у вас?
2: Нету.
1: Как
2: он же после девятого ушел.
1: Куда ушел?
2: В смысле, куда ушел? Откуда я знаю? Он девятый класс закончил, аттестат забрал, ушел.
1: Ну, я понимаю, что он ушел, но понимаете, что время, оно пролетает незаметно, да, вот время, каждый год, я сам уже не молодой, я человек пожилой уже, так сказать, не первый год замужем, скажем так, да, вот, вот. Мне вот это, знаете, что мне не нравится, я вам скажу честно, Виктор, вот, то, что вы чипалахи отвешивали моему внуку, я вот это вот крайне, вот, вот он как остался вот это прибамбахнутым так после школы, так вот и... Ходит все вот этот шалопай, кизара, кизара, вот это бандауна, и ходит вот это чучело.
2: Ну, во-первых, да. Я немножко недопонимаю, о чем вы говорите.
1: Да что там не понимаете? Ну, вот это методы воспитания моего, вот этого кобля, внука моего, чипалахами. Мне крайне, ну, не нравится вот это вот ваше.
2: У меня сейчас такое ощущение, да. Что я разговариваю как раз с Кобзевым.
1: Кобзевым? Ну, к сожалению, это не так. Он бы хотел вам сказать, наверное, стесняется многое вам сказать, потому что он скромничает. А вот дедушке под пивасик,
2: он
1: все рассказал.
2: Он не скромничал мне никогда в кабинете директора.
1: Ну, потому что...
2: Я сейчас такое... маме позвоню, спрошу, с каким я дедушкой разговариваю, хорошо?
1: Ну, позвоню, вы, конечно, а зачем вам это надо? Ну, мама, она здесь, а что такое? Что вам нужно от мамы-то? Я дедушка, я пенсионер, понимаете?
2: Нет, не совсем понимаю. У меня, у ребенка этого нету, во-первых. Во-вторых,
1: как
2: если
1: нету?
2: Это на самом деле дедушка, дедушка мне сейчас перезвонит с мобильного. Я вас буду ждать.
1: Я вас прекрасно понял. То есть вы не идете со мной на контакт, да? То есть вы вот еще вот так вот, да, самоёрничаете? Да?
2: Послушайте меня внимательно.
1: Я вас нет, прекрасно нет. Слушаю. Вы мне не грубите, вы мне в сыновья годитесь. Поймите меня правильно. Я прошел эту жизнь уже от начала до конца.
2: Послушайте, от послушайте, Майдана до пожалуйста. Во-первых, да. Я вас ни разу за все время обучения ребенка не видел, если вы на самом деле...
1: Как не видел? Я проходил к вам. Я проходил к вам. Это самое. Проходил я.
2: Значит, не звоните мне с неизвестного номера. Позвоните,
1: что есть. Значит, что это у вас определяется так, что неизвестно. У меня-то все известно. Тут
2: нет,
1: номер,
2: у меня все нормально определяется.
1: Ну и честно, да. В чем вопрос? Вы мне скажите, что значит метод воспитания чипалах? Что это значит еще за метод такой? Чипалах. Да?
2: О чем вы сейчас говорите? Подождите. А ребенок учился столько лет. Сколько времени прошло, вы мне сейчас о чем-то говорите. Он приходит в школу, нормально со мной разговаривает. Во-первых, никакие чипалахи ему никто не давал.
1: Ну а что это такое было, чипалахи? Вы мне хоть пенсионеру объясните русским языком, что такое провести чипалах?
2: Чипалах – это подзатыльник. Вы мне это слово сказали, почему я вам объясняю?
1: Вот оно, да, значит. Я вас прекрасно думаю, что он ходит постоянно, голову пригинает. А? Я вас понял.
2: А я не знаю, почему он у вас пригинается.
1: Я постоянно ходит Кизару. Кизару слушает рэп, вот этот рэп направление, хип-хоп, мариншеры и пригинается постоянно, когда я рядом. Я понял.
2: Пропустите, я вас я прошу прощения, вы сейчас, спустя 9 лет обучения ребенка и выпуска его из школы, почему только сейчас решили позвонить мне? Пообщаться.
1: Да потому что это самое. Он когда вот окончил уже, да, вот, вот это
2: когда
1: учебное
2: заведение. Когда ваш внук, благодаря которому меня знали все участковые в районе Куролесово, почему вы за это не думали?
1: А в смысле, как это знали? В смысле, он самый примерный ученик, он самый лучший в классе. Он самый лучший, у него успеваемость лучше всех была в классе. Отличник у меня, да, золотую медаль, чтобы красный диплом.
2: Я понял вас. Хорошо, до свидания.
1: Да. Не понял? А ну-ка, объяснись немедленно. Алло. Я вас не слышу. Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну... Сигарету.
3: Масло, нехуевое масло. Масло, олейна, масло, оливье.
4: Будь ласка, перевірте можливість використання даної послуги.
1: Чого?
4: За додаткову інформацію.
1: Якою, бля? Рідь. О.
5: Алло.
6: Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Я прошу прощения за беспокойство. Я по объявлению вот увидел юбка женская. Таня, да, правильно?
5: Да, да.
6: Таня, скажите, пожалуйста, Татьяна, а вот и женская эта юбка, она в наличии, да, правильно? Могу приобрести ее?
5: Да, да. Да, конечно.
6: Ну, то есть это, в принципе, можно, да, там, завтра, да, там, как после обеда встретиться и...
5: Конечно, конечно. А какая? Вот та, что самая первая, да?
6: Ну, вот которая, она такая прям зеленая. Она зеленая, вот кожа в цвет юбки, вот не, кожа, вставки кожи, нет, вот она... состояние новое.
5: Она не зеленая, она черная.
6: А, ну да.
5: Может, фотку не передала.
6: Ну вот, состояние новое, правильно?
5: Да, да.
6: А вот а какая вот цена? Тут просто не указана цена, вот.
5: А, я просто на одну так за гривен. Что?
6: Ага, ой, извините, я вот пока листал фотографии, что-то вот смотрел, да, вот это, тут что-то мне показалось, это самое, она, ну, как вообще новая, да, в идеале, точно, ну.
5: Конечно.
6: А то я вот, Татьяна, но я вот... Татьяна, я вот смотрю, листаю, вот на второе фото, как будто
7: резиновая
6: бы капельки...
7: Резиновая женщина с пожилыми спермолокасами,
6: да, как будто
7: мукой.
6: Бы какие-то эти самые, ну, извините, конечно, капельки мужского семени присутствуют. Или, может, так отсвечивает?
5: А, господи, да, я уже просто давно не смотрела.
6: Да, может быть, вот
5: нет,
6: мой...
5: Нет, она просто на меня маленькая.
6: Ага.
5: Уже давно она висит в шкафу, не ношенная.
6: Да, ну а то есть
5: может,
6: факт...
5: Может, фото просто не передать. Если
6: да,
5: что,
6: наверное, да.
5: Давайте, я вам завтра по-новому сделаю фото.
6: Да, ну может просто, ну мы полностью, можно полностью исключить факт того, что на ней присутствует мужское семя, правильно?
5: Да, и конечно, вы что, господи, я... Просто она уже висит много лет, она на меня очень маленькая.
6: Ага. Главное, чтобы, как говорится, просто вы извините меня за такие вопросы, Татьяна. Я уже неоднократно
5: ничего.
6: Приобретал...
5: Я пересмотрю, если что, заменю фото, чтобы вопросы такие...
6: Да, я просто как-то купил тоже здесь на сайте себе, ну, эту самую, ну, женское это нижнее белье. И вы знаете, уж извините, оно пришло мне все в сперме.
5: Ой-ой-ой, да вы что, я вообще такое не понимаю, как можно ношенное выставлять.
6: Да, ну да, я согласен с вами. Главное, чтобы не было спермы, вообще... и тогда пойдет процесс продажи.
5: Конечно, ой, да вы что, ой, боже мой. Вот я пересмотрю, если что, я перейду.
6: Ну, хорошо. Ну, давайте я вам тогда завтра позвоню в обед, да?
5: Если заинтересовались. Да.
6: А она точно черная?
5: Черная, просто фото не передал.
6: Да, просто и вот фото, как черный. У вас, знаете, на фото как зеленое, и как будто все в сперме забрызгано.
5: Да.
6: Ну как ладно, хорошо, я вам завтра перезвоню тогда.
5: Завтра.
6: Да, я завтра вам позвоню.
5: Хорошо. Я как раз тут переписываюсь, и как раз вы позвонили.
6: Ну хорошо, спасибо, я вам завтра хорошо. Наберу. До свидания, Татьяна.
5: И вам спасибо.
6: Спасибо,
5: до свидания.
6: Хорошо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, блядь, сука.
8: Ты подскажите.
9: На Б.
8: На Б, на Б, бомж. Дед бомж у меня.
9: Что неверно?
8: Я знаю, Боров.
9: Здравствуйте, компания Акада Телеком. Меня зовут Анна.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно, да, узнать, почему нет интернета у меня?
9: Да, конечно, номер договора либо адрес, назовите ваш.
8: Да, пожалуйста, можно узнать, потому что у меня сейчас перестало работать интернет, и я играю в игру.
9: Я поняла, номер договора либо адрес, назовите.
8: Номер договора, да. Сейчас. Номер, да, 141, там какие цифры вот в начале я взял у дедушки в листок?
9: Там должно быть 8 цифр указано, это лицевой счет.
8: Да, 14, 2 восьмерки.
9: Угу.
8: Одна двойка. Нет, две двойки. Один четырнадцать, две восьмерки, две двойки, восьмерка. Один три, тринадцать, 37.
9: Так, вы сейчас назвали очень много цифр. Может быть, давайте лучше по адресу?
8: Какой у вас адрес? Нет, помню. Вот как много? 8 цифр, вот я тут почитала.
9: Так, нет, вы сейчас назвали, то есть уже более 10.
8: Нет. 4,
9: может
8: 1,
9: быть, давайте
8: 4,
9: лучше по адресу?
8: Нет. 1, 14. 14, 2 восьмерки, 2 двойки, восьмерка. 1 в конце.
9: Так, вот все, больше никаких цифр нет?
8: Нет, больше нету. 8.
9: Давали больше. Сейчас тогда одну минуту, пожалуйста.
8: Да, вас как зовут?
9: Меня зовут Анна, но, к сожалению, по такому номеру договора не удается найти.
8: Анна, да.
9: Вы сейчас позвонили. Вы позвонили в компанию Акада
8: Телеком. Я знаю, позвонила. Уже звонила. Мне просто сейчас друзья ждут. У нас тут клановые войны. Собрались мы. Майнкрафт.
9: По данному номеру договора, к сожалению, дается найти.
8: Нету,
9: быть,
8: да.
9: Может,
8: а как
9: адрес?
8: Посмотреть
9: Нет.
8: правильно? У меня вот адрес Москва. И в Москве
9: Москва,
8: мы живем.
9: Улица.
8: Мы на Москву, прям Москва в центре Москвы у нас прям мы живем все.
9: Для того, чтобы я могла
8: я
9: проверить
8: информацию... Я понял. У вас как, вот, Катенька, Анна. Да, за Катюшу?
9: Меня зовут Анна.
8: Анна, не важно, Анночка. Меня маму так звали. Жалко ее, конечно. Так. Ну, вам адрес надо полностью, да, и квартиру сказать. Вы никому это не скажете, да? Это можно говорить?
9: Да, конечно. У нас информация уже есть. Просто для подтверждения нужно ее озвучить, чтобы я увидела сам договор.
8: Да,
9: который
8: сам
9: идет
8: договор.
9: По этому адресу. Слушай, какой адрес?
8: Хорошо, тогда я вам называю все как... Ну, только маме, если мама позвонит, ничего не говорите. Она запрещает мне ночью играть. Улица
9: Хорошо,
8: Тверская.
9: Так, Тверская? Дом.
8: Да. Тверская, да, улица.
9: Номер дома?
8: У меня номер? Мобильного?
9: Да. Номер дома.
8: Номер дома. Ну, вот где вот у нас дума тут государственная, где президент. Вот четвертый дом у нас.
9: Так, и номер квартиры ваш?
8: Угу. 54-я.
9: Так. На кого оформить договор?
8: На мою маму.
9: Так, ну здесь на мужчину оформить
8: да,
9: договор.
8: Да, значит,
9: может,
8: на папу.
9: На дедушку?
8: Или на дедушку. На дедушку,
10: Дедушка,
8: наверное.
10: Позвони Сергею. Продать огурцы.
9: На имя Сергея.
10: Гадюк,
8: да,
10: какого
8: да,
10: нормы?
8: Сережа.
10: 50 рублей,
8: да,
10: 79
8: дядя
10: миллиардов, 153 миллиона, 84.
9: Так, а фамилию знаете?
8: Это мой,
9: просто
8: это мой дедушка, дядя Сережа, да.
9: Просто этот договор, он сейчас заблокирован. То
8: как?
9: Есть тут услуги интернета нет. Он заблокирован еще 6 июля, поскольку закончились средства.
8: А как закончились? Как закончились? У меня нету даже денег.
9: К сожалению, данный договор заблокирован.
8: А можно его сейчас хотя бы на один день разблокировать?
9: Я могу его подключить, только если вы назовете полностью фамилию, имя, отчество, на кого оформить договор.
8: Нет,
9: мне нужно подтверждение.
8: Дедушка, я Майнкрафт хочу играть! Майнкрафт! Нас ждут клановые, на алмазы пошли! Алмазы пошли крафтить! Алмазы меня ждут! Включите, пожалуйста! Алмазы хочу, блин!
9: Если оформлен на вашего дедушку, скажите, как его зовут. Фамилия, имя, отчество. Я открою. Я, к сожалению, не понимаю, что вы говорите.
8: Я понимаю. Мне запрещают просто играть, когда, ну, сейчас каникулы, ночью нельзя играть. А вообще, когда я буду учиться, мне не дадут вообще поиграть, алмазы пособирать.
9: Помогите, пожалуйста, я не могу вам подключить, если вы не назовете хотя бы фамилию, имя, отчество.
8: Сережа, мой дедушка.
9: Ну, так, фамилию можете его назвать?
8: Да, это мой дедушка только. У него фамилия, знаете, какая? Жмышенко, да?
9: Нет такой фамилии.
8: Как нету? Это, наверное, по бабушке фамилия. Блин, а вы меня простите, мне просто 12 лет. Я вот такой вот мальчик, еще пока маленький. Так, значит, Петров.
9: Но поэтому я не могу активировать.
8: А почему не можете? А если мы никому не

0: букву, ну подскажите.
1: На Б.
0: На Б. На Б. Бомж. Дед бомж у меня. Алло.
1: Пожалуйста, уточните данные и перезвоните.
0: Сейчас, хорошо, я знаю. Борщевник.
1: Нет, все неверно.
0: Я знаю. Боров.
1: Нет.
0: Бориса Богданов, да, Сережа Богданов.
1: Нет, еще раз повторюсь, пожалуйста, уточните данные и перезвоните.
0: Подождите, а вас как зовут? Как я вам перезвоню?
1: Вы можете позвонить также в абонентскую службу.
0: Да вы там поднимите трубку больше. Вы застесняетесь меня.
1: Нет, что вы.
0: Вы меня будете стесняться, я знаю. Вы все вот так говорите, девочки. А потом меня стесняетесь.
1: Сейчас повторюсь, пожалуйста, уточните.
0: Вас как зовут? Скажите, пожалуйста.
1: Меня зовут Анна, но я с вами прощаюсь.
0: Анна, давайте с вами займемся сексом.
1: Всего вам доброго.
0: Я очень хорошо люблю это делать. По телеку видел, дрочить умею. Алло. Блять. Скотина, блядь. Гадость такая. Фу, блин.
2: Обращаем ваше внимание. Для улучшения качества обслуживания все разговоры со специалистами записываются.
3: Компания Акада, Ксения, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мне вот узнать по интернету, сколько там нужно, чтобы заработал интернет денег?
3: Назовите номер договора ваш.
0: Да, это я вот адрес давайте лучше, мне удобнее.
3: Давайте адрес.
0: Тверская улица 4, 54 квартира. Простите, что я так поздно вас побеспокоил. Просто
3: ничего,
0: очень.
3: На кого зарегистрирован договор?
0: На Сергея, на моего дедушку.
3: Хорошо. 630 рублей надо оплатить.
0: 630, да?
3: Да.
0: У нас там давно, да, наверное, отключен.
3: Ну, у вас, да, как я вижу, с июля. Ну, сначала, с 6 июля да. У вас отключен интернет.
0: Угу.
3: Вот, образовался небольшой долг за антенну, поэтому нужно оплатить 630 рублей.
0: За антенну,
3: потом,
0: да.
3: Потом ежемесячно 445 рублей будет у вас платеж.
0: Ну, я понимаю. А как можно так сделать, чтобы мне сегодня Майнкрафт поиграть? Я очень
3: нужно
0: хочу.
3: Оплатить услуги, чтобы поиграть.
0: Только да, только оплатить, а потом вы мне в интернет дадите вход, да?
3: Ну да, конечно, там как поступят деньги, интернет через 15 минут подключится.
0: Я понимаю. Мне просто меня ждут друзья, мы договорились там алмазы собирать.
3: Оплатите,
0: в Майнкрафте.
3: Пожалуйста, у вас все подключится.
0: В Майнкрафте алмазы собирать, у нас алмазные мечи крафтить.
3: Вы меня слышите?
0: Да. Меня Богдан
3: зовут. Оплатите и все. Оплачивайте, все заработает.
0: Да. А как оплачивать?
3: Через сайт можете
0: да,
3: оплатить.
0: Через сайт.
3: Сбербанк онлайн можете оплатить.
0: Я
3: заходите
0: понимаю.
3: На сайт,
0: А вы можете за меня заплатить?
3: Нет, к сожалению, не можем.
0: А почему? Я никому не скажу, правда.
3: Потому что у нас нет такой оплаты.
0: У меня просто дедушка очень злой, он запрещает по ночам играть.
3: Я понимаю.
0: Он в танки играет. Он только в танки играет и пиво пьет. Он плохой.
3: Уважаемый абонент, я сейчас закончу разговор в одностороннем порядке. Оплачивайте и играйте.
0: Ладно, я вас понял. А вас как зовут? Ксюша, да? Шлюха?
3: Ксения.
0: Ксюша. Вы очень красивая девочка.
3: Всего вам хорошего, до свидания.
0: Я с вами сексом бы занялся. Алло. Не понял, блин. Ай, блин. 630 рублей, блин. Откуда я их возьму? Откуда у меня столько денег? Я еще колпачков столько не поснимал, блин, с машин. Чтоб столько денег вам давать, блин. Один коп сейчас колпачки в цене упали по 100 рублей. Раньше по 200 продавали. Надо еще сейчас пойду оденусь, колпачки поснимаю. Посмотрим, может продам быстро и заплачу. Жесть. Ужасно, конечно, так.

отношение к нам, к абонентам, Сережам, блядь. Я Богдан, я Богом дам, меня Бог послал для добра. Я творю добро. Твори добро на всей земле. Твори добро на радость людям. Твори добро на всей земле. Твори добро на радость людям. Твори добро. Жесть. Да шо, блин? Я буду делать добро, я буду снимать колпачки с машин. А чё, блин, по-доброму возьму и сниму. Твори добро на всей земле, твори добро на радость людям. Эх, твори добро на всей земле, твори добро на радость людям. Эх, твори добро на всей земле, твори добро на радость людям. Всем привет, ребята. Я Богдан, я новый телерадиоведущий. Валера, это в прошлом, я новый.

0: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: Я уже поставил блокировку.
0: Компания «Когда», добрый вечер. Меня зовут Нина. Чем могу помочь?
1: Алло, Светлана, здравствуйте.
0: Здравствуйте, слушаю вас.
1: Здравствуйте. Да, я хочу узнать, у вас сегодня вообще нормально все с интернетом? Что-то у меня, ну, какие-то проблемы, видимо, не знаю. То ли у вас у всех там сегодня день такой, может, ремонт какой идет, нет?
0: А могли бы сказать номер договора, либо адрес, чтобы я проверила?
1: А, да, Светлана, сейчас, а там на какую цифру начинается, подскажите, пожалуйста.
0: Сложно сказать, это ваш договор, он может начинаться на любую цифру.
1: На любую цифру.
0: Либо номер договора, либо адрес, на котором вы находитесь.
1: Ага, ну хорошо, пишите, пожалуйста. Давайте попробуем по номеру. А, значит, 1-4.
0: 1-4.
1: Да, 8-8.
0: 8-8.
1: Да, 2-2.
0: Да.
1: Да, 2-8.
0: На чье имя договор?
1: Вот, ну, я не знаю, то может на супругу там стоит. Я просто здесь, ну, скажем, это самое. И у вас на какой фамилии там стоит, скажите, пожалуйста.
0: К сожалению, я вам не могу сказать. Скажите мне имя вашей супруги.
1: Ну, там это супруга или там, может быть, Валерия Берч, нет?
0: Нет.
1: Значит, ну, Ирина?
0: Нет. Давайте не будем гадать. Скажите мне адрес, по которому находится договор.
1: Да, давайте лучше так, потому что я ж не совсем... Я вот человек, вы меня простите, пожалуйста, Светлана. Я уже не совсем молодой, вы знаете, я пользуюсь интернетом и вот... пополнить эти самые, ну, заплатить коммунальные, это Алина может, не?
0: Нет, будьте любезны, да. Адрес скажите мне, пожалуйста, чтобы я проверила.
1: Да, пожалуйста, да, значит, ну, получается, Цветной, этот самый, метро Цветной бульвар.
0: Цветной бульвар? Нет, по этому номеру, то есть улица Цветной бульвар?
1: Ну да, да.
0: Дом?
1: Дом 7, первый корпус.
0: Нет, в доме 7 по Цветному бульвару нет корпуса.
1: Строение, ну, корпус строить, какая разница, строение первое.
0: Хорошо, квартира.
1: 27.
0: Простите, как я могу к вам обращаться?
1: Антон Павлович.
0: Антон Павлович, по улице Цветной бульвар, дом 7, квартира 27, в нашей компании договора нету.
1: Как нету? А куда все? Расторгнули, что ли?
0: Вы позвонили в компанию «Акада». Может,
1: ну, так
0: вы перепутали
1: «Акада», да.
0: Компании?
1: Да нет, все правильно, у меня ваша это «Авокадо». Ну.
0: Все верно, но просто по улице Цветной бульвар, дом 7, квартира 27, договора никогда не было.
1: А 54-я квартира?
0: 54-я или 27-я?
1: 54-я, посмотрите, и сейчас, да, вот это. Какая квартира тут у нас? По 54-я?
0: Нет, простите, 54-я тоже нету.
1: А куда она делась? У меня все уже, контракт закончен, да,
0: хорошо.
1: С вами?
0: Я боюсь, что вы просто адрес путаете. Еще раз повторяем адрес. Цветной бульвар, дом 7, квартира, да. 54. Нет. Так,
1: подождите, какой,
0: по
1: подождите,
0: адресу,
1: подождите.
0: Нету.
1: Вы какой сказали? Ну, Цветной бульвар. Цветной бульвар. Какой дом вы сказали?
0: Как вы сказали, дом 7.
1: Какой дом 7 я сказал? Дом у нас получается 11.
0: Будьте любезны, определитесь, пожалуйста, по какому адресу вам нужно уточнить услуги.
1: 11, строение 1.
0: Цветной бульвар, дом 11?
1: Да, строение 1.
0: Будьте любезны, уточните адрес и потом перезвоните, пожалуйста, еще раз. Потому что по адресу, который вы называете, договора нету.
1: Я не пойму, вы специально издеваетесь, да?
0: Один дом мы не обслуживаем.
1: Вы скажите, пожалуйста, вы со всеми пенсионерами в таком тоне, да, общаетесь? Алло.
0: Будьте любезны, определитесь, пожалуйста. Вы называете адрес, который мы не обслуживаем.
1: Я не пойму, вам вот это не знаю, вас там это самое, вас как чему-то мучат с пенсионером. Я войну прошел, вы вообще совесть у вас есть, скажите, Светлана? Вы можете посмотреть по это, номеру, который я вам про... Мне просто, я здесь живу на съемной квартире, вам про...
0: Номер, который вы мне диктуете, да. Там... Номер, да. Который вы мне продиктовали, не относится к Цветному бульвару.
1: Ну а какой там адрес? Я просто, может, пенсионер, просто я вам номер, мне дал хозяин квартиры, вот этот номер, сказал по нему позвонить, вы же меня простите. Он
0: хорошо.
1: Просто сейчас за
0: вы
1: рубежом.
0: Можете мне продиктовать тот адрес, где вы сейчас находитесь?
1: Ну я вот номер знаю, вот,
0: вот
1: этот.
0: Номер...
1: Москва, она большая, а я сам приезжий. Я приезжий, я на съемной квартире. Я вам номер даю.
0: Я понимаю. Да, скажите, ну... пожалуйста, на каком адресе вы сейчас находитесь?
1: Номер договора я вам продиктовал. Вот мне хозяин дал, сказал вот позвонить, узнать. Вы мне скажите, что там у нас с интернетом, уплачено, не уплачено.
0: Вы... Никаких проблем по адресу, который вы называете, нет, потому что услуги не подключены.
1: Нет, нет, вот по номеру я вам диктовал.
0: 1488228?
1: Да.
0: Услуги активны по этому договору?
1: Ну так, а можете
0: их,
1: пожалуйста?
0: Никаких проблем на адресе нет.
1: А можно их отключить, пожалуйста?
0: Нет. Отключить их нельзя. Отключить договор может только владелец договора.
1: Да, а кто там владелец?
0: Либо владелец договора, либо владелец квартиры. Другой человек не может отключить.
1: Ну, хотя бы, не знаю, на день остановить, на два, потому что у нас сейчас мы что-то приезжаем.
0: Нет, к сожалению, это невозможно.
1: Ну, сколько там скорости?
0: Это невозможно.
1: Ну, там все нормально? То есть он все работает у нас, там функционирует,
0: все работает, да?
1: Да. А скорость какая?
0: Услуги работают.
1: Скорость какая там у нас?
0: Извините, но вам, так как вы не владелец договора, такую информацию я предоставить не смогу.
1: Вы меня простите,
0: еще чем-то
1: пожалуйста.
0: Могу помочь?
1: Ну, скажите, хоть какой там
0: я
1: адрес
0: стоит? Я вас прекрасно
1: стоит.
0: Понимаю, какой но я там? не смогу вам сказать адрес по номеру
1: договора. Ну, фамилию тогда скажите, чтобы я точно сейчас хозяину напишу смс-сообщение, чтобы он мне сказал все.
0: К сожалению, такую информацию я вам предоставить тоже не смогу.
1: Ну, хорошо, какое имя там тогда, скажите, я вот, чтобы он тоже понимал, что человек там не молодой, уже тоже на пенсии он.
0: Я вас прекрасно понимаю, но эту информацию должны вы мне предоставить, а не я вам.
1: А мне хотя бы имя, я просто сейчас, если, поймите, там люди пенсионеры, по 80 лет уже, внук подсадил.
0: Я вас прекрасно понимаю, но можно просто перезагрузить оборудование по номеру договора, услуги работают.
1: Ну а имя хоть скажите,
0: другую информацию я вам...
1: Поймите меня правильно,
0: Светлана. К сожалению, у меня нет, я вас прекрасно понимаю. Да. Но
1: Светлана,
0: я вам не могу предоставить контактные данные по номеру договора.
1: Я сейчас все расскажу. Светлана, поймите меня правильно. У меня покойная жена, Люба там, да, наверное, она все уже нету. И у меня внук, наверное, зараза, он без ведома подсоединил. Я бы хотел узнать, на какую, чтобы я знал информацию, что там у нас. Мне просто очень... Вы меня поймите,
0: пожалуйста.
1: Когда
0: вы можете подъехать в...
1: Мне очень, я пенсионер, я понимаю, я инвалид, вы меня простите, конечно, ну хотя бы я должен знать информацию, мне не с меня деньги списывают, а куда они уходят, пенсия моя, ну хоть скажите, на какого человека, чтобы я знал, кому обращаться, чтобы он поехал, все, разобрался там, спросите, ну пожалуйста, а, Светлана. Ну, пожалуйста, скажите, хоть, чтобы я знал хоть имя хотя бы.
0: К сожалению, я не имею права называть вам имя. Владелец договора может подъехать в офис с документами, и ему дадут всю информацию.
1: Господи, ну что,
0: если это
1: так...
0: владелец квартиры, он также подъезжает в офис, предоставляет документы.
1: Документы.
0: О том, что он владелец квартиры.
1: Да, понимаете, внук, он забрал все документы и паспорт забрал у меня, у пенсионера, и уехал. А мне надо знать, чтоб мне деньги не списывались, мне за коммунальные нечем платить, у меня внук все украл на снюс.
0: Обратитесь в милицию.
1: Вы мне
0: милиция
1: скажите,
0: вам поможет в данном
1: имя
0: моменте.
1: Какое там хоть?
0: К сожалению, я не могу вам назвать имени.
1: Светлана, ну отключите его, да и все.
0: Если вы владелец договора... Будьте любезны, поймите, пожалуйста, распоряжаться договором может только владелец квартиры, либо владелец договора.
1: Вот
0: другие
1: вы,
0: люди
1: вот
0: не могут распоряжаться договором.
1: Вот вы бессердечно. Вот у вас есть вообще старые родственники? Скажите, вот бессердечно вы... Я не знаю, как мне с вами вот еще, я не знаю, куда обращаться.
0: Вам нужно просто подъехать в офис и решить вопросы в офисе.
1: Так я не знаю, к кому мне, а если я подъеду, не на меня оформила, ну как мне быть, деньги-то списываются, я пенсионер, 83-й год уже, принцесса, ну...
0: Если договор не на ваше имя, то деньги не будут списываться с вашего счета.
1: Так оно куда-то там, я не с моего, меня с пенсии забирает внук, я ж не знаю, чтобы мне отключить, он уехал. Со всеми бумагами.
0: Обратитесь в Сбербанк и закройте все действия по вашему пенсионному счету.
1: Вы мне скажите, хоть на кого там оформлено?
0: Я вам не смогу предоставить. Давайте
1: Марина.
0: Будем...
1: На Марину, да. На Марину. Марина.
0: Нет. Нет, не Марина.
1: Ну, Анастасия, значит,
0: если у вас
1: да.
0: есть, возник...
1: Настя.
0: Нет.
1: Ты. Оксана.
0: Вы будете перечислять все имена, которые знаете?
1: Да и у меня
0: так
1: много.
0: Я вам в любом
1: у меня
0: случае
1: дочка.
0: Предоставить информацию.
1: У меня дочерей много. Наташа, да?
0: Нет, к сожалению, нет. Наш с вами разговор ходит по кругу.
1: Елена.
0: Еще раз объясняю. Предоставить информацию по договору я вам не смогу. Подъезжайте
1: вас,
0: в офис,
1: а вас как зовут? Вас как зовут?
0: Наш разговор с вами ходит по кругу.
1: Я
0: к сожалению,
1: понял.
0: Не смогу предоставить вам более подробную информацию.
1: Вы, пожалуйста, спасибо. Меня выслушайте, Светлана. Зараза какая. Сейчас будем еще звонить. Может, нормально как это возьмет? Помоложе.
3: Обращаем ваше внимание. Для улучшения качества обслуживания все разговоры со специалистами записываются.
4: Компания «Акада», Ксения, здравствуйте, чем могу помочь?
1: Здравствуйте, Ксения, Светлана, не слышал. Вы меня простите, я пенсионер, если что. «Авокадо Телеком», да?
4: Да.
1: Значит, «Авокадо Телеком», мне надо узнать по номеру договора, значит, можно, сейчас у меня цифры, я вам диктую, вы пишете, да?
4: Ага, да.
1: 1-4.
4: Угу.
1: 2-8.
4: Угу.
1: 2-2.
4: Угу.
1: 8.
4: На кого зарегистрирован договор?
1: Ну, там это самое, нас с эту внучку мою, у меня их 6, я, честно сказать, пенсионер, уж не знаю, хоть имя, как кто там, Диана?
4: Елена указана.
1: А, Елена, о, Еленочка, угу. Моя, со старшенькая моя, вот.
4: Хорошо, я слушаю.
1: Вот, да я хотел узнать, у меня там, чего там вообще, там вроде у нас активно все работает, да?
4: Да. Да, активно работать должно.
1: А работает, да, значит. А скорость там у нас
4: не работает
1: что-то? Не, ну просто у нас были перебои, я не знаю, может что-то у нас там по неуплате, то мне коммунальные платите. Вот, я просто еще хотел узнать, мы вот сейчас вылетаем скоро, аэропорт вылет. Можно как-то приостановить доступ на, там, не знаю, там вообще есть функция такая?
4: Можно. Да, заблокировать можно, но блокировка возможна только с 1-го числа.
1: А, с 1-го. Ну, с 1-го числа по 3-е так можно будет отключить, потому что я боюсь, что там
4: конечно.
1: Кто-то у нас будет пользоваться, у нас тут всякие молодежь лазит по подъездам.
4: Угу. Хорошо, я могу, да, заблокировать с 1 января, а потом вы нам просто перезвоните, пожалуйста, когда вам потребуется интернет, и мы подключим.
1: Да, ну, добренько, хорошо, Света. Ой, извините, как у вас там есть?
4: Ксения.
1: Угу. Ой, красивое имя. У меня так жену звали. Ну, ничего страшного. Была и не была. Ладненько. Хорошо, спасибо.
4: Спасибо и вам.
1: Угу. До свидания.
4: Всего доброго.
1: До свидания.
4: До свидания.
1: Вот она, сука, да, блядь! девочки, я говорю, надо помоложе искать, а молоденькие любят таких, как я, озорных пенсионеров. Да, сука! Да, я. Не, ну а чё у них номер договора 1488-228? Так нельзя, блядь.

0: Ладно, я сейчас позвоню, скажу, я передумал. Не отключайтесь 1 числа, блядь.
1: Обращаем ваше внимание. Для улучшения качества обслуживания все разговоры со специалистами записываются.
2: Компания «Акада», Ксения, здравствуйте, чем могу помочь?
3: Алло, Ксюша, я это вам, да, звонил только что.
2: Угу.
3: Да, да, вот по поводу Елена 488-248. Там у нас стоит, да, блокировка с первого?
2: Я уже поставила блокировку, да.
3: Да, да, я понял. Можно отменить? Извините, пожалуйста, вот я сейчас меня поругали, тут внуки сказали, у них тут скачиваются эти самые какие-то видео, ролики.
2: Так я вам только с 1 числа блокировку поставила.
3: Я понимаю, вот у них как раз таки с 1 у них все вот это работает, будет, скачка идет, у них
2: эротические. Так отменяем блокировку, да?
3: Да, у них эротические эти самые контенты, они, оказывается, снимают видео на бомбикам все там. А все это в интернете, да, эротику.
2: Я отключила блокировку.
3: Ну все, да, Ксения, спасибо, я вас люблю, вы прекрасная.
2: Спасибо, всего доброго. До свидания.
3: До свидания.
0: Я уже поставила блокировку. Я уже поставила блокировку, бля. Я хуй запаникал. А прикинь, там танкист живет. Танкист нахуй с 1 числа идет, блядь, в отпуск, нахуй, у него нет интернета, бля. Он звонит, что за хуйня, бля. А я там отключили, нахуй, дебилу, бля.
4: Ну когда уже, блин, играть начнем?
5: Богдан, все нормально? Более.
6: Привет, ребят, что надо?
7: Всем привет.
4: Привет, а мы когда играть начнем уже, мужчины?
6: О, ясно, удачи вам.
4: Я хочу поиграть уже, мужчины, заводите технику.
8: Я пересоздаю, давайте.
4: Я хочу играть, эй, пидоры, поехали воевать, блин.
6: Нужно.
4: Пидорасы тупые, мы поедем в бой или не поедем, блин? Алло, едем. Дурачки вонючие, блин. Почему вы все такие конченые? Мне позвать папу, чтобы он вам пизды дал, а? Я сейчас папу позову, он вам нахуярит, блин, долбоёбинам, блин. Тупорылые. Блин, голос пенится, как будто реально пена вливается. На голос пенчик текет. Капец, блин. Запенился весь. Ебать. Боже.
9: Но у нас в Украине есть такая, типа, блядь, штука, когда...
10: Дорогой, Бодя.
9: Ну, типа, скажи, привет, брат. Что я люблю, а тут у нас говорят, типа, блядь...
4: Алина, ты шлюха.
9: Вот так.
4: А, да, ты заебал. Что ты пиздишь, блин? Что ты пиздишь? Что ты там пиздишь сейчас, блин?
8: Пиздят менты, радио и ты, нахуй. А тут люди разговаривают.
4: Я сейчас позову папу, он тебе насыт на лицо, уёбище, блин.
9: Опа. Ой, блядь, начинается.
8: Да ну нахуй.
11: Тебе уши надо дорвать.
8: Откуда взялся изначально?
9: Тихо. Это кто? Телепузик, все. Давай не будем с ним ругаться, просто мы его выгоним и все. Все. Все, ребят, что вы с ним ругаетесь? 19.90, блин. Че у тебя? Там?
12: Да а это не телепузик, я говорил, что у меня елка есть.
9: У кого елка есть?
4: У меня.
9: Нам елка. Да иди нахуй, блядь.
4: У меня, короче, папа, блин, хотел меня присунуть, когда я спал. Прикиньте, блин,
9: думаю. Ага.
12: Это верхний был.
8: Это ж прикинь, это так ребенка научить надо, блядь. Это пиздец полный.
13: Подожди. Здорово.
4: Я могу позвать своего папу, он вам пизды даст. Наебашить хуйло нам, блин.
9: Ебать.
11: Он тебе писал, что тебя
8: взял. Он тебе на шишку чуть не кинул, а ты папу позови.
7: Все катимся люди, куда мы все катимся?
8: Ты пиздец, я в ахуе просто.
9: Бля, давай, набирай мангуст, время идет. Подожди,
8: давайте,
9: подожди,
8: я не... Доброго, ребят.
9: Блядь, есть ситуация, просто... блядь, я не могу понять, это
7: твоё. Брать.
4: Боже, я вам сейчас дам писюн, понюхать, урода.
10: Тебе полностью запакованную скину.
7: Да сам нюхай свой писюн, ты.
12: Я чеченец.
9: Аллах.
13: Детчик, мне личные сообщения ВКонтакте, я закинул тебе
11: ссылку на Google Drive.
13: Там русская версия 2021 года.
7: Самое
13: последнее обновление от апреля этого года.
11: Похоже, дивиденка зашел.
13: Скринку установки.
9: Стой, подожди.
4: У меня, блин, сестра, у меня сестра показывала мне письку, а я ее понюхал, когда она спала.
9: Смотри, подожди, ребят.
4: Я хочу пёрнуть сюда, в танки, можно? Я пёрнул. Боже, как же сильно пёрнул.
14: Чё, кэп возьмёшь?
4: Нахуй ты нужен, дурак? Сиди, пожалуйста, сам там играй, урёбище, блин. Хочешь, я тебе пизды дам?
14: Отстань.
4: Пойдём за школой побазарим, говно.
15: Мразь.
16: Дискорд есть?
4: Пойдем за школой поговорим, дурак. Пойдем за школой побазарим.
15: Богдана никто не любит, да?
14: Кэп, мне 1500 на лище.
4: Да мне пугу, пойдем за школу попиздимся, блин, на ешак.
14: Че, Кэп, надо?
4: Урод вонючий, блин, я сильнее тебя, запомни, я главный в классе. Меня Богдан
14: молодец.
4: Зовут.
15: Богдана никто не любит.
4: Я даже старшаков пиздю, блин, лопал.
15: Богдана никто не любит.
14: Кэп, так чё, нужен лист? 1500
4: на лист. А нахуй ты нужен, если ты лох?
14: Золотая лига.
4: Да хоть, блядь, платиновая, пошёл нахуй.

0: Привет всем. Блять, какие-то танкисты стали все, ну, неразговорчивые, наверное, боятся всех стали, блин. Не общаются. Пиздец, куда не зайдешь, они молчат, блин. А там, где разговаривают, всякие бомжи приходят и звуки включают, блин. Здравствуйте. Может, у них на сайте написано?
1: Привет.
0: Привет, как тебя зовут?
1: А тебя как зовут?
0: Меня зовут Богдан.
1: А меня Денис.
0: Да мне как-то плевать, как тебя зовут. Хочешь, пизды дам. А?
1: Да, хочу. Землю взяли на Прохоровке. И на нас по территории там нападал этот клан Спартаки, короче.
0: Да
1: Полтора
0: не
1: хейла где-то у них
0: пизди
1: было.
0: там, блядь,
1: Ну, у
0: не
1: нас мы там
0: пизди,
1: в прошлом
0: блядь,
1: ГК
0: не
1: специально сливали в
0: то.
1: унитаз, там до
0: Да, я
1: 900
0: помню, как
1: слили.
0: на Прохоровке мы им пизды дали, блин.
1: Господи, можно микрофон убавить, а?
0: Тебе что-то не нравится, говно?
1: И микрофон громкий. Почему говно сразу?
0: Я сейчас папу
1: Так.
0: позову, блин, он тебе пизды даст.
1: Так,
0: Вот, не
1: добираем.
0: включили.
1: Да, вот, сейчас, парни, давайте я добавлю, все такие
0: Да.
1: интриги.
0: Командир, меня
1: Ай,
0: слышишь?
1: блин.
0: Скажи. Командир, пидорас.
2: А, это тот, который заходит и мешает всем?
3: Да и ребята,
1: Угу.
3: бота, да. Он уже неделю бегает, блядь.
2: Поменяйте
3: Командир,
2: ребенку подгузники.
0: да командир данной
2: Миры
0: команды
2: несут
0: пидорас.
2: зло! Они сводят вас с ума!
1: Так, парни, ну что, все добавились?
0: Да нахуй ты нужен мне добавлять тебя, хуило тупое.
2: Ахмат,
1: Ахмат,
2: мы
1: командир!
2: победим! Россия,
1: Россия,
2: мощь! Ахмат, сила!
0: а? Боже, я отходила, что там крикнули, не услышала я. Мальчики, привет.
3: Здорово.
0: Кого набираете?
2: За глюк?
3: Угу.
2: Никого.
0: Можете меня взять? Возьмите, пожалуйста, Бураска.
2: Это за глюк?
0: А?
2: Чё так?
3: Так а ты открой и закрой снова.
0: Закни рот, шлюха тупая.
3: Ой-ой. Ой-ой.
4: Мяу, гад, за танкистом будет.
2: Ого себе.
0: Да, будет сейчас. Сейчас, сейчас будет.
2: Где этот петушара малолетний?
3: Я помню, когда играла без клана, ты же заходишь, разное бывает. Дебилы и нормальные.
0: Да. Нормальных
3: После
0: танков не
3: этого я
0: бывает.
3: уже думаю, когда же все эти вот испарятся, вот эти чудовища, которые заходят и орут и
0: Нормальных людей
3: кричат
0: в танках не
3: зло.
0: бывает, только
3: И
0: пидоры.
3: я так поняла, надо смириться. Никогда.
0: Конечно, никогда. Это же игра для пидорасов.
2: Где он?
3: Я не знаю.
0: Тут ни одного мужчины в
4: А
0: танках
4: кто
0: нет,
4: такой
0: одни
4: Денис?
0: конченые долбоебы.
2: Чисто
1: Ты странный.
2: Что это за херня?
0: Сейчас я
2: Где
0: папу
2: тут такие
0: позову, он
2: тип?
0: вам всем пизды даст и шакам, блин, конченые.
2: Да. Твой папа будет сосать, как ты.
0: Это игра создана для пидораса. Вот это каждый из них, кто мужчина типа. Он даже в армии не был, он уёбище.
2: Я был в армии, урод, ты кончен.
0: Да, где ты был? Мой папа знаешь, где был, блин? Тебе даже не снилось, говно.
2: А мне на сраге твой папа был разом с тобой.
0: Мой папа тебе
2: Но
0: пизды
2: такого,
0: бы дал,
2: такого,
0: и шакам
2: такого. Такого
0: наебашил. Да ты
2: урода.
1: позови его,
2: Такого.
1: позови сюда, позови папу сюда, позови.
0: Я сейчас позову.
1: Зови.
0: Папа!
1: Давай,
0: Папа,
1: давай,
0: иди сюда.
1: давай, зови.
0: Папа, иди сюда, тут хуйло быкует. Иди сюда. Сейчас, сейчас,
1: Давай,
0: позову.
1: давай, давай, давай, давай, зови, зови. Ну, где ты?
2: Где твой
0: Блять,
2: петушиный
0: пидорас
2: папа?
0: там нахуй заебал, блять, меня, а? Чё тебе надо?
5: Ты надо, ты бычара.
0: Папа,
5: ты бычара ебаный.
0: Папа, я не хочу, потому что меня обзывают, блин. Меня называют там плохо, блин. Можешь поговорить, пожалуйста, блин? Пожалуйста, папа, поговори с ними.
6: Да где ты нахуй,
4: запускай,
6: сука?
4: Запускай пылесос.
6: Пидорас,
4: и выпускай пен.
7: Ай, дурачок.
6: Заебал ты, блядь, пидор. Дай поспать, нахуй. Мне на работу с утра, блядь.
0: Блин. Мой папа, блин, отошел, его нету. Мой папа отошел. Я потом позову его, хорошо? Козлы. Долбоебы. Шо, сука, заткнулись? Страшно стало, да? Я сейчас, блин, еще позову его. Таких, нахуй, пиздол даст вам говну. Шинки вам спустят, долбоеби нам, блин. А? Шо, блядь? Ага, блядь. Блин, запусти полицию.
7: Ну, пятый, отлично. Так. Я не вижу.
8: О май гарбо.
7: Ты не понимаешь, что это?
8: Ай, блядь!
9: Пора! Пора!
8: Ай, блядь! Ай, блядь! Ой-ой-ой! Блядь, присосалась! Ой-ой-ой, блядь!
5: Да-да, и шаги такие, блядь!
8: О боже! Давай, давай, Света! Давай, Света, давай! Давай, давай, Света! Света, давай, вытаскивай! Давай, Света, выдавливай все с меня! Давай, опустоши меня!
7: Да,
10: вы хрюкаете.
7: Так, я понял. Так, парни. Это было очень
10: плохо. Ты меня заберешь, нет?
7: Да, да, да, забирай.
10: Зря вы хрюкаете.
5: Дед, дед, привет, дед!
8: Да пошел ты нахуй. Здорово,
11: народ. Парни, кто хочет, чтобы у вас в чате не кричало, слушайте, найдите, заходил, я
5: засу... Дед, иди нахуй, и бандалчика с собой возьми.
11: Бом.
6: Всякие дауны заходят с потока. Реально, блядь, конченые, блядь, уроды, блядь, мешают общаться с великими танкистами. То включают музыку, то, блядь, просто ебальники свои открывают. Вообще, бред, блядь, нахуя, сука,
7: кусок, ебаные. Кусок говна, что тебе нужно.
6: Это ты сейчас кому пизданул, сын матери, попуск, слабость, женщина? А? Школьники, бля, кто же еще?

0: Здравствуйте. Бля, они вообще какие-то неактивные. Да мне похуй, кто тебе нужен. Пошел ты нахуй.
1: Алёша, бля.
2: КПЗ.
0: Как, сука, печально, блядь, слушать вас, ебать, слабость ебаная. Я бы вам всем бы, блядь, нахуярил, блядь. Чисто дал бы пососать хуй. Пидорасы, блядь. Вы никто. Вы даже не мужчины, вы не воины. Один я Андрей. Здесь нахуй самец, блядь.
3: Бля, дед, позови пениса, заебал.
4: 44 нужна, рога.
0: Да мне похуй, что тебе надо, ебать. Давай, сука, выскочим, я тебе хуйлокок нахуярю, ебать.
3: Пениса, позови из-под столика, заебал.
0: Боже, блядь.
4: Ростик есть у кого?
0: Да иди ты нахуй со своим ростиком, долбоёб ебаный. Твой танк ебут, а ты ростика ищешь. Ты долбоёб, что ли?
3: Пенис Детров.
0: Боже, блядь, иди ты нахуй, заебался своим пенисом, дебил, блядь. А?
3: Танька, давай меня это...
0: Какого-то пениса, блядь, ищет, я вообще не понимаю. Здравствуйте! Здравствуйте! Очередь. Да, да, набор осуществляется или нет?
5: У него там Ростелеком есть вот.
0: Набор вообще осуществляете или нет?
6: Блять, сейчас я пересдам.
0: Ебать, я ебальник расхуярит, чучело.
7: Дедушка, блять,
6: угомонись. Это покатать. Пиздец, это новую комнату надо.
0: Я вам могу нахуярить сейчас прям быстренько, блять, по щелчку данысь нахуй.
7: Блять, дед, съеби нахуй отсюда, пожалуйста.
8: Дай поиграй, чел, дай нам покатать.
0: Да я вам сейчас пиздюлей всем дам, блять, и шакам нахуй с танка повыкидываю нахуй на пол, блять, и танки нахуй, блять, на металл поздаю, блять, и хуи сосите, блять, чмошники, блять.
8: Давай покатайся.
7: Дедушка, блядь, дай покатать, отъебись ты, блядь, от нас. Вы заебали с этими багами своими.
0: Да, да, да, нахуй покатаешь на моем хуне, чего?
7: Блядь, дед, ну заебал, ну иди съебись, мы твои подписчики, давай, пиздуй.
0: Да, да, да, блядь, были подписчики.
9: Блядь, надо найти этого придурка, блядь, который катает.
10: Ищи меня.
0: Если бы были подписчики, донатик бы был деду. А так нету, не считается. Есть у вас желание пососать хуйца?
11: Бля, что за хуйня?
12: Бери соси, ну.
0: Я что могу дать всем писюн пососать.
13: А ты отряд закрыл?
12: Реально такой, да? На словах только, да?
0: Ебать, а ты откуда? Давай побазарим об этом. Давай.
13: Бля, такие взрослые мужики.
12: Я тебе нахуй не нужен.
0: Да потому что я мужчина нахуй, а ты шелуха ебаная. Я воин, а ты никто, блядь, женщина.
12: Если ты воин, ты будешь базарить, да?
0: Слышишь ты, блядь, ты откуда нахуй, ебаный? Ебальник, сука, закрой, чмо ебаное. Закрой рот свой нахуй, чмо ебаное. Будь так мужчина, сука. Я, блядь, воин, я мужчина нахуй, ты тряпка.
13: А чем ты можешь доказать?
0: Ебать, ты в армии служил?
13: Да.
9: Мяу. Мяу.
14: Всем привет.
9: Мяу. Ты животное тупое.
15: Всем привет.
9: Мяу.
14: Ты кто, блядь?
9: Мяу.
14: Комнату пересоздавай.
9: Мяу.
14: Давайте. Давайте я заново создам.

0: Не слышу.
1: Я тут.
0: Да мне похуй, хоть там, хоть тут, иди нахуй, бля, в обе стороны.

0: Ладно, я заново создам. Команда пидорасов, бля.
1: Все, короче, взломали бан.
0: О, привет, Зая. Не хочешь посекситься, подтереться письками?
1: Создавай свою комнату.
2: Не хочешь нахуй пойти, долбоеб? Это моя комната вообще-то, бля.
0: Да. Комната-то твоя, тёлку ебал эту я.
2: Так я ее ебать буду, дружище, нахуй.
0: Да не, я давно её выебал.
2: Кого ты выебал? Я ее ебал, дружище, давно, нахуй.
0: Да не, я ебал. Я кончил на нее.
2: Спорим, что я первый кончил?
1: Уж пересоздай комнату, он так...
3: Созыв.
2: Да, куда, блядь? Конечно же, на писечку, нежно, блядь.
0: А я в писечку.
2: Кончил после меня, ты, получается, попущенный, что ли, или что, я не понимаю.
0: Блядь, я обкончал ее с ног до головы, бля, буду.
2: Кончил на мою кончу, блядь. Это что за хуйня такая, дружище,
0: ебать,
2: блядь.
0: Нихуя, нахуй. Я кончил на нее, потом и на тебя попал, брыснул, чвырнул, чисто, блядь.
2: Просто поел педик, блядь, слышишь?
0: Я тебе не понимаю. Я всяко трахал, блядь, пидораса, блядь.
2: Кого ты трахал, нахуй, сука? Ты руку свою трахал, нахуй.
0: Я всю руку, блядь, пидораса, блядь.
4: Хотя ты с ними общаешься.
2: Кого ты
0: обкончал, блядь?
2: Как я
0: обкончал, блядь.
2: Жопу ставишь? Ты пиздишь, мне кажется.
0: Да нет, я никогда не... Я человек серьезный, блядь. Я никогда...
2: Слушай, не хочешь в Майнкрафт поиграть сейчас реально, блядь?
0: Не,
2: с крутыми пацанами,
0: блядь.
2: Я
0: хочу поиграть в Brawl Stars.
2: А сколько у тебя кубков в Brawl Stars?
0: 54 тысячи.
2: А, пиздишь ты, мне кажется, дружище.
0: Не, нихуя. 54
2: цены. Я топ-1 Уганды взял в Brawl Stars вообще-то.
0: А я топ-1 Кургана.
2: Кого, блядь, Кургана, нахуй? Бля, я твой курган, блядь, баран, нахуй, в рот ебал, блядь.
5: Чуваки, есть две 44-ки.
0: Да мне похуй, что у тебя есть, сосать хуй будешь?
6: Чего? У тебя пипирка не выросла, блядь, долбоёб.
0: А ты откуда, девочка? Давай повыскочим, ебать, тупо поговорим, ебать, как мужчина с мужиком, ебать. Хотя я мужчина, а ты девочка. Давай как женщина с тобой. Тупо тебе дам, бля, посы, ебать, на попку посажу, ебать. Шинки спущу, пошлю нахуй, ебать. Давай. Чё ты, ебать, фраер?
7: Ну, видишь, зашёл любитель пососать хуй поговорить.
8: Отель, ты
0: скажешь. Слышишь, ты тюфяк толстопузый, ебать. Заткни свой ротик, ебать, ты нахуй.
8: Сам,
0: пузан
8: сам сказать же не может, поэтому актёрам, блядь, подкидывается, ебать.
0: Пузан ты чё, ёпта, блядь.
7: Гандон. Ебать, ну, так я иди соси, что тебе тут надо, ебать?
0: Я тебе конкретно, ебать, я говорю, чучело, ебать. Давай выскочим, я тебе пиздедам, нахуй, посыпай, все, ебать. Ты откуда,
7: так,
0: ты,
7: можешь
0: сказать, ты можешь сказать, откуда ты женщина? Откуда ты тюфяк, толстопузый, а?
8: Я?
0: Да, ты, да, ты, сука, женщина, ты, бля, откуда тварь?
4: Почему танкисты такие, на такой
0: хуй? Давай побазарим, ебать.
7: Забутил его, заебал.
0: Я вам сейчас все пизды дам, мне похуй. Да ебашу, ебать. Каждый пизды дам, мне похуй. Я ему наебашить. Давай выскочим, хули. Давай, сука, давай,
8: папа.
0: Я
8: люблю
0: тебя. Вы даже не мужчина, чтобы с вами разговаривать.
8: Да нахуй ты меня выкинул. Девятого, блядь, Алекс замьючно. Алекс замьючит.
9: Вот, блин, врубайте всякую шляпу.
8: Алекс, это он, блядь, это подключает, замьючена. Ты меня выкидываешь-то, блядь.
9: Так а кого, блин, да вы задолбали, блин, хорошая эта хуйня.
0: Ебал, закрой, чего ж так ебал, я пизды дам на свой рот, блядь, чучело, блядь, ебать. Ты нахуй не мужчина, мужчина станешь, рот откроешь, пытаешься не нахуй, блядь.
10: Да вы зайдите, опыт этот долбоёб, он, посмотрите, он...
7: Походу, полжизни хуй сосал, ебать, поэтому так называли.
0: Слышишь, ты тюфяк пивной, блядь, ебалик, закрой толстопузик, сука, телепузик женственный, блядь. Иди-ка ты нахуй-то.
10: Его, вот, у него одни заготовки, вот его долбоёба,
0: я пожелаю заготовки. Я заготовил твой рот,
8: слышишь, Андрей, Алекс, прикинь, Алекс,
10: он на самом деле этот, блядь, глад ёбаный, типа под гробовщика косит.
7: Это просто нет,
0: ебаный. Я глад ёбаный, я выебал тебя.
8: Алекс не может говорить, потому что он...
10: Какой ты выебал, блядь, не
11: слышал. Ради Аллаха, я выиграл свет без нас.
0: Чё, блядь?
8: Что происходит?
10: Давай там спой, это твоя же любимая песня, там Катюша, ёбаный турок.
9: Блин, пацаны, хорош.
0: Здравствуйте.
12: До свидания.
0: Ты чё, пугало, охуела, блядь?
3: А ты чё пугало, блядь, потише сделай.
0: Я тебе сейчас, блядь, по-громкому не ебальник снесу, полгода, ебать, да, и все, ебать, чучело.
3: А это населенная, блядь, не хватит.
1: Я соступищен, да, это?
0: Заткнись, шлюха.
3: Нахуй его
12: выгонять. Ебать.
1: Блядь, я знаю, это я соступищен, да, последний?
0: Ты сосёшь, я знаю, ты сосёшь, я это знаю, это шлюха. Шлюхи все сосать любят. Можешь пососать?
1: Какой? Вот я вижу, присоединился и покинул отряд, он был последним.
0: Покинь я мой хуй своей пиздой, чучело.
12: Закрой, закрой просто.
0: Ебалик. Я во всех сейчас уработаю, да и все, бля. Вы даже не мужчины, с вами разговаривать.
3: Завали хлебальник и сваляй отсюда, чтобы тебя не было видно. Мумия, завали хлебальник и закройся в хлебне, нахуй.
0: Слышишь, ты очкавая женщина.
1: Послушайте меня, вот я сосу писюн. Вы его находите. Среди игроков кидайте в ЧС, его не будет слышно.
0: Сосушка, бля.
1: Проблема решена.
0: Команда пидорасов, бля. Все пидорасы, бля. Шлюха, бля.
3: Вся команда, интересно, блядь, взяла,
0: пидорасы,
3: да?
0: Блядь. Все пидорасы, блядь, кроме меня.
1: Это
0: блядь.
1: Он. Я его кинула в ЧС, мне его не слышно.
0: Шлюха, блядь.
3: Нам так это слышно про тебя именно.
1: Копируйте никнейм. Я сосу писюн, да еще сосёшь, раз объясняю. Его кидаете, находите, кидаете в ЧС, его не слышно.
0: Я сосу писюн. О, блядь, призналась.
13: Привет. Позвони, пожалуйста, Хайбер. На номер плюс 7999.
12: Да заебал ты, блядь,
0: сейчас все пиздуны. Да ебалик, закрыли все,
1: нахуй. Сват, господи.
0: Сват, пидорас.
3: Надо пересоздать комнату.
0: Да, пересоздай, потому что комната пидорасов, блядь.
1: Сват, я тебе кинул никнейм. Найди его, пожалуйста, в игроках и просто кинь в ЧС. Ты его слышать не будешь.
0: Ебало, я понял. Кого он там может найти, долбоёб ебаный, блядь, нахуй ничего не видел, очки, блядь.
3: Нахуй, тебя, блядь, долбоёба, чтоб ты, блядь,
0: давай, выскочи, давай, ты откуда, сука, откуда, тварь?
3: Твоих силёнок не хватит до сюда добраться, я тебя, блядь, зарежу, нахуй, и нахуй на себя натяну, блядь, пока ты, блядь, пиздишь, нахуй.
0: Ты, блядь, пивное пузо, блядь, а? Бочка ебаная на лапках, нахуй, ты откуда, сука? Чего, блядь? Вылез, нахуй, с танка, мразь, побазарим, блядь.
3: Скотина, я тебе вылезу, блядь, хуй свой покажу, блядь, ты сдохнешь, нахуй, от удивления, нахуй.
0: Слышишь, ты вообще в армии служил, что рот открываешь? А? Чего? Шлюха.
1: Хорошо, давай, кину.
0: Кого ты там кинула, защику? А? Гадость такая. Играть-то учишь, потом приходи. Играть никто не умеет, суки. Падлы, блядь, мне танки все портят, суки, блядь, ебаные лоурейты, блядь.
12: Блядь, ЧС добавил, так заебись стал.
1: Поехали.
3: Извиняйте,
14: награды. Если сейчас это флудить будут, у вас читер в комнате.
15: Мы, получается, рашт будем, да?
1: Кто?
3: Я его выкинул нахрен, кто флудить будет.
14: А, Никс.
3: Чё?
14: Я говорю, у вас читер в комнате, сейчас флудить будет.
0: Да?
3: Это кто?
14: Вы не слышите?
3: Да у слышим, вас... кто такой?
14: Так его нет, он читер, он программу сюда вставил и разговаривает, вы его не увидите.
0: Программу
3: а вставил. Откуда ты знаешь? Вот как ты это узнала?
15: У вас дискорд или где-то там?
14: По запаху чувствую, нет, да я правда
0: это
14: говорю.
0: По моему запаху я не
14: знаю. Потому что я тоже собираю,
3: ты тоже тихо, ладно. Жмите, готов. Я не знаю, где какой читер. Кто-то там пиздит, я его нахуй посылаю, он успокаивается.
16: Может там у него в голове где-то?
3: Да он не мешает.
14: А, в голове, ну сейчас посмотрим.
0: Да?
15: Мы рашим, получается, да?
16: Сейчас узнаем карту-то.
1: Ну да.
3: Мне интересно очень. Так, что-то мне там все пишет. Какой-то нахрен не нужен.
16: Карту-то не видели, чтобы рашить? Подождите одну секунду. Ну там, загрузка будет.
17: Карта, конечно, так себе.
3: Будет.
0: Да.
17: Пацаны, стрим в дефи.
15: По составу.
3: Я понял. Извини.
0: Да.
15: Нашел кого-то.
0: Да.
10: Я не понимаю до конца, что я понял, я ничего не понял, но...
18: Так, малой, послушай, я тебя предупредила, я не хочу этого делать, вот, но на самом деле, давай хорош. Иначе не оставишь выбора, я отправлю все видео, а там уже будут разбираться, ну правда.
17: Давай. Давай.
18: Окей?
10: А, Кристина, а что ты мне вот не писала? Ты мне писала вот эту вот хрень, я смотрю, вот его ник, его что, надо в ЧС кинуть и все? Ну, после боя скажешь. Вот сейчас я команду.
16: Ты какой там это, взрослое видео, что ли?
10: Ай, блядь. Конечно, хоум видео.
19: Бро, это программа, хоть куда ты его кинь, ты его все равно будешь слышать.
16: Ладно, хорош, ну, давай, это сам.
10: Выиграй. Давай, давай по игре, тихо. Смотрите, на... ух ты, у нас Лунтик. Лунтик, в наглую да, катаюсь.
17: Хорошо, блин, будем кататься, потом с тобой в жопу ебаться, пидор.
10: Короче, Лунтик, катаешься, тяжики поджимаемся сюда, две стошки цикличные,
17: прижимаю,
10: это будет...
17: Прижимаю к твоей жопе, хуя, долбоёбина тупая. Ты лоб, гормон, пидорас. Команда долбоёбов, блин. Кристина, шлюха тупая, обезьяна. Дурочка, писька вонючая.
10: Короче, играем в рандом тогда, пизду.
17: Кристина,
19: ты ржешь, мелкая хуета, блядь. Я свою письку не видишь, блядь, придурок, сука.
17: Да, не вижу, блин. Я Кристину на письку вонючую вижу, молочница.
18: Так, ладно, молочница, заткнись, правда, дай мне поиграть.
17: Шлюха, замолчи, шлюха, у тебя молочница пошла.
10: Иди, и сука, зря вы поехали, он тут стоять был.
17: У нее молочница, блин, выкиньте из команды, у нее молочница, молоко из пизды потекло, блин. Дурочка вонючая.
19: Только, блядь, слова им можешь говорить.
17: Кристина,
10: слушай, хорош с ним разговаривать, забейте.
17: Кристина вонючая пиздина. Кристина вонючая пиздина. Да.
16: Ты маленькая хуйня, блядь.
17: Закрой ебаник от пизды, да, блин. Я тебе сейчас нахуярю, блядь, говну ебаному.
10: Пробуйте.
16: Большой человек.
17: Кристина, вонючая пиздина. Ага, дурочка. Гамнина, блин. Кристина, гамнина, вонючая мивина.
16: А что с тобой понятно? А мы не разговариваем с тобой.
17: Ебало закрой, сейчас тебе пизды дам, блин, дурак.
16: Попиздина. Да ты, блядь, похуй.
17: Я тебя сейчас наебашу вертушечку, блядь.
16: Да у тебя маленький хуй. Я маленький,
19: у тебя
17: блядь...
19: даже палец не встанет,
10: а вы, блядь.
17: Слышишь, ты, блядь, сейчас тебе вертушечку в ебенью, блядь. Сейчас вертушечку дам тебе, по пиздечу, блядь.
16: А ты куда, блядь, вертушечку?
17: Пидорасы, блядь. И Кристинки вертушечкой бабахи, блядь, дурочки, блин, шлюхи.
10: Паль, играй на этого, на Бурасик.
16: Какой идиот, блядь.
17: Сам идиот, стоит... блядь. Кристина, покажи Слава. Пизду пацанам, не стесняйся там. Хотя там показывать нечего, там молодится.
18: Переагируем, а не подшлюхивают. Вот и
17: все. Да, ну, все. У Кристины, это, у Кристины пизда, как ведро 10-литровое, здоровое.
16: Маленький хуй, чё? Маленький
17: пошел
16: хуй,
17: голос. Нахуй. Я вам сейчас маленький... писюн понюхать всем.
16: Да у тебя просто...
18: Здесь.
17: Хотите понюхать мой писюн? Команда писюна.
16: Маленький хуй.
18: Давай.
17: Кому дать потому... писюн понюхать,
16: да
17: дураки?
16: У тебя даже его нету, блядь. Я просто нет его.
17: Я Кристину хотел покусить.
10: Бурасик, можешь сняться вот так вот заехать, чтобы тут был?
17: Кристине, давай закрыть писюн свой балык.
10: Потому что никто не успеет, кроме тебя.
17: Я ебал Кристину, а она кончилась. То есть кончила. То есть у нее молочница вытекла. И, ну, еще у нее писька протекла.
19: Что такое молочница? Ты даже знаешь, не знаешь.
17: Я знаю, у меня у мамы была молочница, пизда воняла.
19: Что такое?
17: Это когда из пизды белое молоко брызгает, у моей мамки постоянно белое
19: всё. Где белое? Это, блядь, не молочница, долбоёб, блядь.
17: А что?
10: Это тебя родили, уроды, говном воняет.
17: Что? А что это, дурак?
19: Почитай, блядь, книжник ебаный, блядь.
17: Боже, какие вы все неженки, блядь. Особенно эта Кристина, дурочка, блин, кобыла вонючая, дранка.
19: Даже не знаешь, что такое молочница.
17: Я знаю, что такое молочница, я нюхал, блин.
19: Да ты, блядь, молокосос, блин, ты даже не знаешь, что такое молочница.
17: Да, а ты откуда еще, знаешь, урод? У мужиков не бывает блядь. Такого. А, ну ты же не мужчина, ты тёлка.
19: Да подъезд ко мне, блин, я тебе адрес скажу, блядь.
17: Да, ну скажи, я сейчас папу позову, он тебе пизды даст гамну.
19: А чё сразу чувак, папа-то, блядь?
17: Потому что у меня папа, блядь, сильный.
19: Ты не малого, ты так еблан, ещё хуже, по-моему, чем блядь. Этот малой, блядь.
17: У меня хуй папа может наебашить каждому ишаку вашу, блядь, вертушкой тоже ебану,
19: блядь. Чё ты папой, блядь, кроешься-то, блин? Эй,
17: потому
19: малолетка,
17: что, блядь. У меня папа вертушечку хуярит, только так, нахуй.
19: Ты чё, папа, блядь, ты за себя отвечай, блин, малолетка, ёбаная, блядь.
17: Чё, папу забоялся, быка накачанного моего, да?
19: Я твоего папы не боюсь, блин, да, ты папа, за себя да. Отвечай.
17: А зря, папа может напиздить тебе, и шаку, блин, дать тебе наклык,
19: да. При чём тут зря, ты за себя отвечай.
17: Да, ты, мой папа, блядь, тебе наклык
19: мужик
17: даст,
19: нет.
17: Говно.
19: Блядь, я просто смеюсь, пацаны.
17: Алкаши ебаные, пивозавры гамниные, блин.

0: Я
1: пенсионер. К примеру,
0: да.
1: есть выдержанные сыры в вине, к примеру.
0: Я понял. Вино, я понял. Три топора. Я понял. Я просто пенсионер, ты пойми меня правильно. Я ж не соображаю. У меня приора была. А у тебя была приора?
1: Нет.
0: Почему?
1: Потому не захотел, не покупал.
0: Ясно. Ну, я так понимаю, там тебе все нравится, да, все там устраивает, тебе там все нормально.
1: Меня устраивает.
0: Ну, я понял, ясно. А трусы у тебя какие? Клын-клюн?
1: Ну, у меня есть деньги на нижнее белье.
0: Круто. Нормально. Это, конечно, достойно. Это очень круто, потому что у меня нет таких денег. Я без трусов хожу, представляешь, жесть вообще. Я, блядь, сегодня был в Ашане, вот еще в Пятерочке, там этот самый есть, ну, островок такой, там одежда всякая. Я думаю, ну, возьму себе трусы, взял же. Я сижу, блядь, трусы, блядь, порвались, у меня яйца торчат, прикинь, я сижу, блядь, яйца висят и воняют.
1: Да, мило.
0: Ничего страшного. Ну, рассказывай, что ты мне расскажешь, что там у тебя еще есть интересного. Какие-то вещи, может, я не знаю, просто я не в курсе, с чем, что там у тебя еще дома есть. Компьютер какой красивый, или что там за компьютер?
1: Ну, прочитайте по поводу техники, можете прочитать от корпорации Apple.
0: Корпорация,
1: даже да. На своем Xiaomi, или как вы сказали?
0: Xiaomi, реально, да. Xiaomi у меня. А что за корпорация, японская?
1: Нет. Apple это уже от производителя из Англии идет. То, что этот человек, он и его бренд Apple, и все его новые части телефонов, они распространены, так что вы можете даже спокойно рекламу посмотреть об этом телефоне, какой новый, к примеру, вышел, так что смысла мне рассказывать нету особого.
0: Да я, а кто хоть создал такой телефон, что я не знаю, английский?
1: Да? Примерно телефон стоит 100 тысяч.
0: Сколько? Да что ты рассказываешь? Таких телефонов нет, ты шо?
1: Ну, посмотрите в интернете. А не верьте, телефон? Посмотрите в интернете. iPhone. Это iPhone что? 13 Pro Max.
0: Нихера себе. А там есть вот эта камера, все там, да, есть?
1: Есть.
0: Жесть, прям в Англии купить можно, да, только?
1: Нет, это... Все товары распространены в разных республиках. Так же, как и в Иркутске, к примеру.
0: Ничего себе. Это республика такая?
1: Ой.
0: Насколько ты знаешь, Иркутская республик?
1: Область. Иркутская область. Ой.
0: Нормальная республика. Ничего страшного. Ну, расскажи вообще в целом. А что за бренд тебе нравится обуви?
1: Прада.
0: Тойота?
1: Прада.
0: Ну, Тойота, Прада. Как
1: называется? Прада – это... Прада, Гуччи, Луи Виттон, это идет, это всемирные бренды.
0: А, я понял, Гуччи, Луи Виттон, это одна фирма, да, Гуччи, Луи Виттон.
1: Гуччи, это другая фирма, Луи Виттон, другая.
0: А кто Гуччи продал?
2: Дед, время попускать дуру малолетнюю, по голосу она жирная, развивай эту тему.
0: Ну ты скажи, хоть сколько ты весишь, так интересно, на фитнес там посещаешь, да?
1: 58 килограмм.
0: А рост у тебя какой?
1: 167.
0: Сколько килограмм?
1: 58.
0: А воняет, как от тонны говна. Бля, что это?
1: Угу. Но зато у меня сиськи есть.
0: Откуда?
1: И задница у меня есть.
0: Так какие там сиськи? У тебя так из кожи дульки торчат максимум.
1: У меня 4 размер.
0: Да, да, да, да. Конечно, расскажи. Покажи мне, где посмотреть.
1: Зачем мне старому человеку показывать то, что я показываю своему парню?
0: Мне 54 года, я еще не старый. Нихуя себе, тебе 17 лет, у тебя 4 размера сиськи, ты что, жирная?
1: Не, не жирная, я вам сказала свой вес и рост.
0: А рост у тебя какой, 1,70 м или 1,50 м?
1: 1,67 м.
0: Да, конечно, там расскажешь ты мне. А у тебя есть какие-то социальные сети, там, инстаграмы, там, не знаю, контакты?
1: Есть, и что?
0: И как мне тебя посмотреть?
1: Зачем мне вам показывать?
0: Да может, я просто посмотрю.
1: Может, вы озабоченный извращенец? Зачем мне вам говорить свои социальные сети?
0: Да нет, я обычный пенсионер, а ВДВшник я обычный самый. Я расскажу, хоть, ну, тебе посмотреть, хоть ссылку, может, да, озвучить там название инстаграма.
1: Я не вижу в этом смысле.
0: Ну, озвучь, я хоть посмотрю, такого. Там просто мне что-то не верится, что ты там говоришь.
1: Ну, хорошо, там... не верьте, ваше право.
0: Я посмотрю, хоть у тебя же там явно фотография есть, вот это, как... Как это? Английский телефон этот. Как он там?

0: Ну а компьютер у тебя какой? Android?
1: MacBook.
0: О, а что это такое?
1: Почитайте в интернете.
0: Я не знаю, сколько он такой стоит будет?
1: Примерно 100-120.
0: Сколько? А сколько там Bluetooth?
1: Bluetooth по-разному может. Вы имеете в виду объем памяти?
0: Да, да, передача данных, память, сколько?
1: Это там можно покупать. 128 мегабайт, гигабайты. Так что...
0: А, 128 мегабайт. Сколько будет 128 мегабайт памяти?
1: Там максимально, ну, минимум 128. Но я говорю, 120 тысяч.
0: Ну, мегабайт.
1: 128 мегабайт.
0: Нихуя себе. Ебануться, палки гнуться. Это, блядь, уже передовая технология. Это у тебя какая-то. Ну, инфракрасный порт хоть есть там? Инфракрасный порт хоть имеется у тебя там?
2: Вот, нет. Пожалуйста. Как Чубайс нет? Мстит королю мотоблоков, ну, и уже в тени 15 минут издевается над пенсионером за то, что тот кинул его на модерку.
1: Да.
2: О, файл, куй, прими свою участь.
0: Вот у меня даже есть инфракрасный порт, блин. Так у меня Xiaomi.
1: Я не знаю.
0: Слушай, а ты на Алиэкспрессе покупаешь себе компьютеры?
1: Нет.
0: Почему?
1: Не вышел в этом смысла. Лучше купить нормальную, дорогую профессиональную вещь, качественную, чем покупать подделку, и после этого она сломается в первый же день.
0: Ясненько, я понял. Как? Ну, я понял, ничего страшного. Ну, а ты вообще сколько классов-то закончила хоть в ПТУ?
1: 11.
0: 11, да, у тебя высшие, наверное, два высших, как минимум.
1: Не выше, у меня одно высшее есть.
0: Да, в 17 лет.
1: Угу. Я вам больше скажу. Я жила, когда в Иркутске, я закончила третий лицей. Вот загуглите, если хотите, третий лицей. Вот, посмотрите.
0: Ну, это что-то на уровне Хогвартса, да, по-моему, я слышал.
1: Ну, смотрите.
0: Третий, да, получается? Третий. Ясно. Ну, я понял, ясненько. Но ты какая-то слишком блатная, блин. Я слишком старая, я не понимаю. А как парня хоть зовут? Саша, не?
1: Ну, вам зачем?
0: Там просто интересно, такую красивую себе урвал, блин.
1: Хоть Влад.
0: Как зовут? Как?
1: Влад.
0: А, Влад? Владик. Пиздец, бедный Влад, блядь. Как он тебя терпит, жесть?
1: Наоборот. Он меня спокойно терпит. Да. У нас все нормально с ним.
0: Точно нормально?
3: Косинская, я знаю, нормально. Ты, что его задали по химии.
0: Да.
1: Ну, а я готовлю, убираюсь. Женские обязанности я делаю.
0: Как... А какие женские тебе обязанности даю? Да? Ладно, блядь. Да. Алло.
1: Ну, приготовить покушать, не знаю, там убраться.
0: А ты часто ему кушать готовишь? А что ты ему кушать готовишь?
1: В смысле? Ну, типа, что можно там? Если что-то из десертов, получается, меренговый рулет могу сделать. Анну Павловну.
0: Анну Павловну?
1: Да.
0: Нихуя себе. Пиздец, бедный Стив Джобс, нахуй, он что, в Англии, что ли, блядь? Жесть. А кто такой Стив Джобс?
1: Я не знаю.
0: Не знаешь, кто такой Стив Джобс?
1: Нет, не интересуюсь.
0: Ясно, ничего страшного. Ничего страшного нет. Ну а как вообще там у вас секс часто происходит?
1: Ну да.
0: Как часто?
1: Вам зачем?
0: Да просто интересно, как у молодежи это сейчас происходит.
1: Ну, как бы, зачем вам знать, как бы, наши половые акты, наш...
0: Половые акты. Ну, а ты скажи, хоть и путешествуешь там по странам, по миру вообще в целом?
1: Путешествовал.
0: Как часто путешествовал? Где была? В каких городах и странах?
1: Италия, Франция, Греция, Бали, Дубай.
0: А в Японии была?
1: Таиланд. Нет.
0: Ясно. А можешь что-то по-английски сказать? Что-то по духу.
1: Бонжур, мазами.
0: Да? Это по-английски?
1: Французский.
0: Да? А по-английски что-нибудь?
1: Hello. Все. Hello, may I come in? I'm sorry, I'm late.
0: Ясно, ясно. Вот это я не понимаю уже. У меня в третьем классе тоже
3: Дед,
0: такое было.
3: Дед, попусти ее. Пусть
0: я
3: за слова отвечает.
0: Ну, ладно, я понял. Знаешь, я сейчас тебе знаешь, что предлагаю. Как там тебя зовут, ты сказала?
1: Hello. Кира.
0: Кира, hello. I'm sorry, I'm late, you Peter. Ну, я требую, знаешь, я ничего не говорю. Просто извинись, я уйду. Я пенсионер, я требую извиниться. Извинись, пожалуйста.
1: За что?
0: Как за что? За то, что скажите, ты меня обманула.
1: Где я вас обманула?
0: А ты меня знаешь, что обманула? Ты обманула меня, ты знаешь, что сказала? Ты мне сказала, то что ты готовишь Марью Ивановну. Это неправда. Извинись.
1: Анну Павловну.
0: Анну Павловну,
1: вы
0: да.
1: даже не знаете, как это называется.
0: А что такое Анна Павловна?
1: Это десерт идет, который, когда первоначально забиваются, отделяются белки от желтков, белки берутся,
0: ясно,
1: ставятся на миксер, добавляется сахарная пудра. И Hello. Там уже дальше идет все по...
0: I'm sorry, I'm late.
1: Вы даже не знаете, как это переводится.
0: А как это? Я просто не знаю, я с деревни, я пенсионер.
1: Ну, вы очень часто повторяете фразу «я пенсионер».
0: Ну, а когда я могу знать? Я не знаю. Ну, не знаю я. I'm sorry, I'm late. Что значит?
1: Извините, я опоздал.
0: А куда ты опоздала?
1: Я вам просто перевела.
0: Ясно.
1: Сказала любое рандомное слово, которое сказала.
0: Hello.
1: Здравствуйте.
0: Здорово. Уже здоровались. А что такое hello?
1: Hello, я вам сейчас это слово и перевела.
0: Хрова, ясно. А как будет негр, если перевести негр?
1: Big Ten. Big Ten. Это получается темнокожий, переводится.
0: А что такое Big Mamba?
1: Вот это я не знаю. Вот это вот, это сами переводите.
0: А что такое Black Mamba?
1: Переводите сами, вы знаете перевод, так что не надо у меня спрашивать.
0: Так а я откуда знаю? Я откуда
1: знаю? Ну что, я не буду вам это переводить.
0: Ну а ты мне расскажи, вот вообще ты хоть в Иркутске в школу, то, ну это самое, в каком году закончила?
1: Ну вам-то зачем?
0: Да просто мне интересно, тёшка.
1: Ну вам что-то очень часто все интересно.
0: Ну конечно, вам интересно.
1: Вам, кстати, особенно интересно было, часто ли у нас происходит с моим молодым человеком интимная связь, к примеру.
0: А почему нет? А почему? Ты же сказал, что ну а что? Что тут такое? Ну просто я мне интересно.
1: А у вас тогда сколько раз бывает?
0: Так как у меня бывает? Мне 54 года. У меня корнишон не стоит. Да?
1: Ну вот.
0: Ну расскажи, что там вообще у тебя в целом? Что ты сейчас там делаешь дома?
1: Отдыхаю.
0: А у тебя вертолет свой есть? У москвичей там
1: нет.
0: Всех есть. А как нету, почему?
1: Не хочу.
0: Так купить себе вертолет, ты же можешь себе позволить, правильно?
1: Могу позволить, но не хочу. Зачем?
0: Бля, уже купила одному, блядь, себе вертолет и летала, блядь, как птица парила над
1: Москвой. А зачем? Ну, я не хочу. Меня машина устраивает, не хочу.
0: А какая именно? Инфинити?
1: Инфинити. Меня устраивает.
0: Хорошая машина, блин. Как из Германии тебе пригнали, я не понимаю.
1: Ну, так вот.
0: За сколько? 15 миллионов, да?
1: Угу.
0: Жесть. Вот это да. Вот это, блин. А я сейчас себе Ладу Весту взял в кредит за миллион на 5 лет. Что скажешь?
1: Сочувствую.
0: В смысле? Плохая машина или что?
1: Нет, то, что у вас кредит.
0: Так у меня Лада Веста, знаю.
1: Я за вас рада.
0: А у тебя что?
1: В смысле?
0: А ты часто какаешь, скажи, ты ходишь в туалет покакать для того, чтобы кишку подавить? Ты любишь вообще какать?
1: Вам зачем эта информация?
0: Я хочу узнать, любишь ли ты какать, Кира? Расскажи
1: деду. Не хочу говорить.
0: Расскажи, ты сильно какаешь кусочками, либо пасточку в нутелку выдавливаешь?
1: Вам дырочкой. Зачем?
0: Ну, вам мне зачем? Интересно, я просто работал этим самым педоанатором, ну, короче, там, изучение...
1: Патологоанатома?
0: Да, да. Любишь
1: Нет,
0: ли ты какать?
1: А вы любите?
0: Я люблю какать. Я сейчас сижу накакал.
1: Ну, молодец.
0: А как часто вы какаете?
1: Скажи зачем вам? Я не хочу вам эту информацию разглашать, к примеру.
0: То есть отцу тут такого информации? Ну как я что, все игры с информацией, сколько какаешь?
1: Не хочу говорить.
0: Ну ладно, расскажи хоть это, да. Вот, и раз я смотрю, ты очень умная, образованная, да. Книги какие любишь читать?
4: 3-4-5-0-5.
0: Шерлок Холмс. Подожди. Шерлок Холмс это тот самый, это документальное, да, это, по-моему, он и Америку открыл, правильно?
1: Кристофер Колумб.
0: Подожди, Шерлок Холмс, подожди, Японию, да, по-моему, открыл, если я не
1: ошибаюсь? Нет, Америку открыл, блядь, ну я же вам только что сказала.
0: Путин. Да я понял, а Шерлок Холмс что открыл?
1: Шерлок Холмс писал книги, он писатель.
0: А, я понял. Ничего страшного. Хорошо. А читала книжку «Москва петушки»?
1: Нет.
0: Почему?
1: Не захотел.
0: А вообще какие, помимо... Вот,
1: Америку открыл Кристофер Колумб, если вы не знаете.
0: Да, я кто знает. В Америке, ты в Америке, наверное, была, да? Была, нет, в Америке.
1: Ой. Нет, не была. У меня друг там живет. А, нет, Шерлок Холмс, простите. Вот это мой косяк. Шерлок Холмс это вообще такой персонаж. Его Борцов вроде написал. И...
0: Путин.
1: И Штомпель. Нет.
0: Я понял. Ты в интернете информацию уже нашла?
1: Нет.
0: А, нет. Так у тебя...
3: Позови Даню к телефону. Пусть с ней за моду пообщается.
0: Ясненько. Я понял, то есть ты какать не любишь, да, я так из всего вышесказанного понял.
1: Я не буду вам отвечать на этот вопрос.
0: Ясненько. Ну а ты какую музыку хоть слушаешь, объясни мне? Рэпчик, наверное, да, какой-то?
1: Угу.
0: Как у Мари Шер, да, наверное?
1: Угу.
0: Ну как ей песня нравится?
1: Разная.
0: Ну какая? Ну, там еще кто, помимо Мари Шер?
1: Ну зачем вам?
0: Да мне интересно,
3: плюс
0: какую
3: в чат,
0: музыку.
3: Если тоже хотите, чтобы пена хотя бы на секундочку ворвался в разговор.
1: Есть писатель, инстасамка есть.
0: Вот, инстасамка нравится, да.
1: Моргенштерн есть. Есть Слава Мэрлоу.
0: Ого, нихуя себе.
1: Билли Айлиш.
0: Нихуя я себе. Беру. Это кто такие?
1: А, как там еще?
0: Кто это?
1: Maybe Baby. Это все... Исполнитель песен.
0: Нихуя себе, сильно поют.
1: Хорошо.
0: Как Слава Бебров?
1: Слава Мэрлоу.
0: А это кто? Это пианист, гитарист тоже... кто?
1: Нет, просто тоже писатель песен.
0: А, он писатель, да?
1: Писатель песен. Просто создает песни.
0: Нихуя себе. Я таких и не знаю, только знаю этого самого Николая Баскова. Ты знаешь такого?
1: Знаю.
0: А Киркорова, Филиппочка?
1: Тоже знаю.
0: Да, Кизару слушаешь хоть?
1: Кизару знаю.
0: Знаешь, да, что он написал, Кизар-то?
1: Кизару, получается, да. Дико, например, есть у него трек. Ну Дико. И все, и как бы...
0: И все.
1: Дико, например.
0: Ну, Дико, ясно. Ну, я понял, он хороший, он писатель-песенник, нормальный. Как Слава Бебров, да, получается? Писатель, поэтик, песенник. Как?
1: Слава Мэрлоу.
0: Бебров?
1: Мэрлоу.
0: А, ясно, Бебров, ясно. Да я просто плохо знаю, я понял. Ну а что ты смотришь, может, Ютуб, там какие-то телевидения всякое?
3: Позови Даню к телефону.
0: А?
1: Смотрю.
0: Что там на Ютубе показывается?
1: Дима Масленников смотрю.
0: Масло?
1: Дмитрия Масленникова.
0: Масло, да? Любишь масло?
1: Дима Масленников, это тоже ютубер.
0: А, ютубер, в смысле тоже?
1: Да.
0: Да. Ну ясно, а кого еще смотришь?
1: Шоу-кондитер, битва на ножах, молодые ножи.
0: Нихуя себе. А пожилые ножи есть, там такая передача жизнь.
1: Акзамов есть, Ивлев, Акзамова, смотрю. Ивлева, Акзамова. Ивлева. Ольга Бузова мне не нравится, этот исполнитель, в принципе.
0: Ну ясно, а Егор Крид хоть слушаешь?
1: Ну так, есть, смотрю, слушаю.
0: Нормально, как хорошо поет.
1: Ну так, в среднем.
0: Я тебя понял. Молодец. Mm-hmm. Это хорошо. А телевизор хоть смотришь там какие-то передачи?
1: Смотрю.
0: А Игорь Кринж, знаешь такого?
1: Кого, простите?
0: Егор Кринж. Кринж.
1: Егор Шип?
0: Да-да, Егор Кринж. Слышишь, Кринж? Кринж. Группа Кринж.
1: Кринжа не знаю, знаю Шипа.
0: Ясно, Шипы. Ну, я понял. То есть ты не кринжанула, да, сейчас?
1: Нет.
0: Ясно. А ТикТок смотришь, что там в ТикТоке хоть показываешь?
1: Нет, не смотрю.
0: Как нету ТикТока?
1: Ну, просто нету.
0: Не смотришь, да? Ну, хоть Инстаграм, хоть там смотришь, лайки ставишь, нет?
1: Сижу.
0: Сидишь, да? Ну, это хорошо. Я понял, ясненько. Ну, понятно. Ну, хоть трансляции прямые там нигде не смотришь.
1: Почему? Не ну, знаю. А что в этом? Смотрю.
0: А что смотрю? Хоть интересно, может, Егор Кринж там какой-нибудь, нет?
1: Нет.
0: А кого смотришь?
1: Одежду смотрю. Смотрю продвижение своего... Смотрю продвижение магазина.
0: Какого?
1: Которого тетя.
0: А что там за магазин такой?
1: Магазин продуктов. Одежда. Нет, магазин продуктов.
0: Продуктов?
1: И тоже есть. Есть тоже. Магазин одежды тоже. Мне как раз прекрасно устраивает. Тоже.
0: Я тебя понял. Но ты кринжанула, конечно, не по-детски.
1: В каком плане?
0: Ну, кринжа тебе нам пошла. Ты слышишь вообще? Замечаешь кринжанула жесть? Да?
1: Сейчас даже я вас не понимаю.
0: Ну ты знаешь, что такое кринж? Кринж. Кто это?
1: Кринж знаю.
0: Вот ты кринжанула, жесть. Я прям сижу, меня трясет все. Ты кринжуешь, жесть. Вообще, жесть. Меня, блядь, всего трясет.
1: От чего? Мне просто объясните, какая причина.
0: Я просто, блядь, поймал такую кринжать, вот пиздец, жесть.
3: Да, спроси, наконец уже про Глада Валикаса. Пусть на стрим зайдет и охуеет малая.
1: Не знаю.
0: Я, знаешь, я тоже вот иногда там YouTube смотрю, там всякие, вот свои возрасты. Вот. Сейчас вот мы с тобой общаемся, я сейчас тоже смотрю в YouTube трансляцию. Вот. Там интересно, там прикольно.
3: Позови Данилу, скажи, что к тебе показывает. Вновь приехал. Вот. Прошу, это
0: у
3: будет
0: сейчас топ. Компьютер рядом вообще нет?
1: А что?
0: Вот, в YouTube зайди сейчас вот и вместе посмотрим, тут такую жесть прям показывают жесть.
1: Что показывают?
0: Да, тут вот сейчас показывают как раз вот это вот про этот самый, про магазины, про их продвижение.
1: Ну, ага. Вот. И как же называется?
0: Стив ну, Джобс раз... прям показывает в Англии, прям транслирует новую модель телефона.
1: Ой, врёте, врёте.
0: Глад Валакас называется, зайди посмотри.
1: Угу.
0: Да, давай вместе посмотрим, посмотрим, как там, что там. Да?
1: Врете?
0: Нет, нет, зайди посмотри. Да? Зашла?
1: Вы GTA смотрите?
0: Да, да, да.
1: Интересно, теперь понятно, почему у вас такие извращенные мысли.
0: А ты не любишь GTA, да?
1: У меня есть эта игра, я ее прошла.
0: Прошла полностью, да? Какую именно часть?
1: В смысле?
0: Ну, там же немного частей. Какую именно прошел? Это... Ремастер, надеюсь, у тебя есть лицензионные?
1: Этого нет. Хм. Я прошла только... Я, получается, то, что мне несколько миссий только прохожу, и все. А, так я проходила не полностью.
0: Ясно. Так... А, я понял. Ну, ничего страшного. Вот. Ну, что там, вот сейчас там вот как раз показывают, вот, на это самое, вот как раз бренд, вот слышишь, там рассказывают. Жесть. Вот, на Ютубе вот смотрю в свои 54 года, представляешь?
1: Ну, я своему отдала, как бы...
0: Кого?
1: Как сказать? Ну, своему...
0: Кому своему? Алло. Она, наверное, отключила час. Ха-ха-ха-ха-ха! Егор Кринж, блядь. Возможно, проблемы с интернетом. Ха-ха-ха-ха-ха! Ой, жесть. Ха-ха-ха-ха-ха! Вы это смотрите, да, да, это... Да, сука, да, да, да, да, да, я, да. Считается, считается. Кирочка, ха. Кирочка, привет, расскажи, пожалуйста, про английскую модель телефонов. Мне очень хочется, хочу телефон себе такой. Как там iPhone 16 английский? Да, да, да, да, да, да, да, я, да. Да, сука. Кирочка, ты тут, зая? Вернись, пожалуйста. Мы не договорили еще. Да? Кира? Не слышу. Кирочка, солнышко. Шерлок Холмс писатель, да? Хорошие книги пишет. Ха-ха! Ух, сука. Да-я-да-я-да-я-да-я-да-я. Кто? Кто? Кто? А Кира в чате? Кира сейчас в чате, не слышу. Кира, ты здесь, зая? Кира, хай. Кира, не стесняйся. Мы твоему парню не расскажем, что ты такая у него. Чего страшного? Да? И так погнали. Кирочка, да, да, да, да, да, Кирочки на пизда, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Кири на пизда, да, да, да, я, да, да, да, я, да, я, да, я, кто, кто, кто, считается, считается. Ебать, сейчас бы MacBook себе на 128 мегабут купить. Ха-ха-ха-ха, блядь. Да-да-да. Меня устраивает. Не, ну меня устраивает, ёпта. Да, сука. Да мне похуй, блядь. У меня компьютер 128 мегабутов в памяти. Да-да-да, я, да. Кира, привет, зая. Ясно, Кира испугалась от меня, блин. Она увидела, да, она все еще сейчас слушает. И MacBook покупает нас. Она уже 128 мало, уже на 256 мегабут будет брать. Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну сигарету.
1: Алло, привет, мальчики.
5: Ралли, не нужно что?
1: Мальчики, привет. Мальчики, привет всем. Посмотрите, пожалуйста, может, я подойду вам?
6: Нет.
7: Педик, как ты можешь подойти, Педик?
1: Меня Богдан зовут. Я Богом данный.
7: Мы так и поняли. Возьмите, пожалуйста.
1: Возьмите, пожалуйста.
7: Тебя страшно
1: меня.
7: Брать.
1: Мальчики,
7: тебя
1: возьмите.
7: Страшно брать.
1: Возьмите, пожалуйста, я вас не подведу. Видит Бог, я Богом данный, я не подведу вас в бою. Возьмите, пожалуйста.
5: Привет, братцы. Он в комнату зашел здесь, что-то сделал. Он так и будет. Надо комнату расфасовывать и заново. Очередь связь.
1: Боже, я сейчас сижу, блин, колупаюсь в попе, потом нюхаю руку свою. Мне так нравится, блин, я очень люблю пальчики нюхать. У меня ногти длинные, специально, чтобы в них какашки собирались. Я очень люблю с вами в танки играть. Возьмите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Богдан меня зовут. Возьми, пожалуйста, Богдана. Я Богдан. Мне Бог
8: привет,
1: дал
8: дедуля.
1: Сюда.
8: Вот тебе хрумочки,
1: привет, Денис Петров. Привет, Деня, Диня. Динька, привет. Спасибо, Дениска. Денчис. Очень имя красивое, блин.
8: Меня папу также зовут. Но он лох полный, честно сказать, блин. Он лох ебаный, блин. Мальчики, возьмите, пожалуйста. А?
7: Посмотрим, все не подходит. Спасибо.
8: Мальчики, привет. Возьмете меня, пожалуйста.
5: Ребят, привет. Командир, привет. Маус.
7: Сейчас посмотрю.
8: Мальчики, посмотрите, пожалуйста, меня. Я очень хочу с вами покататься.
7: Нет, спасибо. Босс, нет, спасибо.
8: Ну пошел ты тогда нахуй хамну, блядь.
5: Вяз, пойдет.
8: Я сейчас перну. Я перну сейчас. Я перну. Ой, я пукнул.
5: Я говорю,
9: я баспись, друган. Че надо?
7: Аллигатор, ну мне нужен маус ранее.
5: Ну маус, а у меня маус вроде плохой.
7: Нет, босс, спасибо, нет.
5: Спасибо.
8: Я ебался
5: жопу. Давай, удачи, ребят.
7: Спасибо.
10: Ай-яй-яй.
7: Кирилл, нет, спасибо.
10: Как же я люблю ебаться в жопу. О боже, боже, как же я люблю ебаться в жопу.
11: Всем привет.
7: Привет.
11: Маус, ЕБР.
0: Да заебали, блять, пизда, блять.
7: А что у тебя на маусе за оборудование стоит?
0: Твари,
11: блядь. А?
7: На маусе за оборудование что стоит?
11: Сейчас скажу. Закалка, вентер, ДСУ. 4-5.
12: Маус, Яга.
11: Что?
7: Ага, я понял ранее. Нет, спасибо.
13: Это скрытый, короче.
12: Это не я, ребят.
0: Вам всем пизда! Вы окружены! Сдавайтесь, долбоёбы!
13: Почему надо комнату распахать и заново?
7: Ну все, да.
13: Да, там будет.
5: Пирочки, наверное.

0: даже твой друг.
1: Сейчас подожди, я сейчас настраиваю, блядь. Я настраиваю, блядь. Ай, блядь, что ты там настраиваешь, дурак, блядь? Ёбаный рот, ты, блядь, сломал мою ёбаную шайтан-машинку, дурак. Алло, слышно меня, Богдана? Это я, Богдан. Алло. Алло, как слышно Богдана? Алло. Богдан, долбоёб. Ой, да, я долбоёб, я Богдан, я говно. Я Богдан, я говно. Я Богданчик ебаный.
0: Nice.
1: Мальчики, привет. А вы какать любите? Какать. Какашками.
2: Дедушка, позвони потом, пожалуйста, на плюс 380 миллиардов 667 миллионов 436 тысяч 647. Максим Коноплинский, препод электроники в Киевской политехнике. Разводит студента к нашей баре. Студентка Настя Телегоненко, группа КВ-03.
1: Ой, боже, бля, не заебали, не звонки, но
3: надо спросить. А это очереди, не видим.
4: Да дурачки какие-то.
1: Мальчики, а можете посмотреть моего почата?
3: А, все.
5: Долбоёб, иди нахуй.
3: Нет, это там.
1: Посмотрите, пожалуйста, я пока поиграю. У меня папа пошел на работу, я пока сел за его аккаунт.
6: Он невидимка, все правильно, он невидимка.
7: Да, да, да. Ну вот, я же говорю, что невидимка сидит.
6: Пизда. А, вам придется пересадить.
1: Пошла нахуй, проститутка дурная, блядь. Пошла вон.
7: Малолетний,
1: да мне похуй, делай. Пошли иди, вон, козлы, алкаши, пивопиты, иди нахуй.
3: Так, смотрите.
7: Ты уроки делай.
1: Я Богдан, блядь, я богом послан сюда, говно, блядь. Я Богдан.
7: Я
3: блядь.
1: Я Богдан, меня зовут Богдан, и мне на вас плевать всех долбоебов взрослых, алкашей, гомнючих. Я Богдан. Богдан данный.
7: Нахуй, без того, чтобы этой хуйни
1: я, да, Богдан. Я Богдан, да. Я в школе учусь.
7: А ты в школе, блядь, ты школьник.
1: Я в школе учусь, а ты что добился? Расскажи давай. Чего ты добился? Мне 13 лет, и что? А ты что добился в жизни, алкаш вонючий? Сидишь, играешь здесь, говно. Пошел вон от меня, дрянь. Я тебя ненавижу, и все твои друзья, и всю твою семью. Пошел вон. Твой папа долбоёб, понял? Пошел вон. А мой папа спортсмен, ВДВшник, он тебя уработает. Гомно, блядь. Вы все здесь никто, блин. А я Богдан. Я всех вас не уважаю. Вы все дурачки.
8: Ты какаешь какашками.
1: Какаю. А ты какаешь?
6: А какашка большая?
1: Большая.
7: Писаешь мочой.
1: Мочой. Пошел вон, дурной, блин. Вы мне не нравитесь, вы все быдлы вонючие. Как мой папа говорит, вы все дерьмовые игроки, а он крутой у меня игрок, понятно? Пошли вон вы все, гомнючки, блин. Я вас не люблю, идите нахуй, блин.
7: Ты такой ботик на бачате.
9: Вылезет тебе пизду.
1: Вы знаете кто? Мне папа сказал, что в танки нормальные люди не играют, только говно вонючее такое. Понятно?
7: А, знаешь,
1: пошел ты говно, нахер, блядь.
7: Такое же говно, как и ты играешь.
1: Давай, блин, с тобой сейчас поговорим, блин. Я все запишу на диктофон и папе потом покажу, тварь.
7: Ну, слушай, я уже записываю, так что...
1: Ты зачем ты записываешь? Что... Для
7: а
1: чего?
7: Я по приколу записываю.
1: Не то, надо.
7: И слышно твои разговоры, твои...
1: Зачем?
7: Оскорбления.
1: Для я чего ты это делаешь? Тебе, дураку, я, заняться нечем, блин. Давай поиграем один на один, блин, я тебя выебу, мразь.
7: Ой, ну давай больше, давай говори, пока. Больше, говори для...
1: Мразь
7: для...
1: такая вонючая, ты дурак, и у тебя жизнь дурацкая. А я, Богдан, я в 5 классе, блядь, я лучше тебя все знаю, в отличие, ты дурной, вонючий козел, мужлан ебаный, иди нахуй, блядь. И вся твоя команда такие же дурачки, блин. Понял, блин. Я сейчас сижу, соплю нюхаю свою, так носики колупаюсь, блин, а потом вкусно, блядь.
6: Сопельки не надо нюхать.
1: Мне нравятся сопельки. Я сижу, кусаю сопельки, блин.
6: Тоже, да. Я ковыряю, я засовываю
1: палец. Я тоже. Достаю коляк, я ковыряю, прям кусочки отрываю из носика и прям их кушаю. Мне так нравится, блин.
6: Да, да, да.
1: Оно потом... такое... Да. Да, а потом попу чухаю и ручку нюхаю, ногти свои, да. О, мне папа научил, да, папа постоянно маме так пальчики в носик сует из попы. Да. Я подан, я первый ребенок в семье, я Богом данный, то есть меня Бог послал. Бог даст зайку и лужайку вместе с ней. То есть мама моя меня принесла, как айс меня приносит. Мама принесла меня моему папе, когда папа пришел с работы. Потому что моя мама проститутка.
6: Слушай, слушай, а можешь да. мне написать что-то?
1: Пошел нахуй.
6: Можем поговорить?
1: Ты мне не нравишься. Не хочу тебя вообще слышать даже.
6: Нет. А можешь меня научить тоже вот так забаховываться в комнату?
1: Иди нахуй. Это моего папы спроси, он тебе морду сразу уработает тупую. Пошел вон.
6: Хорошо.
1: Да.
6: Хорошего тебе вечера.
1: Пошел вон.
6: Да я-то пойду.
1: Пошел нахер. Блин, я не пойму, что там нас сегодня задавали на завтра, блин. Я не понимаю. Что-то, блин, столько уроков задали, блин. Папа! Папа, что там не скажешь, блин? Можно я сейчас поиграю почему компьютером? Ты так целый день сидишь здесь. Можно я почешу?
9: Да иди нахуй отсюда, блин.
1: Папуля, ну что ты так со мной разговариваешь, блин?
9: Пошел, говорю, нахуй, долбоеб ебаный, блин. Когда я в танках, тварь ебаная, иди к мамке, он, блядь. С ней поговорите, скучно, что ли, блядь?
1: Ну, папа, блин, ну я не знаю, мне вроде ничего не задавали на завтра. Можно я поиграю за компьютером в доту?
10: Что брать?
1: Папуля, ну дай мне компьютер, да, пожалуйста, блин, дай поиграть.
9: Да пошел я.
11: Трансляция захвачена чеченцами. Денис Сухачев, выходите из вашего гаража с поднятыми руками. За такие оскорбления, как... Жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова.

0: Облака, белогривые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки, не смотрите вы, пожалуйста, свысока.
1: Что за хуйня?
0: Ой, извините, пожалуйста. Меня Богдан зовут, если что. Хочешь, познакомимся? Меня Богдан зовут, мне 13 лет, я сын Денчика. Я сын Дениса.
2: Здорово,
0: Сухача.
2: Ебер.
0: Я сын Дениса Сухача, авторитета, знаете такого? Сухач, он очень крутой, он авторитетный человек. Он может ебаники нахуй разъебать любому.
3: Здорово, что нужно?
0: Меня Богдан зовут, я сын Сухача. Привет, возьмите, пожалуйста, меня, я сын Сухача. Алло. Мужики, возьмите, пожалуйста, ребята. Я сын Сухача.
4: Дед, привет.
0: Привет.

0: Привет всем.
1: Привет, девчонка.
0: Меня Бадар зовут. Я сын
1: Пристрела,
0: Сухача.
1: пристрела, знаешь? Как тебя зовут?
0: Бадан.
1: Натали?
0: Бадан.
1: Там-там?
0: Бадан меня зовут, блин.
1: А, Богдан, ты чё, мальчик, что ли?
0: Я мальчик, мне 12 лет, я Богом данный. Возьмите, пожалуйста, мужики меня. Я уже взрослый.
1: Что надо вам?
0: Возьмите меня, Богданчика. Пожалуйста, я очень сильно играю в танчики. Я сейчас сижу, колупаюсь в попке и хочу пойти в бой к вам.
1: А что-то тебя не видно, Богданчик. Где ты
0: Третий
1: играешь?
0: я, Богдан, у меня ник, Богдан.
1: Богдан, ник, что-то не видно тебя.
0: Да, не видно. Почему? Я там в очереди третий.
1: В очереди твой только двое.
0: А я третий снизу. Вот он, Богдан. У-у, Богдан, у-у.
1: Алекс.
0: Алекс.
1: Алекс.
0: Это не я, я Богдан, я сын Сухача. А вы не знаете, случайно, Сухача? Он тут клан-лидер везде.
1: Слушай, Богдан, ты откуда вообще? Что-то тебя не видно.
0: Я здесь, я сын Сухача. У меня папа тоже танки играет. Он сейчас чуть-чуть отошел, я за него.
1: Так подожди, ты легионер?
0: Да.
1: Ну что-то легионер, вот только один.
0: Я
1: Дай бог тебе здоровья.
0: легионер. У меня папа Сухач, он клан-лидер всех танков. Он сказал, меня можно здесь поиграть с вами.
1: Слушай, откуда? Слушай, а что за это? Где ты так, это интересно?
0: Я Богдан, да. Меня Богдан зовут.
1: А откуда ты вообще?
0: Я
1: Интересно.
0: из Украины.
2: Ладно, Богдан, ну ты нормальный пацан, что ты играешь как бы, да,
1: Не,
2: очень
1: кстати,
2: скоро
1: тебя
2: все.
1: не видно, кстати, из Украины. Ты
2: Тебя
1: с это.
2: проверяю, кто и как чем играет.
0: Я
2: Кто
0: Богдан,
2: с
0: я
2: кем
0: хочу с вами
2: общается вообще?
0: поиграть.
2: Ну
0: Я
1: да,
0: сейчас
1: тебя
0: сижу,
1: не видно.
0: вот пукаю. Я сижу, кушаю козюечку. Мне очень надо
2: Ну
0: сейчас.
2: правильно. Дай бог,
1: Не, интересно, где, откуда
2: тебе
1: это Богдан?
2: здоровья.
0: Я
2: Дай
0: козюльку
2: бог,
0: сейчас
2: давай.
0: кушаю. Прям сижу и
2: Давай.
0: козюлю кушаю. Достаю из носика вот кусочки, отколупываю. Кушаю. Мне очень нравится козюльку, потом пальчик в попу нюхать, блин, и кричать что-нибудь там. Гимн Украины какой-нибудь. Привет. Алло. Я Богдан, я житель Донбасса. Алло. Я из Донбасса, меня не узнали, что ли? Сына Сухача долбоёба. Алло. Не слышу. Боже, блин. Боже, блин, пиздец.
3: Да, говорите,
0: Привет.
3: моя жена очень.
0: Привет, мальчики. Возьмите, пожалуйста, мою технику тяжелую.
3: Это что такое?
0: Это я,
3: Я не
0: Богдан, с
3: понял.
0: Донбасса.
3: Да, я понял, это команду надо пересоздавать.
0: Я из
3: Надо
0: Донбасса к вам, Богом
3: забрать
0: данный.
3: кей просто.
0: Возьмите, пожалуйста,
3: Я понял.
0: меня. Я очень
3: Сейчас
0: хочу
3: ничего нашел.
0: покататься с вами в войнушку. Возьмите меня, пожалуйста. А? Я вас очень прошу, я умоляю, возьмите ботана. Я вам попку дам понюхать. Алло. Пидары, блядь. Твари ебаные, сука. Если бы не знали, блядь, что у меня папа авторитет, блядь, сухач, он бы им таких пиздов бы дал, сука. Он мастер спорта, блядь, по пивовыпитию, блядь. Он пьет больше, чем дышит, блядь. Он если бы нахуй не пил, он вообще бы задохнулся, ебаный, блядь. Да.
4: Только так бы с этого начал.
0: Привет, мужики. Я могу с вами повоевать в войнушку?
5: А кто это? Кто это?
0: Это
5: Нет.
0: Богдан. Богдан.
4: Того очереди запомнил.
5: Ну, микрофон убавь, пожалуйста.
0: Да пошел ты нахуй, говно старое, блин.
5: Слышь?
4: Ага.
6: Кто это говорит? Я Кик, ну скажите ник, у меня что-то не отображает.
3: Это он.
6: Сорян, мужики, нужен ростик. Либо рога.
0: Хочу вам сказать, с вами играть невозможно, блин. Мне папа сказал, тут нормальные мужчины играют. Пошли вы нахер тогда, блин, быдло.
6: Кто это говорит?
0: Это Богдан, сын Денчика, сухач.
4: А, ну понятно, так папа поддёргивает тебя, блядь, такой даже такой...
0: У меня папа сухач, известный самарский маньяк, авторитет.
4: Ну понятно, что он тебе по духу говорит.
7: Буратик на бонах нужен? Буратик на бонах нужен?
0: Я очень крутой игрок, и у меня самая большая статистика, и я готов принять вызов.
6: Скажите мне этот ёбаный ник, я выкину нахуй.
8: Здорово, 122-й был ей и 121.
0: Они не хотят никого брать, подожди. Уроды.
9: Надо пересоздать.
0: Пошла вон проститутка. Проститутка в танках, шлюха, шлюшка.
10: Я ебу нахуй, что это такое было?
9: Да, кика их ты там поводишь.
0: В команде играет проститутка, блин. Мне не нравится, когда женщина в танках, женщина не способна принять бой.
9: Пересоздай.
0: Все женщины слабые, им только на кухне жрать, готовить и писюн сосать у моего папы. Проститутки, блин.
9: Пересоздай комнату, это баг.
0: Мне папа сказал, что женщина создана, чтобы сосать хуй и на кухне готовить. Понятно, тварюка? Пошла вон отсюда, дрянь. Тебе не в танке место, а на кухне у стиральной машины лазить, дрянь. Пошла вон отсюда.
10: Бля, чел, у тебя очень печальный voice changer.
11: Чел, скажи еще раз, злобный. Что там про женщину? Скажи еще раз.
0: Пошла она вон, твоя женщина, шлюха.
11: Фразу скажи до этого.
0: Что-то женщины все созданы, чтобы на кухне быть и хуй сосать, да?
11: Хорош.
0: Это мне папа так говорит постоянно.
11: Умный твой папа.
0: Про маму. Мама говорит, что согласна с папой. Поэтому она сосет папе, когда я учу уроки. Что? Алло. Я Брэд Питт.
10: А все, чел, пизда тебе нахуй. Уже выехали, блядь.
0: За что? Отряды. За что, Богдану, пизда, блин?
10: Нельзя. За такой печальный voice changer.
0: За какой, блин, у меня хороший. Я купил его, блин.
10: Блядь, я соболезную тебе, если ты потратил на это деньги.
0: Пошел вон, дурак, говно бородатое. Ты пидор.
10: Извините, выхожу. Все, простите.
0: Все, давай, пошел вон. Дурак. Дурак, дурной, дураковский, говно. Я Богдан, я ненавижу тебя.
10: Так, сейчас, секунду.
0: Мальчики, скажите, как первый раз позаниматься любовью с девушкой?
3: Нормально, в принципе.
0: Я просто стесняюсь, у меня еще 12.
10: Блин, это вот теперь комнату пересели создавать.
0: Я просто однокласснице засунул пальчик в писю. Мне так понравился запах писи, блин. Я хочу еще понюхать писечку.
12: Зал, пересоздавай.
0: Да мне нравится нюхать писки. Я Богдан, я писки нюхаю. Мне больше всего нравится писки нюхать. У меня мама, когда спит, я кальмар нюхаю. Я Богдан, кальмара нюх. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Я хочу женскую стружку понюхать на трусиках. У меня сестричка, когда купается, я трусики из стиральной машинки вынимаю и стружку нюхаю. Потом пальчиком ковыряюсь в попке и нюхаю все это. Мне вот так нравится, блин. Я Богдан, я этим горжусь. Yes, boss. Yes, boss. Мальчики, привет. Скажите, пожалуйста, можно как-то, ну, сделать так, чтобы девочка согласилась со мной на секс? М?
12: Не могу тебе подсказать, не могу тебе подсказать.
3: Бориск, Бураск,
8: погнали!
0: Я очень хочу. Я хочу сексом заниматься уже.
13: Шалом человека. Есть.
0: Я очень хочу понюхать женскую стружку.
14: СВ-42.
0: Может какая-то девочка мне свои трусики дать, чтоб я понюхал писечное выделение? А?
7: Привет, Бурасик нужен?
0: Иди ты нахуй с своим Бурасиком, дай мне трусики своей девушки.
3: Симспик.
0: Я Богдан, я Богом дан.
3: Образец проджет.
0: Да нахуй мне твой образец, блин, дай понюхать пищу.
13: А, привет.
0: А вы возьмете меня повоевать на войнушках?
3: Слышь, иди нахуй отсюда, слышь,
0: ебанашка, ебаная. Почему ты ругаешь
3: меня? Пошла нахуй отсюда, ебанашка дебильная, блядь.
0: Сам такой дурак, блин, невоспитанный, пошел вон.
13: Вас стресс кормят, да?
0: Я, блин, буду ничего не говорить, потому что мне папа сказал...
13: Малой, заткнись.
0: Пошел вон, блядь, козел ебаный. Пидорас, блин. Я тебя быстро в Фортнайте захуярю, блядь. Я, блядь, в Warface номер один и в Brawl Stars, блядь. Хочешь Brawl Stars, давай, блин, я тебя вызов кидаю. Быдла вонючая, блин. Мой отец, это сухарь, блин. Король мотоблоков. Он вас, блядь, быстро всех накажет, говно, блядь. Ты смотри, разговорились, блин. Смелые какие, когда мой папка сухарь, блин, дрочит.
12: Командиром, у командира проблемы будут попасть.
0: Мальчики, привет.
7: А, сказал то, что с Урала, да?
0: Я с Урала, да. Я Урал, Екатеринбург.
7: Пельмень?
0: Да, пельмень.
7: Как переводится пельмень, скажи?
0: Пельмень.
7: Как переводится пельмень, скажи?
0: Пиздя твоей мамы.
7: Нет, неправильно. Пельмень переводится. Есть такой язык?
0: Есть там язык такой, но я не знаю, еще 12.
14: Откуда дети вышли?
0: Можно мне, ну, спросить у вас взрослых, как правильно понюхать пищу женскую?
14: Слушай, скоро, походу, вас научат
0: играть. Меня Богдан зовут, я очень люблю письки. Я сейчас сижу, свою письку колупаю и хочу также женскую колупать.
15: Это невидимка просто, комната закрывай, звук на ноль
0: и
15: поехали.
0: И пальчики нюхать люблю потом, колупашки делать в писечке, так, писюнчик мотужить.
15: Первая комната закрывай, поехали, звук на ноль просто.
0: Я сейчас писюнчик, пальчик в писюнчик сую, шкурку наматываю на пальчик указательный и потом в носик сую, мне так не нравится. Это мне папа научил колупашки делать, у меня папа я постоянно... Папа постоянно письку нюхает свою. Он да, сидит за компьютером. Он за компьютером, когда сидит.
15: Голос говорящий, убирайте на ноль.
0: Письку нюхает. У меня папа письку нюхает. И я письку нюхаю. А Богдан, я письку люблю нюхать. У меня папа нюхает письку костали. Ну, и я нюхал письку. Вся семья письку нюхает. И папа, ну, он хочет, ну, маме дает свою
15: первый,
0: письку.
15: Это не в команде, это мама, не единица очереди.
0: Мама я любит понял. Нюхать папкину письку.
15: Да, открывай, набирай плюс два, выключай.
0: И мою тоже письку мама любит. Все письки она любит, мама.
15: Хочешь, расформируйся на стап, просто все, кто есть, сообщение открывай и заново приглашай.
0: Мама на работе всем уже сотрудникам письки понюхала, и мне понюхала, и папе понюхала. И платят за то, что
15: нам письку состав, нюхает. Заново приглашай, там быстрее.
0: Можно кому-то письку понюхать? Богдану. Я Богом данный. Ну не пойму, блядь. Почему все меня игнорируют? Что такого я спрашиваю, блин? Обычный вопрос для взрослых мальчиков.
15: Не надо.
0: Привет. Привет.
6: Чё, опять, блядь?
8: Пиздец.
0: Я Богдан, я пришел к вам с добром.
6: Ебучий ты, сука, шакал, блядь.
0: Блин, извините, я сейчас спрошу немножко. Я просто сейчас хочу узнать у взрослых, как правильно нюхать пичку. Я хочу пичку понюхать женскую.
9: Блядь, ну мы же не сможем играть, он будет орать.
0: Привет, подскажи, как

0: Нет, хуйня это. Кто это, долбоёб?
1: Слышите, пидорас ёбаный. Сука! Ёб твою, ты долбоёб полный, понял, блядь? Пидрила грёбаная, блядь. Чмо ты, блядь? У тебя, наверное, вместо члена, сука, писька какая-нибудь, блядь. Ёб твою, пидорас. У тебя даже писки нету, блядь. Ты вообще не человек, понял, блядь, долбоёб?
2: Просто охуя, блядь.
1: Ёб твою, блядь. Пидорас.
2: Ты грёбаный.
1: Вот сучу, ой, она не сыт. Ты, блядь. Ты, сука, вообще не человек, понял, блядь?
2: Давай сюда приезжай, блядь. Я тебе обещаю, блядь, разорву на части,
3: это
2: сука, ёбать.
3: Это на Богдана, надеюсь.
1: Бля, не дай бог, сука, я узнаю вообще, кто это ты такой. Ёб твою мать. У тебя вообще, сука,
3: нет,
1: даже имени не будет, блядь, понял,
3: кого-то.
1: Блядь? Я тебя, сука, закопаю по частями, блядь, понял?
2: Ну, опасный герой.
4: Какая техника нужна, ребят?
3: Мальчики, можно там поиграть с вами в танчики?
5: Блять, опять это долго.
6: Да, мужики. Чё вам надо? Какие-то...
3: Привет, я Богдан. Можно поиграть с вами?
7: Сейчас поиграю.
5: Пересоздавай, блять. Иначе да. Никак.
7: Да.
3: Не понял. Почему не хотите?
7: Пересоздаю.
3: Пошёл нахуй, говно старое. Тварь пенсионерская.
8: Есть, нам тяжик нужен. Либо Шкода.
9: Я все понимаю, тяжик тут... есть Шкода.
3: Как тут играть, блин, не понимаю. Столько танков, какой из них сильнее танк? Не могу понять, блин.
10: Чё? Арман, привет, чё, братик?
3: Столько танков из пятого уровня, смотри, третьего, блин. Папа, какой танк у тебя самый сильный?
11: Блять, ебаный твой рот. Ты заебал нахуй. Пошел нахуй отсюда, тварь ебаный.
12: Блять, на похоронах будущий сюда, блядь.
8: Сука, долбоебы. Ладно, пацаны, у нас свой пришел. Спасибо, ребят.
13: Я по пригласу монстра.
8: Понял у нас. Ну, у нас, видишь, со клана пришел.
13: Ладно, я посижу тихонько, я пойду покурю. Это без проблем.
3: Блять, не знаю, давай, какой тут танк сильный, блин. Не знаю, тут много разных всяких. Вот этот танк, ну он какой-то некрасивый, блин. Это тоже КХСНка, блин. Не понимаю, какой танк лучше? Папа, какой танк у тебя самый мощный, самый сильный? Так что.
8: Этот надо пересоздавать, надо этот он, короче.
11: Да пошел нахуй, еблан, блядь. Иди нахуй уроки учил, ебак, блядь. Тварь ебаная, пидорас, блядь.
8: Это дед
14: да, там. Это невидимка.
8: Да. Дед, блядь, ты же заходил к нам, мазевую песню пел, блядь.
13: Да. Кто это? Когда катал нож стык, такая же фигня была.
8: Я не знаю, он умеет так делать, короче. Он заходит как-то там, выходит, как мутит.
13: А слушай.
11: Здорово, мужики, всех с наступающим, всех с наступающим. Всех с наступающим Новым годом.
15: Приветствую.
11: С наступающим, мужики. Всех с праздником, мужики. Мужики, всех с наступающим. Мужики, всех с Новым годом.
16: С Новым годом, бля.
11: Мужики, всех с праздником, с наступающим. Мужики, всех с наступающим Новым годом.
17: Ты пояснишь за ламповый компрессор.
11: Всех с наступающим.
17: Тупая срака.
11: Всех с наступающим, мужики. С наступающим, мужики.
15: Всех вам только пересоздавать.
11: С наступающим,
15: потому
11: поздравляю.
15: Что это бот какой-то.
11: Я не бот, я всех поздравляю с наступающим. С наступающим,
15: покажи,
11: мужики.
15: Кто-то есть.
11: Я здесь, я с наступающим.
14: В очереди.
11: Я здесь, да, в очереди.

0: наступающим.
1: Ну, вы подскажите.
2: На Б.
1: На Б. На Б. Бомж. Дед бомж у меня.
2: Что неверно?
1: Я знаю, Боров.
2: Здравствуйте, компания Акада Телеком. Меня зовут Анна.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно да узнать, почему нет интернета у меня?
2: Да, конечно, номер договора либо адрес, назовите
1: мне,
2: ваш.
1: Да, пожалуйста, можно узнать, потому что у меня сейчас перестало работать интернет, я играю в игру.
2: Я поняла, номер договора либо адрес, назовите.
1: Номер договора, да. Сейчас. Номер 141, там какие цифры вот в начале, я взял у дедушки листок.
2: Там должно быть 8 цифр указано, это лицевой счет.
1: Да, 14, 2 восьмерки.
2: Угу.
1: Одна двойка. Нет, да. Две двойки. 14, 2 восьмерки, 2 двойки, восьмерка.
2: Угу.
1: 13, 37.
2: Так, вы сейчас назвали очень много цифр. Может быть, давайте лучше по адресу? Какой у вас адрес?
1: Нет, пользуюсь? Вот как много? 8 цифр, вот я тут почитала.
2: Так, нет, вы сейчас назвали, то есть уже более 10.
1: Нет, 14, 2 восьмерки, 2 двойки, восьмерка, 1 в конце.
2: Так, вот все, больше никаких цифр нет?
1: Нет, больше нету, 8.
2: Давали больше, сейчас тогда одну минуту, пожалуйста.
1: Да, вас как зовут?
2: Меня зовут Анна, но, к сожалению, по такому номеру договора не удается
1: найти. Анна, да.
2: Вы сейчас позвонили... Вы позвонили в компанию Акада
1: Телеком. Я знаю, позвонил. Я уже звонил вам. Меня просто сейчас друзья ждут. У нас тут клановые войны. Собрались мы. Майнкрафт.
2: По данному номеру договора, к сожалению, дается найти. Может
1: нету,
2: быть,
1: да.
2: Может быть,
1: а как
2: адрес?
1: Посмотреть нет. Правильно? У меня вот адрес. Москва. И в Москве мы живем.
2: Улица.
1: Мы на Москву. Прям Москва. В центре Москвы у нас прям мы живем все.
2: Для того, чтобы я могла проехать информацию...
1: Я понял. У вас как, Катенька, да, за Катюшу?
2: Меня зовут Анна.
1: Анна, не важно, Анночка. Меня маму так звали. Жалко ее, конечно. Так. Ну, вам адрес надо полностью, да, и квартиру сказать. Вы никому это не скажете, да? Это можно говорить?
2: Да, конечно. У нас информация уже есть. Просто для подтверждения нужно ее озвучить, чтобы я увидела сам договор.
1: Да,
2: который
1: сам
2: идет
1: договор.
2: По адресу. Слушаю, как
1: адрес? Хорошо, тогда я вам называю все. Как, ну, только маме, если мама позвонит, ничего не говорите. Она запрещает мне ночью играть. Улица
2: хорошо,
1: Тверская.
2: Так, Тверская? Дом.
1: Да. Тверская, да, улица.
2: Номер дома?
1: У меня номер? Мобильного?
2: Да, да. Номер дома.
1: А, номер дома. Ну, вот где вот у нас дума тут государственная, где президент. Вот четвертый дом у нас.
2: Так, и номер квартиры ваш?
1: Угу. 54-я.
2: На кого оформить договор?
1: На мою маму.
2: Так, ну здесь на мужчину оформить,
1: да,
2: договор.
1: Да, значит,
2: может,
1: на папу.
2: Дедушка?
1: Или на дедушку. На дедушку,
3: дедушка,
1: наверное.
3: Дедушка, позвони Сергею. Продать огурцы.
2: На имя Сергея.
3: Гадюка,
1: да,
3: он,
1: да, Сережа.
3: 50 рублей,
1: да,
3: 79
1: дядя Сережа.
3: Миллиардов, 153 миллиона, 84.
2: Так, а фамилию знаете?
1: Это мой, мой дедушка, дядя Сережа, да.
2: А просто этот договор... Он сейчас заблокирован, то
1: как?
2: Есть тут услуги интернета нет. Он заблокирован еще 6 июля, поскольку закончили средства.
1: А как закончились? Как закончились? У меня нету даже чего денег. Алло.
2: Данный договор заблокирован.
1: А можно его сейчас, ну хотя бы на один день разблокировать?
2: Я могу его подключить, только если вы назовете полностью фамилию, имя, отчество, на кого оформить договор. Мне
1: нет,
2: нужно подтверждение.
1: Дедушка, я Майнкрафт хочу играть! Майнкрафт! Меня ждут клановые, на алмазы пошли! Алмазы пошли крафтить! Алмазы меня ждут! Включите, пожалуйста! Алмазы хочу, блин!
2: Если оф... форме на вашего дедушку, скажите, как его зовут. Фамилия, имя, отчество. Я открою. Я, к сожалению, не понимаю, что вы говорите.
1: Я понимаю, мне запрещают просто играть, когда, ну, сейчас каникулы, ночью нельзя играть. А вообще, когда я буду учиться, мне не дадут вообще поиграть, алмазы пособирать.
2: Помогите, пожалуйста, я не могу вам подключить, если вы не назовете хотя бы фамилию, имя, отчество.
1: С чего это мой дедушка?
2: Ну, так, а фамилию можете его назвать?
1: Да, это мой дедушка только. У него фамилия, знаете, какая? Жмышенко, да?
2: Нет такой фамилии.
1: Как нету? А-а-а, это, наверное, по бабушке фамилия. Блин, вы меня простите, мне просто 12 лет. Я вот такой вот мальчик еще пока маленький. Так, значит, Петров.
2: Ну, поэтому я не могу активировать.
1: А почему не можете? А если мы никому не скажем?
2: Если мы ее активируем, у вас пойдут списания.
1: А пусть списывается, она заплатит. У меня дедушка заплатит, он богатый, он вором был в законе. Он богатый. Так,
2: тогда скажите, пожалуйста, еще раз, фамилию можете назвать его?
1: Да, Иванов Сережа.
2: Нет, неверно.
1: Как нет?
2: Пожалуйста, уточни.
1: Фикалис. А какая у него там фамилия? На какую букву, ну, подскажите?
2: На Б.
1: На Б. На Б. Бомж. Дед бомж у меня. Алло.
2: Пожалуйста, уточните данные и перезвоните.
1: Сейчас, хорошо, я знаю. Борщевник.
2: Нет, все неверно.
1: Я знаю, Боров.
2: Нет.
1: Бориса Богданов, да, Сережа Богданов.
2: Нет, еще раз повторюсь, пожалуйста, уточните данные и перезвоните.
1: Подождите, а вас как зовут? Как я вам перезвоню?
2: Вы можете позвонить также в абонентскую службу.
1: Да вы там не поднимете трубку больше. Вы застесняетесь меня.
2: Нет, что вы.
1: Вы меня просто будете стесняться, я знаю. Вы все вот так говорите, девочки. А потом меня стесняетесь.
2: Сейчас повторюсь, пожалуйста, уточните.
1: Вас как зовут, скажите, пожалуйста.
2: Меня зовут Анна, но я с вами прощаюсь.
1: Анна, давайте с вами займемся сексом.
2: Всего вам доброго.
1: Я очень хорошо люблю это делать. По телеку видел, дрочить умею. Алло. Блять. Гадость такая. Фу, блин.
0: Обращаем ваше внимание. Для улучшения качества обслуживания все разговоры со специалистами записываются.
4: Компания Акада, Ксения, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мне вот узнать по интернет, сколько там нужно, чтобы заработал интернет денег?
4: Назовите номер договора ваш.
1: Да, это я вот адрес давайте лучше, мне удобнее.
4: Давайте адрес.
1: Тверская, улица 4, 54-я квартира. Мне простите, что я так поздно вас побеспокоил. Просто
4: ничего,
1: очень.
4: На кого зарегистрирован договор?
1: На Сергея, на моего, да, дедушку.
4: Хорошо. 630 рублей надо оплатить.
1: 630, да?
4: Да.
1: У нас там давно, да, наверное, отключен.
4: Ну, у вас, да, как я вижу, с июля, ну, сначала, с 6 июля да. У вас отключен интернет.
1: Угу.
4: Вот, образовался небольшой долг за антенну, поэтому нужно оплатить 630 рублей.
1: За антенну, да.
4: Потом ежемесячно 445 рублей будет у вас платеж.
1: Ну, я понимаю, а как можно так сделать, чтобы мне сегодня Майнкрафт поиграть? Я очень
4: нужно
1: хочу.
4: Оплатить услуги, чтобы поиграть.
1: Только, да, только ну, оплатить, а потом вы мне в интернет дадите вход, да?
4: Ну, да, конечно, там как поступят деньги, интернет через 15 минут подключится.
1: Я понимаю. Мне просто меня ждут друзья, мы договорились там алмазы собирать.
4: Поплатите,
1: в Майнкрафте.
4: Пожалуйста, у вас все подключится.
1: в Майнкрафте алмазы собирать, у нас алмазные мечи крафтить.
4: Вы меня слышите?
1: Да. Меня Богдан
4: зовут.
1: Ну вот,
4: оплатите и все. Оплачивайте, все заработает.
1: Да, а как оплачивать?
4: Через сайт можете
1: да,
4: оплатить.
1: Через сайт.
4: Сбербанк онлайн можете оплатить.
1: Я понимаю.
4: А
1: вы можете за меня заплатить?
4: Нет, к сожалению, не можем.
1: А почему? Я никому не скажу, правда.
4: Потому что у нас нет такой оплаты.
1: У меня просто дедушка очень злой, запрещает по ночам играть.
4: Я понимаю.
1: Он в танки играет. Он только в танки играет и пиво пьет. Он плохой.
4: Уважаемый абонент, я сейчас закончу разговор в одностороннем порядке. Оплачивайте, играйте.
1: Ладно, я вас понял. А вас как зовут? Ксюша, да? Шлюха?
4: Ксения.
1: Ксюша. Вы очень красивая девочка.
4: Всего вам хорошего, до свидания.
1: Я с вами сексом бы занялся. Алло. Не понял, блин. Ай, блин. 630 рублей, блин. А куда я их возьму? Я что, откуда у меня столько денег? Я еще колпачков столько не поснимал, блин, с машин, чтобы столько денег вам давать, блин. Один колпачок, сейчас колпачки в цене упали по 100 рублей. Раньше по 200 продавали. Надо еще, сейчас пойду оденусь, колпачки поснимаю. Посмотрим, может, продам быстро и заплачу. Жесть. Ужасно, конечно, так отношение к нам, к абонентам, Сережам, блядь. Я Богдан, я Богом дам, меня Бог послал для добра. Я творю добро. Твори добро на всей земле. Твори добро на радость людям. Твори добро на всей земле. Твори добро на радость людям. Твори добро. Жесть. Да шо, блин? Я буду делать добро, я буду снимать колпачки с машин. А чё, блин, по-доброму возьму и сниму. Твори добро на всей земле, твори добро на радость людям. Эх, твори добро на всей земле, твори добро на радость людям. Эх, твори добро на всей земле, твори добро на радость людям. Всем привет, ребята. Я Богдан, я новый телерадиоведущий. Валера, это в прошлом.
5: Выйдите, пожалуйста, на 9-й этаж, здесь насрано все жидкостью. Я жидким бахнул. Выйдите, пожалуйста, на 9-й этаж и уберите.
6: Я не уборщица, я администратор, а уборщицы у нас нет, к сожалению.
5: А вы сейчас где находитесь вообще?
7: Дед, а ты не против? Если я приеду с тобой выпить пивка, я с Тольятти, у меня черная Мазда, я приеду. Хотя нахуй я тебя спрашиваю, возьму пару фенов еще и приеду.
6: Алло.
7: Посмотрим, как стройка продвигается.
5: Алло, здравствуйте.
6: Алло.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Это администрация общежития, скажите, пожалуйста.
6: Да.
5: Значит, я прошу прощения, здесь у нас ситуация страшная вышла. У нас тут лифт обосрали, то есть, нагадили лифт. Я на 9-м этаже сейчас нахожусь, да. Вот здесь лифт обосрали, то есть, я обосрал. Я, извиняюсь, я здесь, зашел к вам в общежитие, уж номер тут нашел ваш, и я хочу извиниться за свое злодеяние, но я немножко не доехал, я обосрался в лифте у вас.
6: Ну, сейчас-то вы где?
5: Я вот стою возле лифта на 9-м этаже, я весь я обосрался, лифт обосрал вам. Вы меня простите, но я человек не молодой, я не собираюсь убирать за собой. У вас есть тут уборщица или кто-нибудь, позовите, чтобы лифт вытер, и то обосрать весь.
6: Да, к сожалению, нету сейчас его. А вы кто вообще?
5: Да я я отец тут одного жителя, и вот я был у него в гостях, мы немножко выпили алкогольного напитка, я обосрался в лифте, прям не доехал, обосрал все.
6: Ну так вы своего этого родственника-то попросите, чтобы он убрал.
5: Да нет, я прошу прощения, я не хочу, чтобы он был в курсе этого события, скажем. Так,
6: вы предлагаете мне убрать, что ли?
5: Ну, выйдите, пожалуйста, на 9 этаж, здесь насрано все жидкостью, я жидким бахнул. Выйдите, пожалуйста, на 9 этаж и уберите.
6: Я не уборщица, я администратор, а уборщиц у нас нет, к сожалению.
5: А вы сейчас где находитесь вообще?
6: Мы на первом этаже находимся.
5: На первом, а я на 9-м. Вы можете в лифт зайти и подняться ко мне? Потому что
6: сейчас, секунду.
5: Я весь обосранный здесь. Меня... Я обосрался. Да. Я насрал. Я обосрал, блядь, все здесь. Говном воняет, блядь. Обосрал, блядь. Обосрался, блядь. Насрал, блядь, все жидким, блядь. Бахнул жидкостью, блядь.
6: А вы к вам перепускали, родители?
5: А я обосрался, блядь.
6: Какой-то мужик звонит. Я, говорит, родственник какого-то дал. Здравствуйте. Я у вас на 9-м этаже Да не знаю, он позвонил мне с 9-го. Говорит, я вот тут вот так. Вообще, я сейчас прикинь, что.

Kusura kusura polis. Да, сука. Блять, сука, алло.

0: Да, сука. Она завершила. Ой, бля, извините. Алло. Алло, алло. Блять, сука, он же телефон в карман положил, блядь, поднялся на 9-й этаж, никого не обнаружил, блядь, черт ебаный.
1: Ну,

Да, сука. Да он телефон в карман положил.

0: Abbiamo trovato con questo.
1: Обратно опускается.

0: بلاك
1: Не дежурного администратора, да. А если бы не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не было

0: Алло.
1: Алло.
0: Да, алло, вы где? Вы скоро подниметесь ко мне?
1: А вы где находитесь-то?
0: Да я вот это самое, в лифте был только что, насрал. Я убрал руками в карман, засунул шраки, но это вы тут были вдвоем, да?
1: Вдвоем, да. А вы-то где сейчас?
0: А я вас видел, я просто сидел в углу, срал, насирал. Я вас видел, но вы меня не заметили. Я на последнем этаже срал.
1: Так на последнем этаже или где?
0: Ну, на девятом я
1: На
0: был срал.
1: девятом.
0: На девятом я был насрал. Вы поднялись вдвоем, потом уехали. Я смотрю, это самое, что вы меня не увидели. Я здесь в капюшоне черном срал. Вы где? Поднимитесь на девятый этаж. Я вас не это не
1: Ну,
0: вы я.
1: мы сейчас на девятом этаже находимся.
0: На девятом. Вы сейчас меня видите или нет?
1: Нет, не видим.
0: Вообще никого что ли нету?
1: Вы точно? Вы точно на девятом этаже-то?
0: Ну, это сам. А, на десятом я ж уже Ой, господи, я уже там на девятом
1: На
0: уже
1: десятом?
0: убрал. Убрал на девятом, сейчас на десятый перенес все, да. На десятом, вы где?

0: Bueno. Alo, alo. Alo, votan ya. Alo. Alo. Alo, alo. Alo.
1: Алло,
0: Алло.
1: ну мы на 10-м сейчас.
0: Ну, это самое, ну, что-то я вас не вижу. Наверное, я на 11-м уже. Я извиняюсь, на 11-м поднимитесь. Господи, с этими этажами, блин, я на 11-м сейчас какаю.
1: Точно на 11-м.
0: Ну, на 11-м я был на 9-м, потом поднялся быстро, но я, чтоб это самое, не донес, обосрался. На 11-м. Тут непонятно, какие этажи. Но на 11-м я был на 9-м, потом поднимался, да, на 11-м.
1: А потом скажут, что ты на 12-м.
0: Да нет, я
1: А как
0: сейчас...
1: ты попал в общежитие?
0: Не понял.
1: Как ты в общежитие попал?
0: Да как попал? У меня здесь это самое, внука, это живет. Насрал тоже. Да, алло. Ну что, вы поднялись?
1: Ну, поднялись.
0: Где вы? Вот он, я в углу сижу, какаю. Видите, нет?
1: Нет, не видим.
0: Вы на каком этаже?
1: На 11-м.
0: Ё-моё, бляха-муха, я понял. Наверное, тогда на 8-м я. Давайте на 8-й, наверное, потому что что-то я совсем это самое, не того. На 8-м.
1: Сегодня? Да, 8-9, балконы.
0: Да, балкон, я на балконе. Я на
1: Точно на
0: балконе.
1: восьмом?
0: На 8-м на балконе.
1: На балконе?
0: Да.
1: На восьмом, на балконе.
0: Thank you.

0: Allô. Allô. Алло. Алло, алло.
1: Извините, связь прервалась.
0: Блять.
1: Sorry, the connection is lost.
0: Блять. Связь оборвалась, зашел, блять, в недосягаемую зону покрытия, блять. Перезвоним сейчас. Зараза, блять.
2: Алло.
0: Алло, вы где?
2: Ну, мы на вас.
1: Абонент, с которым вы разговаривали, поставил вызов на удержание. Пожалуйста, подождите. The subscriber you have dialed is busy now. Please hold the line or call back later.
0: Алло. Блять, зараза.
1: Абонент разговаривает по другой линии. Пожалуйста, подождите или перезвоните позднее. The subscriber you have dialed is busy now. Please hold the line or call back later.
0: Алло.

0: Алло.
1: Алло, вы где?
0: Мозги, не иди нам, дружок.
1: Так, ладно, слушай, скажи мне сюда. Пока вы там, блядь, ходили, меня искали, я к вам на вахту спустился и обосрал вам все, пока вас не было. Я ушел нахуй с подъезда, блядь. Я на лифте спустился с 8-го этажа, пока вас ждал, блядь, пока мы там по телефону разговаривали. На лифте спустился, блядь, к вам на вахту и насрал, блядь.

0: Сука. Хе-хе-хе. Зараза, блядь. Обхитрил, блядь. Обхитрил, блядь. На изичах. Обхитрил на изичах охранника. Да, сука. Да, алло, ну где вы?
1: Извините, связь прервалась.
0: Да,
1: sorry, the connection...
0: Заебали, они, наверное, спускаются на лифте на первый этаж. А я в это время уже, блядь, нагадил у них на вахте, блядь, и съебался с подъезда. Пиздец, нахуй. Нехуй по два человека ходить, блядь, проверять там на этаже, блядь. Нахуй. Надо было одного оставлять на вахте. То оставили место, блядь, без никого. А я, блядь, успел съебаться на лифте вниз, блядь, и насрать прямо там вот здесь стул, где они сидят. Пиздец, сука, я бандит.
2: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
2: Здрасте.
0: Я прошу прощения за беспокойство. Это Константин, да, Костя?
2: Да.
0: В общем, это у тебя был белый автомобиль, иномарка?
2: Это кто звонит?
0: Это сосед беспокоит, сосед, Зеленый город. 4-го подъезда. Да.
2: Не понял, да? Ну...
0: Ну, была у тебя белая иномарка, да, дружочек?
2: А с какой целью звоните?
0: Да я просто хотел сказать, вот, ты подвозишь продукты к кухне, вот, я тебя прекрасно знаю. Просто я вспомнил что-то про иномарку твою, вот, а я купил себе УАЗик Патриот, тоже белым цветом. Я хочу довести до твоего сведения, что твоя иномарка полная хуйня, а УАЗик сила.
2: А это кто звонит?
0: Это соседушка, получается, твой. Это с 4-го подъезда, получается, Зеленого города, микрорайона. Вот, и поэтому я хочу сказать, если ты захочешь машину нормальную, покупай УАЗик Патриот. Потому что белая иномарка твоя полная хуйня. УАЗик радует глазика, иномарка хуйня. Карась, соси срач. Черт, маслач. Не слышь.
2: А это из какой квартиры сосед?
0: Я сверху над тобой.
2: Какая квартира, номер?
0: Над тобой, дружочек. У тебя иномарка хуйня. Мой УАЗик стоит возле паника. Может, будешь идти сфоткаться, я разрешаю.
2: Я не понял, вы с какой целью звоните? Давайте встретимся.
0: Я просто довести до вашего сведения, что ваша иномарка полная хуйня. Самая лучшая машина это у вас Патриот. Можете сфотографироваться в Инстаграм и там, я не знаю, показать, что это ваша машина. Я не против, хотя рядом с красивой машиной постоять. Вы можете возле УАЗика моего, я согласен. Ваша иномарка хуйня параша. УАЗик победа наша. Да.
2: Давайте встретимся с вами.
0: Зачем? Хорошо, давайте, я сейчас спущусь.
2: Хорошо.
0: Давайте, пожалуйста, только будем как взрослые люди. Если вы не выйдете, то я накакаю у вас возле двери входной.
2: Давайте, идите сюда.
0: Все, все, сейчас иду. Сейчас. Сейчас я только покакаю, я просто в туалете сижу, сейчас докакаю и спущусь.
2: А вы из какой квартиры?
0: Я над вами прямо, вот слышу. Сейчас я буду пукать, услышите. Слышите, я сейчас сверху.
2: Я не понял, что вам надо от меня?
0: Все, все, я все сказал. УАЗик сила, ваша иномарка могила. До свидания. Я сейчас спущусь.
2: Вы с какой квартиры?
0: С 54-й.
2: Это где такая?
0: Это над вами прям. Прям над вами.
2: А вы откуда мой номер взяли?
0: Так я сосед ваш, когда-то мы номерами обменялись. Когда у вас еще иномарка белая была.
3: Сколько нахуй ты развозишь? Дай ее мне.
2: А как зовут-то вас?
0: Антон Павлович. Сейчас, услушайте, зайдите в санузел. Я сейчас в туалете буду какать. Слышали, нет?
2: Нет.
0: Ну тогда я сейчас спущусь.
2: Подождите, имя, фамилия...
0: Ой, господи, да имя, фамилия, тебе какая разница, господи, бля. Да, да, да, да, жма, бля, жма, капитан жма, фекалис. Да, да, да.
4: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Яна, да?
4: Да.
0: Яночка, я хочу на Новый год помещение в аренду снять. Скажите, пожалуйста, можем ли мы с вами обсудить этот вопрос?
4: Да, можем.
0: Вы уж меня простите, меня зовут Антон Павлович, вы меня простите, что я вас так поздно побеспокоил. Вот.
4: Мне ничего, у нас корпоратив как раз.
0: Вы уж меня простите, да. Я являюсь состоятельным бизнесменом, и дело в том, что хотелось бы максимально красивое помещение, да, чтобы все гости мои были ну, приятно
4: удивлены. А во сколько гостей будет?
0: 70 человек.
4: Боюсь, что мы вам не подходим. У нас до 40.
0: До 40, отлично. Тогда давайте до 40. Давайте до 40 рассмотрим помещение тогда. Вот. Что вы можете, так сказать, предложить нам, так скажем, ну, в плане...
4: А вы видели наше помещение, наш сайт?
0: Да, я видел ваш сайт. И мне скажите, пожалуйста, какие помещения еще свободны для аренды?
4: Ну, у меня только один лофт.
0: Лохт, да.
4: И он
0: да.
4: пока свободен, говорил, да, на новогоднюю ночь.
0: Это прекрасно. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос к вам интересный довольно-таки. Яночка, скажите, пожалуйста, а можно будет с вами в этом лофте заняться сексом?
4: Вам нужно лофт снять или что?
0: Да, я бы снял бы и с вами бы занялся сексом в этом лофте.
4: А я при чем?
0: В смысле? Я у вас влюбился.
4: Каким образом? Вы меня видели?
0: Да, я вас видел неоднократно. Я в вас влюблен. Очень сильно. Хотелось бы снять бы этот лофт для нас с вами на двоих.
4: Нет, не вариант.
0: Я бы не прочь бы выгулять своего тунца в вашей кильке. Ёбаный, блядь, почему? Ну почему, блядь, ну почему она не хочет меня? Почему, хлопцы, блядь? Я да. Что значит дурак, блин? Почему? Ну почему я не могу своего вульпика выгулять, да, сука? В новогоднюю ночь, да, сука? Я хочу выгулять своего вульфика, да, сука? А масло. Да ясно, ее, блядь, и шачок занюхал, да, сука? А ну давай. Хуяндок, так надо пойти в одноклассники.
5: Алло.
0: Здравствуйте.
5: Слушаю вас.
0: Это Дмитрий, да? Ребрун?
5: Нет, это не Дмитрий Ребрун.
0: А где я могу его? Это мать его, да, я так понимаю? 138-я
5: да.
0: квартира, 5-й этаж, да, Харьков?
5: Да. А кто вы?
0: Меня зовут Антон Павлович, я сосед. И дело в том, что он насрал на 4-м этаже. Дмитрий ваш. Насрал на 4-м этаже, обделал.
5: Не поняла вас сейчас.
0: Он насрал. Ребрун Дмитрий обосрал 4-й этаж. Напудюрил. Насрал.
5: В каком доме?
0: В смысле, в каком доме? В нашем доме. 135-м этаже, а он на 4-м, это самое, насрал. Вы в 138-й квартире? Вы в
5: 138-й. Мой ребенок не выходил сегодня из дому. О чем вы говорите?
0: Ну так а кто насрал на 4-м этаже? Похож на Дмитрия.
5: Послушайте.
0: Да. Кто насрал? Кто напудюрил? Кто? Сбросила, блядь. Пиздюк насрал, блядь. Ебать, маслина мне в ухину, блядь. Ебаный компот, ебалять, сука. Да.
6: Я хочу писюн.
0: Подождешь, блядь. Подождешь, не спеши. Все впереди. Все будет, но не сразу. Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Это Женя, да?
6: Нет, не Женя, сейчас дадим Женю.
0: Да, дайте Евгения Николаевича, пожалуйста.
6: Ага, сейчас дадим.
0: Пожалуйста. Да-да-да.
6: Сейчас.
0: Алло, здравствуй, Жень.
7: Здорово.
0: Здорово. Ты не подскажешь, какой этот размер, диаметр выхлопа у УАЗик, УАЗик Патриот? УАЗ Патриот интересует. УАЗ Патриот. Размер, диаметр выхлопной трубы интересует?
7: Нет, не скажу.
0: Ну, я понял. Ну, а ты вообще когда в сервисе будешь?
7: Завтра.
0: Завтра. Во сколько можно подъехать? Мне диаметр нужно проверить, чтобы это самое отремонтировать карданный вал.
7: С 9 я там буду.
0: Ну хорошо, хорошо. Тогда я приеду, получается, что там, как обычно, по цене, да, договоримся или как?
7: Да решим, что там.
0: Ну я понял, ну а как насчет коленвала, менять будем или нет?
3: Блядь, дедушка, жду уже 2 часа.
7: Загонил
0: 500. Коленвал, у вас в Патриоте коленвал поменяем, нет?
7: Виктория
0: Владимировна, притворись дедушкой. Не занимайся такой, да, Женя, уже делами такими? Ну а как, за бутылку водки хоть измеришь давление в
3: двери?
0: Не бойся.
7: В чем?
0: У вас Патриот, у вас Патриот, ЗМЗ.
7: Завтра позвони.
0: Все, я завтра тогда приеду на Патрике там, чтобы это самое. Дело в том, что у меня коленчатый вал лопнул и поршень вылетел. Надо поршень поставить на место, у меня пробитие головки. Цилиндр раскололся на 2 части, генератор вылетел. Получается так, да. И все дело в том, что у меня еще ситуация произошла, у меня дворник отпал. Да, и порвался еще ремень ГРМ, блядь, и поршень вообще вылетел, нахуй бабку убил, блядь, пизда, еду, блядь, поршень вылетает, пробивает, нахуй, блядь, этот самый, блядь, капот, нахуй, вылетает, прям бабки по еблету, бам, нахуй, бабка идет, бедолага, с сумочкой, блядь, хлебушек несет, как уебало, бам, нахуй, бабка как пизданется на льдине, блядь, а я хули, я, блядь, выхожу, нахуй, смотрю, ебать, капот в дырках, нахуй, поршень у бабки, нахуй, нахуй, в сумке, бля, бабка упала, ебать, я беру бабку, нахуй, поднимаю. Бабка нормально, ебать, да, смотрю да, на нее, а у нее в сраке поршень, прокидываешь, поршень, пизда, блядь, сука, пиздец, капот жалко, я хуя. Ну так, а что там, во сколько, а?
7: Завтра.
0: Ну хорошо, бабку жалко, нет?
7: Да, блядь, жалко, скажи, ну ладно, что ж.
0: Да похуй на бабку, главное, что сделаем машину, жалко. Ну все, ладно, капот, да, все, до свидания.
3: Ну да. Хорошего стрима.
0: Да. Бля, пизда, сука, вспомнил еще одну хуйню, блядь. Сука, ехал, блядь, пизда, колесо отпало, оторвалось, блядь, и бабка и шла через дорогу. Какой ебет по ноге бабки, блядь. Бабка аж на колесо присела и покатилась к хуям, блядь. Пиздец. Алло. Пиздец, короче, я ебу тому сыр, блядь. Там мне похуй, реально, у меня УАЗик Патриот, блядь. Мне как бы хуй. Мне бог, бля, пиздец, сука, я хуею, ебать, эти, сука, машины, блядь, вечно ломаются, сука, бабку жалко, да?
7: Да нет, слушай, машину жалко.
0: Да согласен, блядь, бабка похуй, машина, блядь, новая, бабка старая, да, поэтому похуй. Страшно, да, жалко. Да, ну, да. До свидания, ладно, ты это, не переживай, хуй мне в сраку. У меня Патрик, я ебал макаку.
7: Да, я понимаю, ладно, давай, до завтра.
0: Давай, пока. Да, блядь, чувак думает, вот и бил, блядь, да, сука, да. Да что там, аварий, блядь.
8: Да, я слушаю вас.
0: Так, алё, блядь, ебаный в рот, блядь, сука. Слушай, ты, дружище, блядь, сука, мразь, блядь. Я вор в законе, блядь, в Украине.
8: Это кто?
0: Жмышенко, блядь, Альбех, ебаный рот, блядь, сука, блядь. Слушай, дружище, блядь, давай мы с тобой будем обсуждать все наши такие вещи на серьезном, как бы, метанационном тоне, ебать.
8: Секунду, мужик, ты ничего не попутал?
0: Я человек
8: бывалый. Ты кому звонишь?
0: Я человек бывалый, ебаный рот, блядь, сучий сыр, блядь, натурой. Ты, сука, не букси на меня, реально, блядь. А то я тебя быстро обратно под шкончик подкину.
8: Ты кто такой есть, блядь? Ты че орешь, блядь?
0: Я, сука, не понял, блядь. Ты сейчас будешь мне голос повышать тут, ебаный птеродактиль, блядь, натуре, ебать. Я как, прям тут, ебать, ебануть ебло, ебаное. Че, сука, блядь, под шканар, блядь, хуяк и закинуть еблана, блядь. Сука, блядь, натуре.
8: Слышь, мужик, давай. Ты че, охуел, что ли? Ты, блядь, я тебе поясняю, ты кто такой, блядь,
0: будет? Я авторитет. Я авторитет, герой Майдана, блядь. Мне похуй, играешь. Сейчас, блядь, там говоришь, блядь, ебать. Сука, что ты, блядь, не говорил, блядь, мне
8: похуй. Ну и хули тебе надо, хули ты звонишь? Что тебе надо, блядь?
0: Слушай, блядь, я хочу, чтобы ты, блядь, сука, блядь, подумал о своем поведении, блядь. Прям тут немедленно, прям сейчас, блядь, если немедленно, скоропостижно, блядь, сука, извинился, блядь.
8: Ага.
0: Мразь, встал на колени, блядь, сука, извинился, сволочь, блядь, мразь, блядь, сука. Блядь, пидорас, блядь, сука, я тебя, блядь, сразу, блядь, я тебя, блядь, пидорас короную петушком, блядь. Ты мне, блядь, сука, будешь, блядь, под шконочкой, блядь, лежать, говно, блядь, сука, ебон, ебаный, блядь.
8: Слышь ты, хуеплёт, да. Послушай меня,
0: слушай,
8: внимательно.
0: Блядь, ты, сука, нахуй, если ты, натуре, ты меня раз... не перебивай, ты, брат, ты меня не перебивай, натуре, сука, ебаный анал, мама, ну, криминал, блядь, я читаю рэп, ебать тебе криминал, ебаный анал, сука, я Шмышенко, ебаный фристайл,
8: блядь,
0: я,
8: ебаный в рот.
0: Лейтенант Шмышенко Валерий Альберт, так, ебать, слушай меня теперь сюда внимательно.
8: Да мне похуй, кто ты, понимаешь, я, ты кому лейтенант. Звонишь, блядь, я тебе еще раз говорю,
0: я,
8: кому
0: лейтенант,
8: ты звонишь,
0: Шмышенко, ты, Валерий, блядь, ты, сука, блядь, не быкуй на тебя, мне ебаный рот, на, блядь, не быкуй, на, в рот тебе хуй, сука, девочка ебаная, в натуре, тупо завали свои ебули, ебанутые ебули. Заебала, блядь, в натуре.
8: Хуесос, блядь,
0: ладно, ебаный. Давай так, все. Стоп, не плачь. Сейчас все решим.
8: Значит так,
0: так
8: слушай,
0: значит,
8: меня внимательно.
0: Так, ты меня слушай, ты меня
8: я
0: слушай.
8: Я позвоню людям, понимаешь?
0: Так, давай,
8: к
0: тебе давай,
8: приедет микроавтобус,
0: давай,
8: ты с Питера сам.
0: Давай.
8: Ты с Питера сам.
0: Давай сейчас, так, алло. Начнем, давай. Давай ты сейчас извинись, и мы с тобой разойдемся.
8: Пидорас, ебаный.
0: Извиняйся, давай, все, я жду. Не плачь, все хорошо, не плачь, извини.
8: Я тебе, слушай меня внимательно.
0: Слушай,
8: тебе
0: меня
8: подъедет
0: сюда,
8: микроавтобус. Ебаный,
0: да, заебала меня, сука, блядь, натуре, бля, что такое, сука, заебала, блядь, натуре, что
8: ебаный
0: такое? Давай, давай, давай, давай, извиняйся, я уйду.
8: Тебе приедет микроавтобус,
0: да,
8: я отвезу тебя на мою дачу в курортном районе,
0: ну,
8: понял,
0: хорошо,
8: блядь? И
0: хорошо,
8: мы с тобой
0: давай
8: будем играть в национальную северокорейскую игру под названием «Догони меня, собака», блядь.
0: Ты знаешь, что я такой,
8: понял?
0: Сука, я, блядь,
8: аппарат.
0: Сука,
8: слушай,
0: давай,
8: меня
0: давай,
8: пидор. Я
0: давай,
8: твой аппарат, с которого ты меня звонишь, засунуть тебе в жопу,
0: сука,
8: ты понял меня?
0: Давай, ко мне, давай,
8: иди сюда,
0: пиццей,
8: иди, иди,
0: иди, иди,
8: а потом
0: давай, давай,
8: мой
0: иди,
8: помощник
0: давай,
8: выгонит
0: давай,
8: собаку,
0: не плачь,
8: блядь, ты
0: хорошо,
8: понял
0: не
8: меня,
0: плачь,
8: ублюдок?
0: Все хорошо, не плачь, не плачь,
8: и
0: все хорошо.
8: И как только ты слышишь,
0: давай,
8: меня, ощути
0: давай
8: свою вибрацию
0: вот
8: и гонок.
0: В данный момент, я нахожусь на Майдане в палатке. В палатке нахожусь, давай. Сейчас подходи ко мне на Майдане, я тут в палатке сейчас сижу, добываю. Ты подойди ко мне, вот
8: какой
0: скажи.
8: Какой Майдан, блядь?
0: На Майдане, герой незалежности, ёптуда, я кибор, я герой, сука. Ты кто такой вообще?
8: Что?
0: Ты лучше давай извиняйся по-быстрому, пока я не начал прогрессировать, агрессировать. Натура, ёбаный рот, заебал
8: да
0: меня,
8: ты кто
0: юрок
8: такой, чтобы я перед
0: так,
8: тобой
0: давай
8: петухом самым извинялся, а?
0: Шмышенко, Валера, блядь, лейтенант, лейтенант в законе, ты, сука.
8: Что у тебя за номер, блядь, такой? Сейчас я продлю твой номер, блядь.
0: Это мой номер,
8: ублюдок,
0: это мой,
8: сука.
0: Запомни его, запомни, я герой Майдана. Ты кто? Ты кто по жизни вообще? Кто ты по жизни, ты?
8: Ты сам-то кто по жизни, блядь, будешь?
0: Я по жизни,
8: блатуешь,
0: я
8: блядь,
0: тебе
8: чё
0: скажу.
8: Вот
0: ты фраер,
8: ты хуёв подсосался, что ли?
0: Слушай,
8: пидорас,
0: ты не фраерист, блядь, сука,
8: а?
0: Ты не фраерист, девочка, не надо, все под контролем. Ты мне не фраерист, реально, ты сейчас начну боковать, агрессировать. Тебе это надо, не надо, проблем не хочешь, не хочешь, хорошо. Слушай, я ж Мишенко Валерий Альбич, бывалый, ебать, в натуре этого. 2 по 5 отмотал, по статье изнасилования.
8: Как тебя зовут еще раз? Сейчас я запишу, блядь.
0: Петр Валентинович. Петр Валентинович, 2 по 5 сидел за изнасилование.
8: Еще раз, как тебя зовут? Давай, имя,
0: по какой отчество статье, по какой статье ты бывал? Какая статья?
8: Какая нахуй статья? Пошел ты
0: статья
8: нахуй с твоей статьей. Ты что ли в тюрьме сидел, что ли, блядь?
0: Да, я только
8: а?
0: Сегодня, я сегодня только вышел отсюда в натуре. Сидел тупо за изнасилование крупного рогатого скота.
8: Так это петушиная статья, ты чё?
0: И шо? Я этим горжусь, шо? Вопросики есть или нет? Может быть, извините?
8: Так ты петух, что ли?
0: Кто, я петух?
8: Ты петух.
0: Ну,
8: если ты
0: быть,
8: за изнасилование крупного рогатого скота сидел, значит, ты петух.
0: Слушай, ты сейчас...
8: Ёбаный в рот.
0: Ты сейчас хочешь меня обвинить в том, что это я как бы плохо, ебать? Слушай, дружище, в натуре, ты давай на габаритах как-нибудь сбавлять оборот.
8: Слышишь, ты за осил, старый,
0: натуре,
8: блядь. Давай ты...
0: Ладно,
8: объясни
0: давай,
8: мне, во-первых, откуда у тебя мой номер.
0: Хорошо, давай.
8: Во-вторых, чего тебе от меня
0: расскажу
8: надо. И в-третьих, извинись.
0: Так, давай так.
8: Понял?
0: Мы с тобой договариваемся так. Прежде чем я с тобой начну нормально диалог вести, то есть на нормальном, неповышенном тоне, ебать. Ты давай извинись.
8: Ну хорошо, давай
0: извинись,
8: поговорим.
0: Хорошо, давай.
8: Кто ты такой, во-первых? Чего ты мне звонишь?
0: Петр Валерьевич, лейтенант Петр. Давайте, слушай, давай извинись, пожалуйста. Давай, вот сейчас мы с тобой...
8: Лейтенант кто?
0: Да. Петр Валентинович, давай.
8: Какой лейтенант?
0: Сейчас... Я тебе все сказал. Давай ты извиняйся.
8: Быстро. Лейтенант какой? Фамилия,
0: ты...
8: блядь.
0: Тебе, блядь, фамилия моя, ебан рот, не понадобится, блядь, сука. Ты сейчас договорись мне, блядь, сука, блядь, мразь, блядь. Быстро, извинись, и я
8: блядь, встану. Заткрой свое ебло позорное, блядь, ты. Не петушок, понял. Блядь.
0: Ты меня сейчас тыкать
8: башконку
0: будешь?
8: Башконку шут, быстро.
0: Да ты башконку, нахуй, сука, будешь мне в натуре там сапоги драить. Ёбаный ты, сука, блядь, в натуре Матрёшкин, ебать. Ты, сука, не быкуй на меня, ёшкин, блядь, в натуре. Я тебе уебу хочерёшкой, сука, ты охуешь, ебаная Матрёшкин, сука, блядь. Это? Мразь. Хорошо, хорошо, не хочешь проблем, извинись.
8: Пошел ты нахуй, понял, проблемный. Не я понял. Тебе проблемы устрою завтра. Понял? Ты с Питера звонишь?
0: Я авторитет Майдана.
8: Откуда ты звонишь? Где ты, в каком городе находишься?
0: Ну вот в данный момент. Я сейчас сижу в палаточке, в Майданчике, реально. И драю свои ботиночки, тупо рыли, блядь. Тупо отдыхаю, блядь. А ты где находишься, в Питерочке или где, а? Шо?
8: А ты не хочешь ко мне подъехать сейчас? Не хочешь?
0: А ты ко мне не хочешь подъехать на Майдан в палаточку зелененькую, а?
8: Нахуй ты мне усрался, это не ты понял. Мне звонишь вообще-то.
0: Это я тебе звоню, так это ты мне позвонил, ты, тебе не стыдно, ты!
8: Я тебе не звонил.
0: Зачем,
8: ты мне нахуй,
0: блядь,
8: не нужен,
0: сука,
8: ты
0: нахуй?
8: Понял?
0: Скажи, ты, родной, ты давно на шконочке лежал, или под ней, а?
8: Под ней? Я под ней не лежал никогда. Это вот ты, если за зоофилию сидел, так ты точно лежал под шконкой.
0: Слушай, ну было дело, ну что ты скрывать? Как говорится, не скрываться, ничего не будет, ибо в натуре. Да, было дело, не скрывай.
8: Ну и все, ну и...
0: Ибо, но дело-то не в этом. Давай ты сейчас...
8: Мне звонишь-то?
0: Просто, я тебе сказал, ебать, блядь, не боксуй на меня, ебать, сука. На габаритиках, сука, сбавляй темп, ебать, потому что, сука, я
8: Боров. Блядь, ты точно хуёв блатных насосался. Ну хули ты, блядь, орёшь-то, а?
0: Сука, ёпт.
8: Я тебе ничего не сделал плохого. Хули ты мне звонишь?
0: Хорошо, хорошо, давай мы с тобой...
8: Ты что, больной, что ли? У тебя с головой
0: тихо,
8: проблемы,
0: тихо,
8: а?
0: Тихо, тихо, не плачь. Давай так. Мы с тобой не будем ругаться.
8: Да кто плачет?
0: Мы с тобой взрослые люди.
8: Я тебе, сука, блядь...
0: Я тебе скажу.
8: А?
0: Мы с тобой люди взрослые, да? Чтобы в дальнейшем конфликты не развиваться в нашей дискуссии, скажем так, да? Ебать. Я... Давай такие, делаю такие шаг вперед в твою сторону, скажем так. Давай, извинись и разойдемся.
8: Давай ты хуй отсосёшь у негра и разойдёмся. У украинского, украинского.
0: Ебаный ты, сука, в натуре нихуя. Ты буксуешь на меня, заебала бы хуйня, сука, в натуре. Я тебя, сука, заебала бы в натуре, ебанутая, заебала бы меня, сука, кто? Йо. Я рэпер, блядь.
8: Вот тебе сколько лет, рэпер?
0: Мне 54.
8: Вот вроде по голосу ты, блядь, ну, пенсионер чувствуется.
0: Да,
8: либо
0: да.
8: Модуляторщик хуев, блядь, школьник ебаный.
0: Я.
8: Звонишь мне.
0: Я тебе сейчас дам, что вот. Пенсионер, блядь, 54 года, герой Майдана, блядь, представник награды.
8: 54
0: блядь,
8: года?
0: Мяч подарил президент, мячик, блядь, сука, мяч, блядь,
8: дядя.
0: Сука. Мяч,
8: купи,
0: блядь,
8: купи бутылку водки,
0: выжи
8: ее и засунь ее себе в жопу, понял? И больше сюда не звони.
0: Как ты
8: забыл? А то я на тебя натравлю службу безопасности, понял? И будешь с ними разбираться.
0: Ебать, натуре, нихуя ты на меня... Слушай, ты давай не буксуй. Давай так.
8: Хули мне тебя слушать, петуха, блядь? Я с петухом вообще не имею права разговаривать, мне западло, понимаешь?
0: Слушай, ты
8: западло. Западло, по всем понятиям западло.
0: Слышишь,
8: с тобой разговаривать.
0: А ты хоть знаешь, что такое понятие? Ты хоть знаешь, что такое понятие? Ты, сука! Я рэпер!
8: Да я
0: блядь.
8: По понятиям живу, сука, в отличие от тебя, блядь.
0: А я рэпер,
8: блядь. Ебаного,
0: я
8: сука.
0: Тебе сейчас зачитаю, бля, рэпчину нихуёво, сука, бля, в натуре тупо отдыхаю, нихуёво, сука, бля,
8: нет,
0: я,
8: сука,
0: я,
8: ну,
0: я.
8: Ты рэпер, ёбаный в рот.
0: Я ебал, сука, я ебал всё. Козу, а я ебал козу,
8: дерево, пошел нахуй, пошел нахуй, сюда пан. Больше не звони, скотина.
0: Так я смарать, блядь,
8: я твой номер запишу,
0: мразь,
8: мне там кому надо, все.
0: Мразь, блядь,
8: всё,
0: сука, блядь, блядь,
8: всё,
0: мразь,
8: нахуй,
0: сука, пидорас, блядь, петуса, блядь, мразь, сука, блядь. Ну что ты молчишь? Да. Да, сука, хотел рыпануться, не получилось. Да. Ай, блядь, сука.
9: Последнего. Кто там последнего добивает?
10: Мяу! Мяу!
11: Это кому там нечего делать?
10: Мяу!
12: Не мне.
11: Гавкай.
10: Мяу!
13: Вообще с ума сходит, походу, парень.
10: Мяу! Мяу!
12: что делать ничего.
13: Мяу, блядь, заебали, блядь, ёбаный.
9: У меня сейчас собака с ума сойдет.
11: Мяу! Мяу-мяу-мяу.

0: Ты переверни башню, ухо, хуй, ты так на ней не взлетишь, перевернуть надо.
1: Блядь, ой, нихуя себе он полетел.
2: Кто такие танкисты?
0: Вон он, ёпт, вон, сковородайте.
2: А кто такие эти танкисты? Это пидорасы, а танкисты, пидорасы, танкисты, пидорасы.
0: Башню перевернуть надо, блядь.
2: Башню надо перевернуть и в тебя мой хуй воткнуть, потому что ты танкист, а танкисты, пидорасы, танкисты, пидорасы.
3: Что за идиот, блядь?
2: Пидорасы.
0: Лен, давай выходи там, иди сразу комнату закрой, а этого нахуй выкинь.
2: Я закрою комнату пидорасов, пидорасов, танкистов, долбоёбов.
0: Вы, блядь, башни переверните, ёб твою мать,
2: да пошёл ты нахуй со своей ебаной башни, долбоёб. Пошёл нахуй со своей ебаной башни. Ха-ха-ха, блять, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха, блять.
4: О, прикольный.
1: Долбоёб.
2: Долбоёб.
0: В жопу ебать.
5: Прикольный долбоёб.
2: Прикольный долбоёб.
0: Тотка, переверни башню, блять.
2: Отдай мне, пожалуйста, башню перевернуть надо, блять. Отдай, пожалуйста, мне башню перевернуть надо, башню мне перевернуть. Надо башню перевернуть.
6: Где?
2: А потом
6: нужен твой совет. 8-917-670-83-38.
2: Танкисты, долбоёбы, пидора. Пидорасы. Эх, сейчас бы башню. Эх, сейчас бы башню перевернуть. Эх, что мне надо ночью? Это башню перевернуть. А что мне надо башню? Да мне башню надо перевернуть. Танкисты, долбоёбы.
5: Переверни ты башню, блядь, себе.
2: Башня у меня на танке. На танке, блядь, моем, блядь, ча-ча-ча. Вот бы сейчас башню перевернуть.
5: Там ничего, нормально, борода, нормально.
3: Выкиньте его.
0: Переверните башню, ёпта, чтобы прыгнуть.
2: Башню, блядь, башню, ёпта. Башню, ёпта, конченый. Башню, конченый, переверни, блядь. Ты конченый, башня, блядь, переверни, блядь, башню, блядь.
3: Лен,
0: соси хуй,
2: блядь. Башню переверни, а башню переверни. Хуй, соси башню мою хочу, я соси хуй, башню переверни.
5: Дайте ему башню, блядь. Дайте ему башню.
2: Башню, башню, переверни, башню, перверни, блядь.

0: Скажи, я пидор старый.
1: Лена, выкинь их в комнату, а.
2: Смотри, я не пидор, я не пидор, я не танкист, я не пидор, я не
0: пидор, скажи, я пидор старый.
3: Ты дебил, не можешь и публики найти, так решил.
4: Не танкист, ты не танкист, но ты старый. Нормально, борода.
0: Давай, ты спой, спой, давай, я
2: бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-б Машеньку мою перевернуть.
0: Герачком тебе надо встать.
2: Надо башню, башню, башню, башню, башню. Надо башню Навальный, перевернуть.
0: Ну что вы делаете, блядь?
2: Ну что вы делаете, блядь? А надо башню мне перевернуть опять.
1: Пидор старый,
2: пидор старый, надо башню перевернуть.
0: Скажи, я пидор старый.
1: Глупа. Лена, выкини его на.
5: А я скажу так, он у нас был весь бой.
2: Лена, Лена, Леночка моя, моя маленькая.
5: Я всех
2: Лена,
5: выкинула.
2: Лена,
5: кто у нас был в
2: Ангаре? Леночка всех выкинула, а меня она не выкинула, потому что она меня очень сильно любит. А Лена, Лена, Лена.
0: Лена,
2: Лена, Лена моя, Лена, Леночка моя, иди ко мне, моя Лена.
0: Переверни ты башню, ёбаный ты олень, ёб.
1: Олень какая, ну чё это за хуйня, блядь? Меня вот это лично бесит, блядь, вот такая хуета.
2: Мне тоже, башню, да. Переверни, Лена, его, Лена, блядь. Лена, переверни башню,
5: так
2: блядь.
5: Так это Вика, что ли?
2: Я Вика, башню мне переверни, пожалуйста, Лена.
1: Выкидывай его тоже, нахуй. Чё,
0: чё там у Вики, муж, ебать, пришёл, пидор старый, нахуй.
2: Лена, Лена, я Вика, пидор старый не я, а башню переверни у меня, да.
0: А, в меня, понял, да? В него, нахуй. Давай, старый, нагибайся.
2: Лена, Лена, Лена, повелительница члена, Лена, Лена, Лена, повелительница члена, Лена.
1: Это, блядь, это хэви, по-моему, нахуй, или 227.
2: Да, это я, мне похуй. 227, блядь.
0: Пидор старый, блядь. В жопу отъебан.
2: А кто?
0: Хуй тебе в очко, блядь.
2: Хуй, хуй, хуй в очко. А хуй, хуй, хуй в очко. Пидор старый, да? Лена, Лена, Лена, Лена, ай, Лена. Повелительница члена, Лена.
1: Ушел что-то, ты ебанатик, который пиздец.
2: Я здесь, так давай. Я,
5: понимаешь, сейчас никого нету в комнате, все те, кто были, остались, да?
2: Как
5: и
2: нету?
5: Все равно, вот
2: ну как? Ну как нету, Лена, ты что, меня не видишь, что ли?
6: Короче, смотри, ну, есть программа, которая...
7: Закрой ее сразу, блядь.
2: Лена.
0: Давай, Лен, давай комнату. Нет, комнату пересоздай, такая хуйня бывает. Я тоже.
2: Лена,
0: так,
2: может, мы с тобой уединимся в отдельной комнате, а, Лена? Лена, давай уединимся, я тебе башню переверну. Лена, Лена, ах, Полена, Лена, ёпта. Лена, Леночка моя, опа. Лена, Лена, Лена, повелительница члена. Лена, насадка для члена, Лена. Ай, Лена, Лена, Леночка моя. Эй, хуяндук, идем по Некселю.
8: Вас? Ich verstehe nichts.
9: Miau.
8: Oh, bist du eine Katze?
9: Miau.
8: Alter, verpiss dich.
9: Miau.
8: Bist du scheiße Katze?
9: Miau.
8: Bist du scheiße Katze, ich hab gesagt. Wer hat gesagt, das ist?
9: Miau!
10: Мяу-мяу-мяу.
8: Warum sagst du, dass es abgeschleppt?
9: Мяу. Мяу-мяу.
8: Мяу-мяу-мяу-мяу. Was ist denn passiert? Aufzufallen mit den Sau.
2: Das ist fantastisch.
9: Мяу-мяу-мяу-мяу.
8: Да, keine Fantasie und Traum und Glück.
9: Мяу.
8: Halt die Fresse, bist du scheiße Katze. Das ist keine scheiße Katze. Halt die Fresse.
2: Schwein, Drein, Polizei.
8: Bist du bescheuert?
9: Miau.
8: Oh mein Gott, Alter, halt die Fresse.
2: Oh my garble.
9: Miau.
10: Дед.
8: Кто? Мяу, мяу, мяу. Halt deine Fresse, ich hab
9: gefragt. Мяу, мяу, мяу. Мяу.
10: Алло.
9: Мяу.
10: Алло, дед.
9: Мяу.
11: Wie bist du hier gelandet überhaupt?
2: Du kannst gut, Haji Hani Buddha Buddha.
8: Was hast du gefragt?
10: Алло. Дед.
8: Was hast du gefragt?
10: Алло.
11: Sag, wie bist du hier gelandet?
2: Yes, no, Americans. America. Yeah, boy. Oh, America. Oh, yeah, Americans. Americans.
12: Когда заходишь в треньку, здесь же...
13: Давайте, спасибо, дружище.
4: Все, самого.
9: Мяу.
13: Начинаем пробовать, работаем.
9: Мяу.
13: Если кого-то...
4: Вот это уже было что-то там интересное.
13: Бой разберемся по дороге. Кого
4: выкинем? Давай проверочный бой сыграем, а там видать будет.
9: Мяу.
4: Видишь, ты, чьи по пригласам пришли еще?
9: Мяу. Мяу. Мяу. Мяу-мяу-мяуки.
2: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа!

0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это Александр, да?
1: Да, что?
0: Отец Жора беспокоит вас. Да, алло.
1: Слушаю.
0: Понимаете, значит... Вот, отец Жора, меня зовут Антон Сергеевич, вот, по поводу 10 тысяч рублей за колонки, которые он вот выкинул с окна школы. Пойми меня правильно. Это, ну, крайне...
1: Колонки.
0: За 10 тысяч рублей. Саш, ты что, придуриваешься или что? Когда колонки вернешь, либо 10 тысяч? А?
1: Какие колонки? Не понимаю, что...
0: Что ты не понимаешь? Колонки. Колонки, а... которые ты выкинул с окна школы, сволочь. Где деньги?
1: Я ничего не видел.
0: Слышишь, сюда, меня, внимательно, голодранец. 10 тысяч рублей отдал быстро за колонки. ЖБЛ, колонки верни, либо 10 тысяч рублей. Понял меня, скотина?
1: За 10...
0: Я ошибся. Это Саша, правильно я попал? Где деньги, Жора? А? Скоты, блядь. Какой Жора, блядь. Бля, заебали эти бомжи, сука, с этими ботами, блядь. Срут в чате. Да.
2: Дед, позвони сюда и скажи, чтобы вернула цистерну с фекалиями. 8-909. 3 727 250. Зовут Ира.
0: Ирка, Ирочка. Ирочка, Ирка, дырка, дыра, дыр, дыракул, блядь.
2: Дед заебал церафлами училок от шкильников.
0: Ладно.
2: Где страшилки, блядь.
0: Ладно,
2: по-моему, не играешь в пасмопобия, игра же пиздец, как бы зашла на стриме.
0: Так я в нее рад. Я ее прошел уже давно. На изи, раз и все. Да. Так, позвони рыжей пизде Ангелине. Скажи, что видел, как в клубе Лагуне шалавствует. Ха-ха-ха-ха, блядь. Да. А кто?

0: Вызываемого абонента занят. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Можете оставить сообщение после сигнала.
1: Слышишь ты, курица, я недоволен тем, что у нас было. После нашей с тобой сексуальной встречи у меня писюн болит. Я обратился к сексологу, у меня писюн, ну, короче, ты шлюха, блядь, я требую деньги. Где деньги, зая? Где деньги? У меня хуй болит. У меня пепеломы образовались, блядь, после нашей встречи. Скотина, блядь, задрала ты, блядь. Пизду хоть иногда бой, эту хуй воняет.
2: Извините, длительность сообщения достигла максимальной величины.
1: Блять. Да.
3: Для информации по другим услугам и тарифам, нажмите 9. Или оставайтесь на линии для соединения со специалистом.
1: Блять, как будто не туда звоню.
4: Акада Телеком, Иван, здравствуйте, слушаю вас.
1: Да, здравствуйте. Значит, по поводу интернета, да, вот у меня уже который день нестабильно работает все это дело. Как можно решить вопрос?
4: Скажите, пожалуйста, у вас договор на физическое лицо или на организацию оформлен?
1: Ну, у нас лицо физическое.
4: Ага, а у вас частное подключение или... Частное подключение, да?
1: Да.
4: Это тогда вам с техподдержкой нужно сейчас соединить вас. Пожалуйста, ожидайте.
1: Спасибо.
3: Компания «Укомкор». Торговая марка «Акада Телеком». Обращаем ваше внимание, что в целях улучшения качества обслуживания все разговоры записываются.
1: Ну, я понял.
3: Для получения технической поддержки нажмите 1. Для соединения со специалистом финансовой службы нажмите 2. Или дождитесь ответа оператора.
1: Нет, поддержка. 100% поддержка.
5: «Акада Телеком», здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Это проблемы с интернетом, уже который день, да, нестабильно работает. Хотел бы узнать, что за проблемы, как можно уладить, чтобы связь нормально функционировала. Интернет-связь.
5: Да. Скажите номер договора и
1: так, смотрите, у нас физическое лицо, да. Дело в том, что сейчас номера сложно сказать. Я вот могу вам по адресу сказать, фамилию, да, вот как там.
5: А где проживаете?
1: Москва, Чертановская, 43, корпус 1, 27-я квартира у меня.
5: Это квартира у вас, правильно? У меня
1: да,
5: квартирный
1: да,
5: дом.
1: Да, да.
5: Вам необходимо по другому номеру обращаться, запишите номер.
1: Ёб твою мать, блядь. Как по-другому?
5: 8-499.
1: Ёбаный крот, блядь. Чё за хуйня, Саш? А?
5: Запишите номер.
1: Нет, я по-вашему сейчас что делаю? Диктуйте.
5: 8-499-940.
1: Ёбаный рот, блядь.
5: 4-0.
1: Ебаться в говно, блядь. Чё за хуета, блядь? Я вам который раз, блядь, звоню нахуй. А вы меня постоянно какие-то номера диктуете. Что это такое?
5: Это Акада Телеком для физических лиц.
1: Ну а я кто по-вашему?
5: Мы только с юридическими лицами работаем.
1: Ебаться в говно, блядь. Как зовут вас?
5: Андрей.
1: Ну боже, блядь. Фу, блядь. Так личка вас, да, погоняла там на работе. Андрюшка, блядь.
5: У вас какие-то вопросы еще остались?
1: Ёбаный твой рот, блядь. Почему интернет так плохо работает? Скажи, пожалуйста.
5: Я вам не подскажу, вы можете узнать по тому номеру телефона.
1: Ебаться в говно собачье, блядь. Хуй мне в носорога, ебать. Я ебал женский сыр, блядь. Ебаться в череп, нахуй. Как зовут вас-то?
5: Андрей.
1: Это мне вообще не важно. Просто извинитесь за то, что не оказали помощи. Ёбаный рот, блядь.
5: Еще какие-либо вопросы?
1: Ебаться в говно, блядь. Якого хуя в мене нема цього авокадо телекома? Чего связь такая сегодня, блядь? Ёб твою налево, блядь. Что за хуйня? Да.
6: Меня Александр зовут, слушаю вас.
1: Да, вечер добрый. Значит, вот это ж техподдержка, да?
6: Не, это отдел продаж. Вам техподдержка нужна?
1: Да.
6: Номер договора подскажите или адрес ваш?
1: Чертановская у меня.
6: Дом?
1: 43-й, корпус 1.
6: Квартира?
1: 27.
6: Сейчас открою, минуту. На кого оформлен договор?
1: Князева.
6: Так, ну техподдержка вам, у вас интернет либо телевидение, что не работает?
1: Интернет.
6: Понятно. Сейчас минуту переведу. Да, если спасибо. Хотите, по тарифам с телевидением цифровым расскажем. Могло быть интересно?
1: Да пока нет, вы мне скажите просто вот, что у меня с интернетом, а там дальше уже решим, тоже проконсультируемся.
6: Сейчас свяжу вас с техподдержкой,
1: да,
6: минуту.
1: Спасибо.
6: До свидания.
1: До свидания.
7: Уважаемые клиенты, с учетом роста количества обращений, время ожидания ответа может увеличиться. Просим вас немного подождать, мы обязательно ответим на ваш вопрос. Вы также можете направить свое обращение в онлайн-чат на сайте akada.ru или в мобильном приложении личного кабинета.
8: К сожалению, все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Расчетное время ожидания составляет 2-3 минуты.

0: блядь, ждать. Пенсионеры. Сколько, пенсионер, должен ждать, блядь? Сколько? Мне осталось 2 часа до закрытия танков. Сколько мне, блядь, ждать без интернета? А? Авокадо, блядь.
1: Дед, позвони парнишке

0: Техническая поддержка, Антон, здравствуйте.
1: Здравствуй, Антон. Вечер добрый. Можно узнать, что там у нас сегодня с интернетом?
0: Номер, я понял вас, номер вашего договора, либо адрес назовите, пожалуйста, будьте добры.
1: Чертановская, 43.
0: Да?
1: Корпус 1, 27-я квартира.
0: На кого договор оформлен, подскажите, пожалуйста, будьте
1: Вот
0: добры.
1: так. Договор на супругу Князева. Князева Яна, супруга.
0: Благодарю вас за предоставленную информацию. На линии минуту ожидайте, пожалуйста,
1: Да,
0: проверю ваше подключение.
1: спасибо.

0: О боже, какая музыка, дрожь по моей коже, как будто бы в меня вошел чей-то член. Это так прекрасно, мне даже не лень пососать этому парнишке, который вставил у меня член. Это так мило и красиво смотреть на тебя и смотреть на звезды. Когда ты меня ебешь, мое тело в дрожь, я так хочу тебя, мой медвежонок.
1: Говорю, с ожиданием, модем ваш на связи, линия в норме. Подскажите, пожалуйста, на каком устройстве или устройствах наблюдается проблема с работой интернета?
2: У меня FireWire, вот беспроводной интернет, то есть, ну, по воздуху связь без провода.
1: Wi-Fi.
2: FireWire.
1: И на каком устройстве... Wi-Fi, я понял.
2: Да,
1: вас.
2: Да, да,
1: FireWire. На каком устройстве наблюдается проблема? Телефон, планшет, компьютер, на чем?
2: Компьютер, у меня здесь игры в этом самом, я играю, у меня клан лидера, клан у меня в танках, у меня вот все, эта связь как будто, знаете, пропадает рывками, раз, в бой вхожу, у меня танк, раз, не успеваю сосредоточить команду, я клан лидер, у меня раз, зависает, и потом танк горит, блин.
1: Я понял вас. Секундочку.
2: Да.
1: Ну, желательно, конечно, кабелем подключиться, если есть такая возможность.
2: Не,
1: по Wi-Fi.
2: Нет.
1: Сейчас он канал Wi-Fi.
2: FireWire.
1: Не понял. Канал. Сейчас проверьте, пожалуйста. Я поменял настройки.
2: Да какие настройки? Это скорость у меня хоть какая
1: Ну, скорость есть по тарифу и скорость есть реальная.
2: У меня какая?
1: По реальной вы можете... По тарифу 40 мегабит входящая скорость, 4 исходящая.
2: Да, а что такая маленькая у меня?
1: Я не могу ответить на этот вопрос.
2: Вы можете, в принципе, поменять тариф. Ваших силах это сейчас быстро мне скорость сделать.
1: Я могу перевести на коллег, вам, соответственно, тариф могут поменять, но скорость меняется только лишь с первого числа каждого месяца. Даже если вы сейчас измените, она не изменится.
2: Ну ясненько. Так а что там по скидкам вообще? Я слышал от вашей компании, да, вот Авокадо, что сделают для пенсионеров скидки на полцены по тарификации расценки. Я бы хотел бы получить преимущество.
1: Поэтому я понял вас. По этому вопросу могу вас перевести, вас проконсультируют.
2: А вас хоть как зовут, чтобы запомнить такого человека хорошего?
1: Меня зовут Антон.
2: Да это я на самом деле пошутил, мне абсолютно это не важно. Меня Сережа зовут. Я муж князя Яны. А вот, ну, а вы скажите вообще, как часто у вас вот наблюдаются перебои в связи? Потому что последний месяц я крайне недоволен, сказать честно.
1: Ну, мы такой статистикой не располагаем, не могу вам ответить на этот вопрос.
2: Ну, а какая вообще у вас есть защита от нападения, то есть DDoS-атака?
1: Ну, вы можете антивирус поставить.
2: Касперский?
1: Ну, в частности.
2: Лицензия?
1: Ну, есть антивирус по подписке, можете установить.
2: Ну, чтобы DDoS не трогал, да?
1: Но я не могу вам сейчас точно подсказать именно по поводу DDoS-защиты. В принципе, можете изучить вопрос, то есть какие средства есть от DDoS-атак.
2: Ясно. Я куплю себе антивирус, и никакой DDoS не пробьется. Это вы прекрасно сказали. Я человек серьезный, пожилой, правда, немножко уже преклонного возраста. Недавно похоронил собаку свою от того, что она у нее, ну, уже 10 лет прожила, да, и все вот это... В кишечке запрели, срать начало сильно, и у нее кишка лопнула. Ну ничего страшного.
1: Я понял.
2: Таблетка есть у вас?
1: Вас перевести, соответственно, по вопросу консультации насчет ссылок и прочего. Извините, скидок.
2: Подожди, Сереж. Сережа, да, вас зовут?
1: Меня Антон зовут.
2: Да, это я опять пошутил. Мне не важно, я ВДВшник. Значит, по поводу таблетки. У меня есть этот... Защита ваш интернет у меня как вставляется, ну, я вот начинаю подключаться, да, к вашему интернету, у меня пишет, нужно активировать Windows. Есть у вас что-то, вводить данные, что просит активацию?
1: Ну, то, что касается, соответственно, работы вашей операционной системы, только вы из платного мастера могу вам предложить, соответственно, приедет специалист, проверит.
2: А, ну, вот я понял. Так, специалист, в смысле, от вашей компании мне там пыль прочистить, да, все это дело.
1: Как вариант.
2: Ну, я понял, Бриман, короче. Ясно, Бриман, да. Домушник, короче. Ну, я понял. Ясненько. Домушника хотите, да, мне позвать, Сережа, чтобы видеокарточку спер мою, да, дедовую, на 10 я обутал, да, чтобы поставил на 4, 10, 50 взамен моей 20, 80, да? не слышу.
1: Чем-то могу еще помочь? Подскажите, пожалуйста.
2: Да не, я ж по поводу интернета. Вы мне так и не сказали, как мне сделать, чтобы у меня интернет стабильно работал.
1: Я вам сейчас канал Wi-Fi поменял, а желательно, конечно же, подключиться к
2: Что вы
1: кабелям, а не по
2: сделали?
1: Wi-Fi, если
2: Что
1: не
2: вы
1: можно.
2: сейчас сделали мне?
1: Канал Wi-Fi изменил, помехи у вас от чужих Wi-Fi сетей присутствуют.
2: А, вы что, его поменяли прям?
1: Канал Wi-Fi изменил, да.
2: Нихуя себе. Ну, я понял. Значит, сейчас у меня должно вообще... У меня просто соседи могут, да, пользоваться интернетом.
1: Если они знают пароль от вашей Wi-Fi сети, это возможно.
2: У меня им там пароль от 1 до 9. Ну, чтобы никто не догадался. Ну, я понял. Слушайте, так а вот это... Если вы... А сколько у вас вообще максимальный тариф интернет? Скорость какая можно
1: По поводу
2: поставить?
1: тарифов могу вас перевести, вас проконсультируют.
2: А что, я понимаю, это мне консультация неотменно надо. А по поводу вот человека, вашего домушника, можно пригласить?
1: А для чего требуется выезд мастера?
2: Ну как для чего? Чтобы пыль прочистить, у меня зависает игра, виснет. Танки. И это активация
1: Не
2: нужна.
1: вас понял. Выезд мастера, соответственно,
2: Сколько стоит?
1: 500 рублей выезд диагностика, окончательная стоимость работ на месте определяется. Оплата производится пополнением баланса вашего лицевого счета в течение 3 дней с момента выполнения работ. Если готовы, можем оформить заявку.
2: В смысле, на домушника, что ли?
1: Но на мастера, который, соответственно, к вам приедет и займется вашим
3: Привет,
1: компьютером.
3: дед.
2: Ну, я
3: Позвони
2: понял.
3: подружке
2: А,
3: Анастасии,
2: ну,
3: за которой я
2: видеокарты у
3: бегал
2: него
3: год,
2: есть
3: а
2: новые?
3: она меня динамила. Сделай, как умеешь. Плюс
1: Ну,
3: 79.
1: к вам приедет специалист, но именно оборудованием не могу вам подсказать, торгуют данные специалисты или
2: Не,
1: нет.
2: просто
1: Имеется
2: у
1: в виду,
2: меня...
1: имеет у них это оборудование или нет.
2: Я просто еще не знаю, вы вот в этом деле компетентен. У меня просто Амига стоит, такая Амига браузер, Амига. И вот счет у меня там этот сайт 1xvideos.com тормозит видео, проплеер не воспроизводит, YouTube работает, а именно порно. Да.
1: По этому вопросу я вас не могу проконсультировать, у меня мои компетенции.
2: Ну я
1: Вы
2: понял,
1: же
2: вы
1: поддержите
2: человек
1: специалиста вместе
2: серьезный, вы
1: посмотрите.
2: как бы специалист узкого профиля. Я вас понял, вас Сергей зовут, да?
1: Чем-то могу еще вам помочь? Подскажите, пожалуйста.
2: Да нет, блин, я просто хочу, чтобы вы меня ж перевели на нужных людей, а не вот это вот шантропа здесь.
1: Хорошо,
2: Авокадо,
1: тогда я
2: да?
1: могу вас сейчас перевести.
2: Я понял, куда?
1: Наша компания называется Акада.
2: Как?
1: По поводу тарифов вас интересовала информация.
2: Ну, я
1: Компания
2: вам,
1: Акада.
2: а я вам что? Авокадо, я авокадо, а какая разница? Что?
1: Я понял вас. Какие-то есть у вас еще дополнительные вопросы? Подскажите, пожалуйста.
2: Да, у меня есть вопрос по поводу удлинения скоростной передачи. Хотелось бы, чтобы у меня на всю квартиру был интернет, а не только возле компьютера.
1: Я понял вас. Ну, как вариант, можно Wi-Fi репитер установить.
2: Кого?
1: Либо Wi-Fi репитер, либо межсистема.
2: Хорошо, что такое вот этот пипитер?
1: Усиливает Wi-Fi сигнал.
2: Мне каким образом нужно это сейчас сделать? Пенсионеру.
1: Но сейчас вы это не сделаете, требуется дополнительное оборудование.
2: А почему вы и я должен сейчас вот это вот выяснять вопрос, когда я не являюсь тем, кто его может установить? То есть вы по факту своему со своей работы
1: Может
2: где?
1: приехать наш специалист
2: Домушник?
1: установить, но эта услуга платная, и оборудование тоже стоит денег.
2: Я понял. А сколько это же стоит? Не подскажет домушник, чтобы приехал?
1: Секундочку.
2: Я просто видеокарту сниму заранее.
1: Вас интересует усиление сигнала Wi-Fi?
2: Да.
1: На линии подождите, пожалуйста, минуту.
2: Да. Радость, блин. Так вот с пенсионерами, блин. Да. Я хабаля!

0: лучше писюн и яички тоже. Я так хочу тебя обнять, и чтобы ты меня выебал. Мне так нравится с тобой ебаться. Ты такой классный, что хочу с тобой сосаться и ебаться. Ты такой красивый, ты мой мишка. Ты такой красивый, мой малыш, мой медвежонок. Я так люблю тебя, зая.
1: Иди ко мне, мой малыш, и я тебя выебу, когда ты спишь. Иди ко мне, ты мой малыш, я тебя выебу, когда ты тихо спишь.
0: Да еби меня тогда, когда ты хочешь, даже я знаю, что ты...
2: Ну, зарыдание еще на линии, подождите, пожалуйста.
1: Да, да.
0: О боже мой, я так люблю, когда мой хуй в тебе, а твой во мне. О боже, мы с тобой как будто на луне. Мы с тобой изведали вселенную. Ты выебал меня, малыш.
1: Алло.
2: Благодарю вас за ожидание. Соответственно, оборудование в данный момент отсутствует.
1: Как отсутствует?
2: Ну вот, соответственно, может стоять...
1: У меня отсутствует? Приобрести.
2: Нет, имеется в виду оборудование для усиления Wi-Fi сигнала. У нас оно отсутствует в данный момент.
1: А как мне вообще завладеть этим оборудованием? Где я могу его приобрести?
2: Можете через сеть интернет найти.
1: Кого? Какую сеть?
2: Через сеть интернет можете найти в розничной продаже, как вариант.
1: А, то есть в магазине, да, поискать? Как сказать, называется?
2: Да,
1: как?
2: Такое.
1: А?
2: Wi-Fi репитер, либо межсистема.
1: Какая система? У меня FireWire нужен, чтобы связь была усилена. Я вам не про кабель какой-то.
2: Я понял вас. Я вам озвучил оборудование, которое вам требуется, тип оборудования.
1: FireWire, да.
2: Вам нужен Wi-Fi репитер.
1: Ну, FireWire репитер, чтобы репетировать. Ну, как это? Я просто пенсионер, мне 72 года, поэтому вы меня простите за такие вопросы. Я не, ну, целенаправленно нету такого интереса вам говорить интернет. То есть я хочу довести до вас, Светлана. Ой, как вас зовут, забыл. Неважно, в общем. Я хочу, чтобы вы, как... профессионал узкого профиля своего конкретного, мне как абоненту предоставили помощь немедленно.
2: Я понял вас. Опять же, то, что касается усиления Wi-Fi сигнала, я вам озвучил. Если у вас какие-то есть дополнительные вопросы, могу вам помочь. Если же нет, тогда я с вами прощаюсь.
1: Почему вы все время меня хотите, ну, попрощаться? Мне нужна
2: наш с вами разговор пушка.
1: Пушка
2: наш
1: нужна.
2: С вами разговор ходит по кругу.
1: FireWire пушка.
2: Наш с вами разговор ходит по кругу. Вы задаете примерно одни и те же вопросы.
1: Ну не примерно, но в целом. Просто я пенсионер, вы должны это понимать, осознавать, с кем вы имеете честь. FireWire пушка. Где ее взять?
2: Мне не знакомо такое оборудование. Я не могу
1: вам
2: сказать.
1: Пушка, которая связь раздает на большое расстояние.
2: Я вас понял. Если у вас каких-то других вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь.
1: И вы мне обещали, что
2: всего
1: сделать?
2: Всего доброго.
1: Перевести куда?
2: Я сейчас могу перевести для консультации по тарифам.
1: Я вас не понимаю. Вы издеваетесь, ну ли? Вы можете мне сделать нормальный интернет? Чтобы у меня связь стабильная была везде, блин, по всему новому. Господи, у вас вообще там души нет
2: озвучил.
1: В этом авокадо ебучем, блядь. Помоги мне, Серёжа.
2: Я сказал так корректно. В противном случае я завершу разговор.
1: Переведите меня немедленно на другие структуры, которые мне окажут непосильную помощь.
2: Соединяюсь, каким специалистом вам требуется?
1: По поводу увеличения скорости.
2: По поводу тарифов вас переведу, вас проконсультирую.
1: Быстрее, пожалуйста.
2: Всего доброго, до свидания.
1: Всего хорошего.
0: Пидорас такой дурной, блядь.
1: Тихо.
3: Акадо Целиком, меня зовут Лена. Здравствуйте, чем могу вам помочь?
0: Здравствуйте, извините за беспокойство. У меня дед играет в танки, у него почему-то интернет слабый.
3: Адрес или договор назовите, пожалуйста.
0: Иди сюда, подойди сюда, тут тебе какая-то тетя хочет.
1: Чё знать? Алло, алло, да, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, компания Акада, номер договора или ваш адрес, назовите,
1: мне
3: пожалуйста.
1: У меня танки, вот сидел в танке, играл, что-то танк у меня тормозит. Чё делать будем? Ну, интернет плохой.
3: Я вас поняла. Для да. того, чтобы пройти информацию, уточните, пожалуйста, данные вашего договора, номер или адрес.
1: Чертановская, 43 у нас, корпус 1. 27-я квартира.
3: На кого оформлен?
1: Князева. Князева Яночка, жена моя, царство небесное.
3: Яна, отчество уточните, пожалуйста.
1: Князева Яна.
3: Отчество.
1: Да, ну тем не менее, ясно. Алло, что-то связь пропадает сразу.
3: Я вас по этому вопросу, но по скорости
1: сейчас.
3: Интернета.
1: Да, да, что, не, мне по низкому, мне чтобы, да, скорость больше, у меня там 4 отдача, да, прием там 40 повыше, побольше было.
3: А? Ну, чтобы скорость увеличить, для этого нужно будет менять тариф. У вас сейчас по тарифу скорость 40 на 4.
1: Но...
3: Если отдача, то максимально можно подключить тариф со скоростью 150 на 15 мегабит в секунду. 15 мегабит максимально будет отдача.
1: Я вас понял. Сейчас я, вы меня простите, я пенсионер. Сейчас я внуку дам, он сейчас все расскажет. Сынок, зайчик, иди сюда. Тут тетя серьезная, я не понимаю.
4: Подожди, чего тебе надо, старый долбоёб?
1: Иди сюда, поговори.
4: Малёк, приветик.
3: А, здравствуйте. Ну, по вопросу хотели изменить скорость тарифа. Тариф сейчас подключен минимальная скорость, это 40 на 4 мегабита в секунду. Чтобы увеличить скорость, изменить тариф. Максимум можно подключить со скоростью 150 на прием, 15 на отдачу.
4: О боже мой, я не понял, у меня пися стоит, я не знаю, на, блин, общайся, я не понимаю ничего.
1: Давай, налет, да, извините, что-то нет,
3: но,
1: сам.
3: Но чтобы увеличить скорость по вашему тарифу, нужно менять тариф.
1: Ну, а в чем
3: можно
1: проблема?
3: Можно подключить тариф со скоростью, я вам говорю, что какой тариф можно подключить. Есть тариф со скоростью 150?
1: Я понял, ясно, тариф, да, менять надо.
3: Ну, если да, текущей скорости недостаточно.
4: Боже мой, я
3: тариф.
4: Пытаюсь. Это расскажи, что у меня все, я еще никак не могу связь со спутником настроить. Передачу данных по GPRS и к порт. Вот эту тему нужно решить. Потому что я же не понимаю тоже, почему скорости нет по инкрасному туда порту. GPRS система не работает у меня полностью.
1: А я что скажу? Я не знаю, как объявить. Не, расскажи я,
3: тетя. Вопрос, на интернет или вы хотели поменять тариф?
1: Да, я хочу, чтобы мне скорость больше была. Как называется?
4: Передача данных через порт и GPRS, скажи ей. Она все поймет.
1: Передача данных, чтобы скорость была.
3: Ну, чтобы передать скорость, вы хотели ваш тариф, у вас сейчас скорость 40 на 4 мегабит в секунду. Вам ее недостаточно?
1: Да нет, мне надо больше, чтобы вот это вообще не...
3: Ну, для этого нужно поменять тариф. Можно подключить тариф со скоростью 150 на 15 мегабит в секунду, но тариф будет действовать с нового месяца, 1 октября.
1: Ну, а сколько стоить будет это?
3: Ну, если максимально это 150 на 15 мегабит, ежемесячная оплата у вас по договору составит, сейчас я посмотрю.
1: Посмотрите, пожалуйста, я пенсионер, мне эти вещи сразу смотрите. Иди подойди, я не понимаю там тарифы как.
3: Ну, у вас сейчас 500 рублей, если увеличить, то будет ежемесячная оплата 559 рублей.
4: Боже мой, объясни, что у тебя связи нет. Ты хочешь в танки играть, у тебя нет этой передачи. Ты икпорт делаешь, ты GPRS пытаешься сделать. Но связи со спутником не имеешь. Объясни тете, дедушка.
1: Да, надо. Сколько стоит? 550?
3: Если подключаете 150 на 15 мегабит, будет ежемесячная оплата 559 рублей.
1: 559, да?
3: Да, 559. Обратный канал будет 15 мегабит.
1: А что так мало? У меня, у Сережи, у соседа, у него, извините, и 100 туда, и 100 обратно.
3: Я не могу сказать, какой у него тариф, какая компания. Я вам говорю, нет, тариф, который можно
1: вот
3: подключить от нашей сети.
1: Ваша авокадо, у него только связь есть, ну, 100 мегабит. Есть такая?
3: У него 100 обратный канал быть не может, если в вашем доме. Здесь ограничение, здесь обратный канал будет меньше, чем прямой.
1: Вот это максимально, да, вы мне сейчас озвучили?
3: Но если обратный, да, это максимально, то есть будет 150 на прием, 15 на отдачу, обратный канал 15
1: на там сказать 150 туда, а обратно там 15 для обитов.
4: Да нахуй ну надо, давай лучше сейчас к соседям по FireWire запитаю и будем бесплатно на халяву интернет пользоваться. Там тоже 15 обратно есть. Так что зачем платить, когда можно сэкономить? Я экономлю на
3: Скажите,
4: всем.
3: Пожалуйста, вы будете менять тариф?
1: Это как? Ну, нужно ехать в офис, да?
3: Нет, по телефону можно изменить тариф. Тариф меняется снова в месяц. Если будете менять, нужно будет до 1 октября подать заявку либо в личном кабинете, либо также по телефону.
1: Не, так я понимаю. А что ж это, сколько цена, диапазон, ну, разницы будет. Сколько сэкономлю, сколько потрачу. Вы мне суммы называете, а не вот эти ваши.
3: Ну, я вам сумму назвала. Ну, стоимость будет в месяц 559 рублей.
1: Сколько? Нет, а у меня 500... сколько сейчас?
3: Сейчас у вас 500 рублей ровно.
1: А будет?
3: 559.
4: Нихуя себе, там она тебе сколько говорит, ты не ведись, если больше 50 рублей, то ну его нахуй, лучше пиво купишь.
1: Я
3: Скажите,
1: согласен.
3: Пожалуйста, вы будете менять тариф или вам требуется время подумать?
1: А как, вы можете, ну нет, сейчас я вам точно скажу, вы меня не тяните, вы, пожалуйста, извините меня, если что я неправильно озвучиваю, я пенсионер, поймите меня правильно, Светлана. Светлана, да?
3: Елена.
1: Эй. Я понял. Сейчас, Света, сейчас, значит, 59 рублей, да, ну, плюсом.
3: Ну, разница будет между вашим и новым, да, 59 рублей.
1: Ты что делаешь? Что ты делаешь?
4: Я дрочу писю на эту тетю.
1: Ты что, больной, что ли? Извините, да. Так, значит, интернет 59 рублей. Я понял, блин, да. Я нет, вы знаете, я человек пожилой, я... Копейка у нас, как бы, в Украине есть пословица, копейка гривню бороже. Поэтому арсенал Мицне, оно куда лучше будет и приятнее, чем скорость. Правильно? Правильно, внучок?
4: Конечно, правильно. Давай еще через экпорт подключимся и будем так сильно играть в игру, что любая...
3: Тариф, то есть, оставляем текущий, менять не будет. Я правильно вас понимаю?
1: У меня пенсия маленькая. Может, есть какие-то скидки для меня, для ВДВшника?
3: Ну, по вопросу тарифа нет, льгот и скидок нет. Вам оплачивается полностью стоимость тарифа.
4: Я долбоёб, у меня хуй большой.
1: Чё ты орёшь? Я
3: Если
1: не...
3: Извините, я буду
1: пожалуйста, Светлана, это не я, это внучок, он у меня по ТАУ. У меня болезнь Паркинсона, он додик.
4: Кто я, додик? Это не значит, что если ты взрослее, значит ты круче. Я тоже крутой, между прочим, понял? Я боксёр.
3: Скажите, пожалуйста, тарифы оставляем текущий?
1: Да.
3: А как дополнительно я... какие-то вопросы?
1: Мне нужна скорость, чтобы меня вот перевели на вас. Сказали, вы уполномоченная по переводам скорости. То есть конкретика, связь интернета должна быть.
3: Ну, для того, чтобы у вас была больше скорости, чем у вас сейчас, нужно менять тариф.
1: А я при чем?
3: Я вам информацию по тарифу сказала. Вы сказали, что для вас это не подходит. Других вариантов увеличения скорости нет. Чтобы увеличить скорость, нужно менять тариф. Он у вас
4: Боже мой, дедушка! Боже мой, ты кого слушаешь? Это же тебя пытаются обмануть, пенсионера. Не ведись. Это же все обман. Вокруг одна ложь и провокация.
3: Скажите, пожалуйста, тариф имеем или оставляем текущий?
1: Оставляем тариф, но скажите, как сделать скорость более стабильно, чтобы по всему периметру, где я нахожусь, была одинаковая скорость?
3: Ну, по этому вопросу я сейчас звонок сегодня оставаюсь на линии.
1: Да.
5: Уважаемые клиенты, с учетом роста количества обращений, время ожидания ответа может увеличиться. Просим вас немного подождать, мы обязательно ответим на ваш вопрос. Вы также можете направить свое обращение в онлайн-чат на сайте akada.ru или в мобильном приложении личного кабинета.
6: К сожалению, все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Расчетное время ожидания составляет 2-3 минуты.

0: Я хабаря!
1: Тихо.
0: Я хабаля! Рот ебал, бля.

0: что у меня аж дрожь по коже, о боже.
1: Ты что, деп, ебать? Что ты тут разгорланил, тварь, блядь? Бьяха, бля! Бьяха-ха, бля!

Я хабаля. Да.

0: технической поддержки. Меня зовут Андрей, здравствуйте.
1: Да, да, здравствуйте. Так, я, значит, сейчас к вам попал, меня перевели, да, по поводу интернета. Значит, конкретику преподнесу сразу, Светлана. Светлана, да, вы сказали, вас зовут?
0: Андрей.
1: А, ясно. Ну, это мне не важно столь уж, да. Не принципиально, можете просто молчать, когда я... Называю ваше хорошо. Имя. Так, значит, я пенсионер, сразу расставим приоритеты, да. Я пенсионер, чтобы вы имели общее, ну, понятие всего. Я пенсионер, мне уже, извините меня, немало лет. Значит, как мне сделать связь интернета по всему помещению одинаковой?
0: Вы имеете уровень сигнала?
1: Я имею в виду к стабильности передачи данных и конкретно у меня в помещении. То есть я хочу фаервар, пушку поставить, чтобы связь конкретно доходила туда, куда мне надо.
0: Минуту. Ну, то есть, чтобы был устойчивый уровень сигнала по всей квартире, да?
1: Абсолютно точно. Ну, вот здесь... вы правильно сказали. Вы молодец в этом плане. Вы молодец. Согласитесь, что вы правильно сказали.
0: Спасибо. Конечно. Вот сейчас одну минуту буквально...
1: Да.
0: Вы можете подсказать мне договор или адрес подключения?
1: В смысле? Я только что общался уже, сколько раз назывался.
0: А просто мне нужно понять, мне, к сожалению, не отобразилось.
1: Да, ну, пожалуйста. Чертановская, да. 43.
0: Угу.
1: Корпус 1, 27 квартира.
0: Ага. Да, все вижу. Как могу к вам обращаться?
1: На Князева Яна. Жена моя, царство небесное.
0: Угу.
1: Откинулась, вагиноз случился у нее. Вагиноз, это, знаете, старческая уже ерунда это. Царство, пусть земля и будет пухом, правильно?
0: Так, сейчас, одну минуту,
1: ничего
0: пожалуйста.
1: Страшного.
0: Ну, смотрите, какие здесь варианты. Здесь, чтобы, если у вас не хватает сейчас зоны покрытия этого роутера,
1: да.
0: То если только дополнительное оборудование устанавливать, то есть
1: ну,
0: вы можете
1: понимаю.
0: Приобрести, допустим...
1: Вы мне скажите просто, я пенсионер, мне что конкретно? Я сейчас сижу, записываю. Что мне конкретно? Как называется приемник этот?
0: Либо Wi-Fi роутер называется.
1: FireWire как?
0: Wi-Fi роутер.
1: Сейчас, одну секунду. Внука, иди сюда, тут какой-то FireWire бы. FireWire бы. Иди сюда. Я пернул.
2: Что там такое у тебя? Что ты хочешь от меня? Я пернул. Извини, пожалуйста.
1: Слышишь, там мне тут интернет же, что он дядя делает. Это дарит какой-то нужен. Ты сади пообщайся, то я не соображаю. FireWire бы.
2: Алло, привет, мужчина.

0: Здравствуйте. Вот ваш, не знаю, кто, дедушка, да, или
1: Это мой
0: отец
1: дедушка,
0: просит
1: да, он
0: уточнить,
1: ВДВшник. Сейчас,
0: да,
1: пожалуйста, не надо слова лишние.
0: просит уточнить, какое требуется оборудование для того, чтобы увеличить зону покрытия вашей
1: Мне
0: квартиры.
1: нужно, чтобы
0: Вот,
1: вот это вот...
0: соответственно, нужно.
1: Я такую хочу, чтобы у меня здесь, я в подъезде был, когда пиво пил, чтобы меня туда связь добивала, чтобы я никакой интернет другой не брал. Я хочу, чтобы у меня дед, пока старый еще, пока он понимает, что делает, чтобы он сделал мне максимальный интернет, он помрет скоро, а мне интернет нужен, понятно? И чтобы
0: Я
1: проплатили деньги,
0: понял. В
1: прям
0: общем, вам
1: карту привязали,
0: нужно.
1: чтобы вы карту его привязали банковскую, чтобы он оплатил на 10 лет вперед весь интернет, все деньги у него спешите. Он скоро умрет, а я буду довольствоваться интернетом, понятно? Я хочу, чтобы у меня был стабильный везде интернет. Сделайте быстро так, приедь и сделай, Сережа.
0: Ну, давайте просто прерву разговор, просто разговаривать некорректно.
1: Дед, иди сюда.
0: Еще какие-то
1: Он вообще
0: вопросы у
1: что-то
0: нас ко мне
1: обалдел.
0: остались?
2: Алло, да, я прошу прощения, извините, у
0: А,
2: меня...
0: да. Да, вот смотрите, в общем, вам нужно либо Wi-Fi роутер дополнительный, либо Wi-Fi репитер.
2: Ну а где мне взять,
0: Вот.
2: как это все?
0: Это в тех магазинах, где продаются такие устройства. То есть, ну вот в магазинах сотовой связи, например, там продаются вот эти роутеры.
2: Я понял. Ну а
0: Вот. В
2: скажите, хоть
0: интернете можете
2: сколько
0: приобрести.
2: это мне будет стоить, и есть ли какой-то у вас специалист, который непосредственно мог приехать бы и все мне установить?
0: Ну, то есть, смотрите, вам приобрести нужно будет
1: Да не слушай ты
0: самостоятельно,
1: его,
0: а
1: он
0: с
1: тебя
0: наш...
1: опять, он тебя обманывает, дед, не слушай, этот козел обманывает, он обманщик, блин. Не слушай, помнишь, как ты тогда общался, а у тебя быстрый займ, и ты
0: Послушайте, может,
1: целый
0: вы
1: год, блядь, 5 тысяч ему
0: перезвоните
1: хуйню,
0: тогда?
1: долбоеб. Иди сюда нахер, блин.
2: Извините, пожалуйста, еще раз, прошу прощения. Еда.
0: Да, то есть можете приобрести, соответственно, в магазинах, где эти роутеры продаются, а с нашей стороны, да, может приехать мастер, но это будет платно. А выезд специалист составит
2: А
0: 500
2: сколько?
0: рублей плюс настройка. Ну, к сожалению, не сориентирую точно по цене. В принципе, там,
2: Чё
0: если
2: ты
0: вы можете, вы
2: хочешь?
0: можете сами
1: Я
0: проводами
1: хочу
0: их просто
1: пиццы! Закажи
0: соединить.
1: мне пиццы, хватит, блядь, телефоном пользоваться! Я пиццы, блядь, хочу эту хуйню слушать, блядь!
2: Тихо. Тихо,
0: Да. Может, вы перезвоните нам?
2: Животное, блядь! Не мечами, тварь, тварь, общаться с дядькой! Мразь, блядь!
0: Алло.
2: Ты меня, пожалуйста, блядь!
0: Может быть, вы нам перезвоните все-таки? Алло. К сожалению, вынужден прервать нашу беседу.
2: Никакой,
0: Алло,
2: блядь,
0: алло.
2: нету уважения к пенсионерам, блядь. Сволочь, блядь! Алло.
0: Алло, алло.
2: Извините.
0: Да. Так вот, я понял. Смотрите, то есть Wi-Fi роутер либо Wi-Fi репитер. В принципе, Wi-Fi роутер можно подключить по кабелю, там никакие настройки не требуются.
2: А.
0: Вот, мастер здесь даже не нужен.
2: Сколько денег?
0: Вот,
2: Сколько
0: если что, нам...
2: денег, сумму?
0: Они по-разному стоят, там от 1500, от 1000 и более. Здесь уже... Я просто вас конкретно, корректно не проконсультирую. Вам нужно
2: Почему?
0: С продавцом в магазине консультироваться.
2: А, вы не
0: Потому что моделей
2: компетентны.
0: много. Ну да, их много, то есть там, поэтому надо на месте смотреть и выбирать. Так что так.
1: Боже, там твоя бабка обосралась.
0: Вот
1: Иди под D3, блядь.
0: Еще чем-то
2: Отставим.
0: могу я вам помочь?
2: Да, нет, да вы молодец, вы человек серьезный, компетентный в узконаправленном круге. Правильно, Светлана? Правильно.
0: Андрей меня зовут.
2: Да!
0: Я...
2: Тут как кого не зовут, главное, не в этом суть-то. Главное, да, Светлана? Так, ну я понял, то
0: ну,
2: есть
0: я
2: нужно
0: просто сейчас...
2: пенсию
0: Да.
2: потратить. Сколько? 5000, да?
0: Я понял. Еще чем-то могу помочь вам, скажите, пожалуйста.
2: Да чем, блин? Слушай, ну давай чисто по-человечески, скинь косарь на пиццу.
0: Ну, я в таком случае прерываю разговор. Всем хорошего.
2: Ну,
0: До
2: пенсия, ну
0: свидания.
2: помоги, а, ну чё ты? Помоги. Скинь косарь.
0: Всего доброго.
2: А? Алло. Зараза. Никакой помощи, блядь. Да, да, да, да, да.
1: Я съел деда, она моя.
2: Блядь, что ли, падла, блядь?
3: Сейчас я пересоздам их.
4: Мама, мама, подожди, мамулечка, не уходи. Я так долго искала тебя, блин. А ты меня бросаешь опять. Я уже не могу без тебя, мамуля. Мне так тебя с папой не хватает. Мама, я здесь. Я здесь, мама. Я здесь. Я у тебя на танке сижу, мама. Мам, пусть осень и гром стучатся в наш дом.
5: Сохуйня, блядь.
4: Ты всегда. Мам, я бросил курить и ночи бродить. Как помнишь, да, мама?
6: Это чувак зашел такой.
7: Это у кого, я не пойму?
4: Это я, это Богдан. Это моя мама с вами играет. Она мне купила HQD. Я сейчас тут с вами.
8: Это весело. Переходим туда.
6: Перезаходим, пацаны.
4: Не надо, блин. Мама моя где? Мама! Блядь.
6: Твою маму рокер увел, ебать. Давай Fortnite и зомбу, ты долбоеб старый.
4: Ох, сука, блядь, пришел говно.
6: Иди. Давай нахуй быстро в Fortnite пошел туда, ебать.
4: Отсюда, блядь! Дурак, ебать.
6: К рокеру, блядь,
4: твоя мама. Пошел вон, я тебе сказал, блин. Уродец ебучий.
6: Тебя не нашли в капусте, и аисты тебя не принесли.
4: Принесли.
6: Да нихуя не подобного, ебать. Ну, твоя мамка ушла
4: принесли,
6: к рокеру, ебать.
4: Сказал.
6: Есть чат, этот знает.
4: Ничего не знает никто. Я Богдан, я богом дам.
6: Пацаны, 50 голды на них лайфбой.
4: Сказал, блин.
5: Тут, короче, тема такая сейчас присутствует, то,
4: подождите,
5: что сейчас залетают такие
4: извините,
5: игроки,
4: извините, пожалуйста,
5: видишь,
4: за беспокойство.
9: Богданчик,
4: да,
9: здорово!
4: Да, привет,
9: да, да, что ты...
4: Ты мою маму не видел тут, мама моя?
9: Это... Не-не-не, мужик.
5: Скидывай.
9: Легенда! Это
4: моя
9: за бред.
4: Где? Моя мама была у вас в команде, куда она делась, скажи, пожалуйста.
10: Так, ребята,
4: о, мама, что там?
10: Ой, распусти.
4: Мамуля, мамулечка, привет.
10: Ты нахуй, придурок,
5: да, да,
10: блядь.
4: Распускай, мама,
5: распускай.
4: Ты чего,
5: распускай.
4: Блин?
5: Распускай.
4: Боже, мама, ты за что ты так с моим, блин, Богданом? Мама! Я
10: вот
4: тебе,
10: ее,
4: я люблю вот тебя, мама. Мамулечка, ну зачем ты так со мной, блин? Я тебя, блин, так долго ждал. А ты вот так вот, Богданчика, да? Ну и пошла тогда, ты знаешь, куда мама? Ты мне не мама.
2: Пик стоит, я так понял.
6: Нет, он
2: вот
6: написал,
2: пик меня блокировали на 2 недели, а второй раз навсегда.
6: Да,
2: я в них тоже
6: похуй,
2: играл, ребята.
6: Мне похуй на то, что меня блокировали, уебище.
2: Рот закрой.
9: Приперся.
6: Здорово, пацан.
2: Ты кому рот затыкаешь, женщина? Вот... Женщина твоя фамилия. Я вот спик играл, меня блокировали
11: на 2 недели.
2: Да мне похую
11: на твой спик, хуесос, захер рот свой.
6: Дебил, блядь.
2: Это кто?
12: Какая-то мразь пиздит, блядь. В очереди. Вали нахуй.
6: Да, пацаны, здорово. Да, ребят, вот зачем вы внимание на дебила обращаете? Просто не игнорируйте его, да и все.
9: Так, это
6: ребят,
9: самая очередь.
6: Ребят, здорово, что нужно?
12: Здорово.
9: Нужна.
11: Да ничего им не надо, они все пидоры здесь, блядь.
13: А тебе завидно, блядь.
12: А у тебя голос пидорас.
6: Дед, ты чё орёшь, блядь? Таблетки
11: вся, видно, блядь, рота пидораса поголовно, сука. Фу, блядь.
6: Дед, блядь, ты таблетки сегодня принял или нет?
13: Я тебя ебать не должно, понял, нет.
12: А кто спрашивает-то, блядь?
9: Генерал пришел, все.
2: Олег, давайте выйдем, перезагрузим...
11: Я вот так вот, блядь, всех вас поставлю в одну шеренгу, нахуй, блядь. И всех нахуй так вот возьму, блядь, и нахуй, блядь. Сука, блядь, всех нахуй в жизни научу, суки.
12: Нахуй, блядь, у тебя других слов нету, блядь.
11: Я сука, воин, блядь, я мужчина, блядь. А ты никто, нахуй.
12: Твой дед ебланый, ты с 3 лет.
2: Подожди, Беркут, а в каком месте ты мужчина?
11: Я нахуй, я воин ВДВ, нахуй, легендарная, 228-я мотострелькова танкова механизированная бригада, морской коди, ебать. Уполномоченный, встал, пошел дальше, ебать. Вопросов нет, вопросы есть, ебать. Если нет, тогда иди нахуй.
9: Давай это
2: самое,
9: перезадим комнату.
2: Да, создай комнату.
14: Давайте, может, перезапустить, слышите. Легионеров просто закройте, да и все.
6: Нет, он не
9: все,
6: уйдет.
9: Все закрыто, это программа.
15: Это не это самое, это бесполезно.
12: Серега у меня в друзьях. София у меня в друзьях, так что...
11: Пожалуйста, раз, два, три, я пошел.
6: Чему ты ребенка учишь? Да вы...

Ты легенда. Я рад, что ты есть и продолжаешь делать для нас зиблов.

0: Сдулай, блядь, гитарой. Помолчи нахуй.
1: Да он реально
2: заебал. Вот так, он тебя не слышит. Опа хую. Может, он через жопу ждем.
3: Танкисты кал.
2: Ты же, блядь, через жопу родили, да, убоебана.
3: Танкисты кал.
0: Я пошел базу защищать.
4: Бедный ребенок.
2: Какой ребенок?
1: Это его отец.
2: Танкисты кал. Допустили программу.
0: Я пошел базу защищать.
3: Танкисты кал.
1: Танкисты кал. Это папаша твой кал, блядь.
3: Танкисты кал.
5: Сторож, давай подсвети.
3: Танкисты кал.
1: Блядь.
2: Сейчас подсвечу.

0: Где третий? Держи сейчас.
1: Женя, вот ты не можешь его выкинуть?
0: Но мне все равно в новый пас.
2: Говно.
0: Торох, отойди, дай пройти. Торох, не мешай.
1: Бля, зуд нам сгорел.
0: Ребят,
3: молодцы,
0: мне не
3: красиво
0: хватит.
3: Поют.
1: Ёбаные циркачи,
4: блядь.

0: Ебать, у меня, сука, взбесил. Сейчас пизда ему. Класс, сука.
1: Не,
0: Я сейчас
1: нормально.
0: взорвусь.
1: Где
0: Ребят,
1: ты?
0: ребята,
1: Скажи,
0: простите за
1: где ты?
0: маты.
1: Это
0: Ребята,
1: звезда.
0: простите,
1: Скажи, где
0: пизда
1: ты
0: ему.
1: находишься?

два, три. Раз, два, три. Если ты не танкист, танкистам в жопу падает три. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, два, раз. Красавец не вас получил в глаз. А если ты танкист, то ты полный пидорас. Раз. Вот так вот.

0: Ребята, а вы знаете, что такое гадза?
1: Так кикай там всех уже.
2: Это когда ты пошел в ангар нахуй?
0: Я могу вот гадзану товарищ... сейчас. Раз, два, три, четыре, пятуль, три, пятуль, гадза, блядь. Поехали.
1: Что это такое?
3: Один, распускай комнату и замок. Давай, потому что это
2: такой. Я понял, он, короче, это. Надо комнату убирать и замок.
3: Да-да-да, это не вид.
4: Ну что, пидоры, потанцуем.
5: Обидно, да? Я Данил. Я здесь главный.
0: Что ты, пидор ебаный? Ты думал, я тебя не найду, ебать? Это ты меня подпер, уебище тупорылое, блядь.
1: Чухомор какой, сука.
6: Сдам, пацаны. Детство было прикольно, да?
0: Нахуй ты меня подпер, уебан.
6: Больным человеком.
0: Это сдам, я тебя забанил, уебище. Нахуй ты подпер, блядь, мою технику, уебище, бураску мою.
6: Ты же вроде этот, не молодой.
0: Мне 54 года, блядь, я воин, нахуй, я мужчина, ебать, я зверь, нахуй, я крутой, ебать, я тупо, блядь, нахуй. Зверь. Я, блядь, во Вьетконге был, нахуй, с гуками.
2: Знаешь, чем крутой?
0: Слышишь ты, придурь, ебать.
2: Знаешь, чем ты крутой?
0: Я, нахуй, во Вьетнаме
2: влезание
0: с гуками.
2: Яиц.
0: Я с гуками сражался яиц. Копьями, нахуй. То есть они, блядь, с копьями, а голыми руками, блядь, нахуй. Я, сука, все повидал в своей жизни, блядь. Я прошел, нахуй, протоптал такой, сука, блядь, жизненный путь, что нахуй, блядь, протоптай моими, блядь, ботинками этот путь, нахуй. Потом, блядь, рот открывай, блядь. А сейчас ты, нахуй, сиди, молча, блядь. Ты, блядь, не мужчина даже, ты в армии хоть был, ты уебище. Ты никто. А я воин. Я чмо. Мужчина.
1: Чмо, ты
0: ебать, ты в армии служил, ты женщина.
1: Ты женщина, от женщины слышу.
0: Я тебя почему? Понял, ты тюфяк, ты не позорно. Мужчина. Смысл с тобой общаться? Ты слабый, ты слабый, ты не мужчина, все. Я чувствую, ты слабый. А тебя бери слабость. Значит, если ты не слышал о легендарной 228-й мотострелковой танковой механизированной бригады «Морской котик», уполномоченный, потом встал, высох, пошел дальше. Вопросы есть, вопросов нет. Если нет вопросов, ты идешь нахуй. А если у тебя их нет, то ты уже нахуй пошел. Потому что ты чмошник, ты не мужчина, а я воин. Вебка десятка.
2: А этот у меня в ЧС.
3: Никогда не беги.
7: Асун, бля?
2: Да, да, да.
0: Кто будет сосать нихуй?
7: Я сосу писюн или чё, я хоть пойму, чё он там, бля, сосёт, бля.
0: А ты пососать не хочешь, хуй случайно, чмо?
3: Вот этих всех выкидывай.
0: Никто пососать хуй не желает, пидоры.
8: Это не они, это вот этот заходил, соси, который запоганил комнату.
3: Короче, но заново засосать.
0: А пососать хуй не желаешь, уебище.
3: Ёж, давай, давай, распускай, короче, приглашай.
9: Командир, привет, а кролик не пробегал здесь, не знаешь?
0: Ой, блядь, долбоёбы позаходили сразу, ёбаные шаки, блядь, бегай за мной, как за женщиной.
3: Да ты же так, тёлка.
6: Я просто не ожидал, что там базик будет стоять. Но, в принципе, как они меня пересмутили, конечно, интересно. Сейчас, подожди, да, подожди, не торопись. Подожди, не заходи, заходи, не заходи, бой, подожди, сейчас поставлю. Вот, ну не надо вот этому делать, это реально мерзко. Ну это как минимум не культурно, во-вторых, это противно. Это вот эти, которые заходят в крепость, потом не видно.
9: Чё это за бред?
6: Да ему просто, ну, да, просто письку, ему письку в жопу вставили, понимаешь, а он теперь через рот.
10: Ну, что, вы его слышите?
6: Отрыгивает.
10: Угу.
6: Ну да.
10: Блять, вы видите?
6: Нет, я не вижу.
11: Ну я тоже не вижу.
6: Напиши, напиши его на них, просто в этот, блять, а сейчас все заблокировано.
11: Да не, его никто не видит, походу.
6: Ладно, поехали, похуй, пускай рыгает.
11: Похуй. Да это не бой будет.
6: Да нормально, забей хуй. Не слушай, не бил, забей. Просто забей, не слушай его и все. Просто смотри на бой, да, смотри на карту.
12: Что это за пидор, ребят? Уберите, пожалуйста,
6: его. Да забей, забей, просто не слушай. Ну пускай там ему хочется, блядь, понимаешь, но вот он тешит свою самолюбие, пускай тешит. Не обращай внимания, просто забей, понимаешь, когда на клоуна перестаешь обращать внимание, он, ну, перестает смешно.
12: Бля, ребят, вы чё, ребят, ну так же нельзя, блядь, взрослые мужики собрать, блядь, свиньи, что ли, блядь.
6: Ну забей, забей. Я же тебе еще раз говорю, что это просто здесь, блядь, дебил. Который заходит в укрепость, не видно.
11: Не, просто да, понимаешь, это, когда твоя мать умерла, ну, у тебя нервы сдают, понимаешь, и когда мать мертвая в гробу лежит, она начинает это вот херня страдать. Вот и все, потому что места себе не находит.
6: Давайте. Вы начинаете какую-то хуйню рассказывать. Кто-то что-то. Короче, все, Кэп, давай, команду, короче, я слушаю, что. Ну, все, я, короче, на карту смотрю. Тыкай по карте, похуй, все остальные сообразят. Сейчас увидим. Иди там пускай рыгает, там рассказывай.
13: Кто говорит сейчас?

0: Мерсі, благодарю тебе, спасибо, що ти є.
1: Да вот какой кайф от этого, скажи честно. Слышь, вот ты вот смотри,
2: не
1: ты вот
2: включаешь...
1: Не, я, мне просто интересно, я вот хочу у него спросить, вот человек, который включает вот эту хуйню...
2: Ну, одноклеточное существо.
1: Ну какой тебе кайф от этого? Ну ты включаешь вот эту вот херню, ну какой тебе кайф от этого? Ты обидел, а ты обидел то, что
2: это хлеб. Его жизнь обидела.
1: Ну, походу, да.
2: Это он после топа.
1: У меня пидорас на лагере, когда я его жопу ебал, он так же квакал. Да-да, вот именно так и квакал. А ты не тот ли пидорас в моем лагере? Нет. Не Марфа тебя звали, нет?
2: Да не говори Марфа. С ним, не говори.
1: Блять, по голосу слышу, сука, Марфа. Блять, еще вот какой-то пидорас, сука, пахает нахуй. Еще и Верикарта, блять, сука. Я не знаю,
2: не обращайте внимания на него.
1: Эй, просто на карте я не знаю, как следить.
3: Эти горы, делитесь, короче, все. Пригоните.
1: Я по свету дам вниз.
3: Рабиновые сюда поедете, вот и все. Тебры по меду можете кататься там уже с вам воли делать.
1: Я понял.
3: Дроби вот сюда прям сразу. Видите?
0: Нихуя себе! Нихуя себе, я певця въебал! Я певця, хлопці! Я певця въебал! Я въебал певця! Мені піху, я певця въебал! Пиво!
2: Нам коням за вами дай.
0: Я въебал певця! Я певця въебал!
2: Конь, давай сюда, двигай.
1: Чё, блядь, не пара, блядь, наперёд, блядь, я
3: не спешите, не спешите, не спешите, просто пойдите, пока не спешите.
4: А так по фокусу, танк задом стоит, и
5: блядь. Добрый вечер.
4: Ей бить,
6: блядь. Добрый.
5: Что вам надо, господа? Есть бабах от
4: этого. А, свинья ебаная, выкинь его нахуй. Вот это некрасиво ему.
7: Два семь семь нужен? Дробь.
4: Что нужно, добрый вечер?
8: А здесь пожилая корарорка не пробегала?
0: Не понял.
4: Ребят, добрый вечер. Что нужно?
7: Раздачу.
6: Маус.
7: Слушай, есть 2, 6, 8, 4, блядь, я поеду первый.
9: Сколько, блин, можно вам уже набирать команду, пидоры, блин? Поехали, мальчики, поехали.
7: Да у вас там кто, девочки так. Есть?
10: Выкинь из комнаты, кто там говорит?
9: Короче, может, мы уже поедем, блин, наконец, мальчики?
10: Так, это бот зашел. Ребята, сейчас пересоздам комнату. Всех приглашу, ребята, кто здесь.
9: Меня Богдан зовут, Бодя. Я Богдан, блин. Меня Бочка зовут, Богдан. Бодечка маленький. Я мальчик.
6: Позже,
9: маленький.
6: Позже.
10: Опять взломали.
9: Я сейчас буду пукать на вас, мальчики. Я пукнул. Алиса, зачем ты пукнула, блин?
11: А что, нельзя, что ли?
9: Нельзя.
11: Почему нельзя?
9: Я запрещаю.
11: Почему вам можно, а мне нет?
9: А потому что я так хочу.
11: Причина же должна быть.
9: Никакой причины нет.
11: Так не может быть. Значит, что-то точно случилось.
9: Ничего не случилось.
11: А что тогда?
9: Пошла ты нахуй, вот что.
11: Нормально же сидели. Вы чего?
9: Я очень злой, блин. Дура. Боже, какая она нежная.
10: Поставив на семерку закалку и турбину.
12: Есть 27.
9: Алиса, расскажи сказку.
12: 7 турбин.
11: Включи мне сказки.
13: Конь, скатерть и
14: рожок.
13: Жила-была старуха. И был у нее сын. Дурак.
15: Дир, не надо торопить.
13: Вот однажды нашел дурак 3 гороховых зерна. Пошел за село и посеял их там. Когда горох взошел, стал он его караулить. Приходит раз на гору...
16: Where's my money, bitch?
13: Что сидит на нем журавль и клюет. Дурак подкрался.
10: Сейчас, короче, чековым тут пересоберу.
13: Поймал журавля и говорит. О,
10: сейчас я пересоберу.
13: А журавль да. Ему и говорит. Нет, не бей меня. Я тебе гостинчик дам. Давай.
9: Дурак.
13: Сказал дурак, и журавль дал ему коня, приговаривая. Если тебе захочется денег, скажи этому коню.
16: Я нига, и я хасла, я рэпер. Скажи,
8: сухач, уходи,
16: я рэпер, блядь. Меня уважает район.
13: Стал садиться на него и сказал. Стой. Конь рассыпался в серебро.
9: Алиса, хватит.
13: А потом сказал.
9: Дура, блин. Пизданула какую-то хуйню, блядь. А? Я на Алису маску надел. Дура.

0: Старого сантехника. А старый
1: Его
0: сантехник.
1: нету.
0: Старый сантехник берет, короче, с собой молодого.
2: Кто такие танкисты?
0: Ну, короче, глава города такой говорит, слушайте, говорит, ну там это уполномочен, он там по ЖКХ, по всем остальным.
1: Полномоченный или ополномоченный?
3: В зависимости от классификации танков, различаются по должностям, количеству и составу в зависимости от модели танка. Например, полный экипаж танка БТ-7 составляет 3 человека, Т-34 – 4 человека, КВ-2 – 6 человека.
0: Это кто включил?
1: Короче,
3: сломали нас. Командир, наводчик орудия, механик-водитель.
0: Это кто включил?
3: Радист и пулеметчик. Это с сайта wikipedia.org.
4: Это бот какой-то.
0: Я не понял, это кто включил? Я сейчас нахер всех уволю.
1: Братан, братан, это бот.
0: Это кто включил?
1: Это бот.
4: Это бот. Заводит прям команду, заходит в этот вклад, ну, в набор, блядь. Запускает эту хуйню.
0: Ну, в общем, короче.
1: В том, что у него не было СТ, да? И что там?
4: У кого? У сантехника?
0: Да.
5: А, ну, курят или почти все тут?
2: Алиса! Выключи!
0: Ну, паштет весь тут, да.
5: А, ну тогда, слушайте, это прошлого столетия анекдот такой старый, но он нетабельно нормальный сейчас, вообще сильный.
0: Давай ближе к сути.
5: А, ну это хорошо. Ой, да нет, сейчас не будет слышно вообще.
4: Серьезно?
5: Нет, ну смотри, Фрёд,
1: помнишь, когда ты ставили? Давай делать три захода. Это бот, он грубительный. Ты здесь долго сидишь, Фрёд? Кэп, выйди, набери данную команду. Тут бесполезно.
2: Алиса! Прекрати! А? Кто?
6: Парень, ну набрали, без обид, как бы.
2: Да, набрали, пидоры. Пидоры, пидоров набрали.
6: Так, у нас левых. Одна папа левая.
2: Папа, пойдем пюрешку есть. Мой папа пидор, он играет в танки, уёбище. Почему все отцы, которые играют в танку, конченые пидоры?
6: Все, короче, Питер, а тебя друзья добавляй, Питер.
1: Спасибо за комплимент.
7: Да, окей.
6: 703 добавляю.
2: Друзья, все папы своих детей, которые играют в танки, они все пидоры. Да?
1: Капец, как приятно.
7: Что ты говорил?
8: Ну прикол, не отображается, кто говорил.
7: Замет не видно было.
9: Это последний поход 44-го. Ну-ка, скажите что-нибудь. Кто последний зашел?
2: Я.
9: Ну, вон Дина, значит, ну, на тебе. Сразу не спортивку.
2: Наебал. Дурак. Неспортивное поведение, боже, блядь.
0: Алло.
2: А? Дурак. Боже, какие они все слабые юниты в этих танках. Как будто Толя Мищенко все. Лохи. Дураки вонючие. А за что ты мне неспортивное поведение сделал? Ты что, пидор?

0: Всем привет, троечка пойдет.
1: Да иди ты нахуй. Нахуй ты нам въебался, уебище, блин, со своей троечкой. Засунь себе ее в анус, уебан.
2: Здорово.
0: Ебать, гон какой-то.
1: А вон это ты конченый, сука. Тебя же напиздить в ебачину, бля, ты дебил, бля. Тебя уронить ногой или что ты, уебище, блин? Я тебе могу быстренько ебасосик отработать, блин.
3: Деда, репа не жесткая, без перебора. Под новый биток.
1: Под какой?
4: Привет. Что надо?
5: Легионеры, связь.
1: Да иди ты нахуй,
0: Есть,
1: шлюха.
4: Малой смелый, сразу убежал.
5: Легионеры,
4: какую
5: связь.
4: технику надо?
0: Ребят, проджит 54, либо ФВС-42.
6: Новость срочная. Ник Вуйчич пробежал марафон. 5 километров.
4: Да, нормально, что.
7: Привет, ребят, ёлка.
8: Круга 54.
1: Может, вы удалите вот эту женщину из команды, эту шлюху, блин?
9: Я шокола не знаю, я ласковый мезарец.
10: Дай, пожалуйста, я просто расслаблюсь свои.
7: Ребята, вы набираете команду?
1: Не, мы не набираем, иди нахуй отсюда, уебище.
11: Выиграл. Спасибо вам, конечно.
1: Защита стояла, так называемая.
11: Спасибо, все.
1: Да пошел ты нахуй.
11: Да я уже там давно, блин. Как, понравилось меня туда посылать?
1: Ну ты же танкист, а танкисты там уже давно, блин.
11: Ну, бывает.
1: Ну ты не грусти, все будет хорошо.
11: Да, я знаю.
1: А ты один остался, да?
11: Нет, нас
1: а кто
11: трое.
1: С тобой еще? А где вот тот парень крутой, который другался матом?
11: А у него компьютер завис, он отошел.
1: А, ну понятно, блин. Да пошел он нахуй тогда, пидор, блин.
11: Нельзя так к людям обращаться.
1: Да пошел он нахуй.
11: Ну, я с тобой не согласен.
12: Мы как, ну короче, ты в черном списке, братиш.
13: Ну, Колик,
12: он сразу узнал, что, блядь, он у тебя в черном списке.
14: Это тоже, блядь, черном был.
1: Тебе что, ебасосинку набить? Смеешься, уебище.
12: Это сейчас что было? Кто сказала?
2: Кто-то сказала, кто-то
14: говорила. Это что за чучело сейчас говорила, ебать?
15: Командир, привет. А у тебя нет желания отпасать мне за премиум аккаунт?
14: Иди нахуй отсюда.
12: У меня есть желание тебе...
15: За премиум аккаунт пососешь писюн чисто?
12: У меня есть защику тебе дать, блядь, кто-то такое...
15: У меня 7 дней прем аккаунта есть.
2: Че у тебя там сосать? У тебя на раз откусить, ебаный ты ишак, блядь.
1: А ты хочешь укусить писюн? Кусака.
2: Давай, перезагружай комнату.
12: Да, тут
2: помню. Перегерешь, что ли?
12: Спускай.
2: Да. Трели, давай.
1: Это команда пидорасов, блин.
14: Какая-то чучело базарит, сука. Пидорасов, мальчик.
1: Команда пидорасов, вонючих.
16: Здорово, дед.
1: Лохи.
16: Можешь, пожалуйста, передать Мише Останкову, чтобы тот не увольнялся.
1: Миша,
16: и передай
1: Останков
16: ему, чтобы
1: не увольняйся.
16: Из больничного
14: выпуска.
16: Заебал
1: гасится. Миша,
16: гасится.
1: Останков, не гаси.
2: Нихуя, а что за ерунда это вообще такая?
14: Откуда он появляется, вот этот хуепутало мелкое, блядь?
17: Чё, Колян, выходим, да?
2: У кого-то спам сидит или чё?
17: Да, выходи, дай мне команду.
15: Так чё, сосать будешь? Нет, пидор.
1: Сосать им всем пидорам, команда хуесосов, блин.
18: Вот вы герои.
1: Ой.
2: Мне команда дала.
19: Не, надо перезагружать, говно какое-то.

0: Здравствуйте.
1: Что, возьмешь, нет? На МЗшке.
0: Нет, давай.
1: Просто да,
0: Да,
1: нет. Просто я
0: нет, не
1: пошел тогда
0: будешь.
1: дальше.
0: Я тебя не буду брать, ты пидор.
2: Почему?
3: Командир, привет, утка нужна?
4: Жесткая тема, да.
3: Командир, у меня утка есть, надо.
0: У меня тоже есть утка. Кря-кря-кря-кря.
2: Блять, Павел, как мы сразу его так поймали, быстро этот глюк?
5: Не знаю.
2: Нет, только собрал, только команду собрал.
0: Ты поймал глюк. Знаешь, почему ты так быстро поймал глюк? Потому что ты
2: Ну
0: глюкоза.
2: что ты, не хрищ, блядь, прицепился к нам. Дай, сука, поиграй спокойно.
0: Так
2: Иди
0: ты
2: ты, ебаный.
0: играй, блин, играй себе спокойно, я посижу, послушаю.
2: Не надо сидеть, не надо, а то отсидишь, блядь, пятую точку.
0: Я просто сейчас видео снимаю долбоебов в интернете. И вот вы
2: Ну
0: как
2: что?
0: раз долбоебы буду, ну, фиксировать, как вы разговариваете. Ну как.
2: Не надо, уши надо свои малолетние.
4: Маленький нехороший мальчик.
1: Да не, по-моему, это не малолетний, по-моему,
0: Нехороший.
1: девчонка, блядь, и еще
4: Это не
1: голос какой-то
4: девчонка,
1: изменённый.
4: это не девчонка. Это мальчик,
1: Девчонка, блядь.
4: ебанутый мальчик,
1: Друзья, его
4: мальчик.
1: не видно, что
4: Все.
1: кто он, говорит, где, откуда
0: Меня
1: он вообще.
0: Богдан зовут. Богдан.
1: Богдан?
4: Богдан, его Богдан.
1: Богдан.
2: Богдан, ну иди нахуй
4: Богдан,
2: отсюда,
4: потому что
1: блядь. Иди нахуй, Богдан, отсюда.
4: он с юга, юж.
2: Голос от меня у него.
0: Я из юга, я крымский мальчик.
4: Крымский, хорошо. Мы тебя все
1: Где же наш мальчик?
4: любим все
1: Целуем, обнимаем, приподняли,
4: душой,
1: поцеловали,
4: да,
1: блядь.
4: душой.
6: Скорбим.
1: Да, скорбим.
0: Ты чё смеешься, свинка?
4: Шутка, это охуенная шутка, да.
0: Почему ты
1: А закрой,
0: смеешься?
1: закрой команду,
0: Тебе чё,
1: закрой
0: ну, если
1: Викишоп.
0: тебе смешно, я могу тебе ебасосик набить.
4: Да пожалуйста, приезжай в Петербург.
1: Угрозы
4: на
1: пошли.
0: Я могу тебе дать в ебасосинку чисто для
4: Вот я
0: профилактики.
4: говорю, Петербург из Крыма приезжай, Петербург.
0: Да ты
6: Богдан,
0: заебись от меня. Ты меня
4: набей.
0: будешь бояться. Ты очень
2: Богдан,
4: слабый.
2: охотно
4: Я
2: тебе
4: уже
2: дать
4: тебя
2: Богдан.
4: боюсь.
0: Ты очень
4: Я уже
0: слабый
4: тебя боюсь.
0: мальчик.
4: Я знаю.
6: Его не
4: Я
6: пустят,
4: знаю.
6: там граница, ёб твою мать.
4: Какая граница? Сейчас уже граница уже это нет границы.
6: Блять, его точно не пустят, я тебе говорю.
4: Его не пустят,
0: Меня
4: потому что он
0: всегда
4: мальчик.
0: пускают.
6: Полупокеров никуда не пускают.
4: Пускают.
1: Подожди, а как он разговаривает, если мы его не
0: Меня-то
1: видим?
0: пустят, а вот тебя, дружок, попустят.
1: Ладно, давай, понятно, короче.
0: Боже, какие вы все слабые, пиздец. З з з з

0: What the fuck, you know?
1: Даня, ты вообще Дэня, Даня, ты на связи?
2: Нет.
0: Да, я на связи.
1: Тебе спать пора, по-моему.
0: А ты не хочешь пизды получить за такое уёбище, блин?
1: Я себе грубо, блядь.
2: Как будто вышел из дот.
3: Эй, я к тебе
1: Стучи.
3: сейчас приеду, уж то надеру, ёпта.
1: Папину растяжка есть?
4: Ему батя дергает.
0: Я сейчас позову папу, он вам пизды всем надает, пидорам, блин.
3: Понятно, ладно.
4: Так, ладно, давай зови.
2: Это
4: А
2: лис,
4: ну-ка
2: это
4: позови
2: лис.
4: своего батю. Ну-ка
2: Чё,
4: зови,
2: лис, лис,
4: говорю.
2: что он говорит в первую очередь?
4: Чё ты там понтуешься,
0: Слушай, ты, джигурда
4: мелкая?
0: ебаный, джигурда ты ебаный, сейчас пизда сосенку набью, блин.
2: О-хо-хо-хо-хо-хо. Да не агрись, просто там
4: Охуенно.
2: чуваку 11 лет, он агрится.
4: Через месяц, может быть.
2: Нет,
4: Пань,
2: нет,
4: вы,
2: ему ровник 11. Было по
3: Пань,
2: полтора месяца
3: вы
2: назад.
3: выкинь это клоуна, блин,
1: Какой
3: ты...
1: выкинь? Да чё, я смотрю, вам весело, я его оставил.
2: Пол месяца назад было 11 лет ровника. Москва растет.
0: Я бы всем бы вам пизды надавал, пидорам, ишаки ебаные, комнатные войны, вы, сука, карманы драконы, блядь.
4: Мамке и отцу привет передай, скажи, что
2: Нет, стоп, стоп,
4: хуёво
2: стоп,
4: учат
2: подожди.
4: тебя, блин.
1: А, прикольно, да,
4: Хрену?
0: блядь? Ты, слушай, ты карманный дракон пьяный, тебе чё, ебасосинку нахлюпать, ты уебой, блядь, тебе сейчас
2: А это
0: пизды
2: кто
0: прям
2: говорит?
0: быстро дам, блядь.
2: Это да, получилась такая хуйня, что у нас
4: Ну
2: кого-то
4: ты
2: еще два.
4: какашка! Ты
2: Подожди, стой.
4: какашка, а не человек, слышь?
2: Не,
4: Маленькое
2: подожди,
4: говно!
2: Привет.
5: Я в комнате эта программа.
0: Я мужчина, я сильный, блядь.
2: Блять, подожди, у нас просто получается сейчас один бой будет на двоих.
6: А кто это говорит, я не понимаю.
2: Это говорит другая команда вообще.
5: Это говорит
0: Я
5: программа.
0: Богдан, я Богдан, я здесь главный, я мужчина, я сильный.
7: Богдан, да я в рот тебе ебал.
4: Уебан ты, а не Богдан, и клан твой говно, понял ты меня?
0: У меня клан самый сильный, а ты слабость вонючая, вонючка.
4: Да ладно, докажи, что ты сильный, давай встретимся с нами и
2: Не, подожди,
4: посмотрим, кто
2: третий, стой, подожди, стой, стой.
4: тупой.
2: Чувак,
0: Не,
2: говори, который
0: блядь,
2: дверь.
0: если б я подошел бы к вам, я бы вам ебасосинки-то понабивал, дурачкам. Меня батан зовут.
4: Да, конечно. А ты у тебя, по-моему, кишка тонка, блин. Только сейчас ты можешь что-то говорить, больше ни хрена не умеешь.
0: Да, конечно,
4: Сука
0: блин.
4: ты,
0: Я сейчас папу
4: подонышная
0: позову,
4: тварь.
0: понял,
4: Вот и все,
0: договорились.
2: Третий,
4: иди.
2: третий, третий, стой.
0: Я сейчас
4: Блять,
0: папу
4: иди
0: позову,
2: кто это?
0: узнал тебе.
6: У него ник.
3: Ебать, завели
0: Урод.
3: мужика.
0: У меня папа
6: Что
0: сильный,
6: за ник у
0: блядь.
6: него?
0: У меня папа ебаник
2: Это не
0: сильный.
2: наш в команде, он один сидит сейчас в
0: Я
2: команде,
0: папа,
2: просто тупо нас попал.
0: У меня папа
2: Нет, это глюк в игре.
0: Папка
1: Сейчас
0: мой
1: я приду,
0: пизды вам
1: секунду.
0: даст.
4: Папа,
0: Сука,
4: коли твой
0: блядь.
4: так учит тебя, значит
0: Мой
4: он
0: папа
4: тоже
0: мой...
4: гондурас, блядь, конкретный,
0: Да,
4: ёпта.
0: блядь. Мой папа герой Майдана, он на Майдане скакал, блин.
4: Хуепана он, а не Майдана, блядь.
5: На чем он там
0: У меня,
5: скакал,
0: блин,
5: ты,
0: скакал,
5: дурак,
0: блядь. У
5: блядь.
0: него кастрюля на голове.
4: Хуепана, а не Майдана, блядь.
2: Третий,
4: Украинская ты сволочь,
3: тихо,
4: блядь.
3: Тихо, тихо, тихо, парни, как его
0: Да ты
3: избавиться?
0: охуел,
3: Давайте,
0: сука.
3: Пожалуйста.
2: Никак, это надо перезапустить команду и собрать по новой, чтобы...
7: Пересоздай, Серега.
2: Да, потому что по-другому, как у нас получилось, две команды в одном бою.
0: Вы все очень
3: Тебя...
0: слабые, я
3: Их
0: все
3: мы
0: чувствую
3: запомнились,
0: вам, пидоры.
4: Конечно, только ты сильный, блин, всех нахуй посылать.
0: Я могу вам не только нахуй послать, еще ебасосики понабивать всем, блин.
4: Ой-ё.
0: Я нахуй сам бист, я в школе и забивной погоняла, ебальники
4: Да
0: только
4: ладно,
0: так
4: ладно, уже все понятно, что ты есть в своей жизни. Иди нахуй отсюда.
0: Я буду здесь до тех пор, пока ты не извинишься, козел. Не слышу, блядь. З. А?
8: Кайф командира в бою, понимаешь? Я не тобой должен заниматься, и не тебе по три раза повторять, блядь. Анализировать позицию, смотреть на карту, блядь. Сказали, встал и все.
0: Мальчики, там на Ламоде скидка распродажа, блин, не хотите закупиться своим женщинам?
8: Смешно.
0: Ты чё, пидор, дохуя смеха Ютка, ебать? Тебе что, пиздачину ну, потушить? Ну, в смысле, тебе смог скинуть? То есть, ну, ебальник набить?
8: Да, всем привет. Ты появись передо мной, просто появись. Ну, и ты умрёшь просто.
9: Привет, что надо?
0: От тебя ничего не надо, пошёл бы ты нахуй, вот что надо.
10: А как его выкинуть, он же так весь был бы пиздить.
9: Не, вот за базар отвечать надо.
8: А кто это?
0: Ну же, хотя, какие
10: его не видим,
0: быть,
10: это хуйня какая-то.
0: Какие могут быть женщины?
8: Это его нету, это... Какие-то
0: свина
8: дети, блядь, взламывают программки, игру, потом,
0: ни
8: блядь,
0: одна
8: пиздят.
0: Уважающая себя женщина не будет жить с мужчиной, который играет в танки.
8: Свиносын какой-то, блядь, я не знаю. Животные воспитали, блядь, ебаные.
11: Алексей так разговаривает, Алексей.
9: Он у вас так и будет флудить, да?
10: Да,
8: я думаю, что нам надо пересоздавать комнату.
0: Алексей, я здесь мощность.
12: Нет, комнату закрой, блядь, он съебется.
13: Да, возможно, дело
8: и
13: в комнате.
8: Немножко
13: закроется, может быть, исчезнет.
14: Бота запустили, да?
8: Это бот. Это программочка такая, блядь.
14: Выкинь, ну, я понял.
15: Я сейчас в комнате и все, типа.
12: Вот.
11: Могу я брать.
12: Комнату закрой, да и все.
8: Блядь, ты не в курсе, он тут сидит. Мы его не видим.
10: Останется.
15: Кого это? Ты
8: программа
15: блядь
8: такая ебаная, он даже не заходит в комнату.
0: Здесь сидит тогда,
13: блядь.
14: А, ну вот,
0: пока
14: слышали
0: вы, суки, не извинитесь перед Богданом, уроды.
8: Ты еще Богдан, блин, ты со своим имя позоришь, ты, блин, знаешь, как оно? Типа,
0: я
8: данный богом, Богдан, да, данный богом.
0: Я Богдан,
8: блин,
0: я посланник.
8: Серьезно?
0: Я
8: ты Богдан,
0: Божье послание, да, я Богдан, я Божье послание, я посланник Божий.
12: А может это вообще баба, крещеный, блядь? Тебе нахуй, Богдан, ты тёлка ёбаная.
8: Не позорь своих родителей просто.
12: Богдан,
15: ребят,
16: Снайпер, там ребёнок.
0: Я бы дал бы всем,
14: Богдан...
0: ну, танкисты вот эти все, да, я бы им ебасосик
8: дал. Ладно, короче.
14: Богдан, это Божье посланница, да?
15: Подожди, он тебе сказать, какой он по счету, он
16: вот
15: раз, два, три, четыре, он пятый по счету, Богдан этот.
14: Сам ты пятый. Долбогрыз.
15: Пятый. Ну он пятый.
14: Хуятый. И пиздатый.
8: А, все сейчас

0: Слышишь, тут сейчас
1: Ага.
0: тоже.
1: Ты ЛТ будем играть?
2: Сейчас музыка пойдет.
3: Чела, чела.
1: Анекдоты по пруду.
3: Чела, чела.
2: Этого самого Тертенберга, блядь.
0: Богдан, как дела, блядь? Чела. Расскажи,
1: интересно,
0: как живешь?
1: Чела, чела. Вот такие, да, вот приходят вот так вот. Чем заняться нечем?
2: Да хер, вот что прикол, я вообще не понимаю.
0: Они стримят эти приколы, они стримят. Как у вас жопы горят, но они стримят.
4: Ребят, очень, очень много в жизни дураков, идиотов. На самом деле, вот как Цой пел, да?
3: Да, и идиотов много, больше в несколько самые раз. Самые большие идиоты, вот, это пидорас, те, кто пидорас, играет, смотри, в танки. Потому что все, кто играет в танки, это пидоры тупые.
2: По тебе видно.
1: А ты не пидор, да?
5: Ой, блин. Что у тебя, какие годовые оценки?
3: У меня побольше, чем у тебя, понял?
5: Какие? На что там? Ну что там, троечки получил?
2: Про оценки, про член.
6: Давай.
5: Слушай, что там, ПСО пятерка, да?
6: Ты готов?
1: Так как я больше пятерка.
3: По физкультуре. Не важно, какие оценки я получил.
2: А не, он толстый.
3: Важно то, как я вам ебальник набил. А вы все кто? Пидорасы. А я толстый.
2: Да ты толстый. Ты ж толстый.
3: Нет, я спортивный.
2: Какой ты спортивный?
3: Я боксер забивной.
5: По физкультуре получил пятерку.
2: Всех видал я. У меня у кореша, у боксера, как бы,
3: ну,
2: блядь.
3: Ну, Лоха, я его попускал. Родилась. Да, я его попускал, я помню. Пиздуля и давал ему. Ну, не боксер, он так вот, блядь. Клоун. Вот я боксер.
2: Не важно. Не важно, его девочка.
0: Короче, смотрите.
2: Его девочка тебя напиздила, помнишь?
0: Все хорошо. 121-й, бро, едь сюда.
3: Я бы всем бы дал
0: вместе
3: пизды,
0: с Вазиком, пидорасы. Вместе с Вазиком,
3: потому
0: вместе
3: что вы все здесь закон пидорасы,
0: чифы, блядь. Чифы, чифы, едьте центр. Они тут играют. Остальные сюда едем.
3: Команда пидороса. Команда пидороса.
0: Я тебе вот это показал.
4: О, нихуя, у нас певец появился.
2: Давай, давай, давай, давай.
3: Почему команда такая слабая? Почему в ней все пидорасы?
4: Богдан хуян, пой, пой, пой. Пой, Светик, не стыдись.
3: Команда пидорасов. Команда долбоёб.
5: Богдан, слышишь?
3: Ча-ча-ча. Ча-ча-ча.
0: Голос
1: женский, а он Богдан.
3: Команда пидорасов
0: тупорылые.
4: Ну, ниже мы
2: продаю.
4: Юрик, ниже мы много.
3: Команда долбоебов. Команда хуесосов. Ча-ча-ча.
2: Это
0: что-то сейчас я расход тут вину, потом скажу.
4: Какой-то дебил.

0: Нихуя себе. Я такого еще не слышал.
1: Ты сейчас саундтрек.
2: Внимание, внимание! Открывается портал в Донбасс!
3: Донбасс, иди нахуй, ты, блядь!

0: Господи, какой ты дурачок.
1: Забейте на него.
2: Кто дурачок?
0: Отец твой.
3: Бог богом данный, дурачок.
0: Чтоб тебя родил.
2: Ты меня охуел, блядь.
4: Так, твою маму выебли, понимаешь?
1: Вот это нормально,
4: твоя хуйня. Братик, вот ты такую хуйню творишь, твою маму мы всей командой ебали. Нормально вообще ответ?
0: Я бы заплатил.
2: Да ладно, а у меня мама нет. Я богом данный.
5: Понятное дело. Да, ну, когда я ее ебал, она вообще
1: именно... Понятно, не разговаривай с животным, блядь, это с свиноцелью.
5: Кони двинуло. После этого ты появился.
1: Просто не разговаривай,
5: блядь, я не знаю.
2: Всем привет, вы не против, если я здесь пукну? Все, я пойду дальше.

0: Да. Так, нам еще одну... Ребят, предложите танк, очередь. Хороший танк предложите.
1: Чих.
2: У меня тут папа говорит, что вы все пидоры, блин.
3: Что это было?
1: Твой папа пидор просто.
2: Мой папа сказал, что все, кто играет в танки, это конченые пидорасы, блин.
4: Ось, походу, теперь надо перестать, потому что это типа невидимка.
2: Молчишь, Люшка.
4: У меня была такая ситуация с...
0: Дружище, я понимаю, что мы играем в эту игру. Но я очень надеюсь, что ты сдохнешь от рака, блядь, головного мозга. Спасибо тебе, портил. Так, выходим, ребята,
2: Да, поплачь еще, ты еще поплачь, слезку по пустой женщине, неправильно? А все
0: выходим,
2: правильно,
0: ребята.
2: я понял. Пидорас ты, вот кто ты, правильно, папка мой сказал, все в танках женщины и пидорасы, вот, пожалуйста. Девчонка, не надо слезы лить напрасно, не надо плакать, не надо плакать. Да ты пидор, блядь.
3: Зачем же вы повыходили-то все? Там же
2: Да
3: было ясно, кто.
2: они все пидоры. Особенно командир. Да он же пидор, блин. А я скрытый абонент, Бодя.
5: Слышь, ты долбоёб, ты хоть слово пидор-то знаешь, нет, блядь?
2: Да, это ты.
5: Слышь, ты уёбище ебаное, блядь. Научилась разговаривать, блядь. Ебло свой, заткни нахуй,
2: Слушай,
5: блядь.
2: Слушай, ты этиловый дракон, ты заткнись, блядь.
5: Пошел нахуй, гандон ебаный, блядь. Разговаривать научись сначала, чмо ебаное, блядь.
2: Да мне похуй, научусь, я всего лишь только недавно жить начал. А ты, сука, научись вообще вести себя, пока тебе ебасосинку не набил, блин.
6: Хорошо.
2: Ну то я, блядь, быстренько тебе дам этиловому дракону просраться, блядь. А?

0: Привет, ребята. Дискорд нужен.
1: А у меня нету дискорда.
0: Мне очень жаль.
1: О,
0: Ну тогда
1: ребят, вас
0: соси хуй,
1: атаковали.
0: блин.
2: Слушай, малой, слышишь, ты охуел, что ли?
3: А слышишь вот эта хуйня,
1: Да
3: которая
1: мне
3: только что
1: похуй, блядь,
3: говорила,
1: я могу
3: типа,
1: вам
3: она будет
1: ебасосики
3: сидеть здесь
1: набить, блин.
3: до конца.
2: Краточка, блядь, ты еще.
0: Да,
2: Ебасосик.
0: Дискорд.
2: Слушай, давай назовем его краточка ебасосик.
1: Слышишь ты,
2: Малой,
1: блин?
2: слышишь, иди в кубики проиграй. Краточка ебасосик, блядь.
1: Хоть я и малой, но я умнее тебя, пидор.
2: Да хуя, блядь, это
0: Ну,
2: схуяли, это меня
0: видно, вот
2: ебет.
0: ты блещешь, прям блещешь своим потенциалом.
2: Да, у тебя мозг прям, блядь, выпирает,
0: Прям
2: ну.
0: эрудированного молодого обоссанного человека.
1: Может, вы закройте ебальнички, пока я добрый, то я, блядь, разозлюсь и вам ебасосики-то понабиваю, блин.
2: Ой, блядь, напугал.
1: Я могу открыть портал в Донбасс. А?
4: Давно надо было.
0: А портал гнездо можешь открыть?
5: То, что я не помню.
2: Да вот, только что играли.
5: А у тебя Дискорд есть?
2: Есть Дискорд.
1: А у тебя хуй есть, уёбище?
2: Ебать, ты
3: два хуя есть. Хочешь, один дам.
1: Да у тебя там ничего нету, пидор.
5: А, ну
2: Блять,
5: вас
2: что за голоса в голове?
5: Забаньте игровую связь просто и все. Мы в десяти. Где сейчас
4: а где он нахуй? Где ты чепуха хуйню пиздил?
2: И не это Дискорд пока еще не отключил.
1: У меня папу в танках забанили. Он из семьи ушел.
3: О, я тебя поздравляю.
6: Да, нет, ты
1: у него, блядь, десятки
6: прием...
1: были все. Все десятые уровни и клан самый крутой. Его забанили за то, что он сосал хуй прям в танке, прикинь.
3: Молодец.
2: Это грустно. Много умнич.
5: А тебя какой ник в ДСе?
1: Ник Вуйчич.
4: Ты шо, серп нахуй или шо?
1: Да, точно.
4: Ха, сука, пиздец.
3: Сосисочно.
1: Не понял.
3: Сосисочно, говорю.
1: Мне чё, портал открыть?
4: Чё ты?
1: Или чё, в Донбасс?
4: А чё ты пиздишь так, блядь?
1: Да потому что вы меня заебали уже. Вам пиздец отдать, что ли, в ебасосинке? Или чё, блин, всем?
4: Ха, сука, дурак.
1: Хоть я и малой пиздюк, но я пиздю нахуй по-взрослому, пиздачи.
3: Нихуя себе, красавчик.
1: Я забивной пацик, меня в школе старшаки даже боялись.
3: Ты в школе жопу ебали, говоришь?
1: Я ебал тебя, потом ебал тебя в жопу еще раз, и ты меня сосал хуй, молодец, ты хуесос.
3: Да, ладно, ладно.
1: Я серб. Я могу, в принципе, дать пизды сейчас всем в этой команде и уйти спокойно.
3: Давай, давай, давай, прямо сейчас, давай.
7: Кого ты петушком-то назвал?
2: Слышь ты, блядь, ебаный, ебуть.
7: Со своим, блядь, никнеймом Псиалс, блядь.
1: А ты давай
7: затни
1: там...
7: свою пасть, нахуй.
8: Читай ту честь, нахуй,
1: блядь.
8: Андроид
1: ты,
8: ебаный, блядь.
1: Джигурда ебаная, ты думал, я тебя не найду, козел? Я тебя нашел.
7: Смешно. Я смеюсь. Мне смешно, ей-богу.
1: Смейся, смейся, дурак. Сейчас ебасосинку набью, будешь
3: очки. Плакать. Очки. Здорово, очки.
7: И приди на меня. Я буду рад тебе набить самому, блядь, ебать.
9: Можно поиграть с вами пофармить?
1: Пофарми, иди свой хуй в туалете, придурочный, блин.
3: Это точно.
7: Ай, смешно говорит, бля, мне нравится этот парень.
2: Не, ну а чё, прикольно, бля.
10: Только в следующий раз комнату закрывайте только.
1: Ты закрой рот лучше свой, блин, урод.
9: Светляк, надо? Да,
7: уж.
6: Да, молодец.
1: У меня папа
2: был. Он красавчик. Все, парни.
1: Ну,
2: парни, спасибо.
6: У тебя папа, блядь.
2: Папа, мы знаем.
6: Да. Наверное, знаешь, папа что? Бухой лежит, блядь, где-нибудь, ёпта, а ты уёбываешься здесь сейчас.
1: Я сейчас тебе всё расскажу. Мой папа, как цепная собака, сейчас готов с цепи сорваться, как овчарка. Он знаешь, какой злой сейчас? Он готов вам пизды дать.
4: Где же он сейчас? Пусть мамки отлежит, нахуй, успокоится.
1: А у него нету уже жены. А он, ну, жена ушла, потому что он же в танке играет.
2: Не, ну, блядь, а как по-другому, блядь?
1: Потому что, ну, любая уважающая себя женщина никогда не будет жить с мужиком, который играет в танки. Потому что в танки играют ой. Пидоры.
2: Да ладно, да, ты успокойся, братишка.
4: Ты искренне признался, что ли, сейчас?
2: Да не, он маленький начинающий малопидорок.
6: Мы его прости,
2: пускай играет.
1: Слушай, ты, тиловый демон, заткнись, пожалуйста.
2: Я тебя прощу.
6: Спасибо, мы тебя поняли, мы заткнулись.
11: Командир, куда вы?
6: Рандом, быстро! Вперед, в атаку!
2: Давайте, в эту сторону, в левую сторону.
1: Я открываю сейчас. Я сейчас открываю
2: в левую,
1: портал
2: Донбасса.
1: Я открываю портал. Я открываю портал в Донбасс. Мы поехали. Открывается портал в Донбасс. Раз, два.
4: Там

0: классно, мне нравится. Давай, зажигай.
1: Вы тоже такая.
0: Да, меня вообще, меня, я зажигаю.
1: Да, послушай.
0: Мне нравится.
1: Здорово. О, пойдем убьем, короче, Ростика вот, Ростик.
2: Боже, да кого ты там убьешь? Сиди молча, воин ебаный, залезь в танк и не
0: высылайся. Да, подожди, ёпта.
3: Ты слушай, малая, закрой свой рот, ты уже надоел, блин, честно слово.
2: Ну давай, хочешь, скажи, где ты живешь? Скажи, где ты живешь, а папке своему расскажу, где таких пиздов навалит.
3: А, кто у тебя папка, блин?
2: Мой папка.
0: Папка, хуя,
3: ёпта. Папка, это ж твой дед.
0: Знаешь, те, кто играет, уже да все папки это... прожили свою жизнь.
2: А ты
0: блядь.
2: Знаешь, кто мой папа? Он на Майдане
1: был. ФСБ, ёпта.
2: Он был на Майдане, у него кастрюля на голове.
4: Стало, что тебя попускают даже.
1: Не лезь.
5: Слава богу, что он был там.
1: Да, давайте победим, пожалуйста.
3: Это все фронтак, это как юмор.
2: Сейчас я папу позову, все,
3: пиздец. Да, он вагон угля сделает.
2: Все, я зову папу, все.
0: Давай, зови.
2: Пиздец. Папа, снимай кастрюлю, пиздец.
3: Ждите, пацаны, дети вагона.
5: А вот пусть оденут, а то отобьют башку, блядь.
1: А мы умрем сейчас, братик, уходи отсюда нахрен.
2: Папа, бери. Защитный шлем.
1: А, мы так и умираем.
2: Иди в бой.
0: Папа, блядь. Папа. А сам без папы-то нихуя не можешь, да?
6: Шестерка сзади.
3: Потому что,
0: блядь, как блядь, была, блядь, ты сволочь, скотина позорная, так ты осталась, а, блядь, ею нахуй. Сука, блядь, позорная, блядь.
2: Папа, иди.
0: Чё, блядь, хочешь сказать, ёпта?
2: Папа, подойди.
0: Говно ты, блядь, чмошная.
2: Папа, меня тут обижают, блин, мальчики.
0: Обижают, конечно, ты пиздишь больше,
1: да ладно,
0: чем
1: я заступлю. Не надо, не папа, надо, не груби.
0: Папа,
1: не груби,
0: папа, хуем брлапа.
7: Да раз ты ебаный, блядь, я тебе сколько раз, блядь, просил, тварь.
0: Ай-то, молодец. Бабтяня! Здорово! Ёбаный пиздец, нахуй, я так рад тебя слышать!
2: Папа,
0: у меня да, так, блядь, просто раз, сердце раз, разрывается насчет того, что блядь, ты, ёбана, мелкая, блядь, слава раз, богу, блядь. Пришел.
7: Сука,
1: блядь.
0: Давай, пиздюнь своего блядь, пацана, блядь, потому что он заебал уже.
2: Папа, еби,
0: сука. Въеби ему, папа, жопе, блядь, раз, папа, ёбана, по его.
7: Заебал ты же, блядь, со своим компьютером.
0: Правильно, блядь. Заебал раз. Уже, не могу
2: папа,
0: прямо,
2: папа,
0: блядь.
2: Пожалуйста.
0: Давай, за всех за нас, блядь,
2: ну,
0: батя.
2: Папочка, я больше так не буду, блядь.
1: А это получается, один и тот же чел пиздит, да?
0: Да.
1: Ой, блядь, я не могу, я обоссался.
0: Не, ну, блин, это один из вариантов, да. Да ты паш, блядь.
1: Разрулил, блядь. Ой, блядь. А, вот это нормально.
0: Давай музыку хочу. О.
1: Не надо его, блядь. Он конченый.
7: Танкисты пидорасы, танкисты долбоёбы, танкисты хуесосы.
1: Да не, он не интересный, уже слышали его, блин, не надо, выключай.
0: Вы вырубите его,
7: нахуй. Я буду вас ебать, танкисты
5: пидорасы, танкисты хуесосы,
7: танкисты долбоёбы, конченые. Танкисты сосать, я буду вас ебать, я буду на вас сосать.
0: Откуда идёт, блин?
7: Будете сосать. Танкисты пидорасы, танкисты долбоёбы.
5: А, короче, слышишь, это пах,
8: нахуй. Мелодия хорошая.
1: Не, хорошая, прикольная малая.
0: Но мелодия-то, блин, ё-моё, давнишняя, как бы, так сказать.
7: Да.
0: Ну вот кто, блядь?
1: Ах, да все уже выкинули его.
8: А еще долго было.
1: Прикольно было.
8: Куда они вас мучают?
5: Мафукури.
7: Мафэкзамен, ты хочешь Мамангейма, блин?
8: Долго мучают, говорю, они вас.
7: Я могу, блин. Мамангеймс, да, блин. Хорошая игра.
9: Деда, привет.
7: Привет.
9: Помню, помогал мне давно. Можешь спасибо моему корешу большое. Накрутить комментарии в Steam, попроси.
0: Дружище, открывает камеру новых бойцов.
4: У него ДР, спасибо, деду
6: обнял. Спасибо, братишка. Спасибо, мой котик, пузико мое. Спасибо. Спасибо за два карамбы, блин. А как накрутить? Давай я попрошу ребят, мод. Кому не сложно, зябался. Вот тут комментарии, парню, накрутите.
8: Покури только.
6: Вот сюда напишите, что он пидор, чмо, хуесос, женщина там. Ну, прочие всякие радости жизни. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вот сюда, блин. Сейчас ссылочку дам, смотри. Вот сюда, блин. Смотри. Вот ссылка. Я не знаю, на кое мой комментарии эти сдались. Мне кажется, просто он неженка. Да, да, да, да, да, пизда. Да, да, да, пизда. Спасибо.
8: Чё, бани, не получилось, да? Ну, блин, бывает.
6: Ну, ничего страшного, в следующий раз получится.
10: Блять, ну, слава богу, ты проснулся, ёбаный пиздец.
8: О, бывает такое. Это, чё, можем танки поменять?
6: Да. Я хочу Mammon Games, блин. Да, Mammon Games, ребята в чате все просят, блин. Все дружно, жесть.
8: 277-279, чиф кран.
11: Я, блядь, не пойму, меня нет или есть мой. Моя слышно, блядь, или нет? Я меня оригина. Ты меня слышишь или нет? И командир, ты меня мой машина, видишь, нет, слышишь, нет, я с планшет зашел, гандер, бля, я тебя не слышу, ты меня да, нет, я поехал дальше, если меня нету, я поеду. Ты мне скажи, только еще к тебе нюхал, бля. Эй, салава, я тебя не слышу, эй, ты. Долбоеб, я тебя не слышу, ищак. Ты меня уже заебал, бля. Я твой душа выебал, эй. Твар, бля. Меня Арик зовут. Мое имя полное Арик Утакбаш. Арик Утакбаш.
8: Макс, вышел что ли?
12: Apple, здорово, заходи в ДС.
11: Меня Арик зовут, Арик меня. Меня полное имя
8: Арик. Арик, Арик,
11: Арик. Арик,
8: Арик.
12: Apple, но Apple ноябре катаешь? Apple.
13: Ну да, дохуя вони, блядь, такі неповоротливі, якщо не стоять.
11: Мене ім'я мій Алік, мене Алік зовут.
13: Алік,
14: так? Алік, да. Чорний список його додаю.
11: Мене Алік, Алік, Алік, я з України Алік.
14: Ага.
11: Я герой Майдана. Я герой Майдана, я з каструлі бігав по Майдану. Я герой.
14: Добавили в чорний список, ребят?
10: Кого, кого? Бру...
14: Брагук,
11: я тебя вот не чую, мне Арик, полное имя. Мне Арик, я, Арик.
15: Командир, привет,
11: Арик,
15: утка нужна?
10: Не-не-не, целовей.
11: Арик, Арик, Арик, Арик,
10: Арик, Арик, Арик, Арик,
11: Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик,
15: командир, у меня утка есть.
11: Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик,
14: Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик,
11: Арик, Арик, Арик, Арик,
10: Арик,
14: Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик,
16: Арик, Арик, Арик, Арик.
15: А тебе какая утка нужна, которая, ну, зяблик или Лёха, которая Одесса, под матрасом, которую ссут?
14: Слушай, а тебе какая голова нужна, мокрая или...
15: Слушай, я да тебя, по мене до хуя чи до пизда, какая у тебя голова,
11: я не слышу тебя.
17: Слушай, мы с тобой сможем пообщаться один на один?
11: Можем, я тебя вибу в жопу.
15: А ты хочешь выскочить, рамсануть сейчас?
14: На бинтах, на бинтах, идешь? А ты по видеосвязи будешь пиздить сейчас на стриме? Будешь пиздить по
15: видеосвязи? А у тебя что? У тебя WhatsApp
17: есть? Нет, братан, я на такое не готов. Не, не просто ровно.
14: WhatsApp все сейчас организуем, Discord. Ты по
15: ну давай, звони, давай.
6: Все пидорасы, вот эта вся команда пидорасов, блядь, скончена.
15: Давай у меня московская есть, Тимочка.
6: Это вся команда пидорасов, негров, блядь. Все пидоры, сука, пидорасы.
15: Звони, сука, я тебя жду, блядь. 8-963... 577-89-99. Звони, сука. У меня к Xiaomi рядом лежит.
17: Я думал, да, звучит. У меня
6: к Xiaomi рядом лежит.
14: Ты с Назей будешь нормально пиздить? Или ты с Альяном?
15: Ты номер записал, блядь?
14: Да нахуй мне твой номер. Давай по Дискорду. Давай по Дискорду.
13: А, он тебе пишет, да?
1: Он увиделся, так съебался сразу.
8: Дезертир, блядь.
2: Заебись.
1: Не, да я бы сам с вами, если бы видел такой сетап.
8: А, это вот этот, я Ясу. Он сосет писюну, вот это вот этот придурок сейчас делает.
16: Привет, лис.
2: А, блядь. О, моя Скарлетт, ты со мной всегда, моя девочка Скарлетт.
8: Ребят, сейчас
2: американочка
8: смотри,
2: вот моя. Давай, раз. Зайка, пасс меня. Скарлетт! Скарлетт, моя принцесса! О, Скарлетт! Это моя Скарлетт работает! Всегда дает! Ай, блядь, Скарлетт, давай! Ай, Скарлетт! А, все, кинчим!
1: У тебя шизофрения.
8: Смотри, вон там. Он сосет писюн, что на самом первый был. Вот его в ЧП кидай.
6: ЧП.
18: А что за хуйня была?
6: Чрезвычайно происшествие.
8: Долбоеб зашел, дрочун.
18: А кто? Я не видел, даже кого выкинуть.
8: Блять, видишь, у нас в канале связи написано.
1: Я не должен встать на колени, попросить прощения народа или голову.
8: А, еще один. Короче, мы не поиграем. Нужно распускать команду и заново собирать.
18: Слушай, а что это за хуйня, блядь, мужики?
8: Да это долбоёбы.
6: Да ебали, обыгрывай свой пидорас.
8: Да, да, он сосет писюн. Да,
18: да, да, да, это он.
8: Сейчас он сосал писюн, да, сейчас. Ты слышал, как он сосал.
6: Мамон Геймс будет сейчас, да.
2: Боже, как же хочется понюхать залубу, если, ну, сперма что там не высохла, он только липко, о боже.
19: Да, да, да.
16: А-а-а.
19: Прими, друзья, салки.
6: Я нюхал собачью отрыжку.
2: Кто их хочет понюхать? О, я хочу.
16: Добавляйтесь, друзья, и все. Сейчас дозор пересоздаст.
2: Я сейчас кончу, ты понюхаешь? О.
6: Я нюхал собачью отрыжку.
2: Ну прям хочу, не можу.
20: А я украл твою мормышку.
6: А, ну тогда на мою отрыжку.
1: Ужас какой, блядь. Ёбаный рот, ужас какой, блядь. Ё-моё.
20: Я ел женскую блювоту.
6: А, ну тогда слушай мою икоту.
21: Выключай танки. Скамейк Геймс версии 4.5. Разработка Mafex Gaming 2.0. Запускай, мой деда. Я жду.
6: Да я. Так, Мамон Геймс, блин. А кто хочет Мамон Геймс? Плюс в чат поставьте.
19: Кто еще раз? Ты пьяный, нет?
6: Мужики, я ненадолго, чисто перну и уйду.
19: Привет.
6: Все, пока.
19: Молодец.
15: Всем привет.
19: Максим, что у вас?
22: А за что ты это кикнул человека?
19: Кого? Твой приговор на связи?
15: Да.
6: Алиса, почему
15: у меня только два слабые?
19: С Сержанком на связи.
21: Такова их природа.
6: Алиса, расскажи стихотворение.
19: Ебро, кого хороший ебро?
21: Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик, негасимый из Александровского сада. Бродский.
6: Алиса, расскажи стихотворение.
19: В очереди, у кого ебро есть?
21: Разве хороший? Это была не классика? Начало от Пушкина, финал от меня. Шутка.
19: Не бойтесь, это лох, которому бабы не дают.
6: Я
19: просто сейчас
6: переприглашу
19: вас.
23: Да.
21: Вы можете поставить Пушкин, таймер или будильник. Например, скажите, поставь таймер на 5 минут.
19: Спой песню. Здесь, наверное.
3: Владислав Очень. Стихи автопоэта, музыка нейронная. Исполняет Алиса.
19: Железный, на связи?
5: Да, да, есть связь, привет.
19: Пьяный нахуй не нужен. Зелла на связи?
21: Деда, а можно Мафекс Камин Гейминг 4.5 сегодня? Я хочу. АН мягкий знак.
15: Кто?
21: Выключаете хоф
15: флаг. Кто? Кто?
18: О, это, блядь, включил.
15: Танкисты
18: пидорасы,
15: йоу. Кто?
19: 044 сейчас смотрю. Да, 044 подходит. Танкисты пидорасы, конченые долбоебы, хуесосы,
3: танкисты пида. Пида, пида, пида, пидорас. Снимите перчатку, кроссовки, пунктуальные. Фильм новогодний шел в палатку. Расскажите из саванны. Эмблема хайпового шмота. Признание.
19: Ну, ребят, сейчас подождите каждому. История морского флота. Каждому открою окошко. И теперь приглашу вас. Устройство глобус. Подождите, не выходите сейчас.
3: Зимбабве новости мгновенно. Кто хочет стать марионеткой? Макгрегор, Конор, Драков, Пабе. Игрушка, летний домик.
7: Алиса! За Wargaming сколько раз его отправляли.
9: Молодец, продолжай так.
24: Алло.
9: Алло.
24: Здравствуйте. Игорь Петрович, это вы, да?
9: Да.
24: Я прошу прощения, мне вас тут порекомендовали как адвоката профессионального. Мне нужна ваша юридическая помощь. Да.
9: А где вы? Где вы находитесь?
24: А мы с вами с одного города. Вот мне ваш, значит, ну, у вас был, так сказать, работал с вами напарник, да, вот вы дело его вели, Сережа зовут, вот. Сказал, что вы можете мое дело, вот, ну, как опытный адвокат, помочь мне.
9: А вы сейчас, вы в Смоленске или где сейчас?
24: Да, да, да. Да, да, да. Алло.
9: В изоляторе или где вы находитесь?
24: В смысле, нет, дома.
9: Дома.
24: Да.
9: А что у вас за дело в двух словах буквально?
24: В двух словах,
9: кто, значит, занимается, полиция?
24: Вот, значит, смотрите.
9: Следствие или...
24: Да, да, вот, занимается следствие. Дело в том, что я вот был в магазине электроники, да, М-видео называется, магазин электроники. Mm-hmm. Вот, смотрел эти самые там, ну, электронику, соответственно, да, вот, пылесос, ну, пылесос подобрал, мне очень симпатизировал, скажем так, пылесос. Вот, все, я его взял к приобретению, да, то есть, ну, вы не подумайте, я не вор какой-то. Я взял его все уже, несу к приобретению.
9: Ну, ничего страшного.
24: Да, его пылесос этот в розетку включают, да, для проверки там в видео. Вот. Ну, я прошу прощения, у меня тут разыгрался аппетит, я вспомнил свою бывшую, и я трахнул пылесос. Трахнул прям. Вы меня простите, это, ну, как вы знаете, как называется... Ну, хулиганство, скажем так, да. Ну, мне вот хотят срок сделать там, на 3 года закрыть, как бы. Я не знаю, типа, да, это как вообще можно, как хулиганство какое-то мелкое расценивать, либо же из-за того, что это общественное место, мне все-таки уголовный срок грозит за пылесос, то, что я его выебал.
9: А вы судимый?
24: Нет.
9: Ранее?
24: Нет, да? нет.
9: А вам не 167-ю вменяет умышленное повреждение имущества?
24: Ну, 167-я, да, с хулиганством, за пылесос. Но я еще это самое, я дело в том, что я его когда трахал, пылесос, извините за выражение, я его включил, он начал функцию всасывания. Я на член надел и кончил прям туда. То есть и пылесос горел, и все это прекрасно видели, и меня хулиганство за это еще впаяли. Да.
9: Ну, что сказать? Молодец.
24: Ну, молодец, не молодец, как говорится, нужно разобраться с ситуацией. Я-то деньги за пылесос выплатил, а все равно все это было на глазах у людей, как бы, да, и неприятный осадок.
9: Ну,
24: и
9: то да.
24: Хотят меня наказать. Ну, да. Хотят меня наказать за пылесос. Пылесос вот этот Скарлетт красный.
9: А когда это было?
24: Месяц назад. Ну, как мне, 3 недели назад где-то.
9: 3 недели назад, да?
24: Да.
9: А какой район ведет дело?
24: Центральный округ. Да.
9: Нет, я имею в виду, но это же Смоленске было.
24: Да. Это вот этот район, как он называется, который у них самое... Там вот этот еще, который главный у них, вот этот, его не любят никто, да? Вот этот, как он, забыл вот. Я просто человек не соображаю в этом. Я как бы Бивис бывалый в этом плане, типа... Я обычно работяга, у меня свой гараж, Лада Приора, машина. Вот, типа, да, вот. Ну, короче, Демидовский район, вот как он там у них называется, этот, вот этот главный. Я в этом, ну, политике не стелен, как бы, да, в юрисдикции, вот. Поэтому я, у меня ремонтирую Приору, у меня свой сервис. Я днем ремонтирую, а вечером пиво пьем с мясом, шашлык делаю. Ну, как бы, женщины у меня нет, потому что, типа, ну, мне не нужны лишние проблемы, как бы. Я мужчина серьезный, не, как, не для того создан, чтобы бегать за юбками, извините меня. Типа, сами понимаете, я же как бы самец, я создан для того, чтобы порхать и радоваться жизни, а, извините меня, в кабалу в себя, в какую-то вгонять, такую, как свадьба и семейные отношения. Понимаете, о чем я?
0: Ну, я понял. А кто, это кто порекомендовал вас?
24: Сережа.
0: Меня кто порекомендовал?
24: Серега Чугун. Чугун Сережа. Чугун Сережа. Советский район. Советский район. Серега Чугун. Чугунный парень.
0: Не помню даже.
24: Ну, как он у вас был? Что-то дело за изнасилование, по-моему, у него там. Крупнорогатого что-то было. Какой-то инцидент.
0: Нет, такие мне не попадались, крупнорогатые.
24: Да, ну, значит, это он крупнорогатый. Я не помню, но что-то рассказывал-то. Ну, вас мне посоветовал Чугун Серега. Чугун. У него же 2 по 5, у него ходки.
0: Ладно,
24: были. Да,
0: я понял. Давайте звоните завтра, сегодня уже поздно.
24: Ну, вообще, скажите, какова вероятность того, что меня не посадят за пылесос?
0: Ну, может, и не посадят.
24: Нет, просто... Пылесоску. Я ж его трахнул как следует. Мне, честно сказать, понравилось. Я его выкупил, сейчас дома с ним играюсь. Я поменял там...
0: Ну, и развлекайтесь дома, правильно?
24: Правильно.
0: Дома, ну, сколько вот. Угодно развлекайтесь.
24: Ну да, но я до дома не успел дотянуть. Дело в том, что там прям в магазине как включили его, я ж прямо...
0: Ну ладно, ничего страшного.
24: Ну а вы так делали? Да. Алло.
0: Попробовать надо мне, что ли?
24: Ну, попробуйте, вам понравится. Хотите, мой можете взять.
0: Ну, тогда, когда понадобится, тогда телефон у вас тут, у меня ваш есть, тогда я вам позвоню.
24: Ну, хорошо.
0: Ну, ладно, все, давайте тогда.
24: Да.
0: Угу. Все,
24: до
0: счастливо.
24: Завтра, до завтра, да. До свидания. Угу. Давай. А? Кто? Алло.
21: Как же я орал с утра с этих пылесосом,
0: долго мы будем разговаривать.
24: Вот, смотрите.
0: Отлично, прекрасно. Хорошо. Молодец, продолжай так.
24: Ай, блядь! О, алло!
4: Покажи, алло!
24: Алло, здравствуйте! Здравствуйте!
4: Ну, здравствуйте!
24: Масло. Сварщик нужен. Есть сварщики?
4: Мне не слышал про сварщик.
24: Как, это ж Андрей, да? Андрей,
4: но...
24: мне нужен, чтоб ты заварил мне двери. Можешь приехать?
4: Какие двери?
24: Двери завари мне нахуй. Да что, блядь, двери в спальню нашу с женой, чтоб я ее нахуй не видел. Завари нахуй двери, блядь, чтоб она не выходила, заебала меня. Можешь, нет, приехать, заварить к ебаной матери двери,
4: да блядь. Это без проблем.
24: Ну когда ты приедешь, Андрюш? Завари нахуй ну, эту без... кобылу, блядь, а? Не понял.
4: Вот подожди, а кто, блядь, только? Я, блядь, нихуя не узнаю. Голос так знакомый, блядь.
24: Да как кто, блядь, сосед ты, ебаный рот, блядь, сосед твой, блядь, броди, блядь, алло. Ко мне. Алло, хуем полбу не далё, блядь, алё, конечно, блядь, алё, кола, блядь, ебаный, блядь, алё, алё, блядь, алё, блядь, хуй моё, ёпта, блядь. Приди ко мне, двери запали, блядь, нахуй, завари двери, ебаный батери, блядь, чтобы эта скотина, блядь, пьяная не вылазила со своей комнаты, своей ёбаря, блядь. Пришёл домой с работы, блядь, хочу в танки поиграть, блядь. Эта тварь, блядь, стонет в соседней комнате. Сбреди, нахуй, двери запили, нахуй, завари, нахуй, чтобы я, блядь, не слышал ту гадость толстую, блядь. Приедь ко мне, завари, блядь, нахуй, двери, блядь. А? Угу. Когда хорошо. Тебя ждать?
10: Ну, хорошо.
24: Что хорошего? Что хорошего? Когда приедешь?
10: На хуй его знаю.
24: Андрюша,
10: а куда ехать, блядь?
24: Как куда ехать? А ты сейчас где, Андрюшка?
10: Куда ехать?
24: А ты где?
10: В Минске где?
24: А, в Минске?
10: В Минске.
24: Я понял, а я на Минске. Я тебя понял.
10: Да, я давно уже в Минске.
24: Ну, а как давно?
10: Блядь, ну живу я уже как лет 9, наверное, блядь.
24: Нихуя себе, какой ты, блядь.
10: 8-9 лет.
24: Нихуя себе, нихуя себе. И как тебе нравится? Алло.
10: Заебись.
24: А, ну понятненько все.
10: Ну получше, чем березе, блядь.
24: Да согласен, братишка, я сам, блядь, сейчас в Минске тоже живу, блядь, сколько лет, блядь. Заебись, мне очень нравится. Я сам, я с Гомеля, а потом переехал в Минск. Вот сейчас живу тут, жена, блядь, жирная, блядь, заебала, базъебет, блядь. У меня комната, блядь, там дверь железная. Думаю, блядь, сварщик позвонить тебе, у знакомого, блядь. Чтоб ты приехал, нахуй, блядь, в кемпе, блядь, взял свой, блядь, запилил, нахуй, дверь, заварил, блядь, все, нахуй. Чтобы она, блядь, проснулась, тварь, блядь, жирная, блядь. Чтоб она, блядь, не пора выйти, блядь, нахуй. Потому что нахуй нам и нужна, блядь. Пусть она, блядь, там сидит, блядь, ебаный рот, блядь. Я говорю, пойми меня правильно, блядь. Пойми меня правильно, мне похуям на нее, просто похуям. Она меня заебела, бля, просто заебил рот и бал, бля. Правильно, правильно, бля. У тебя жена есть или ты нормальный человек? Скажи мне, пожалуйста, Андрюша. А?
10: Нет у меня жены.
24: Я понял, почему нету?
10: Нет у меня жены.
24: Куда делась?
10: Ну, блядь, мне что не срослось, не прокрутилось.
24: Ну и нахуй она всралась.
10: Ее и не было, блядь. Ну девушки были, нахуй, а жены не было, блядь.
24: Ну и хуй бы на нее эту жену, блядь, нахуй. Я рот и был, блядь. Молодец, блядь. Правильно, блядь. У меня тоже он
10: есть. Как-то бы, блядь, хотелось бы нормальную, нахуй.
24: Да какая там нормальная, блядь. Они сейчас все такие, блядь, им бабки, бабки, айфоны, хуёны, блядь, нахуй, шмотки, ламода, хуёна, блядь, нахуй, ботинки, хуинки, блядь. Там пошли нахуй с этим, блядь, шмотками, блядь. Чтоб хорошие шмотки иметь, там сосать хорошо. Сосать не хотят, блядь, еду готовить, не хотят, сука, ну на лобу не хотят, блядь, заказывать себе, блядь, одежду, блядь, с примеркой, блядь. Хуй там, нахуй. Правильно, правильно, Андрюшка, блядь. Да, сука? Алло.
10: Ну, наверное. Ну, да.
24: Пизда. У тебя что, процессор
10: а
24: слабый?
10: А что звонил, так?
24: У тебя процессор слабый такой. Ну, я что, Ryzen стоишь, что так долго отвечаешь? У меня Intel сразу соображаю. Быстро, блядь, ядра обрабатываются, блядь. Если мне хочется на AMD там сесть, блядь, нахуй, блядь, блядь, слабый,
10: да будешь, блядь. А? Это Viber, блядь.
24: А, Viber, да.
10: Вайбер, блядь, так тянет, ну.
24: А, ясно, блядь, все, тогда вопросов нету, блядь. Ясно, Вайбер, блядь. Я понял, блядь, Ябер, Вайбер, ясненько. Ну, понятно, так а что, когда ты приедешь ко мне? Да.
10: А хер его знает.
24: Ну, я сварку у тебя, да, у меня сварка дома есть.
10: Не блядь. Знаю.
24: У меня сварка есть, ждет тебя, Андрюх, приедь, пожалуйста. А.
10: Да ты сам заваришь, блядь. Что там, нехуй там варить. Берешь и варишь, блядь.
24: Да приди заварить, заебал, блядь. Нахуй я боюсь, нахуй, чтоб током не ебануло, блядь. Я пьяный, блядь. Да?
10: Не ебанет, не переживай.
24: Да ясно, понял. Давай, все, все, все, тебе доброго, все хорошего, Андрюшка. Сейчас
10: да, тебе
24: здоровья. Слава Украине. До свидания, мой дорогой.
10: Давай.
24: Блять, выдавил такой, давай, блядь, какой-то, знаешь, как деньги, блядь, ебаный, блядь, эти журналисты, блядь, эти теле, блядь, телешлюхи, блядь, вот эти журналисты, блядь, вся, блядь, связь вот эта онлайн, блядь, задержка, блядь, здравствуйте, блядь, Светлана, я вас слушаю, слово, да, Виталий, алло, да? И тишина минут 5, нахуй, дебилы, связь ловят по пушке, вай-фай, блядь. Пушку ловят в Москве, блядь, нахуй, вай-фай, связь. И молчат, смотрят на друг друга, молчат. Такой, да, да, Светлана, добрый вечер, через 5 минут бивать. Да, да, ебать. Пизда, нахуй, хуила, блядь, интернет поставь нормально себя, блядь. 6G, нахуй, чтоб скорость была без задержек, ебать. А!
11: Вас приветствует компания Акада.
24: Хуяда, меня... блядь, авокадо ебаная, блядь, фрукт ебучий, блядь. Тихо. Фу. А как тихо, блядь, быть я злой? Да похуй, блядь, ловит тебя злой, как хомяк, блядь, такой не бесстрашен.
8: Добрый вечер, компания Акад, Марина, я вас слушаю.
24: Здравствуйте, Светлана. Алло.
8: Да, я вас слушаю, да-да-да.
24: Где мои килобуты, скажите мне, Света? Где, блядь, мой интернет? Почему у меня, блядь, просадка килобута, прием 100 мегабутов, блядь? Алло, блядь! Блядь! Тина, ты скажи, заебал ты меня!
8: Дима... Да, меня зовут Екатерина, чем могу помочь?
24: Здравствуйте, звонил вам только что, связь оборвалась. Здравствуйте.
8: А, уточните номер договора, либо адрес, и какой у вас вопрос?
24: Яна Князева.
8: Вы уже... Ну, пожалуйста, скажите полный адрес. Москва, да?
24: Да, Москва, Князева Аня. Яна.
8: А лучший адрес назовите полностью.
24: Чей адрес?
8: А, ну, мы компания Акада.
24: Я понял, Акада.
8: Вы наш абонент?
24: Да, да, я ваш абонент.
8: Вы нашим абонентом?
24: Абонент, да, Яна Князева. Абонент ваш. Князева Яна. Чертановская, 43, корпус 1.
8: Сейчас.
24: Князева Яна. Князева. Я князь, а у меня Князева Яна.
8: Я... А квартиру уточните, пожалуйста.
24: Да, Чертановская, 43, корпус 1.
8: Квартира, номер.
24: Не слышу.
8: Номер квартиры 27,
24: назовите. 27. Яночка Князева. Я Яна.
8: Так, скажите, пожалуйста, какой у вас был вопрос?
24: У меня какой вопрос? Где мои интернеты? Почему у меня нет интернета? Почему я ловлю интернет с одной скоростью, а отдаю с другой скоростью? Почему интернет расходится в информации? Я хочу получать килобуты, а не мегабуты. Почему я получаю то, что не должен получать? Точнее, получать должен я больше, чем имею. Почему, Светлана? Почему скорость такая?
8: Сейчас я вас соединю с техническим...
24: Яна Князева.
12: Техническая поддержка, Павел, здравствуйте.
24: Здравствуй, Светлана. Здравствуйте, 27-я квартира у меня.
12: Да, да, вижу, мне передали номер договора. Слушай.
24: Да, да, да, здравствуйте. Значит, объясните, пожалуйста, Светлана, почему у меня интернет нету? То есть есть и нету. Понимаете, как это интернет у вас работает? У меня прием есть, отдачи нет. Куда отдача пропала? Куда? Почему нету?
12: А отдача, вы что имеете в виду? Что-то почта не отправляется или
24: у
12: там?
24: У меня ничего нету. Я сейчас зашел на сайт, называется «Скорость интернета», так называемый спид-тест. Ага. Нажал на кнопку «Скорость», да-да. Прием 100 мегабит. Отдача сколько? 0, 3, 3 мегабита. Как это понять? Прием и отдача одинаково должна быть. Почему отдача маленькая, а прием
12: большой? 3 мегабита?
24: Да, отдача.
12: 3 мегабит. Не-не-не, это все, нет, все правильно, смотрите.
24: Да.
12: А, у вас по тарифу идет 150 мегабит,
24: да,
12: входящая в вашу,
24: да,
12: сторону,
24: да,
12: а исходящая от вас 15, ну, то есть
24: сколько?
12: 10 к 1. Вот так, такое соотношение, 10
24: почему?
12: К 1.
24: Почему такой вопрос?
12: Потому что, смотрите, вот нам, посмотрите, можете посмотреть сейчас прямо на модеме, к модему подходит коаксиальный кабель, антенный кабель, ну такой же, который в телевизор вставляется.
24: Да.
12: Это особенность технологии передачи данных, то есть когда идет передача интернет-сигнала по коаксиал,
24: ну,
12: по коаксиальному кабелю,
24: понял,
12: по такому.
24: По GPRS.
12: Не, здесь дело не в спутнике, нет. Здесь дело в том, что именно, вот если бы вам в квартиру заходила витая пара, просто интернет-провод обычный, то там, да,
24: какая
12: там
24: пара?
12: Что в одну, что в другую сторону поровну.
24: Какая? Ко мне витая в квартиру пара. Бухая пара? Не было никого.
12: Витая пара.
24: А,
12: витая.
24: А как это витая?
12: Да. Ну, не суть, это интернет-провод. Ну, такой-то он провод, он потоньше. Вот. Вот, там, да, там в обе
24: похуя
12: стороны поровну битрейт. Вот, а когда у вас вот именно коаксиал, понимаете, в любом случае...
24: Да, да.
12: Алло.
24: Да, да, я прошу прощения.
12: Смотрите, в любом случае вам вот
24: да
12: это то,
24: похуй,
12: что вот 3 мегабит, вам хватит это за глаза для любых нужд. Вам,
24: нет,
12: понимаете,
24: так
12: если
24: у меня
12: вы там...
24: не хватает, я же вам не просто так звоню, я сейчас у меня отдачи нету. У меня отдачи нету. Я могу принимать много, игры качать, пожалуйста. Отдавать не могу. Я вот
12: так, ну, да,
24: не могу отдачу просить. Раз мы просили скинуть файлы. Я работаю на производстве, занимаюсь производством, значит, моделированием. Я вот машину создал здесь, вот 3D-модель.
12: А, я понял.
24: На 10
12: гигабит. Я понял. Нет, здесь тогда, да, большие
24: мне
12: файлы.
24: Похуй,
12: ну, смотрите,
24: ебать.
12: Хорошо, сейчас.
24: Тихо.
12: Сейчас. А ждать минутку на линии?
24: Да, да.
12: Thank you.
20: Лолочка сосала хуя. О, да.
24: Согласен. А меня сосала.
20: Она всем сосала.
24: Она всем?
20: Сосущая голова.
24: Алло.
2: Спасибо за ожидание. А смотрите, вы подключаетесь по Wi-Fi, да?
24: Firewire. Ну, этот самый... Связь у меня...
2: Ну, по воздуху у вас.
24: Ну, да, у меня проводов нет, у меня все здесь в атмосфере, скорость.
2: Хорошо, смотрите, просто смотрите, в чем дело, то, что вам тогда вот, ну, если вы постоянно вот так работаете, да, то есть, ну, вы там периодически передаете такие большие файлы, там, не один раз там, да, там, за год, а вот периодически, вам тогда лучше подключиться по проводу.
24: Сынок, не надо.
2: Извините, можно вот, ну, я не знаю, там, я просто вынужден будто разговор закончить.
24: Да я прошу прощения, это у меня сын. Уйди, пожалуйста, сынок, уйди.
20: Я хочу капать.
24: Да уйди отсюда. Да, извините, пожалуйста.
2: Да. Да, хорошо, смотрите. Там как получается, то, что просто по Wi-Fi, когда подключается, вот, ну, то есть все по воздуху передается, то там скорость может сильно резаться, Wi-Fi я имею в виду. Вот.
24: Ну, я понял, вам лучше
2: просто, но... Да, то есть вот эти вот 100 мегабит даже, то, что у вас скорость 100 мегабит, это реально хорошо на самом деле. Он может и меньше быть значительно, там 50 мегабит быть, ну, в вашу сторону.
24: Я
2: и
24: понял.
2: 3 мегабита это тоже, в принципе, нормально, вот, по Wi-Fi.
20: Я
2: если
20: хочу
2: у вас,
20: сосать.
2: Вы просто купите, смотрите, если вы купите просто вот интернет-провод, прям можете вот куда-нибудь в Хозмаг зайти, они дешевые там 5, 10, 15, 20 метров, 25, 30, там сколько надо, вот. Покупайте его, и, да, один конец подключаете к модему, другой конец подключаете к телевизору, ой, компьютер, вру, вот, компьютер подключаете. И да, и у вас все, у вас связь по проводу, у вас там будет максимальная скорость, то есть вот у вас как есть 15 мегабит, вот они и будут.
20: Какает.
2: То есть только вот так вот. Понимаете, то есть 15 мегабит только вот, и тогда, ну вот, это максимум, что, смотрите, ну, по вашему тарифу, вот, максимальная скорость, вот, у нас вот, смотрите, по вот, если вам нужна максимальная скорость, вот, которая у нас есть по тарифам на обратный канал, это 20 мегабит.
24: Сколько?
2: Больше у нас
24: 20?
2: Не бывает.
24: Так у меня нет, у меня 3 мегабита, отдача, 3 мегабита, кажи, 3 мегабита, кажи, просыпайся, 3 мегабита, проверка, 3 мегабита, приемка 100, бля, отдача 3 мегабита, как это понять?
2: Нет, да я знаю, так я же вам до этого объяснял. Я имею в виду, смотрите, я вам говорю то, что если вы это постоянно делаете, то, во-первых, вам нужно подключиться по проводу тогда. Просто, ну, это неизбежно, вот, то есть вам лучше всего так делать. Но если вам и 15 мегабит, ну, то есть по проводу у вас будет, у вас стабильно должно быть 15 мегабит. Понимаете?
24: У меня нету, да,
2: то есть по проводу у вас будет 15 мегабит. Но если вам и 15 мегабит мало, тогда вам надо менять тариф. Там у нас, вот и все. То есть я вам про это говорю.
24: Я вас понял. То есть вы хотите сказать, что у меня интернет слабый?
2: Не то, что у вас интернет слабый. Просто обратка, да, маленькая. Вот у нас вот, вот у нас вот мы интернет, как вот мы подключаем то, что вот, через коаксиальный кабель, то там, да, маленькая отдача, и получается то, что, ну, есть, ну, это вот 15 мегабит, только максимум можете вот по своему тарифу получить, не больше. К сожалению,
24: так,
2: то есть это вообще предел.
24: Не, я понимаю. Так а если я, допустим, человек серьезный, там, к примеру, хочу там видеотрансляции какие-то там в танках делать, я как бы, ну, что должен делать в ситуации в этой?
2: Ну, смотрите, если видеотрансляции в хорошем качестве, там прям вот...
20: Скоро семью проебешь.
2: То есть вот именно вот, допустим, там, ну, если там битрейт вам нормально нужен, то вам, наверное, да, этого не хватит.
24: А как
2: то есть обычно видеотрансляции там... Ну, смотрите, ваш дом мы, к сожалению, вот по витой паре, как я вам объяснял, интернет по интернет-проводу не подключаем. Только по коаксиалу, вот по антенному кабелю.
24: Ну, я понял. Так вот. Как мне в танки играть, чтобы у меня нормально все было? У меня сейчас еще и танки не работают.
2: Нет, для танков вам должно там хватить там вот эти 15 мегабит. Просто у вас видимо, сейчас
24: не
2: Wi-Fi.
24: Хватает.
2: Смотрите.
24: У меня танк 10-го уровня.
2: Ну, смотрите, я вам сейчас, вот давайте сейчас прям замерим скорость, сколько
24: да,
2: он покажет.
24: Да, давайте. Сколько-то
20: вы? Я замерял с утра, там, блин, скорость не быстрее, чем ты бегаешь за пивом, честно, там, ну, не очень.
24: Слышишь, как я быстро бегаю. Дети. Сейчас этот дядя Паша все сделает.
2: Да-да.
24: Сейчас. Стоит и я с сыном.
20: Да пошел нахуй этот павлин, блин.
24: Ты что, дурак, что ли? Он все слышит. Нельзя так говорить о людях. Без видите.
2: Запускайте.
24: Кого?
2: Спид-тест.
24: А, я должен запускать?
12: Да-да-да, запустите спид-тест, посмотрим, сколько сейчас. Да. Ну, я вам, потому что я вам корректировал настройки Wi-Fi, да. Может быть, то лучше стало.
24: Да-да. Сейчас. То есть у меня должно быть 100 прием, 15 отдача, да?
12: Ну, 15 у вас вряд ли будет по Wi-Fi. Очень вряд ли.
24: Так почем? FireWire?
12: Wi-Fi. Wi-Fi, беспроводная связь.
24: У меня пушка такая есть. Мне сосед Серега пушку делал, где-то FireWire. А, ну вот, все, заебись.
12: Так.
24: Все, извините. Отличная скорость. А, 13,5. Было 3. Мы там что-то сделали, да?
12: Подождите. А вы сейчас запустили что-то? Я ничего не вижу.
24: Да, я сейчас про спид-тест делал.
12: Не, просто вы подключены вот именно к модему, там...
24: Ну, FireWire, вот, да. За FireWire у меня.
12: Так, ну хорошо тогда. В принципе,
20: папа,
12: все.
20: Где пиво? Еще с этим пиво вопрос, где, давайте. Моё?
24: Иди нахер отсюда, блядь, какое пиво?
20: Пиво где?
24: Я не знаю.
20: Пиво где моё?
24: Пошел вон отсюда, гнида.
12: Так, ну, смотрите, в общем, по поводу вот обратного канала, говорю, просто подключите, если
20: Паша,
12: компьютер
20: Паша,
12: там,
20: павлин,
12: ноутбук по проводу,
20: ебаный ваш
12: это
20: Паша,
12: идеальный
20: блядь.
12: Вариант.
20: Хуя ничего не сделает, блядь, и Павел, павлин, блядь, Павлуша, блядь, фу.
24: Слышишь, я сейчас тебе, блядь, извините, пожалуйста, того, вот, просто извините, меня пенсионера,
12: так, ну,
24: внук у меня,
12: смотрите,
24: дурачок.
12: Да.
24: Извините, у
12: меня хорошо,
24: потрав...
12: смотрите, это, ну, если есть какие-то еще вопросы-то... Задавайте.
24: Да, как мне можно, ну, есть, то есть переделать договор, да, наверное, чтобы скорость все-таки сделать 100 на 100.
20: Да ничего тебе этот павлин не делает,
12: нет, смотрите,
20: сидит там, блядь,
12: смотрите,
20: пернатый, блядь, крылатый, смотри, перьями.
12: Еще раз, тихо. Еще раз, не да. Получится так сделать. Не получится, у нас просто нет такой возможности физически. У нас, вам нужен, то есть,
20: Павлик, хуя,
12: у вас заходит.
24: Да тихо.
12: Я как сианный кабель. В квартиру. Вот. И по нему такое невозможно просто сделать.
24: Угу. Ясно.
12: Мы вот представляем то, что вот, ну, как говорил, 150 вот в вашу сторону, 15 в обратку.
24: Я понял.
12: Но вам то для танца, я говорю, вам должно хватить.
24: Да,
12: 15 мегабит
24: вот,
12: точно должно хватить.
24: Я лидер клана, да. У меня у нас бывают конференции, да, то есть соревнования. И все это трансляции не хватает. Понимаешь?
12: Не, ну даже 15
20: мегабит. Да ты со своими танками уже заебал и меня,
12: для обычного
20: и мать
12: качества,
20: заебал, сука.
12: Просто для обычного
24: блядь,
12: качества вам должно хватать.
24: Блядь, пиздец, нахуй закрылись, ёбали, блядь! Сука, блядь, я тебя за танки, блядь! Вот тварь, блядь! Не речь, когда я разговариваю, блядь! Сволочь! Да, Паша.
12: В общем, смотрите, вам 15 мегабит должно хватить. Вы просто купите интернет-провод и подключите компьютер, по проводу один конец в модем, а вот этот понял. Интернет-провод купите, один конец в модем, один конец в компьютер. Все, вот вы сами поймете, у вас будет лучше работать.
24: А если у меня FireWire нету, что делать?
12: Ты, Wi-Fi у вас, по Wi-Fi у вас сейчас работает, я вам говорю, у вас там есть вот этот вход, интернет-порт, у вас он есть. Просто вот купите интернет-провод.
20: Расскажи ему, как передачу данных через Bluetooth организовать инфокрасный порт, когда мы, помнишь, с тобой перекидывались? Ну, спроси, почему, блядь, нет.
24: Заткнись ты, блядь. Да. Извините.
12: В общем, смотрите, по проводу подключите, по проводу, все. Вот это должно решить ваши проблемы.
24: Только провод какой нужен? Любой вы это, да?
12: Интернет-провод. Прям придите в магазин и скажите, мне нужен интернет-провод, все.
24: У меня есть, я этот самый, с болгарки, ну, менял там, удлинял там у меня провод. Там же два провода, да, внутри?
12: Нет, ну, в общем, витая пара называется, витая пара, интернет-провод. Просто придите в магазин, и там все поймут сразу, там, не знаю, Эльдорадо, видео, что-нибудь там, Хозмаг какой-нибудь. Вас поймут сразу.
24: А сколько он там стоит?
12: Ну, 200-300 рублей,
20: да,
12: он недорогой.
20: Да, давай, ты там деньги экономь, давай, мне на пиццу еще заказывать будешь.
24: Я ничего тебе не буду заказывать, идите.
12: В общем, все тогда, еще остались добро задавайте.
24: Нет, да я понял. Так а что ж у меня ж это? Это у меня такой всегда тариф был, или вот что-то поменялось?
12: У тебя... Я не знаю, всегда не всегда, но вот сейчас такой тариф.
24: Я понял. Князева, да? Ясненько. На чем мы будем с вами тогда, как? Вы приедете, установите мне этот провод, да, пенсионеру?
20: Да, нахуй
12: да
20: нужен,
12: нет,
20: блядь,
12: вам
20: чужой,
12: не говорю, вам там,
20: чужой,
12: там
20: павлин,
12: все просто,
20: блядь,
12: вы покупаете
20: квартире,
12: провод,
20: блядь. Не
12: там
20: пускай
12: все очень просто,
20: к нам, я здесь
12: смотрите,
20: какаю.
12: один конец провода в модем, другой конец провода в компьютер. Все, он автоматически сразу включится.
20: Выключи там бабуина.
24: Тихо.
12: И все, проблем никаких. Если будут какие-то проблемы, просто позвоните нам. Там, ну, там вам скажем, куда воткнуть один конец, куда воткнуть другой. Все. Там все элементарно. Это вот буквально минута времени.
24: Да я понял. Вы прекрасный человек. Я вас понял. Я пенсионер, вы меня не судите строго. Я просто как-то тоже... Да у меня как-то друзья тоже, ну, чуть немножко выпили. Он меня взял в жопу, заткнул один кабель, а второй туда вверх, на самый высокий этаж. Я, говорит,

0: понял. А как называется провод?
1: Да как называется?
2: Интернет-провод.
1: Паша Ачкорт. Ачкорт, Паша, Ачкорт.
0: Я понял. Хорошо, Светлана.
2: Ой, Павел, да, Павел. Все там. До свидания.
0: Павел, да?
2: До свидания. Да-да.
0: Да-да, Светлана. До свидания.
2: До свидания.
0: А?
1: Где этот паштет? Я сейчас разъебу.
0: Тихо!
3: Кто? Все, рептилоида я выделил. Хоп, нихуя, да? Давай сюда. О, блядь, нихуя. О, блядь. Ой-ой-ой, въебал!

0: Добрый вечер, объединенная компания Интернет.ру. Меня зовут Евгений, чем могу вам помочь?
1: Так, блядь, здравствуйте. Алло.
0: А, да, добрый вечер.
1: Зовут меня Валерка. Блядь, такая проблема. Я извиняюсь, я человек пожилой, ёпту, ебать, блядь. Значит, блядь, захожу, Грэнд Авито 5, блядь. Сукел клуб этот, блядь, сука. Меня в онлайне не лицезреют, ребята, блядь. В чем проблема?
0: Что, простите? Давайте уточним сначала ваш договор на кого-то.
1: Жбащенко Валера Альбертович, бывший заключенный.
0: Договор ваш давайте уточним.
1: Не, ну вы что, я не пойму, разыгрываете меня, чешу. Я вас Прага, ёб твою мать, что с интернетом у меня?
0: Для того, чтобы я мог вам чем-то помочь, мне сначала нужно найти ваш договор. Давайте уточним ваш номер договора или адрес подключения.
1: Ёб твою мать, вы специалист или гоняны гражданские, блядь, не пойму. Вы, блядь, интернетчик, ёб
0: твою мать. Чем-то вам помочь, мог помочь, мне нужно сначала узнать либо ваш договор, либо адрес подключения.
1: Вы понимаете, я зэк, я не намерен терпеть такого поведения.
0: Какого именно поведения?
1: С вашей стороны.
0: Вы можете уточнить эти данные, чтобы я мог вам помочь?
1: Вы сейчас пытаетесь просто-напросто потянуть время, чтобы меня на дурку меня вывести, да? Я говорю, мне интернет, к ебаной матери, блядь, сука, исправить надо, блядь. Сука, Грэнд Авито 5 не могу, блядь, на машине покататься.
0: Как я и сказал, для того, чтобы я мог вам чем-то помочь, мне нужно уточнить ваш номер договора или адрес подключения.
1: Блядь, сука. Блять, я не пойму, ты издеваешься, блять, сука.
0: Над вами никто не издевается, это стандартная процедура, для того, чтобы человек, чем-то блядь. Помочь.
1: Я пожилой человек, я зэк.
0: Здесь это абсолютно ни при чем.
1: Я, блядь, пожилой человек, я не намерен терпеть этих оскорблений, блять.
0: А каких оскорблений, уточните?
1: Вы скажите мне причину, блядь, моего интернета этого блядского такого, блядь. А не того, что, блядь, какие-то там договоры, хуеворы, блядь, сука, блядь, падла.
0: По вашему интернету мне нужно уточнить сначала либо ваш договор, либо адрес подключения.
1: Ой, блядь, сука.
0: Они возможности вам помочь.
1: Тяжелый ты человек. Как зовут тебя, я извиняюсь.
0: Как я уже сказал, меня зовут Евгений.
1: Женечка, тяжелый ты, блядь, человек, гад такой. А специально хочешь меня напсиховать вывести, да?
0: Нет, мне это абсолютно ни к чему. Как я уже говорил вам, чтобы я мог вам чем-то помочь, мне нужно уточнить хотя бы один из этих параметров.
1: Фу ты, твою мать, блядь. Сейчас я жену разбужу. Я жену разбужу. У нее договор этот ебаный, блядь. Можно?
0: А адрес подключения вы можете уточнить?
1: Сейчас я жену разбужу, она мне, блядь, сука, за дверью падла жирная. Сейчас ее, блядь. Эй, ты тварь! Макита ёбаная, блядь! Ты свиноматка, блядь! 100 килограмм дерьма! Ты спишь там, чешу? Вынеси мне, блядь, договор, это интернет, этот, блядь, ебучий

0: Интернетчик, пидорас, блядь. Интернет не справить хочет, блядь. А ему какие-то договоры, хуеворы, охуел. Ты чё, глухая, ты чё, блядь? Ору, интернетчик, долбоёб этот на линии, хуесос от малолетний, блядь, пидор. Хуйло, хуйлуша,
1: блядь.
0: Давай. Ну, а с интернета бумажки ты тупорыла, нахуй мне твой чек. С интернета договоры, хуеворы, все эти, блядь, фамилии, хуи, имя, на твое ебало оформлен интернет. Че на кого, блядь? То ждет, блядь, человек, я вам дозвонился по интернету, блядь. Поэтому долбоебу в интернет, блядь, наши ебучие, блядь, пидорасу того, блядь. Да. Да я кто знает, долбоеб какой-то сидит, блядь, хуесос, дай мне договор, хуевор, хуя его, блядь. Ну давай. Слышишь, ты конченая еще. Ну, сука, тварь, если ты меня наебала, блядь, я тебя убью, нахуй. Да не ложись спать, тут дочку ебаную хули насыпает, блядь. Ложись спать, тут тварь, блядь. Сука, блядь. Всё, иди.
2: Так, значит, блядь, Женечка. Алло, Женечка? Солнышко.
3: Я вас слушаю.
2: Здравствуй. Значит так, раз, два, три, записывай договор.
3: Диктуйте ваш номер договора.
2: Так, Женечка, пиши, ёпта. Записываешь?
3: А я вас слушаю.
2: Да, да, да. 1-4.
3: 1-4?
2: 8-8.
3: 8-8?
2: Двоечка.
3: 2?
2: 2 восьмерочки и нолик.
3: Вначале нет каких-либо еще цифр, допустим, 78. Вначале нет ли каких-либо еще цифр, допустим, 78, 2 или 3-0?
2: 3-0.
3: 3-0. Угу. Сейчас проверим информацию по договору.
2: Вы проверяйте, Женечка, проверяйте. То я не одурю.
3: 78-3-0-1-4-8-8-2-8-8-0. Верно?
2: Да, Женечка, не нервируйте, проверяйте.
4: Новый сабскрибер.
2: Да закрой дверь, нахуй, ты тварь толстая! Уйди из комнаты, нахуй, когда я разговариваю, блядь. Я извиняюсь.
3: А вы меня сейчас слышите?
2: Да, да, это дочка заходила.
3: А, смотрите, дело в том, что тот договор, который вы озвучили, давайте на всякий случай еще раз проверим. Дело в том, что тот договор, который вы озвучили, давайте на всякий случай. Давайте на всякий случай еще раз проверим договор, потому что.
2: Не слышу, алло!
3: Вы меня слышите?
2: Да, да, я.
3: Да, вы сказали договор 7-8-3-0.
2: Да, да, да.
3: 1-4-8-8-2. 8-8.
2: Вот только не надо говорить, что такого. Вот только не надо говорить, что вы не нашли его.
3: А, ну, к сожалению, я его не нашел. Давайте попробуем по вашему адресу.
2: Пожалуйста. Вот когда резину тянете, специально меня на психовать выводить пытаетесь, да? Специально не нашли, сейчас резину тянете, специально меня нервируете. Нервишки мои проверяете, да?
3: Нам это ни к чему.
2: А, знаю я вас.
3: Давайте уточним ваш адрес подключения тогда, если договор не совпадает.
2: А?
3: Давайте уточним ваш адрес подключения.
2: А?
3: Давайте с вами уточним сейчас ваш адрес подключения.
2: Не понял.
3: А не могли бы вы уточнить адрес, по которому у вас подключен интернет?
2: А?
3: А, к сожалению, наш разговор сейчас принимает этический характер. Вы меня слышите сейчас?
2: Да, слышу я вас. Отчетливо.
3: Уточните адрес подключения.
2: А?
3: А, я так понимаю, что вы не хотите называть данные для того, чтобы я мог вам чем-то помочь.
2: Ну, а что вам надо? Вы же не говорите.
3: А я говорю, требуется уточнить адрес подключения.
2: Адрес?
3: Да.
2: То есть, в смысле, где я сейчас нахожусь, чешу?
3: Ну, где вы подключили интернет?
2: Ёб твою мать. Мне, блядь, может свой идентификатор сказать, и ин, селс, спел, спайк, спика, сказать вам все свои номера, эти, карточку,
3: требуется...
2: пароль от карточки. Ёб твою мать, это что за развод такой, а?
3: Идентификация абонента идет по следующим параметрам. Фамилия, имя, отчество и адрес. Вы меня слышите?
2: Да, да, я.
3: Адрес подключения уточните.
2: Валерий Альбертович.
3: Адрес подключения?
2: А!
3: Адрес подключения уточните, будьте добры.
2: Ёб твою мать, Женечка, ты шо, ты че приколись там сидишь, че шо? Ты ёлочку зажигаешь, наверное, там.
3: Что, простите?
2: Женечка, чем ты там занимаешь, солнышко? Ты, может, ты не выспался, а что ты за ерунду такую придумал?
3: А я вам не могу, к сожалению, помочь, потому если вы не сможете уточнить данные. Тот договор, который вы озвучили, он, к сожалению, не является действительным. Здесь такого договора нет. Поэтому я уточняю у вас адрес подключения как альтернативный вариант.
2: Ой, солнышко, сейчас я дело в том, что здесь не живу, я приезжаю сюда, как бы я как получается здесь, ну, не прописан, просто к жене приезжаю. Царство небесное.
3: Нам эта информация не нужна. То есть
2: я понимаю, Женечка, я понимаю. Ну, интернет, то ее дом, хата-то ее, ёптель. Сейчас, Женя, сейчас я все, что-то не расстраиваюсь. Сейчас найду. Женечка, сейчас найду. Сейчас я разбужу, просто, знаешь, в очередной раз будить эту тварь жирную, мне неохота. А дочка эта шлюха, проститутка,
3: ну,
2: она...
3: Ну, одну минуту. Одну минуту, вы же знаете, где вы сейчас находитесь, да?
2: Да, я.
3: Можете озвучить этот адрес, мы его проверим, если там подключение на указанное вами лицо.
2: А?
3: Не могли бы вы указать адрес вашего текущего подключения? Не могли бы вы указать ваш адрес текущего подключения? Я так понимаю, что вы меня, к сожалению, не слышите, поэтому просьба, если вы меня сейчас слышите, еще раз нам перезвоните для решения вопроса.
2: Я вас слышу отчетливо, Женечка.
3: Нам пока что не удается решить вопрос.
2: Я вас слышу, Женечка, все, я вас слышу, алло.
3: Тогда не могли бы вы уточнить адрес подключения?
2: Мой адрес?
3: Адрес, где вы сейчас подключены к интернету.
2: Твою мать. Тихорецкий проспект, значит, блядь. Тихорецкий проспект, дом 7, квартира 15, второй этаж, Женя.
3: 15-я квартира, дом сейчас 8. Проверим адрес на подключение.
2: Да, да. Дайте спать, нахуй, заходи сюда, тварь! Хуй лусал, блядь, что напилась со своим рокером, поеблась, теперь заходишь, да?
3: Слышите?
2: Не нахуй сюда! Да, Женечка, я извиняюсь.
3: Вы меня слышите?
2: Да, я слышу,
3: вот эту дочку. И фамилия Панкина сказали, да?
2: Да, да.
3: Да, вижу договор, тут он отличается от того, что вы озвучили. А сейчас проверим состояние вашего интернета. Пока что уточните, у вас кабель интернета из парадной идет сразу к компьютеру или же через роутер?
2: Ну, я это не знаю, это обязательная информация.
3: Ну, это нам поможет понять, чем заключается. У вас интернет отсутствует, да?
2: Да, да.
3: Ну, вот это может нам помочь понять, почему именно у вас нет интернета. Не могли бы вы сейчас посмотреть, вот кабель, который идет из парадной интернета.
2: А что такое парадная? Это что, зал, чешу?
3: Подъезд.
2: Базара ноль.
3: Там, соответственно, от входной двери должен идти кабель, который идет либо к компьютеру сразу, либо к такому устройству с антенной. Посмотрите, есть у вас что-то подобное.
2: Хорошо, Женечка, подождете 2 минуты?
3: Конечно.
2: Хорошо, я сейчас посмотрю, там что, блядь, там идет у меня.
0: Где тут, сука, нихуя тут нема, блядь, одна хуйня торчит какая-то, блядь, белая. Да этот долбоёб с интернета, говорит, иди посмотри, кабель, блядь, какой-то, еблан какой-то, блядь, я не знаю, блядь. Я позвонил ему, блядь, от еблана, говорит, кабель иди, выйди, посмотри, блядь. Да ложись спать, нахуй, всё. Я ебать, я не знаю, блядь. Вот, ну... Блядь, сука! Ёб твою мать, Женечка, блядь, я тебя сейчас устрою, блядь. Алло!
3: Да, я услышал.
0: Какой-то кабель, блядь, попробовал, блядь, как ёбнуло так током, блядь.
3: А там не должно током бить. это не тот кабель.
2: Значит, ёб твою мать, ну как?
3: Нет, его трогать кабель не надо было, просто посмотрите, если он, который... Хорошо, скажите, компьютер у вас, вы видите, какой-нибудь, какие кабели идут?
2: Там, да, какие да, кабели? Да. Значит, мышка подсоединена, мышка по полу.
3: Нет, нет, нет, от устройства не нужно, которые именно сторонние кабеля, которые идут, там, допустим, из комнаты. А не питание, не устройство.
2: Ясненько, ясненько, время тянете, да?
3: Просто по той информации, что я здесь вижу по вашему договору, у вас с балансом все в порядке, так же, как и с работой интернета, все должно работать, поэтому уточняю состояние кабеля.
2: Женечка, разводите меня, хотите, чтобы время потянуть, чтобы доллары вам пошли на счет?
3: У нас никаких средств не поступает, как вы сказали, на счет из-за длины разговора.
2: Ха-ха, знаю я вас. Пожилого человека так и хотите обмануть.
3: Смотрите, если вы не хотите, мы можем тогда завершить разговор.
2: Нет, я вижу, ну что, так а что и толку? Ну посмотрел я, кабель идет, а где мой интернет, блядь?
3: Потому что, смотри, у вас компьютер сейчас включен?
2: Конечно, включен, Pentium.
3: Давайте сейчас посмотрим ваши сетевые подключения. Скажите, какая у вас операционная система?
2: Windows 98.
3: Сейчас нажмите кнопку «Пуск».
2: А!
3: Нажмите сейчас кнопку «Пуск».
2: Ты ёб твою мать, ты в краю там, в самом левом.
3: Да.
2: Нажал.
3: Тут панель управления должна быть.
2: Да, есть панель.
3: Открывайте ее.
2: Открыл. Что дальше? Что дальше? Что?
3: Тут найдите сетевые подключения.
2: Специальные возможности.
3: Сетевые подключения.
2: А?
3: Сетевые подключения.
2: Не понял.
3: Найдите сетевые подключения.
2: А, ясненько. Свойства обозревателя.
3: Нет.
2: А?
3: Нет, не свойства обозревателя.
2: А что?
3: Сетевые подключения, так и называются.
2: Ага. Сетевые. Сейчас поиск тут у меня. Сетевые подключения. А что там? Ну. Ой, елки-палки, а что же это такое тут? Ага. Ну какое-то видео здесь у меня.
3: Нет, это не... Вы куда-то не туда попали. Так, сейчас постараюсь вам объяснить, где это найти можно сейчас. Хорошо, попробуем тогда по-другому. Посмотрите, на рабочем столе есть ли у вас иконка, которая называется «Сетевые окружения»?
2: А?
3: Посмотрите, на вашем рабочем столе есть ли иконка, которая называется «Сетевое окружение»?
2: На чем, на каком столе? На кухне?
3: На рабочем столе.
2: Ну там компьютеры или где?
3: На экране, да.
2: А, ясненько. Ну да, есть окружение какое-то.
3: На него нажимаете правой клавишей мыши, выбираете пункт свойства.
2: Ну и шо, ну, шо?
3: Свойства открыли?
2: Ну и шо, шо?
3: А тут, соответственно, нажимаете на пункт TCP/IP. Тут у вас будет 4 пункта ориентировочно.
4: Это обычно 3 пункта. Ки в небе радуга проснется, поделись улыбкой у своей.
2: Вот это чешу.
3: TCP/IP. Нашли?
2: Ну вот, что-то тут.
3: Вы меня слышите?
2: Да.
3: Вы в свойствах сетевого окружения нашли пункт TCP/IP, да?
2: Ну да.
3: На него нажимаете один раз левой клавишей мыши и нажимаете кнопку «Свойства».
2: Ну да, я.
3: Там у вас должно открыться новое окно, Во вкладке IP-адрес у вас что написано? Посмотрите.
2: Я так понимаю, вы приколист или что, Женя?
3: Еще раз повторюсь, мы с вами проводим стандартную проверку сетевого подключения. Потому что по договору и по сетевым параметрам по дому все в порядке.
2: Значит, это нужно. Знаете что, Женя, отключите к ебаной матери мне интернет.
3: То есть вы хотите пройти расторжение? Хорошо, сейчас будет составлено обращение от вашего имени. Так. Сейчас оставайтесь на линии. Причина расторжения уточните?
2: Отсутствие интернета. Не заходит в Рентавит опять.
3: Смотрите, что касается работы интернета, если вы не можете самостоятельно проверить настройки на компьютере, мы можем вам оформить заявку на мастера. Но это платная услуга. Если у вас утра такой ряд, мы можем это оформить. Вы меня слышите? Вы меня сейчас слышите?
2: У меня интернет появился, по-моему.
3: Все добро.
2: Алло.
3: Все добро.
2: Алло, алло. Алло, я тут. Алло.
5: Пожалуйста, оцените работу нашего оператора. Идеально. Нажмите 5. Очень хорошо. Нажмите 4. Хорошо. Нажмите 3. Есть замечания? Нажмите 2. Очень плохо. Нажмите 1.
6: Я съел деда, она моя.
0: Блядь, что ли, падла, блядь?
7: Сейчас я пересоздам.
8: Мама, мама, пойдем. Подожди, мамулечка, не уходи. Я так долго искала тебя, блин. А ты меня бросаешь опять. Я уже не могу без тебя, мамуля. Мне так тебя с папой не хватает. Мама, я здесь. Я здесь, мама. Я здесь. Я у тебя на танке сижу, мама. Мам, пусть осень и гром стучатся в наш дом. Со мной ты блядь. Всегда. Мам, я бросил курить и ночью бродить. Как помнишь, да, мама?
3: Это человек зашел какой-то.
9: Это у кого, я не пойму?
8: Это я, это Богдан. Это моя мама с вами играет. Она мне купила HQD. Я сейчас тут с вами.
9: Это весело. Переходим туда.
10: Перезаходим, пацаны.
8: Не надо, блин. Мама моя где? Мама!
11: Блядь. Твою маму рокеру вел, ебать. Давай Fortnite и зомбу, ты долбоёб старый.
8: Сука, блядь, пришел гомной.
11: Давай нахуй быстро Fortnite пошел туда, ебать.
8: Отсюда, блядь! Дурак ебать.
11: Крокеру, блядь,
8: пошел вон, я тебе сказал, блин! Уродец ебучий.
11: Тебя не нашли в капусте, и аисты тебя не принесли.
8: Принесли.
11: Да нихуя не подобного,
8: принесли,
11: ебать.
8: Блядь.
11: Моя мамка ушла
8: принесли,
11: к крокеру, ебать.
8: Сказал.
11: Есть чат, этот знает.
8: Ничего не знает никто. Я Богдан, я богом дам.
11: Пацаны,
8: мне аист.
11: 50 голды на них лайфбой.
8: Пошел вон, я сказал, блин.
12: Тут, короче, тема такая сейчас присутствует, то,
8: подождите,
12: что сейчас залетают такие
8: извините,
12: игроки,
8: пожалуйста,
12: ты видишь,
8: за беспокойство.
13: Богданчик,
8: да,
13: здорово!
8: Да, привет,
13: да, да, что ты...
8: Ты мою маму не видел тут, мама моя? Была?
13: Это... Не-не-не, мужик,
12: легенда!
13: Это за бред.
8: Где? Моя мама была у вас в команде, куда она делась, скажи, пожалуйста.
14: Так, ребята,
8: мамулечка, привет.
14: Ты нахуй, придурок,
12: да, да,
14: блядь.
8: Мама, ты чего,
12: распускай.
8: Блин? Боже, мама, ты за что ты тут с моим, блин, Богданом? Мама! Я
14: вот
8: тебя,
14: ты
8: ебаешь
14: такая.
8: Я люблю тебя, мама. Мамулечка, ну зачем ты так со мной, блин? Я тебя, блин, так долго ждал. А ты вот так вот, Богданчика, да? Ну и пошла тогда, ты знаешь, куда мама. Ты мне не мама.
6: стоит, я так понял.
7: Нет, он
6: вот пик меня блокировали на 2 недели, а второй раз навсегда. Да, я в них тоже играл, ребята.
7: Мне похуй на то, что меня блокировали, уебище.
6: Рот закрой.
15: Приперся.
16: Здорово, пацан.
7: Ты кому рот затыкаешь, женщина?
6: Женщина, твоя фамилия. Я вот спик играл,
7: меня блокировали. Да мне похую на твой спик, хуесос, захер рот свой.
15: Дебил, блядь.
6: Это кто?
16: Какая-то мразь пиздит, блядь. В очереди. Вали нахуй. Да, пацаны, здорово.
15: Да, ребят, вот зачем вы внимание на дебила обращаете? Просто не игнорируйте его, да и все.
17: Так, это ребят, самая очередь.
15: Ребят, здорово, что нужно?
16: Здорово.
17: Нужна.
7: Да ничего им не надо, они все пидоры здесь, блядь.
6: А тебе завидно, блядь.
16: А у тебя голос пидораса. Да.
15: Дед, ты чё орёшь, блядь?
7: Таблет вся, видно, блядь, рота пидораса поголовно, сука. Фу, блядь.
15: Дед, блядь, ты таблетки сегодня принял или нет?
6: Я тебя ебать не должно, понял, нет.
16: А кто спрашивает-то, блядь?
15: Генерал пришел, все.
6: Олег, давайте выйдем, перезагрузим.
7: Я вот так вот, блядь, всех вас поставлю в одну шеренгу, нахуй, блядь. И всех нахуй так вот возьму, блядь, и нахуй, блядь. Сука, блядь, всех нахуй в жизни научу, суки.
16: Нахуй, блядь, у тебя других слов нету, блядь.
7: Я сука, воин, блядь, я мужчина, блядь. Олег, а ты никто, ебаный, нахуй.
16: Твой дед ебланый, ты с 3 лет.
6: Подожди, Беркут, а в каком месте ты мужчина?
7: Я нахуй, я воин ВДВ, нахуй, легендарная 228-я мотострелковая танковая механизированная бригада морской коди, ебать. Уполномоченный, встал, пошел дальше, ебать. Вопросов нет, вопросы есть, ебать. Если нет, тогда иди нахуй.
6: Создай комнату.
18: Давайте, может, перезапустить, слышите. Легионеров просто закройте, да и все.
15: Нет, он не уйдет. Все закрыто, это программа.
17: Это бесполезно.
16: Серега у меня в друзьях. София у меня в друзьях, так что...
7: Пожалуйста, 1, 2, 3, я пошел.
15: Чему ты ребенка учишь?

Хай Зибеку, Хай, ты легенда. Я рад, что ты есть и продолжаешь делать для нас Зибов историю. С днем рождения!

0: Дулай, блядь, гитарой. Помолчи нахуй.
1: Да он реально
2: заебал. Вот нахуй, он тебя не слышит. Опа хую. Ну, сам чай жопу ждем.
3: Танкисты кал.
2: Ты же, блядь, через жопу родили, да, убоебана.
3: Танкисты кал.
0: Я пошел базу защищать.
4: Бедный ребенок.
2: Какой ребенок? Так это
1: его отец для программы.
2: Допустили программу.
0: Я пошел базу защищать.
1: Это папаша твой кал, блядь.
2: Танкисты
3: кал.
5: Хорошо, давай, подсвети.
1: Блядь.
2: Сейчас подсвечу, подожди.

0: сучки.
1: Либо этот, где третий, держи сейчас.
0: Все тупые, вонючие.
2: Женя, ты не можешь его выкинуть?
1: Но мне все равно в новый пас.
0: Говно, говно.
1: Торох, отойди, дай пройти. Торох, не мешай.
2: Бля, зуд нам сгорел.
1: Ребят,
3: молодцы,
1: мне не
3: красиво
1: хватит.
3: Поют.
2: Ёбаные циркачи,
4: блядь.

0: Ебать, у меня, сука, взбесил. Сейчас пизда ему.
1: Класс.
0: Сука.
1: Не,
0: Я сейчас
1: нормально.
0: взорвусь.
2: Где
0: Ребята,
2: ты?
0: простите
2: Скажи,
0: за маты.
1: где ты? Это
0: Ребята,
1: звезда.
0: простите.
2: Скажи, где
0: Пизда
2: ты
0: ему.
2: находишься?

0: Все.
1: Раз, два, три. Раз, два, три. Если ты не танкист, танкистам жопа под три. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, два, раз. Красавец не вас получил в глаз. А если ты танкист, то ты полный пидорас. Раз. Вот так вот.

0: Ребята, а вы знаете, что такое гадза?
1: Так кикай там всех уже.
2: Это когда ты пошел в ангар, нахуй.
0: Я могу гадзануть сейчас. И раз, два, три, четыре, пятнадцать, три, пятнадцать, гадза, блядь. Поехали.
1: Что это такое?
3: Один, распускай комнату и замкнуть. Давай, потому что это...
2: Я понял, он, короче, это... Надо комнату убирать за нас.
3: Да-да-да, это не видно.
4: Ну что, пидоры, потанцуем?
5: Обидно, да? Я Данил. Я здесь главный.
0: Что ты, пидор ебаный? Ты думал, я тебя не найду, ебать? Это ты меня подпер, уебище тупорылое, блядь.
1: Чухомор какой, сука.
6: Сдам, пацаны.
7: Детство прикольно, да?
0: Нахуй ты меня подпер, уебан.
7: Больным человеком.
0: Это я тебя забанил, уебище. Нахуй ты подпер, блядь, мою технику, уебище, бураску мою.
7: Ты же вроде этот, не молодой.
0: Мне 54 года, блядь, я воин, нахуй, я мужчина, ебать, я зверь, нахуй, я крутой, ебать, я тупо, блядь, нахуй. Зверь. Я, блядь, во Вьетконге был, нахуй, с гуками.
2: Знаешь, чем крутой?
0: Слышишь ты, придурь, ебать.
2: Знаешь, чем ты крутой?
0: Я, нахуй, во Вьетнаме с гуками.
2: Яиц.
0: Я с гуками сражался копьями, нахуй. То есть они, блядь, с копьями, а голыми руками, блядь, нахуй. Я, сука, все повидал в своей жизни, блядь. Я прошел, нахуй, протоптал такой, сука, блядь. Блядь, жизненный путь, что нахуй, блядь, протоптай моими, блядь, ботинками этот путь, нахуй. Потом, блядь, рот открывай, блядь. А сейчас ты, нахуй, сиди молча, блядь. Ты, блядь, не мужчина даже, ты в армии хоть был, ты уебище. Ты никто. А я воин. Я мужчина.
1: Чмо, как
0: конченая. Ебать, ты в армии служил, ты женщина.
1: Это женщина, от женщины слышу.
0: Я тебя понял, ты тюфяк, ты не
1: позорно.
0: Мужчина. Смысл с тобой общаться? Ты слабый, ты слабый, ты не мужчина, чё? Все. Я чувствую, ты слабый. А тебя верит слабость. Значит, если ты не слышал о легендарной 228-й мотострелковой танковой механизированной бригады «Морской котик», уполномоченный, потом встал, высох, пошел дальше. Вопросы есть, вопросов нет. Если нет вопросов, ты идешь нахуй. А если у тебя их нет, то ты уже нахуй пошел. Потому что ты чмошник, ты не мужчина, а я воин.
8: Батертусик, братусик, спасибо, красотусик. Дедушка родной, пожалуйста, попусти Евгения Снегирева. Он мне долг обещал вернуть месяц назад. Ну что-то нихуя не вернул. Понял, Евгений Снегирев, Снегирек ебаный, птичка. Евгения, Евгения, Евгеша. Евгений, Евгений, Женя, Женя, Женя, жопа, жопа Евгению жопе. Евгений Снегир, Снегирёва, летал как птичка маленькая, а я его хвач и за яичко. Ай, Евгения, Женя, жопа, ай, Евгений, Женя, жопа, тебе жопа. Ай, жопа тебе, жопа, жопа, жопа, Евгений Снегирёв. Евгений, Евгений, Женя. Ай, Женя, Женя, жопа. А жопа вонючая в говне. Это жопа, жопа тебе. Спасибо.
0: Опа.

0: Оп, да-да-да, я оп, да-да-да, я да-да. Асу. Сейчас будет происходить.
1: Великий Донбасс. Честь и гордость народа. Чуй. Богатые недра.
2: Я пидарас!
0: Ты падла, спалил. Сука такая, блядь. Асу, асу, асу. Здравствуйте, уважаемые танкисты, возьмите, пожалуйста.
3: Это кто же сказал?
0: Я.
4: Да это вырез.
0: Второй который. Бля, мужики, вы возьмете или я ухожу, я не пойму.
3: Нет, не возьмем. У нас полный сетап.
0: А, ну тогда пошли вы нахуй, пидорасы.
5: Опа, вот это красава, я тебе отвечаю. Вот это красава. Это тот предатель, который постоянно лезет во все.
3: Подожди, подожди. А он здесь еще, нет?
4: Да ты просто возьми и отключи голосовуху.
6: А у кого отключать?
3: Кому отключить-то? Я же не вижу никого.
4: Легионеров отключите и все.
5: Слышишь, лучше мне набухаться, лучше мне с водосом набухаться.
4: Мы это прошлый раз в бой играли, тоже это, только врубили на полную мощность музыку. Мы вообще ничего не слышали, просто орало по полной.
0: Пиздец вообще, охуенно.
6: Это 9-й, что ли?
0: Да.
4: Да какой 9-й, Алё, вы чё?
6: Бля, какой у него ник? Надо его это в поддержку вот эту хуйню скидывать нахуй, чтобы их блокировали, пидоров.
3: Ну, вон, видишь, справа, думаешь, справа блокируют? Вон ник, вон.
6: Да, хули. Ну или хотя бы можно ему в этот, в клан написать, то что он пидорюга ебаный.
5: Да как ты ему напишешь, слышишь?
3: А почему? Вот ты вон и ник копируешь, сейчас я тебе скажу.
6: К нему в клан заходишь и командиру клана пишешь, то что он такую хуйню делает, ебать, мощник нахуй.
5: Да они это, слышь, да они это специально делают, боже.
3: Шестая очередь.
7: Добрый вечер.
2: Мяу.
7: Тут за косарь.
8: Помочь нужен?
2: Мяу.
3: Бана, какие сегодня только нет.
4: Закрывай этот крышатник.
9: Блять, такие дураки нахуй, ебану.
4: Я реально, да это же.
2: Мяу.
4: Ты, по-моему, его взял.
3: Че там, у кого кошка мякает?
5: Заняться, что ли, нечем, ебануться нахуй.
3: У кого кошка сейчас мякала?
2: Мяу.
5: Ой, главное не ругайтесь, только не ругайтесь, пожалуйста.
3: Тишина, тишина.
5: Пищать не надо, пищать не надо, ругаться тоже не надо.
3: Никто ничего не говорит. Ну-ка, у кого сейчас кошка мякала?
7: У 9-го.
4: Да что ты врешь-то, а? Падла.
10: Нет, смотри фокус, вот этот зелененький моргает микрофон. С 1-го-9-го заморгало, потом у меня заморгало, потом у этого, у 6-го заморгало, вот это мяуканье. У всех по-разному моргает. Я вообще молчал, ничего не говорил, а моргало, как будто я разговаривал.
4: Да вот он этот, ушел.
3: Это я их выкинул. Кто-то из них, на. Это вообще кошмар, ты что за люди-то, на?
4: Ты чё, командир?
6: Он заклановец пришел.
3: Заходи. А я тебя что, выкинул, что
4: ли? Да.
3: Ой, сори.
8: Ну, сможем?
2: Мяу.
3: Нет,
4: микрофон убавь.
3: Опять мяу, кому?
5: Пидорас ебаный.
4: Блять, кошка, блять. Да ладно, пусть мяу.
5: Как на тебя натравлю, нахуй?
3: Как, чё это за кошка-то, где она? Ребята, СТ надо.
2: Мяу.
5: Боже ты мой, это что происходит, блядь? Послушайте,
4: это парня, давайте уже погнали, пофиг.
5: Я не знаю, выкиньте.
3: Ну, погнали, это надо нормально взять, кого гнать? СТ очень.
5: Нет, Толя,
7: а, не бери кошек.
5: Та тише вы, не бери кошек, не бери, пожалуйста.
3: Так, а я из-за этого и, блядь, набрать не могу. Очередь СТ.
5: Второй полюбасу в мозге ебет, нахуй.
10: Вот у меня микрофон включен, но я вообще ничего не говорил.
5: А я тебе говорю,
4: вот это... Вы ориентируйтесь сразу на легионеров, чё вы?
5: Толя,
3: вот этих...
5: Нет, горит, на. Вот этих легионеров, вы вообще-то... Брать не надо, это предатель. Это предатель.
7: Ребята, давайте, а вот это... Ребята,
3: легионеров,
4: малой, бери.
5: Пока тут такая сырбор, дайте за пивом сходить, нахуй, минут за 10.
2: Мяу!
5: Вот это.
4: Малой бери.
5: Вот эту крысу какую-то заведешь, блядь, вот она такую начнет херню, блядь, творить. Так, что ужас, блядь.
3: Давайте, кто уже зашел.
4: Малой,
3: бери. Подождите, все, тишина. Тише, будьте. Надо 2 СТшки.
2: Мяу!
8: У меня что?
3: Пошел ты нахуй, мялки, хотел ты ебаный.
4: Это Димончик, 100%.
3: Не, он до этого боя катал нормально. Тихо.
10: Ну вот сейчас шестой, когда мяу идет, у него моргает.
3: Ребята,
8: а знаете, кто-то?
3: Это знаете, кто это?
4: Только что пришел.
3: Тише все. Вот это Нарим, первый легионер. Это у него там мякает.
8: Это мяу!
3: Иди ты нахер.
2: Мяу?
8: Это не я мяукаю. Это Тор мяукает.
4: Не, внутри, я сейчас загавкаю, пацаны.
8: Это Террор мяукает.
11: Стой, Брич. Есть, Сташка.
5: Ребят, не обращайте внимания на вот эту всю порнографию.
3: И еще ЛТ надо очередь.
2: Мяу?
3: Уяу.
2: Мяу?
3: Очередь, надо ЛТ.
6: Да ёпта, чё у вас до сих пор кошка эта мяукает? У меня ЛТ есть.
3: Давай, надоела эта кошка уже.
6: Я
4: пацаны, надо собаку завести.
6: Вышел,
3: а ты чё, смотри, опять ж...
4: Это надо собаку завести.
10: Надо кошку на варежке распустить.
2: Мяу!
9: Зелёный, я сейчас лично...
10: Кто ещё раз мяукнет, тот Киркоров.
3: Ставь ЛТшечку.
4: Погнали уже.
5: Собака бесполезна, потому что Microsoft ещё не создал такую кухню.
3: Ёбана, ещё до марта-то недалеко, чё они рано разорались, эти кошки.
5: Ну так я же...
10: Ну, тепло.
5: Я же говорю, что Билл Гейтс этого ещё не создал для того, чтобы именно напасть, блядь, собаки на кошку. Именно в виртуалке вот так вот, раз, и взял ему и немножко хвостик прикусил, нах, понимаешь? Или же лизнул, блядь, или еще что-то там, яичко подкусил.
9: А кот, сука, он знает, как идти, если собака будет на привязи.
5: Ну, а какая разница? Тут разницы нету, нам.
2: Мяу?
5: Вот оно, видишь, оно ж, суча... Оно же вот это вот микроб, вот этот будет нас заделывать еще много.
6: Эп, отмени этот бой, пожалуйста.
4: Сейчас этот отменят, все поубегают.
6: Отмени бой, пожалуйста.
9: Мне тоже за пивом надо сходить.
3: А я вот что, буду ждать вас там с пивом, что ли?
5: Вы серьезные люди, на.
6: Начнет орать. Вы же тут одни соплановцы, пересоздавая комнату.
9: Я говорю,
5: подожди, Юфа, подождите. Вудс, Юфа, а зачем ты вообще зашел для того, чтобы нам сказать, что пересоздать комнату? Слышишь ты, человек большого ракурса, ну зачем ты тогда заходил для того, чтобы тебе пиво взять, блядь? Для чего ты заходил? И объясни. Ну,
6: чтобы вот эта хуйня не мяукала.
5: А, ты для этого хочешь сказать, парни, да?
4: Парни, замути всех, да. Кому... Все, кому не... Ну, все, кто...
6: Я
4: не
6: от вас до этого вышел, прихожу, один хуй эта хуйня мяукает, понимаешь?
3: Надо просто помнить. Уже тут и гавкали, и мяукали, и всяко разно было.
6: Ну а как играть-то собираетесь?
5: Ну так я понимаю. Я понимаю, но так а зачем ты такой главный? Главный именно в самом конце говоришь отменить. Там были тебе это что, вообще задевает, по и тебя это не интересует.
1: Потому что он у меня
5: и что, зачем
1: спалился,
5: ты в самом моменте в конце? Ты сказал отменять,
1: я его не слил никуда.
5: Ну скажи, не объясни.
1: Послушай, пожалуйста.
3: Да все, отжимайте. Пока будет загрузка идти, будете объяснять друг другу.
5: Да ну бляха-муха, он должен
0: какого
5: объяснить,
0: моего
5: он ушел.
0: Номера? Моего скайпа, что ли?
11: А мяукает ты кто?
0: Я со скайпа звонил, Дровалю.
5: Он просто кошку не успел понюхать.
9: Я говорю, второй мяукает, блядь.
10: Второй как раз они мяукают, блядь.
3: Да и фильм свои-то не будут, вы чё?
9: Да он это... постоянно у него как мяу...
1: Люблю тебя, моя горит. Пожилая плюшечка.
10: А смотри, когда мяу зеленая горит, загорается у Кэпа, он меняет...
0: Я тебя, моя кисонька.
10: Я тоже за этой фигней слежу.
9: Это мазано.
11: У меня кошка спит, она не может мяукать.
3: Эфим свой, он не будет пакостить, вы чё, ребят? Блядь, из соклановцев
9: я... Ну, горит зелёный у него.
3: А когда мяукает, я вот смотрю, когда мяукает, ни у кого не горит.
9: А у меня горит он.
11: Да, у второго я тоже замечал.
10: Это наговоры.
4: 100% командир, давайте его кикнем.
3: Блядь, Вов, поди, это ты мяукаешь и на всех спираешь там,
10: на. Да стопудово, блядь, чтобы на других не подумали.
9: Давайте это, вы же помните голос. Мяу, такой?
5: Да, это он, блядь.
10: Это ты!
3: Это точно ты, нам!
5: Только повзрослел!
9: Нихуя подобно, бля!
3: Хуй ты там домашней кошке на хвост наступаешь, нах!
9: Да я ей чесноку даю, бля!
3: Нихуя!
5: А она не
0: ест! Вот дебила, я хуею, бля!
5: Я не знаю, но не грех сходить мне за пивом, это точно. Или за
0: Джек... Заебался за пивом, блядь!
5: За Джек Дэниелсом, боже!
3: ВТ, вставай у тебя вот, вот это вот прострел. ТТ вот сюда вот поджались под голову, как в рандоме.
2: Мяу!
3: Да ты смотри, чё!
4: Да я говорю, это ты все.
9: Да это он! Все, он запалился же.
3: Кто?
4: Ты!
3: СТ-шечки сюда вот, а ТТ вот сюда, ПТ вот сюда. ЛТ вот здесь вот прокатка.
4: Гав!
12: А чё, может, центр просветим на этот, на ПТ?
4: Вон террор орёт, орёт.
12: Да вы чё, я говорю, что... А, может быть, просветит нам ПТ-шку, и мы этот кругаля дадим?
3: Мы вот сюда уйдем сейчас, стоишь, спрятаемся, ПТ-шечка вот здесь светит. Все, давайте, ребята, тише, посмотрим, что
4: говорит. Я не могу, блядь.
11: Знаю,
3: как бы. То ли кота с кошкой перепутали, захуярил ему кто-то, что так орёт. Во-во, точно захуярили нам.
10: Кто-то ему выйдул.
3: Все, ТТ, вот здесь вот проходите. Куча заходите. Хуяу.
4: Заебала кошка, блядь.
11: Дайте коту пожрать.
3: Да какая нахуй кошка? Шляпа какая-то нахуй.
4: Бля, артобстрел.
11: Че это нахуй?
10: Поток дал. Не скучно.
3: Все, СТ вон из сотретьего переваривается.
11: Гав!
3: И смотрите,
12: Сушка впереди.
1: Если ты звонил со Skype, все это знают, но, видимо, технологии не стоят на месте.
5: Кошка неудовлетворенная просто, вот и все.
2: Мяу!
5: Марк,

0: сейчас уши лопнут.
1: Мяу.
2: Блять, пиздец.
1: Мяу.
3: Я говорю, все молчат.
2: Хлопануть поясу может? Засветить его?
0: Все, я, кажется, понял, командир, как это. О, короче, когда ты выгнал человека, он, получается, остался с нами и, наверное, катается в рандоме. Та эти баги происходят, надо пересмотреть эту комнату.
3: Знаешь, это кто? Это Ростелеком.
2: Вы что, угораете, что ли, надо мной?
0: Я не успею сказать ничего, мяу происходит. Не, мне кажется, серьезно говорю, ты, получается, выгнал человека, он остался с нами. В команде.
2: Я, ребят, зашел последним, кто на 44-100, и до вас уже, по-моему, мяукал. Если не ошибаюсь.
3: Да. Когда все тишину до конца боя, тишина вообще.
1: Мяу! Мяу-мяу-мяу! Мяу! Мяу! Мяу-мяу-мяу-мяу!
3: Ну это точно не с нами.
0: Я ж тебе говорю, это ты человека выгнал, а он остался с нами и катается где-нибудь в рандоме.
3: Это
0: он нас слышит. Это баги происходит, даже со мной так происходит.
3: Ну значит это животина ебаная, самая натуральная. Да
1: мяу.
3: Хоть мяу, хоть мяу, не мяу нахуй, ебут-то там тебя
1: мяу,
3: в жопу
1: мяу,
3: ломать.
1: Мяу-мяу-мявочки, мяу-мюльки, мяу-мяу-мявочки, мявочки, мяу-мявочки, мявки.
0: Понятно, короче, у человека, наверное, это, ДЦП мяу. Врождённый.
1: Мяу.
4: Боже мой, это было
0: ну,
4: ещё... Вот такую кухню я слышал еще лет 7 назад. Это безобразие полное.
3: Какое?
4: Вот это что сейчас происходит, это конченые люди, это конченое вообще.
3: Да.
4: Я вообще не знаю,
1: мяу,
4: что как это называется.
0: В дурку, короче, ребят, в дурку.
3: Тише. После боя я создам заново комнату, приглас это скину.
1: Мяу. И мне.
3: Вот что, да, вот у людей вот таких вот в голове творится, да? То ли недоёб, то ли переёб у него.
1: Мяу.
0: И всё вместе разом.
3: Точно его ему посадили за место кошки, нахуй.
0: Вместо мозга.
3: Все, сейчас пересоздам, ребята, раскину приглосы.
1: Мяу!
5: Ладно, пошел я.
1: Мяу!
2: Вы скинете приглашение?
1: Мяу!
6: Идем по Нексельду.

0: Да, блядь, отожмите кнопку.
1: Да, устолка, ну да.
2: Мяу! Мяу!
1: Я понял.
2: Мяу! Мяу!
3: Что это за херня?
0: Я не знаю.
4: Шпилевили, здравствуйте.
5: Алло, это Шпилевили, да?
4: Да.
5: Ясненько. Вы меня простите, вы можете меня проконсультировать о новинках половой индустрии вообще?
4: А в каком сегменте конкретно вас интересует?
5: Ну, мне конкретно, вы знаете, я слышал вот о знакомых, у вас там явно пополнение, да новинки различные вот половой индустрии. Мне вот хотелось бы, я заинтересован, я частый клиент ваш, скажем, Шпилевили нефритового жезла. Я бы хотел узнать о новинках, вот, заинтересован крайне. Скажите, чем может меня заинтересовать, как человека преклонного возраста?
4: Так... Смотрите, у нас есть для мужчин как такового ничего не привезли нового. Вот, единственное, есть анальные пробки, вот, с вибрацией, с ротацией, с эффектом ринга, вот из интересного. Разные вибраторы привезли, если у вас есть партнер, можете попробовать.
5: Но у меня вот, есть.
4: Да, стимуляторы клиторальные привезли.
5: Пингвин, вот, да, и, типа, пингвин этот новый, а? Какой, пингвинчик, да, вот этот новый.
4: Да, вроде того, да, литеральный привезли.
5: Ну, я понял, вайтбой, ну, вот, да, ну, я понял, это для вайтбоя, да?
4: Ну, да, да.
5: Я понял.
4: Вот, а так еще привезли жидкие вибраторы, массажные масла, вот, и, ну, в принципе, все как бы.
5: Ну, это хорошо, это для LAO.
4: Масла еще с разными вкусами.
5: Я понял. Это получается для Лолочки, да, вот это и вот все это дело. Ну ничего, что? Для Лолочки ж правильно, да?
4: Ну да, да, вроде того.
5: Ясно. Так а когда можно подъехать к вам?
4: А, как хотите.
5: Да я сегодня бы хотел, мне вот это заинтересовало все дело. Вот это все, так сказать. Мне бы еще хотелось вот это импульсивное давить на член, то есть, чтобы член сдавливало, как женская ладошка, чтобы кончить, брызгнуть, поймите меня правильно.
4: Так, что вы конкретно имеете в виду? Есть эрекционный пульс?
5: Ну, анальную помпу, расширитель какой-нибудь, влагостойкость. Чисто какой-то нефритовый стержень такой, чтобы на член надевать, чисто, блядь, как турбином для машины. Только на член, чтобы одел, запустил же воздух, гонял сперму по, ну, по этой емкости. Ну, короче, что-то типа Элла Аунты, что-то типа. И Элла Аунту, да, и Лолочка, что-то между этим, что-то такое. Не бэ, не мэ, чисто, блядь.
4: Да, такое тоже есть. Ну, смотрите, вы лучше подъезжайте завтра, потому что сегодня день города, вот клиентов много, и все в проконсультировании.
5: Я понял.
4: Мы есть.
5: А есть у вас, да, секс-игрушка в виде кролика?
4: В виде чего?
5: Кролик.
4: Нет, такого нет.
5: А делиминати какая-нибудь?
4: Еще раз не расслышал вас.
5: Делюминати, игрушка такая.
4: А, нет, такого нет.
5: Ну я понял, а вайтбой есть, да? Вайтбой есть у вас?
4: А, да, да, есть.
5: Ну хорошо, а когда можно? Завтра, да, с утра?
4: А, да, приезжать завтра.
5: Ясненько, это хорошо. Я понял, но вы меня, наверное, узнали, да, я частый клиент ваш.
4: Нет, не узнал.
5: Я у вас этот дилдо покупал, помните, такой, что стропон брал?
4: Ну, я же не единственный здесь работаю, может быть, кто-то из сменщиков помнит. Я просто не так давно, так что я вас не помню, к сожалению.
5: Ну, хорошо, ясненько. Но я завтра приеду. Слушайте, я просто что, вот у вас вроде функция есть такая, возможность сказать точно, чтобы попробовать на месте, да, вагину, если не подойдет, другую взять. То есть, ну, чтобы не взять, а потом уже облажаться по размеру дома. На месте испробовать можно, да?
4: Нет, на месте у нас, ну, как бы у нас есть тестеры, но их можно как бы трогать руками. То есть по прямому назначению их использовать нельзя. Вот, и игрушки после использования возвращать тоже у нас нельзя.
5: Так а можно я просто приеду, так возьму игрушку, просто... подрачу ими, то оставлю вам и уеду?
4: Ну, нет, так нельзя.
5: Да просто, чтобы не покупать, блин, в аренду как-то взять, а потом помою привезу, не? Вот вайтбой, допустим, вот эту штучку я бы взял бы, там, подёрнул бы ее. Я понял, то есть ясненько. А что, есть вот эти вот презервативы, как волос толщиной?

0: До свидания. А дильнозавр есть? Ну, сука. Да.
1: И надеюсь, до встречи.
2: До скорой встречи. О, мой маленький. О, боже. Они закрыты. Они в 23:00 открываются.
3: Центральная станция администрирует у нас.
2: Алло, скажите, пожалуйста, сегодня в 11 вы открываетесь, да?
3: 10:00.
2: О боже, а что у нас сегодня будет там по программе?
3: Калиста Блэк.
2: А, Блэк, да?
3: Угу.
2: Это прекрасно. Гостей много сегодня будет?
3: Понятия, я не Ванга.
2: Я прекрасно понимаю. А, допустим, забронировать место заранее возможно?
3: Вход свободный, столы, посадка тоже свободная.
2: О боже, я хочу Блэк.
3: Еще могу чем-то помочь?
2: А вас как зовут-то?
3: Марат.
2: Маратик, а можно с вами будет отдохнуть в VIP-комнате, Марат?
3: Давай, молодой человек, есть вопросы?
2: Я хочу тебя, Маратик.
3: Ну, приезжай.
2: Меня Данил зовут, сахарный мальчик. Я сахарный. Алло. О боже. Я хочу Маратика.
1: Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная...»
4: Сауна Вода, Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А вы работаете, да, сейчас?
4: Работаем сейчас.
2: О боже. А много гостей у вас?
4: Много.
2: А скажите, пожалуйста, заранее забронировать можно место посещения?
4: Да, только надо деньги сначала перевести за бронирование.
2: А как перевести?
4: Наличными оставить на почте.
2: Меня Данил зовут. Меня Данил зовут. О, суки, почувствовали. Подстава. Пидор.
1: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок

0: Маслори, пидар. Я таких люблю. Маслори, вип-зал, вип-пропуск в три обезьяны и в спа-вода. Еще в клуб бойс у него прям вип-пропуска. Можешь спокойно любого из чата взять, провести абсолютно бесплатно в самые сладкие места этих заведений. Допустим, в Спа-Вода, в Маслори вообще абонемент на целых 3 года. Он может вообще всех нас отвезти и показать самых сладких мальчиков Питера и Москвы. То есть всех пидорасов, так сказать. Ха-ха-ха-ха. Пидоров, пидорасов, пидорасов, вонючих пидоров. А-а-а. Пидорков, пидорасов, пидорасов. Шо? Пида, пида, пид... Алло? Алло.
1: Алло.
0: Привет.
1: Привет.
0: Как тебя зовут?
1: Даша, а тебя?
0: Даша, а я Данил. Данил меня зовут. А ты откуда?
1: Очень приятно, Данил. Сколько тебе лет, тебе голос такой молодой?
0: 19.
1: О, какой ты маленький.
0: А тебе сколько?
1: Мне 26.
0: О боже, ну просто я гей, поэтому у меня голос нежный такой.
1: А-а-а.
0: Да, я из Москвы. А ты откуда?
1: Очень приятно, я из Красноярска.
0: А, Красноярск, там у тебя сейчас холодно. Я бы тебя согревал бы, была бы ты в Москве, я бы тебя провел по магазинам, пошопились бы вместе.
1: Учитывая, что локдаун...
0: Да ничего страшного, у меня есть проход в VIP

0: VIP-проход, я очень известный московский тиктокер Данила Мацони.
1: Ну, не слышала о таком.
0: Я, ну, люблю шопиться. Какой твой любимый бренд?
1: Ну, у меня его нет. У нас, скажем так, не так, как у вас там.
0: Ну да, у нас тут все в Москве. В Москве просто обязаны быть всем, ну, в топе, в тренде. Иначе здесь не воспринимают нормально. То есть, если ты молодая или молодой, и у тебя нет топовых шмоток, то тебя не воспринимают всерьез.
1: Ну, куда уж нам, простым смертным, до вас?
0: Ну да, мы вот, я в ЦУМе каждый день, у меня мальчик есть, Самвел, тоже, ну, коренной москвич, он меня постоянно водит по бутикам модным, особенно в ЦУМе. Купил мне куртку кожаную за 118 тысяч. Вот.
1: Поздравляю.
0: Вот, я гей, да, я понимаю, что это, ну, как бы необычно, но я в Москве живу, и для Москвы это нормально, то есть, понимаешь?
1: Ну, ты не первый гей, с кем я, скажем так, общаюсь.
0: Ну, меня Данил зовут, чтобы не перепутала.
1: Хорошо. Тебя я не перепутаю. Другой живет в Риме, так что.
0: А, о боже. А у тебя мальчик есть?
1: Да, у меня есть муж.
0: А, муж есть? А где он сейчас? Угу. Почему ты не с ним общаешься?
1: Он на работе, а мне просто скучно.
0: А, на работе, да? А у вас дети есть?
1: Нету.
0: Это хорошо. Ну вот. Мне нравится... Я очень безумно люблю играть в компьютерные игры и шопиться.
1: Здорово. А я люблю читать.
0: О боже. А я тоже люблю. Моя любимая книга – это «Москва петушки».
1: Не слышал про такую.
0: О боже. А Паула Коэльо?
1: Конечно, слышала.
0: Вот, тоже.
1: И какая твоя любимая его книга?
0: О боже, про проституток. 11 минут.
1: Ой, господи, я ее читала, не знаю, лет 15 назад.
0: Ну вот, а мне 19, я ее прочитал год назад.
1: И что ты думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что это все правильно и описывает целиком и полностью женщин. Вот мы, мальчики, не такие. Мы за 11 минут, ну, не успеем ничего сделать.
1: Ну, он же как раз и описывает, что все вертится вокруг этих 11 минут. Значит, вы как-то успеваете.
0: Я так скажу. Все как бы так, но я люблю шопиться. А у вас есть бренд Бершка?
1: Ну, есть.
0: Вот, я люблю Бершку. А у тебя какая косметика? Не посоветуешь мне мыло для укладки ресничек? Или бровей?
1: Нет, не посоветую. Я не сильно люблю косметику и красить.
0: А я в тренде. А у тебя каким цветом волосы?
1: У меня натуральные русые.
0: А, русые, длинные, да?
1: Светло-русые, нет, короткие.
0: А какая у тебя прическа?
1: У меня стрижка такая, знаешь, что-то типа удлиненного каре.
0: А, горшок.
1: Нет, что-то типа, как скажем, волосы по плечи, просто такой красивый ровный срез и возле лица как каскад.
0: Ну я... Я понял.
1: Я не знаю, как это писать, как бы я в этом сильно не разбираюсь, понял, как,
0: да,
1: называют.
0: Ну, у нас в Москве называют это, как у Ольги Бузовой, колхоз.
1: Ну, что удалось исправить после реально колхозной стрижки?
0: Это называется удлиненный горшок Ольги Бузовой.
1: Ну, я не помню, как назвала это мой парикмахер, поэтому...
0: Я называю там кастрюля на голове.
1: Не так уж.
0: А я лысый.
1: Ну, тоже прикольно.
0: Ну, я кепку одеваю, чтобы никто не видел лысину мою московскую. Ну, ничего страшного.
1: Понятно.
0: Я просто модник здесь, я
1: Ну куда, говорю, нам простым
0: шопиться.
1: смертным девушкам до вас там.
0: А ты не хочешь приехать пошопиться?
1: Нет.
0: Я тебя
1: И
0: проведу
1: даже...
0: по самым модным нашим бутикам и сделаю из тебя самую-самую красивую девочку Москвы.
1: У меня, к сожалению, немножко другие интересы.
0: А какие?
1: Ну, как бы, ну, точно шопинг в них не входит. Скажем так, я не люблю ходить по магазинам и стараюсь что-то себе заказать.
0: О
1: Просто. Потому
0: боже,
1: что я не
0: на
1: люблю
0: моде
1: магазины.
0: Ламода?
1: Нет, в основном Wildberries.
0: А, Алиэкспресс.
1: Нет, Wildberries.
0: А, я понял. А у тебя есть страница в Инстаграме?
1: Есть, но как бы я сильно там не сижу.
0: О боже. А есть там твое фото?
1: Старый. Не
0: Старые.
1: поверишь, я не сижу в Инстаграме, не выкладываю сильно посты. Я не люблю шопинг.
0: Но ты
1: Я
0: не...
1: просто люблю работать и проводить веселое время с друзьями. Вот и все.
0: А кем ты работаешь?
1: Я работаю мастером маникюра.
0: О боже, я люблю это. А можно к тебе на маникюр? У меня тоже
1: Не,
0: маникюр.
1: ну если ты приедешь в Красноярск.
0: О боже, я хочу, чтобы ты сделала мне ноготочки.
1: Ну, у тебя какой маникюр?
0: А у
1: Наверняка
0: меня...
1: что-нибудь длинное, экстравагантное,
0: Ну, у меня со
1: яркое.
0: стразиками. У меня синенькие со стразиками, с блеском.
1: Ну, почему-то я так и думала.
0: Ой, а что там у тебя? Ты писаешь?
1: Нет, это кран. Кран с водой.
0: Кран. О
1: Да.
0: боже. Я понял. А ты как проводишь свои выходные? Как отдыхаешь, расслабляешься?
1: Я провожу его в спортзале.
0: О боже,
1: В
0: ты
1: спортзале
0: фитнес...
1: с друзьями.
0: Фитнес девочка?
1: Нет, я просто хожу в зал, привожу себя в порядок. Я провожу время в баре с друзьями.
0: Где, в пабе?
1: В баре, ага.
0: А, бар это уже сейчас не в тренде.
1: Ах, ну извините.
0: Сейчас, ну, в тренде в Москве это возле ЦУМа пить.
1: Ну, я же говорю, куда нам простым смертным? Простым людям, до вас в тренде.
0: Ну, я в тренде, я Данила. Слушай, а скажи, пожалуйста, у тебя какой любимый алкогольный напиток?
1: Виски, ликеры.
0: О
1: Такое.
0: боже, я тоже люблю, но мой любимый напиток у нас в Москве это гараж.
1: О, Господи, это пиво, да, которое пивной напиток.
0: Да, это прямо сейчас в
1: Я
0: тренде.
1: его тоже пью. Я даже его пью.
0: Вот, ты тоже немножко в тренде.
1: Наверное.
0: Еще тебе бершку одеть и горшок с головы снять, и ты будешь вообще топовая.
1: Господи, не люблю я вашу бершку, мне не нравятся там вещи абсолютно никакие.
0: О боже. А хочешь, я тебе подарю курточку кожаную?
1: Нет.
0: Мне ее Самвел подарил мой парень, коренной москвич.
1: Я рада за тебя и за Самвела, что у тебя есть парень.
0: Ему 45.
1: Тоже неплохо.
0: А мне 19. Боже. Ничего страшного. Он когда меня
1: Ну,
0: увидел,
1: да.
0: у него пуся потекла.
1: Я бы больше сказала, что это похоже на совращение малолетних, но ладно.
0: Нет, ну я что же взрослый, мне 19.
1: Ути-пути, какой ты взрослый. Ты только как год совершеннолетним стал.
0: Ну, я уже взрослым себя чувствую. Я уже самостоятельный. Я люблю шопиться, красить ноготочки, быть в тренде ТикТока. Мне девочки хотят со мной записать совместную сторис, чтобы выделиться из толпы. Я московский модник. Я постоянно возле ЦУМа хожу с сумками, набитыми бершкой. Я еще могу рэп читать. Рэп, ты музыку, кстати, какую любишь слушать?
1: Я больше рок люблю.
0: О боже, а рэп?
1: Нет.
0: Я могу тебе рэп зачитать немножко.
1: Нет, спасибо.
0: Йоу, мы с тобой познакомились в интернете. Ты мне позвонила на рассвете. Я тебя пригласил со мной шопиться. Пока мы с тобой шопились, ты мне ноготочки сделала. Я твой горшок сбрил и сделал с тебя Мадонну, о боже. Дрожь по коже, что же? Ну вот такой фристайл.
1: Ну, я тебе тут поаплодирую даже.
0: Спасибо, зая. Ты такая хорошая, жаль, что я гей.
1: Ну, я часто это слышу.
0: Ничего страшного. Ты знаешь, в нашей жизни всякое бывает. Вот. Но я, понимаешь, я осознал, что я создан не для того, чтобы руками работать. Вот, я больше ртом и языком работаю на камеру, я блогер, я тиктокер, я, ну, мои руки, они нежные, как у женщины.
1: Ну, здорово.
0: Я люблю этими своими нежными пальчиками делать массаж моему Самвелу. А что у тебя за звуки там на фоне?
1: Ну, это кошка, он ест. Только слишком громко.
0: Не, а у тебя там что-то...
1: Да, я люблю штаны в обтяжку. Джинсы скинули в основном.
0: Бершка?
1: Нет.
0: А какие у тебя штаны?
1: Не, мне нравятся Остин. Они самые удобные.
0: А, Остин. Ну, это да, это было в тренде лет 30 назад. У нас в Москве уже нет таких.
1: Ну, зато мне в них комфортно.
0: Ну, понятно, но это не в тренде. Ну, ладно.
1: Я предпочитаю удобство трендом.
0: Я понял. Нет, я вот наоборот. Лучше, чтобы это было неудобно. Вот я хожу, да, извини за подробности. У меня большой, ну, орган детородный, скажем. И штаны в обтяг, кожаные. И мне все сдавливает, зато я в тренде.
1: Ну, ладно.
0: Ничего страшного, все равно, да, если даже что-то передавится, как бы, мне же, ну, я же не собираюсь, там, детей каких-то, я же, как бы, ну, понимаешь, да?
1: Угу.
0: О боже, а как тебе найти в Инстаграм?
1: Лучше этого не надо делать.
0: Я хотел бы посмотреть на тебя.
1: Я предпочту этого не делать.
0: Я хочу.
1: Не стоит.
0: Позаглядаю немножко, посмотрю, что можно придумать. Может, приеду к тебе со своим этим, ну, другом. Он у меня прям, ну, делает из людей просто конфетку.
1: Я предпочту остаться так, как мне нравится.
0: О боже, а твоему парню сколько лет?
1: Ему 29.
0: О боже, 29? А почему он так мало времени тебе уделяет?
1: Ну, много работает.
0: А кем он работает?
1: Он что-то типа управляющего на заводе.
0: А, на заводе. А что завод производит?
1: Картонные коробки.
0: А, картонные коробки для... Это получается такие, как у нас в ЦУМе для вещей, да, бершки?
1: Нет, с такими они не работают. Они работают в основном, знаешь, печенюшки, в которых продаются коробочки.
0: А, ну да, ну такой я не ем. Тортики, печенье, вот я правильно. Сладкое не ем. Я в тренде, я форму поддерживаю. Я только, я вегетарианец. Я ем только исключительно салатики.
1: Здорово.
0: Да. Я очень, кстати, игривый.
1: Понятно, здорово. Сбережешь мяско животных. Круто.
0: Да, я просто очень люблю животных, потому что я считаю, что животные, они такие же, как и мы, только чуть другие.
1: Ну да.
0: Ну, в смысле не геи, а просто такие же живые существа, как и мы.
1: Ну, а я мясоедка, причем во всех ее проявлениях.
0: Ну, это хорошо.
1: Я люблю мясо.
0: Вот я слышала, что если девушка очень любит мясо, то у нее попа большая и красивая. Это правда?
1: Не знаю.
0: Вот. Я вспомнила, когда-то вот сидела и душил свою змею.
1: И?
0: Прикольно, это у меня, ну, обычно не было такого. У меня 19 всего, я душил змею, сидел.
1: Ладно, пропущу это мимо ушей. Подробности такой интимной жизни, как бы.
0: А как парня зовут?
1: Саша.
0: О боже, Саша, это такое имя необычное.
1: Почему?
0: Ну, это прям классное, это мое любимое имя.
1: Да.
0: Вот.
1: Типа как Александр Петров или как там его?
0: Да, о боже, это вообще-то мой крэш, мы с ним вместе тиктоки снимаем. Вот.
1: Понятно.
0: А скажи мне, пожалуйста, а твой мужчина, он как относится к геям?
1: Негативно.
0: О боже, может просто нам с ним познакомиться нужно?
1: Поверь мне, это ужасно будет.
0: Нет, мне кажется, что он просто, если увидит меня, он скажет, что я симпатичный Данил.
1: Нет.
0: А может мы позвоним ему на мобильное и спросим?
1: Он тогда точно меня закопает. И надпись на моем надгробии будет: она просто позвонила мне на мобильный.
0: О боже, да нет.
1: Ты хочешь моей смерти?
0: О нет, я хочу тебя отправить шопиться со мной.
1: Ненавижу шопинг.
0: Я тебя проведу по модным бутикам. А какой твой любимый бренд парфюмерии?
1: Только особых предпочтений сильно нет.
0: Может быть, вот. Купить себе одеколон Саша?
1: Мой любимый одеколон сейчас на работе.
0: О боже, он у тебя вкусный, Саша?
1: Он вкусный, вкусный.
0: Я попробовал бы укусить его за попку.
1: Этим пирожком я с тобой не поделюсь.
0: О боже. А мне кажется, что он выберет меня, Данила.
1: Свою любимую женщину он не променяет на тебя. Что ж ты плюешь?
0: Да, извини, это я пухну. Извини, я просто с парфюма новый свой попшикал. У меня Том Форд. Я пукнул. О боже. Я пукнул парфюмом. Я просто сделал оксимирона прямо в микрофон. А почему детей не делаете?
1: Не хотим.
0: А вообще или пока что?
1: Пока что.
0: Ну правильно, потому что эти дети это личинки.
1: Это маленькие демоны.
0: Да, это маленькие кизяки. Слушай, ну ты мне расскажи, вы как в квартире живете или в доме?
1: Да, у меня квартира.
0: А, в квартире, да. Хорошо, там соседи не мешают.
1: Нет, у меня шикарные соседи.
0: О боже, а я тоже живу, я в Москва-Сити, здесь на 115 этаже, представляешь, я как в облаках, как птица, и как птичка.
1: Ну, здорово, я рада за тебя.
0: Я летаю и порхаю возле ЦУМа с пакетами, у меня все пакеты забиты бэрышкой. Я не знаю, куда деть бэрышку, может тебе отправить в Красноярск. А?
1: Да нет, спасибо. Я же говорю, я не люблю бешку, мне там не нравится.
0: Я могу тебе Остин найти.
1: Сейчас, секундочку, я тут отвечу на сообщение.
0: Хорошо. Это напиши ему, что я очень красивый. Скажи, пожалуйста, а у Саши большой аппарат?
1: Приличный.
0: О боже. А как он им управляет? Справляется?
1: Шикарно, шикарно.
0: О, я люблю, когда мужчина умеет пользоваться своим аппаратом. Ну так, если навскидку, сколько у Саши сантиметров змея?
1: Питон.
0: Питон. О боже, мне кажется, не, просто Александрова обычно маленькие.
1: Нормально.
0: Просто вот я, насколько знаю, у меня был тоже бывший Саша. У него вообще корнишончик.
1: Мне жаль.
0: А вот у Самвела у моего большой аж 8 сантиметров.
1: Сколько?
0: 8. А?
1: В обычном состоянии.
0: Ну, в стоячем.
1: Чего так мало?
0: О боже. Да у меня попа не такая уж и прям большая.
1: Чупа!
0: Я чупа. Я
1: Нет, не
0: чупа.
1: ты Чупа, это моя кошка Чупа тут.
0: А, чупа-чупс.
1: Чупакабра.
0: А, чупа-чупа. Ну я понял. А, то есть у него больше, да, чем 8?
1: Да.
0: Ну понятно, понятно. А какая поза твоя самая любимая?
1: Подождите секунду, у меня тут кошка все перевернула на столе.
0: Я Чупа. Я твоя кошка.
1: Я не думаю, что ты похож на лысого сфинкса.
0: Боже, я тоже лысый, я же сказал. Я, может быть, и похож.
1: Ну, вряд ли. Ты похож на лысого сфинкса. Так что...
0: О боже. Ты
1: Что?
0: пукнула?
1: Нет, это у меня дверца шкафа так.
0: А.
1: Подожди, сейчас я кошек покормлю.
0: О, да.

0: Это моя.
1: Что твоя? Твой кошачий корм?
0: Нет, это я этот мою одноразовую электронную сигарету хотели забрать. Я отобрал. Это моя. Ну скажи мне, пожалуйста, вот по секретику, раз мы с тобой уже такие близкие, какая твоя любимая поза в сексе?
1: У меня нет самой любимой.
0: Ну а как тебе больше всего нравится?
1: Никак.
0: То есть ты не любишь секс, да?
1: Не особо.
0: Ну а как часто у вас секс?
1: Редко-редко.
0: Раз в неделю?
1: Можешь меня пожалеть по этому поводу.
0: А почему у вас редко? Ты не хочешь или он?
1: Я.
0: А почему? У тебя болит кися?
1: Ну что, я вредная и противная.
0: Ну раз в неделю бывает хоть?
1: Нет.
0: О боже, а как же он...
1: Выпьем.
0: А как Саша
1: выпьем же за печальный секс.
0: А Саша как на это реагирует?
1: Ему прекрасно.
0: Ему все равно, да?
1: Да.
0: А мне кажется, у него на работе кто-то есть.
1: Мне тоже так иногда кажется.
0: Потому что мужчина не может без секса.
1: Наверное. Мне тоже так кажется, что у него на работе кто-то есть, но это он отрицает. И я не нашла ни одного доказательства.
0: О боже. Ну, мне кажется, просто нужно тебе почаще с ним баловаться сексом.
1: Наверное.
0: Хотя бы раза три в неделю. Или знаешь,
1: ну, когда ты поживешь в браке 8 лет, я посмотрю.
0: О боже. Ну, я понял. Ну, а хоть там, не знаю, извини, конечно. Может, какие-то ласки там, ты его балуешь, ну, поцелуями там.
1: Все, чем я могу побаловать, это его послать нахрен.
0: Почему?
1: Ну, потому что я злюка.
0: Не надо, почему?
1: Злюка, наверное, и противная.
0: Ну, вы же 8 лет вместе, боже.
1: И что?
0: Ну, ты же...
1: Я злобная, вредная и противная.
0: А мне кажется, чтобы у вас была гармония в отношениях, нужно чаще заниматься сексом.
1: Это помогало еще лет 5 назад.
0: А сейчас?
1: А сейчас уже не помогает.
0: О боже.
1: Вот поэтому он на работе, а я сижу на кухне и пью.
0: О боже. А я сам выломал. Тоже у нас как бы не все как бы гладко. Вот. Мне кажется, у него тоже кто-то есть. Потому что я замечаю у него другой запах. Запах кожи меняется. Как будто кто-то обнимал.
1: Все вполне может быть.
0: Да, я очень, конечно, расстраиваюсь. Тоже бывает на кухне сижу, ночами не сплю. Очень грустно мне. Вот, но когда он приезжает ко мне, он мне подарки дарит, и у нас секс с ним 5 раз в день.
1: Завидую.
0: Вот, но я не против, у меня попа уже большая. Вот, ну ничего страшного, ты не расстраивайся, я тебе хочу предложить выход из ситуации, чтобы нормализовать отношения, да, чтобы была гармония, связь, так сказать. Без секса нет любви, потому что секс — это фундамент всех отношений.
1: Да?
0: Да, потому что мужчина — это такое создание, вот, я по себе знаю, потому что я же мужчина, как ни крути, хоть и гей, вот, мне нужен секс каждый день.
1: Везет тебе.
0: А если мужчине секса нет, то сегодня, завтра он найдет ту, которая будет давать ему это на стороне, понимаешь?
1: Понимаю.
0: Вот, поэтому, как бы, Это такая вот вещь в жизни, и винить в этом мужчину нельзя, понимаешь? Потому что мужчина, он так создан, что он не может без секса.
1: Ох уж вы мужчина.
0: Он может любить женщину, но с сексом заниматься с другой, понимаешь?
1: Понимаю.
0: Вот. Вот я, допустим, когда Самвела нет, я сам себя радую.
1: И в чем же эта радость тогда?
0: Я смотрю гейское порно.
1: Не в этом счастье, не в этом счастье.
0: Ну а в чем, по-твоему, счастье? Тебе чего не хватает для счастья?
1: Да хрен его знает. Например, допить этот бокал ликера.
0: О, боже. Вот приехала бы ты ко мне, мы бы с тобой пошопились, и потом вместе бы выпили этот ликер.
1: Ну, я боюсь, к тому моменту я его уже все выпью.
0: А мы новый купим с тобой, московский.
1: Я предпочту наш сибирский. И здесь у нас, в нашей морозной местности... И где-нибудь замерзнуть нахрен.
0: Нет, это плохая мысль. Я против, я даже не думаю об этом. Вот, это очень, ну, плохое. Ты знаешь, я тебе так скажу. Ни один мужчина в твоей жизни не посмеет сделать тебе плохо, потому что ты можешь сама сделать свое счастье таким, каким ты хочешь его сделать. Если тебе что-то не нравится, ты можешь найти себе другого и просто быть счастлива. Мужчина и вообще отношения, они не стоят того, чтобы страдать.
1: Ну да. С этим я полностью согласна.
0: В жизни столько интересных вещей есть, которые более нужнее и более придают настроение каждому человеку. Вот. И можно просто жить, наслаждаться жизнью, занимаясь чем-то и не переживая за каких отношений и прочего. Поэтому я считаю, что нужно быть просто счастливее и проще относиться к жизни.
1: Я за это сейчас выпью.
0: Да. О боже. Я сейчас тоже пью, но я пью молоко.
1: Ну, тоже неплохо. У меня ликер на сгущенном молоке, так что...
0: О, это этот, я поняла, да.
1: Кофейный ликер.
0: О боже, я такой тоже люблю. Когда Самвел мне не звонит 2 часа, я начинаю тоже пить вот это вот ликер. Ну, я вот... А мне вот друг мой, да, вот, Богдан, он мне привозит с Казахстана кумыс. Я люблю кумыс. Да, я кумыс выпью и чувствую себя, как будто я прям стал более-менее взрослым, представляешь?
1: Блин, твой более-менее взрослый для меня звучит детским голосом.
0: Не, у меня голос не детский, у меня просто нежный.
1: Ну да, очень нежный. Как будто, знаешь, для меня это говорит мальчик-подросток.
0: Ну да, мне 19 всего лишь. Я маленький еще мальчик. Но я уже в отношениях была много раз. Вот, у меня есть...
1: Я в твоем возрасте уже замуж вышла.
0: О боже, в 19?
1: В 18.
0: Вау, круто. Наверное. Ты знаешь, я считаю, что в нашем современном мире вот эти вот отношения, да, вот свадьба, это не столь важно.
1: Зато посмотри, в 26 я сижу на кухне и пью одна. Так что...
0: Ну вот, а если бы ты не была бы замужем, мы бы сейчас с тобой бы шопились. Понимаешь, о чем я? Вот.
1: Извини, ты немножко приболела?
0: Да
1: и слегка кашляю.
0: Ты не болеешь. Ничего, я тоже болел, и ты, ну, ты не болей, пожалуйста, выздоравливай. А почему в столь позднее время твой муж еще не дома?
1: Он в ночь работает.
0: А, ты знаешь, вот мужчина ночью, он более игривый, поэтому ночью нужно аккуратнее.
1: Не работать, а дома быть.
0: Конечно. Обычно ночью происходит секс. Вот.
1: если мужчина не дома, а на работе,
0: Ну так
1: то спит он
0: значит.
1: там с кем-то другим, да?
0: Нет, ну по идее, если он у тебя работает на предприятии, на заводе, там у него станки есть по производству бумажных изделий. Но
1: Есть,
0: кажется, он
1: есть такое.
0: занимается сексом со станком.
1: О, да, он иногда так заябывается
0: Его же Саша зовут, это в принципе нормально, мне кажется, для него.
1: ним. Наверное.
0: Ну ничего страшного. Ты знаешь, жизнь, она интересная штука, и поэтому ничего плохого не думая, я думаю, что все
1: Знаешь что,
0: нормально.
1: лучше со станком, чем на станке, чтобы более травмоопасно.
0: Ну, кстати, да. Кстати, меня Самвел называют станок.
1: Почему?
0: Потому что я в сексе просто пушка.
1: Понятно.
0: Вот ты мне вот скажи, да, вот по секрету, вот у тебя, ну, бывает такое, что ты сидишь, и у тебя пися мокреет.
1: Это называется сексуальное возбуждение у девушки.
0: Да,
1: Бывает, а что?
0: бывает. А на что ты возбуждаешься?
1: Тот хрен его знает. Иногда, когда скачок гормонов, и это не контролируется, даже если это должно быть на что-то.
0: Прикольно. Я просто...
1: Мы, девушки, существа сложные, и нами движут гормоны,
0: Богданчик,
1: а не
0: ты
1: что-то.
0: охуел, дедушкины донатики в бутиках тратить? Я просто, понимаешь, я же как бы с девочкой не было, и поэтому мне все вот это интересно, скажем, все эти вот вещи, как происходят между мужчиной и девушкой.
1: Ничего страшного.
0: Вот. Я знаю, как у мальчиков вот это происходит. Пися встает, и потом сперма брызгает.
1: Ну, это намного сложнее процесс в организме.
0: Ну, мне кажется, мужчин проще. Что там, змею ну, подергало, оно раз и стрельнуло.
1: Это более сложный процесс, опять же, регуляции нервной системы, кровеносной системы, насколько я помню.
0: Да нет, на самом деле мужчин проще. Мужчина всегда возбуждается, когда видит женщину полуголую.
1: Не всегда. Это пока вы молоды и прекрасны, вас заводит буквально все. А когда вы уже с возрастом, знаешь, что уже не все так вот так.
0: Не знаю, ну не знаю. Вот у меня друг,
1: Вот
0: он...
1: знаешь,
0: Да.
1: когда тебе будет, не знаю, ну, скажем, говорю, 30-40, уже вот будет у тебя немножко все по-другому.
0: Да.
1: Это пока вы молоды и прекрасны, и вот все вот это вот так происходит, не знаю, ты увидел, встала, и все пошло-поехало, а?
0: Ну, ты знаешь, у меня друг есть, он постарше меня, и он, ну, он обычный, он не гей. Он мне рассказывал, что его возбуждает абсолютно все. То есть он любит, ну, видит девушку, и у него писюн встает, и он, ну, не может контролировать процесс, он хочет секса.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Ну,
1: Здорово.
0: вот. Не, ну, раз уж мы такие темы с тобой начали обсуждать, ну скажи хоть тебе, ну, вот Саше нравится, когда ты его, ну, делаешь ему минет.
1: Ой, я не люблю такое.
0: А ты не любишь такое делать, да? А Саша любит, чтобы ему такое делали?
1: Тоже не любит.
0: Да,
1: У нас в этом вопросе идеальная гармония.
0: ты в этом уверена?
1: Да.
0: То есть у вас за 8 лет не было такого, да?
1: Нет.
0: В смысле, а про глотик? Ни разу? И даже анального? О боже! Как это так? Как это так?
1: Да, ну вот так.
0: Ну, мне кажется, это же неправильно, так не должно быть. Нужно все попробовать с любимым человеком.
1: Все бывает в личной жизни.
0: Ну, не знаю, блин.
1: Да, говорю, мы скучные, никаких эмоций, уже за 8 лет никаких. Чтобы прям...
0: Ну, страсть у вас какая-то есть, а все равно, допустим,
1: Нет.
0: ты ходишь голая по квартире, а он, как он реагирует на это?
1: Спокойно.
0: То есть он не нападает на тебя, как
1: Нет.
0: хищник?
1: Нет.
0: То есть вообще, может, потому что ты не хочешь, чтобы он нападал?
1: Слушай, я такие фишки проворачивала еще, не знаю, года 3 назад. Нет, не то.
0: А что тебя сейчас останавливает? Он перестал на тебя обращать внимание?
1: Да.
0: Или в целом ты тоже?
1: Ну да.
0: Он перестал?
1: Угу.
0: Может, он просто каждое утро дрочит?
1: Нет.
0: А ты вот ты зайди в спальню комнату и посмотри на простыни так вот внимательно, если там есть белые вот эти полосы
1: Нету.
0: засохшие.
1: Я тоже уже думала, что как-то так, но нет.
0: Все чистенько, да?
1: Да. Думаешь, я не пыталась в этом разобраться, или еще какие-то фишки провернуть? Нет.
0: Странно, тогда значит надо смотреть на эти пятна на его станке на заводе.
1: Да, с ультрафиолетовой лампой приехать.
0: Ну да, потому что Саша, наверное, он что-то там делает со своим писюном.
1: Не знаю, что он там делает. Я уже
0: Зараза.
1: перестала пытаться, я уже все сдалась, мне уже похрен, все.
0: А вы с ним не обсуждали вопрос, ну, скажем, о том, что в ваших отношениях что-то угасло?
1: Обсуждали.
0: И что вы решили?
1: Он сказал, что он устает на работе.
0: И что? Работа,
1: ну и
0: работа.
1: все.
0: О боже.
1: Ну вот. Да, вот все, я такая печальная, несчастная женщина.
0: Это
1: Злюка
0: очень...
1: вредная вообще.
0: Слушай, ну давай мы с тобой просто расслабимся, съездим, пошопимся в Бершку.
1: Ага, чтоб я разозлилась окончательно, я же ненавижу шопинг.
0: Ну, я тебе... Ты подождешь дома, а я принесу тебе вещи из Бершки.
1: Ладно.
0: Интересно, да?
1: За потопленный корабль семейной жизни.
0: О боже, да не нужно так. Я думаю, что это не повод для грусти вообще, как я и сказал тебе ранее. Вот ты не переживай, просто кайфуй от жизни.
1: Я об этом
0: все.
1: уже не переживаю, уже как, наверное, с год. Я перестала об этом переживать.
0: Слушай, а ты знаешь, как
1: Я стала
0: попробую?
1: наслаждаться одиночеством.
0: Ты знаешь, как попробовать? Он придет, он скоро домой придет.
1: Утром.
0: А ты можешь вот так вот встретить его и прям это попой стоять к нему голой на входе?
1: Знаешь, что он сделает?
0: Что?
1: Он просто скажет, иди спать.
0: О боже.
1: Дальше. Пойдет помоется, позавтракает и ляжет спать.
0: О боже.
1: Все.
0: Это очень странно. Мне кажется, может он... Слушай, может он гей?
1: Он точно не гей.
0: Надо проверить, приехать. Интересно,
1: Так
0: конечно.
1: что,
0: Ситуация на
1: так
0: самом
1: что.
0: деле очень грустная.
1: Мне уже давно не грустно. Мне
0: Вот.
1: уже давно шикарно оставаться в обществе самой с собой,
0: Это
1: проводить
0: очень...
1: время с друзьями вне дома или на работе.
0: О боже. Слушай, а ты его пробовала палец в попу засовывать, когда он спит?
1: Нет. А надо.
0: Ну вот просто мне рассказывал сам Вэлла, что его это заводит.
1: Он мне скорее палец сломает.
0: О боже, он у тебя большой, крупненький, да?
1: Да.
0: Ну я понял,
1: А
0: ясно.
1: пальцы мне ломать не нужно, это мои рабочие руки.
0: Ну да, правильно, блин, такие вещи вообще делать нельзя. Он тебя не обижает? Ну, там руку не поднимает, не обзывается.
1: Нет.
0: Ну, это хорошо. А то я сам Вэллу скажу. Если вдруг что. Ну, это хорошо, знаешь, что хоть так. А он и в компьютерные игры не играет случайно, этот Саша? А ты не играешь?
1: Нет, не играю.
0: То есть
1: Мне некогда.
0: он в танки не играет, да?
1: Нет.
0: А пиво пьет он?
1: Ну да.
0: А часто или нет?
1: Нет, очень редко.

0: редко.
1: О боже, прям редко, да? Угу.
0: Угу. У него непереносимость алкоголя, поэтому я пью, а он нет.
1: Ну понятно, блин. В общем, он скучный, да, лох?
0: Типа того.
1: Ну ясно. Ну просто Саша, а Саша не все такие.
0: Да, если бы я 8 лет знала, назад знала, за кого выхожу замуж, я бы не выходила.
1: Ну, ты знаешь, это нормально, это у всех так бывает, потому что как ты узнаешь, пока не поживешь столь долгий период времени с человеком, как ты его узнаешь?
0: Ну да.
1: Поэтому это все нормально, это все опыт, и это нормально, так и должно быть. То есть, ну, не бывает идеальных отношений, не бывает.
0: Ну, конечно, не бывает.
1: А у тебя какой рост?
0: Мне 162. Я маленькая.
1: Маленькая? Угу. О, это прикольно. Когда девочка маленькая, это так интересно, прикольно.
0: Ну да.
1: 162 это как полторашка пива, только чуть больше. Ну,
0: да.
1: Ну, я понял. Это прикольно. А вес какой?
0: 62.
1: 62?
0: Угу.
1: То есть, вот прикольно, запомни, 162 на 62.
0: Ну, я сейчас активно худею, так что.
1: Ну, ты знаешь, девушка красивая в любом, скажем, ее виде. Вот, поэтому я вот, я тоже сейчас шопился. Я каждый раз, когда хожу в ЦУМ шопиться, я сбрасываю полкило.
0: От стресса?
1: Да, пока выберешь там, что нужно, пока все примеряешь, это жесть. Да.
0: Я тоже каждый раз, когда иду в магазин за покупками, от нервов сбрасываю. Но я в итоге возвращаюсь домой психованная, ничего не купив.
1: А вы вместе с Сашей, да, по магазинам за продуктами ходите?
0: Ну да.
1: Ну, а Саша обычно что покупает?
0: Из еды?
1: Да.
0: Мясо.
1: О боже, ну вы мясо любите, что он, что ты, да?
0: Ну да.
1: А пиво он сколько он пьет? Пиво он много выпивает за вечер?
0: Нет, бутылочку пива.
1: О боже, да это же вообще дрожь по коже. Я по 5 литров могу пить самвелом. Когда я пьяненький, я более игривый и больше в сексе активный. Да.
0: Слушай, я походу на всю ночь запомнила твое «О боже».
1: О боже. Я тоже тебя запомнил надолго. Ой, да. Это хорошо, мы с тобой, думаю, встретимся в Москве. О боже. Да. Да.
0: Извини, во мне играет алкоголь.
1: О боже.
0: Ликер явно на меня как-то не так действует. Знаешь, я рассчитывала, что я расслаблюсь и пойду спать.
1: Боже, ты знаешь, я тоже как выпью, так я вообще такие вещи вытворяю, особенно с любимым человеком, с Самвелом. Мы просто в карусель играем. Мы пьем, а потом такой секс всю ночь. Боже.
0: Понятно.
1: А у вас был секс с Сашей, ну, когда вы пьяненькие?
0: Да.
1: И как, понравился или нет? Немножко, да? Ну, ясно. Понятненько. То есть минет тебе не нравится, да? А тебе нравится, допустим, вот скажи честно, вот, а Саша тебе целовал писю? Было?
0: Дело было.
1: Давно, да? Ясно.
0: Я же говорю, мы самая скучная женатая пара.
1: Нет, я не думаю, это у многих так. Вот, ну это конечно. А как все-таки тебя посмотреть в Инстаграме?
0: Ой, лучше не надо.
1: Надо, я хочу.
0: Не
1: Ну
0: надо.
1: покажу.
0: Тебе не понравится, сразу
1: Понравится. А да.
0: говорю.
1: Мне
0: Нет.
1: понравится.
0: Не понравится.
1: Понравится. Покажи. Ну покажи. Покажи, Даниле.
0: Нет, тебе не понравится.
1: Понравится, покажи. Да, покажи, Даниле. Я очень хочу посмотреть.
0: Нет.
1: Данила, Данила, я Данил, самый сладкий сорт сахара в твоей жизни. Покажи. Ну покажи.
0: Нет.
1: Ну как найти?
0: Никак не найти. Я там уже ничего не выкладывала, 100-500 лет, там еще фотки, когда я была еще прям такой плюхой-плюхой. А, так что нет.
1: Да, нет, ну ладно, ну,
0: Да.
1: ну раз ты так, ну
0: Я
1: ладно
0: так
1: тогда.
0: стесняюсь, да. Я была раньше очень
1: О
0: толстенькой.
1: боже.
0: Да, поэтому я еще с тех времен, как его сейчас похудела, я ничего не выкладывала, так что, знаешь, я стесняюсь.
1: О боже, у меня дрожь по коже. У меня дрожь просто меня трясет, дрожь идет, понимаешь? Я так хочу посмотреть на тебя, что меня дергает в дрожь.
0: Ничего там нету. Такого интересного.
1: О боже, а мне кажется, что там есть на что посмотреть, Даниле.
0: Не на что тебе там посмотреть. Не на что.
1: Ну тогда я приглашаю тебя в Москву, в ЦУМ пошопиться. А?
0: Спасибо за приглашение.
1: Вот, ты главное не грусти никогда. И знай, что Данила тебя очень любит. Хоть, конечно, я и гей, но я тебя безумно люблю. Ты моя подруга. О, ты пукнула?
0: Нет, это шкафчик дверцы.
1: А. Ой,
0: А я,
1: шкаф.
0: пожалуй, себе еще ликера найду.
1: О. Вот плохо, что я сейчас не с тобой, конечно.
0: Ты у меня ликер тут заканчивается.
1: Да я привез бы пивца бы разливного. Пивасика и рыбы вяленой, леща. Леща бы взял.
0: Какой-то нетипичный набор для парня-гея.
1: Ну, почему лещ и пивас разливной, холодненький, с чечелочком?
0: Это больше как какой-то набор для, не знаю, для мужика какого-то прям. Не знаю, у меня такие ассоциации.
1: Интересно, так, конечно, про геев так, ну ладно, ничего страшного. Просто я необычный гей с сюрпризом. Я ж Данила.
0: Ну, это хорошо. Ладно, ты исключение, хорошо, я поняла.
1: Ничего страшного. Я просто рад знакомству с тобой и надеюсь, что ты

0: шкафчик.
1: Шкафчик, шкафчик.
0: У меня есть Инстаграм, хочешь? Я тебе продиктую.
1: Ну, давай, я тебя найду тогда, посмотрю на твою страничку.
0: О боже, ты только лайков не ставь мне много, а то сам Вэл увидит.
1: Ну, давай, диктуй.
0: Заходим в Инстаграм.
1: Ну, давай, зашла.
0: Валакас Глад.
1: Как?
0: Валакас Глад.
1: Вала... Через К как К или К как С русская?
0: К. Это мой парень, Самвелла. Я просто там
1: сижу. А, все, слушай, нашла?
0: Да.
1: Такой чувак в синий... Такой синий, вот, синий
0: да,
1: чувак.
0: Да, это мой... Да, это мой парень, Самвелл. Красивый.
1: Что-то... Ой, какой милый енотик.
0: Это сам Вэлла, ручной енотик, карманный. Вот. Да. Ну как тебе, сам Вэлл мой?
1: Какой... Не, я тут на енотике застряла.
0: А, ну енотик хороший, да. Вчера сам Вэлл помыл, накупал шампунью для собак.
1: А почему он в вольере живет? Это его дома вольер, да?
0: Да, это у сам Вэлла, он в гараже живет, в сарае там.
1: Почему у него такое маленькое пространство, это енотика? У него надо большое пространство.
0: Ну, потому что сам Вэлл, он сам там живет, в этом сарае, и не хочет делить место с енотом. Он вообще енота украл этого, вот, в зоопарке, и поселил в клетку. Ой, по-моему, Самвел пришел. Да, пойду открою.
1: Давай.
0: Все, пиши, если что, мне в Инстаграме.
1: Давай, счастливо.
0: Давай, пока.
1: Твоему собачику большой привет.
0: Спасибо. Все, ты давай не грусти там. Все, целовашки.
1: Давай, целовашки. Пока-пока.
0: Пока-пока-пока.
2: О боже.
0: Пиздец, блядь. Вот это я, блин, целый час разговаривал.
3: О, бля, жесть.
4: Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну сигарету.
3: Обосрался нас. Алло.
5: Да-да.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте. Вот, на... Тонар, вот, устраиваюсь к вам, значит, все категории у меня есть, сам я с Чернополья. Вот, как будем с вами встречаться, обсуждать дальнейшие наши с вами движения. Вот, очень хочу на тонаре, да, вот, перемещаться, заниматься вот этим делом. У меня вообще все категории есть. Да.
5: А вы куда звоните вообще?
3: Ну как, мне вот номер Сережка дал, вот, сказал на тонар, вот, к вам устраиваться, нет. Я вот звоню, да, вот, я с Чернополья, вот, у меня все категории есть, все есть. Только тонар нужен, вот это вот, чтобы, ну, работать я хочу, я профессиональный тонар, ну, вот. Я управляю техникой.
5: Вы с Чернополья, я жить. Сережка,
3: да,
5: давно
3: да,
5: не телефону.
6: Мне 31-й
3: да,
6: год.
3: Да, да, да, вот Сережка, это... да. Да,
5: а какой Сережка?
3: Ну, Сережка, как его это фамилия, вот работает там с вами, Сережа. Я забыл, как его фамилия. Ну, знаком, сосед мой там живет рядом.
5: А, подождите, подождите, а с нами где работает вообще? Какая фирма?
3: А я вот, не знаю, на тонаре вот тоже работаю, да, с вами. Вот сказал, вот позвонить, я просто работаю еще, да, спрашиваю. А я вот недавно тоже, я работал на Газпроме, да, на тонаре. А вот, сейчас вот, да, да, я вот хочу к вам вот пойти на работу, сказать, позвонили, вот, да, именно рекомендация там.

0: Сережки там уже. Ну, вот на завод к вам хочу, вот, ну, так сказать, прицепы, полуприцепы там. Ну, понимаете, да, я профессионал в этом деле.
1: Я понял, вы, наверное, ошиблись.
0: Не, я не мог ошибиться. Я человек серьезный. Вот, вот.
1: А куда? Я понимаю, но вы куда звоните, вы даже не знаете, куда вы звоните.
0: Ну, как
1: какую здесь фирму вы звоните?
0: Как, Танар, вот. Да.
1: Танар. Вы, наверное, перепутали.
0: Как перепутали? Как это?
1: Ну, вот так перепутали.
0: У меня все
1: где
0: категории.
1: Где наша фирма находится, Танар?
0: Так я сам в Чернополе. А вы вообще это самое, хоть понимаете, что у меня все категории присутствуют? Все.
1: Ну и что, что они присутствуют?
0: Ну,
1: вы какую фирму вообще звоните?
0: Ну у вас какая фирма?
1: У нас нету вообще фирмы.
0: Ну так а Танар, я к вам же хочу туда.
1: Ну куда туда? Где наша фирма находится? Как она называется? Как вам дали номер телефона? Какой фирмы вообще?
0: Ну как Сережка, да, сказал, вот позвони там по поводу...
1: Какой Сережка? Он где работает, ваш Сережка?
0: Ну у вас на фирме работает Сережа.
1: Ну у нас на фирме это где? На какой? У нас на фирме Сережка не работает, во-первых.
0: Ну Сережа, Сережка у вас работает. Вы вдруг его, вот он номер дал. Вы у него еще подписан как брателло.
1: Да. Я подписан как брател?
0: Да, да, брател, брат. У него подписан, вот мы с ним недавно встречались. Он сказал, вот, пожалуйста, позвоните. Чернополье там, все. Да, брател.
1: Как меня зовут вообще? Меня как зовут?
0: А как зовут? Я не знаю, он не сказал, говорит, брател я называю.
1: Так, он же имя должен был сказать, наверное?
0: Не, он сказал просто брател. Говорит, брателя моего набери. Вот я сам просто недавно с зоны откинулся, вот, думаю, по-братски, брателло, брат. У меня все категории, братан. Да. Не переживай.
1: И откуда вы приехали?
0: Я сам в Чернополе.
1: Нет, а приехали откуда откинулись?
0: Как откуда я? Я с Магадана. Во, озерки. Да. Да.
1: Не знаю, вы, наверное, что-то перепутали, да, похоже, пьесы.
0: Ничего не перепутал, все под контролем. Я хочу вот, ну, у меня все категории, я хочу на Танары, это не обсуждаюсь, то есть да или не да. То есть, ну, сразу говорите мне, да, нет, чтобы я не дерался там по пустякам, типа лишнее тело.
1: Ну, вы вообще не туда попали, там, туда, сюда, движение лишнее, не лишнее, вы вообще ошиблись с номером,
0: да,
1: походу.
0: Не, брателло, ну не надо вот этого, а. Ты же знаешь прекрасно, что я брат, то есть, ну, по-братски тебе звоню, у меня все категории есть, как бы в Чернополе, сам понимаешь, да, типа нужен человечек.
1: Хорошо, езжайте в Белогорск на карьер туда устраивать.
0: Да, не, я вот там уже был, мне не понравилось. Я вот к вам, вы понимаете, что я нужный человечек в вашей цепи.
1: У нас ни тонаров, ни работы на тонарах.
0: Как нету тонаров? Так вы же занимаетесь тонаром.
1: Нету. А?
0: Вы же тонаром занимаетесь.
1: Я не занимаюсь тонаром. Кто вам такое сказал вообще?
0: Да вы где работаете?
1: Я помидоры с огурцами продаю.
0: А, ну а я на тонаре вот хочу работать, к вам устроиться, помидоры возить.
1: Ну а при чем здесь я? Ну на тонаре хотите, я при чем здесь?
0: Ну помидоры возить, там огурцы что передвигать туда-сюда, чисто двигать по работе, что? Да? Это
1: хорошо.
0: Прекрасно. Да, когда начинаем?
1: Да хоть завтра.
0: Да я к вам подъеду-то с брателлой вашим, да?
1: Ну да, подъезжайте.
0: По базарам, так сказать, нормально, как взрослые люди, а не вот это женские разговоры телефонные. Ну я понял вас.
1: Да,
0: то есть принят, да? Чернополе, Танар.
1: Угу.
0: У меня все категории, запомните. Все.
1: Хорошо.
0: Да, я очень люблю самосвалы, то есть, да, прицепы, все это дело. Я рожден для того, чтобы быть частью вашей цепи, вашего предприятия. Понимаете, о чем я?
1: Я не понимаю вообще.
0: Ну, я вас понял. Ну, я понял.
1: А?
0: Хорошо, завтра приеду.
1: Угу, да.
0: Я срал в прицеп Танара, насрал и обосрал все там. Я жидкий кал выливался, фонтанил, блядь, из очка насрал, блядь. Я обосрался, блядь. меня вся машина говном залита, блядь. Привезу, блядь, к вам, Маше, высру, блядь.
2: Сука, сухачи. Не сидят. Особенно воры. Воров уже, по сути, не...
0: Он поверил, что я Брэдман. Да, облучили меня.
2: Слышь ты, хайван ебаный, блядь. Черт заебаный.
0: Черт заебаный.
2: Хайван, блядь. Все люди просто... Что ты плачешь тут? Уже связался. Да я просто драчу под столом, вот он и трусится. Разбежался, ты сожрался. Вот и блан. Слышь ты, Али, за метлой ты следи, хуил, вова. Черт заебан.
0: Черт заебан.
2: А да не, конечно, таких вафлей, как ты, поцелуйчики ебу. Вафлёж таких. Эблана.
0: Эблана.

0: Бля, не по... Такую хуйню пишут. Про этого какого-то. Ну это уже политическая. Вояка, иди нахуй отсюда. Чмошка.
1: Ребята, попускайте его. Что-то он быкует, бля.
0: Екатерина, иди ты нахуй.
1: Вот. Екатерина, иди ты нахуй, вафля.
0: Короче, ребята и девчата, скажу вам так. По русскому языку, если у вас Н2, вы меня сразу поймете. Эблан и Эбланша, сибитесь нахуй. Что-то кому-то доказывать, заходить сюда в стрим и умничать. Отсосите ему хуй, а тогда можете с ним и умничать, чтобы он на вас плюнул. Вот это вы только можете. А так заходить, да.
1: Мухоборки.
0: А мы вот такие, а мы рассеки, а вы это. Вы за собой. Для начала смотрите, прежде чем что-то писать и говорить.
1: Ебать, Брэдман, блядь.
0: Чё, передай, пожалуйста, привет. Мои подруги из Богородицы, зовут Бойко Дыравинска. Бойко Дыравин, Дыравинника.
1: Боже, он читать не умеет.
0: Говори свой номер, девка позвонит. Поговори за твой брат. О, я тут это... Так мой номер все знают, Лафлёр ебаный. Вот. Жидкопёров, Вафлежуев. Записывай мой номер, ты тут, а? А Саюб ебаный.
1: Пишите, ребята.
0: Да Вафлёры тут, а сухачи. Не сидят, особенно воры. Воров уже... По сути нету, блядь. Какие воры там, блядь, могут мне написать, блядь? Дебилы вы ебаные, блядь. Долбоёбы. Записывай. 8900.
1: Блядь, так.
0: 133. 45, 29. Жду звонка.
1: Так, ребята, блядь, не звоните, я позвоню.
0: Привет, привет, новый друг.
1: Ну-ка, погнали.
0: Новый друг. О! Как дела?
1: Как дела?
0: Я тебе сказал, ну, продиктовал номер, записывай там, кутяками. Пиши номер в ключ, пообщаемся.
1: Бля!
2: Номер разговаривает по другой линии. Пожалуйста, подождите или перезвоните позднее. Алло.
1: Сука, уже, блядь, опередили.
0: А чё ты скидываешь?
1: Опередили, блядь. Федерасы.
0: Москва.
1: Заебали. Ну, дайте я пожалуйста.
0: А чё, ебать?
3: Алло.
0: Звонит,
1: алло.
3: Хуй, вот чё?
1: Слышишь, чел, блядь, ты там рот свой закрой, блядь. Сиди ты, молча ты, на чел, попе пола, сука. Ты сиди
3: блядь,
1: нахуй
3: блядь,
1: молча
3: блядь,
1: там, нахуй. Ты на авторитета, сука, не букси, нахуй, женщина,
3: блядь.
1: Сел на попу рода животное, блядь. Ты не мужчина, блядь, ты тряпка, блядь.
3: Опуск, нахуй.
1: Я тебе сказал, рот свой закрыл женский, блядь. И сиди молча, нахуй. Скотина, блядь. Я знаю, сука, все про тебя, мразь, блядь. Сиди нахуй молча, сука. Я авторитет, нахуй, блядь. Я авторитет.
3: Тварь, да
1: рот свой закрыла, нахуй,
3: ебать,
1: женщина, и сиди молча,
3: ты?
1: Нахуй, ты меня чмо понял, животное,
3: блядь,
1: женоподобный щенок, ты не мужчина, блядь,
3: мразь,
1: ты не мужчина, запомни, ты женщина, блядь, сволочь, закрой свой рот, блядь, вырубай, нахуй, трансляцию свою позорную, блядь, чтобы я тебя, блядь, не видел больше, был друг вокруг, мразь, я смотрящий за друг вокруг, бестолочь, блядь, выключайся, нахуй, мразь, я смотрящий, я тебя забанят, ебаной матери, блядь. Ты будешь понял. Наказан, мразь. Слышь, выключай к ебаной матери свою шарманку, мразь. Скотина, блядь. Бестолочь, ебаная, блядь. Я тебе сказал, ты никто здесь, блядь. Ты здесь никто, ты не мужчина, тряпка, блядь. Сиди молча, блядь, чтобы тебя и не видел, блядь. Грязь, сука. Грязюка, сука, блядь, женщина. Ведь рот свой закрыла, животное, сука. Сиди молча, блядь. Сволочь, блядь. Все, нахуй, пацаны, все, выезжаем. Все, дружище, блядь. Все, нахуй, наговорил ты себе, дядя. Наговорил. Сука, автор авторитету, да. Блядь. Да ты я авторитет в законе, блядь. Сука. Ты не мужчина, блядь. Я тебе сказал, твой аккаунт будет заблокирован. Ты меня понял, слышишь? Ты не мужчина, тварь. Ты даже в армии не служил животное, блядь. Женщина, ты, сука, не плачь. Ты не плачь и не бойся меня, животное, блядь. Мразь ебаная, блядь. Сволочь ебаная. Ты мразь, ты не мужчина, ты никто в этой жизни. Блядь. Я смотрящий за друг по другу. Ты, сука, либо сейчас извиняешься, либо ты сейчас извиняешься за свой район, блядь, базар кривой, сука. Либо я начинаю, сука, агрессировать. Ты меня понял, без ебаны. Я тебе сказал, я смотрящий за друг по другу, блядь. И такие фуфлыжники, блядь, на данном сервисе. Мне нахуй не упал. Ты меня понял, блядь? Бестолочь, нахуй. Я тебе сказал, рот закрыла, блядь, и не плачь, нахуй. Все, сопли убрал с под носом, бестолочь. Ты не мужчина, я тебе сказал, блядь, все, нахуй. Я тебе все сказал, животное, блядь. Бестолочь, блядь, опуск, нахуй. Тебе сказал, мразь, ты не мужчина. Ты тварь в армии хоть служил, блядь, мразь. Ты в армии служил, животное, блядь. Ты, сука, даже, блядь, в армии не служил, а я, сука, уполномоченный. Сука, я воин, нахуй, я мужчина, блядь, а ты никто, нахуй, я авторитет, нахуй, я авторитет, ты, брат, заткни свой рот, блядь, сиди молча, блядь, без ебаны, сука, я все знаю, где ты, блядь, ты чучел, блядь, ты лучше извинись сейчас, до греха не доводи, мразь, до греха не доводи, тварь такая, мразь, ебаная, сука, животное, блядь, животное, ебаная, блядь, сиди рот свой, закрой, нахуй, футел, блядь, я таких, как ты, сука, шелбанами попускаю, ты никто. Я, сука, блядь, герой Украины, блядь. Я мужчина, я воин, блядь. А ты, сука, никто, ты тряпка, пидорас, блядь. Ты пидорас, ебаный, блядь, попуск, сука. Ты не мужчина, сука, ты мне в сыновья годишься, блядь, брат. Ты мне в сыновья годишься, а, блядь. Я, сука, воин, блядь. Я герой Украины, сука. Я смотрящий за друг вокруг, блядь. Ты свою шарманку, ебаный козел, либо сейчас прикрываешь, блядь. Либо я начинаю злиться, рот, ебаный. Блядь. Скотина, блядь. Выключай нахуй свою шарманку, блядь. Удаляй свой канал, блядь. Не доводи до греха, я тебе еще раз предупреждаю, блядь. Скотина, блядь, ебаный. Ага, блядь, нахуй. Скотина, блядь. Выключай нахуй, блядь. Трансляции свои, скотина, блядь. Мне нахуй не нравится все, что ты делаешь. Мразь, блядь. Ты не мужчина, запомни, блядь. Я тебе сказал, нахуй. Все, нахуй. Выключай, нахуй. Выключай, ебаные матери, блядь. Свою трансляцию, блядь. Шарманку, блядь, сволочь, блядь. Я герой Украины, сука. Ты никто, ты не мужчина, блядь. Я тебе сказал. Фуфломет, ебаный, сука. Ты не мужчина, ты фуфлэжник, нахуй. Ты фуфлэжник, блядь.
3: Я смотрящий друг вокруг.
1: Я смотрящий друг вокруг. Я здесь, блядь. Извините. Я требую извинения. Либо ты сейчас извиняешься, либо ты сейчас извиняешься. Либо я начинаю злиться, сука, жестко. Извиняйся. Извиняйся, женщина. Извинись немедленно. Извинись, я сказал. Извиняйся. Я тебе еще раз повторяю. Извиняйся немедленно. Извиняйся за свое оскорбление. Я воин, блядь. Я на Донбассе воевал. Я герой Украины, блядь. А ты никто. Ты даже в армии не служил, блядь. Извиняйся, нахуй. Извиняйся. Немедленно. На счет три. Раз, два, три. Извинись.
3: И чтобы быстро. Я тебе кончил.
1: Я тебе сказал, извиняйся, женщина, быстро. На счет три. Раз, два, три. Упал, отжался, животное. Раз, два, три. Упал, отжался. Упор лёза принять. Скотина, блядь. Ты не мужчина, запомни. Так вот, блядь.
3: Ухомёт,
1: блядь. Ты, сука, блядь. Ты знаешь, нахуй, 228-ю, сука, легендарную мотострелковую танковую механизированную бригаду, сука. Я, сука, блядь, воин, нахуй. Ты не мужчина, блядь. Я герой Украины, сука. Ты понимаешь, хоть осознаешь, с кем ты, блядь, рамсишь, ты, женщина? Я тебе сказал, извиняйся, сейчас же, на счет три.
3: Что мне сказал?
1: Алло.
3: Вот
1: я тебе сказал, либо ты сейчас извиняйся, либо я начинаю быковать. Я, сука, напрягся, блядь. Я весь, нахуй, мои мускулы напряглись, нахуй, я весь скукожился, блядь. Я тебе еще раз повторяю. Я смотрящий за друг вокруг, блядь. Мне вот это уже, блядь, нахуй, заебало, то, что ты не следишь за своим базаром, блядь. Ты меня понял, блядь? Я тебе сказал, нахуй. Либо ты сейчас выключай свою шарманку, блядь, и извиняйся, блядь. Либо я блокирую все твои аккаунты. Понял меня? Будешь наказан. Скотина, блядь. Я тебе сказал, все. Женщина, ты главное не плачь, сопли не пускай. Сопли пускать здесь не надо. Боже, блядь, как, сука, твоей женщине не стыдно, что ты такой тюфяк, блядь. Женщина сидит рядом, блядь, смеется с тебя, дурачка. Ты не мужчина, блядь.
3: Это с тебя смеются,
1: ты не мужчина, блядь. Я герой Украины, ты никто, блядь.
3: Да ты герой Украины,
1: я тебе
3: сказал,
1: я тебе, дай мне сюда свою женщину, поговорю с ней, блядь. Дай мне сюда с ней пообщаться, блядь. Быстро трубку мне передал свою женщину, блядь.
3: Слышишь, ты во всю,
1: я тебе еще раз повторяю, трубку передал, быстро.
3: Да, украинец, кому передал, ты че?
1: Я тебе еще раз повторяю, трубку передал женщине своей. С тобой разговаривать не о чем, ты не мужчина. Твоя женщина, сильнее тебя. Все, извиняюсь. Я смотрящий за друг по другу, запомни. Меня зовут мистер Брайт. Мистер Брайт. Брэдман.
3: Ты смотрящий запомни
1: мои. Еще раз повторяю, я Брэдман.
4: Еще раз повторяю.
3: Больше ты не задумаешь.
1: Запомни, чел, я Брэдман.
4: Запомни, чел, я
1: Брэдман. Брэдман следит за тобой, чел. Я Брэдман.
3: Ой, мой хуй смотри.
1: Я тебе сказал, женщина, не плачь, не плачь, нахуй. Брэдман следит за тобой, блядь. Лови мою гадю, Брэдман.
5: Он поверил, что я Брэдман. Да, ладно. Она что-то говорит, блядь, они заблочили меня. Да. Блядь, нихуя я отзанул, блядь, аж трансляция обрубилась у них. Жесть, Брэдман, блядь. Блядь, пиздец, блядь. Да.
6: Добрый вечер, объединенная компания «Интерзет.ру». Меня зовут Евгений, чем могу вам помочь?
7: Так, блядь, здравствуйте. Алло.
6: Да, добрый вечер.
7: Зовут меня Валерка. Блядь, такая проблема. Я извиняюсь, я человек пожилой, ёб твою мать, блядь. Значит, блядь, захожу в Рент-Авито 5, блядь. Сукел клуб этот, блядь, сука. Меня в онлайне не лицезреют ребята, блядь. В чем проблема?
6: Что, простите? Давайте уточним сначала ваш договор, на кого-то.
7: Жбащенко Валера Альбертович, бывший заключенный.
6: Договор ваш давайте уточним.
7: Не, ну вы что, я не пойму, разыгрывайте меня, чешу. Я вас Прага, ёб твою мать, что с интернетом у меня?
6: Для того, чтобы я мог вам чем-то помочь, мне сначала нужно найти ваш договор. Да, точнее, ваш номер договора или адрес подключения.
7: Ёб твою мать, вы специалист или гоняны гражданские, блядь, не пойму. Вы, блядь, интернетчик, ёб
6: чтобы я чем-то вам помочь, мог помочь, мне нужно сначала знать либо ваш договор, либо адрес подключения.
7: Вы понимаете, я зэк, я не намерен терпеть такого поведения.
6: Какого именно поведения?
7: С вашей стороны.
6: Вы можете уточнить эти данные, чтобы я мог вам помочь?
7: Вы сейчас пытаетесь просто-напросто потянуть время, чтобы меня на дурку меня вывести, да? Я говорю, мне интернет к ебаной матери, блядь, сука, исправить надо, блядь. Сука, Рент-Авито 5 не могу, блядь, на машине покататься.
6: Как я и сказал, для того, чтобы я мог вам чем-то помочь, мне нужно уточнить ваш номер договора или адрес подключения.
7: Блядь, сука. Блять, я не пойму, ты издеваешься, блять, сука.
6: Над вами никто не издевается, это стандартная процедура, для того, чтобы человек, чем-то блядь. Помочь.
7: Я пожилой человек, я зэк.
6: Здесь это абсолютно ни при чем.
7: Я, блядь, пожилой человек, я не намерен терпеть этих оскорблений, блять.
6: А каких оскорблений, уточните?
7: Вы скажите мне причину, блядь, моего интернета этого блядского такого, блядь. А не того, что, блядь, какие-то там договоры, хуеворы, блядь,
6: сука,
7: блядь, блядь,
6: падла. По вашему интернету мне нужно уточнить сначала либо ваш договор, либо адрес подключения.
7: Ой, блядь, сука.
6: Нет возможности вам помочь.
7: Тяжелый ты человек. Как зовут тебя, я извиняюсь?
6: Как я уже сказал, меня зовут Евгений.
7: Женечка, тяжелый ты, блядь, человек, гад такой. А специально хочешь меня на психовать вывести, да?
6: Нет, мне это абсолютно ни к чему. Как я уже говорил вам, чтобы я мог вам чем-то помочь, мне нужно уточнить хотя бы один из этих параметров.
7: Тьфу ты, твою мать, блядь. Сейчас я жену разбужу, подойду, я жену разбужу. У нее договор этот ебаный, блядь. Можно?
6: А адрес подключения вы можете уточнить?
7: Сейчас я жену разбужу, она мне, блядь, сука, за дверью падла жирная. Сейчас я ее, блядь... Эй, ты тварь! Макита, ебаная, блядь! Ты свиноматка, блядь! 100 килограмм дерьма! Ты спишь там, чешу? Вынеси мне, блядь, договор до интернета, тут, блядь, ебучий интернетчик, пидорас, блядь. Интернет не справить хочет, блядь. А ему какие-то договоры, хуеворы, охуел. Ты чё, глухая, чешу, блядь? Ору, интернетчик, долбоёб этот на линии, хуесос этот малолетний, блядь, пидор. Хуйло, хуйлуша. Давай. Ну, с интернета, бумажки, ты тупорыла, нахуй мне твой чек. С интернета договоры, хуеворы, все эти, блядь, фамилии, хуи, имя, на твое ебало оформлено интернет, че на кого, блядь? Ну ждет мне человек, я вам дозвонился по интернету, блядь. Поэтому долбоебу в интернет, блядь, наш ебучий, блядь, пидорасу того, блядь. Да. Да я кто знает, долбоёб какой-то сидит, блядь, хуесос, дай мне договор, хуевор, хуя его, блядь. Ну давай. Слышишь, ты конченая ещё. Ну, сука, тварь, если ты меня наебала, блядь, я тебя убью, нахуй. Так ну ложись спать, тут дочку ёбаную хули насыпает, блядь. Ложись спать, тут тварь, блядь. Сука, блядь. Так, значит, блядь, Женечка. Алло, Женечка? Солнышко.
6: Я вас слушаю.
7: Здравствуй. Значит так, раз, два, три, записывай договор.
6: Диктуйте ваш номер договора.
7: Так, Женечка, пиши, ёпта. Записываешь?
6: А я вас слушаю.
7: Да, да, да. 1-4.
6: 1-4?
7: 8-8.
6: 8-8?
7: Двоечка.
6: Два?
7: 2 восьмерочки и нолик.
6: Вначале нет каких-либо еще цифр, допустим, 78... Вначале нет ли каких-либо еще цифр, допустим, 78-2 или 3-0?
7: 3-0.
6: 3-0. Угу. Сейчас проверим информацию по договору.
7: Вы проверяйте, Женечка, проверяйте. То я не одурю.
6: 78-3-0-1-4-8-8-2-8-8-0. Верно?
7: Да, Женечка, не нервируйте, проверяйте.
8: Новый сабскрибер.
7: Да закрой дверь, нахуй, ты тварь толстая! Уйди из комнаты, нахуй, когда я разговариваю, блядь. Я извиняюсь.
6: А вы меня сейчас слышите?
7: Да, да, та дочка заходила.
6: Смотрите, дело в том, что тот договор, который вы озвучили, давайте на всякий случай еще раз проверим. Дело в том, что тот договор, который вы озвучили, на всякий случай. Давайте на всякий случай еще раз проверим договор, потому что.
7: Не слышу. Алло!
6: Вы меня слышите?
7: Да, да, я.
6: Да. Вы сказали договор 7-8-3-0-1-4-8-8-2. 8-8.
7: Вот только не надо говорить, что такого. Вот только не надо говорить, что вы не нашли его.
6: А, Ну, к сожалению, я его не нашел. Давайте попробуем по вашему адресу.
7: Пожалуйста. Во, когда вы резину тянете, специально меня психовать выводить пытаетесь, да? Специально не нашли, сейчас резину тянете, специально меня нервируете, нервишки мои проверяете, да?
6: Нам это ни к чему.
7: А, знаю я вас.
6: Давайте уточним ваш адрес подключения тогда, если договор не совпадает.
7: А?
6: Давайте уточним ваш адрес подключения.
7: А?
6: Давайте с вами уточним сейчас ваш адрес подключения.
7: Не понял.
6: А не могли бы вы уточнить адрес, по которому у вас подключен интернет?
7: А?
6: А, к сожалению, наш разговор сейчас принимает этический характер. Вы меня слышите сейчас?
7: Да, слышу я вас. Отчетливо.
6: Уточните адрес подключения.
7: А?
6: А, я так понимаю, что вы не хотите называть данные для того, чтобы я мог вам чем-то помочь.
7: Ну, а что вам надо? Вы же не говорите.
6: А я говорю, требуется уточнить адрес подключения.
7: Адрес?
6: Да.
7: То есть, в смысле, где я сейчас нахожусь, чешу?
6: Ну, где вы подключили интернет?
7: Ёб твою мать. Мне, блядь, может свой идентификатор сказать, и ин, селс, спел, спайк, спика, сказать вам все свои номера, эти, карточку, пароль от карточки. Ёб твою мать, это что за развод такой, а?
6: Идентификация абонента идет по следующим параметрам. Фамилия, имя, отчество,
7: а?
6: И адрес. Вы меня слышите?
7: Да, да, я.
6: Адрес подключения уточните.
7: Валерий Альбертович.
6: А, адрес подключения?
7: А!
6: А, адрес подключения уточните, будьте добры.
7: Ёб твою мать, Женечка, ты что, ты че приколись там сидишь, че шо? Ты елочку зажигаешь, наверное, там.
6: Что, простите?
7: Женечка, чем ты там занимаешь, солнышко? Ты, может, ты не выспался, а что ты за ерунду такую придумал?
6: А я вам не могу, к сожалению, помочь, по если вы не сможете уточнить данные. Тот договор, который вы озвучили, он, к сожалению, не является действительным. А, здесь такого договора нет. Поэтому я уточняю вас адрес подключения как альтернативный вариант.
7: Ой, солнышко, сейчас я дело в том, что здесь не живу, я приезжаю сюда, как бы я как получается здесь. Ну, не прописан, просто к жене приезжаю. Царство небесное.
6: Нам эта информация не нужна. То есть
7: я понимаю, я понимаю. Женечка, я понимаю. Ну, интернет, то ее дом, хата-то ее, ёптель. Сейчас, Жень, сейчас я все, что ты не расстраивайся. Сейчас найду. Женечка, сейчас найду. Сейчас я разбужу, просто знаешь, в очередной раз будить эту тварь жирную, мне неохота. А дочка эта шлюха, проститутка,
6: ну,
7: она...
6: Ну, одну минуту. Адмит, вы же знаете, где вы сейчас находитесь, да?
7: Да, адрес. Да, да, я.
6: Можете озвучить этот адрес, мы его проверим, если там подключение на указанное вами лицо.
7: А?
6: А не могли бы вы указать адрес вашего текущего подключения?
7: Не
6: А не могли бы вы указать ваш адрес текущего подключения?
7: А,
6: я так понимаю, что вы меня, к сожалению, не слышите, поэтому просьба, если вы меня сейчас слышите, еще раз нам перезвоните для решения вопроса.
7: Я вас слышу, отчетливо, Женечка.
6: Нам пока что не удается решить вопрос.
7: Я вас слышу, Женечка, все, я вас слышу, алло.
6: А тогда не могли бы уточнить адрес подключения?
7: Мой адрес?
6: Адрес, где вы сейчас подключены к интернету.
7: Твою мать. Тихорецкий проспект, значит, Тихорецкий проспект, дом 7, квартира 15, второй этаж, Женя.
6: 15-я квартира, дом сейчас 8. Проверим адрес на подключение.
7: Да, да. Да ты спать нахуй, заходи сюда, тварь! Хуй лучше, блядь, что напилась со своим рокером, поеблась, теперь заходишь, да?
6: Слышите?
7: Не нахуй тебя! Да, Женечка, я извиняюсь.
6: А, вы меня слышите?
7: Я слышу,
6: и
7: вот эту дочку.
6: И фамилия Панкина сказали, да?
7: Да, да.
6: Да, вижу договор, тут он отличается от того, что вы озвучили. А сейчас проверим состояние вашего интернета. Пока что уточните, у вас кабель интернета из парадной идет сразу к компьютеру или же через роутер?
7: Ну, я это не знаю, это обязательная информация.
6: Ну, это нам поможет понять, в чем заключается. А у вас интернет отсутствует, да?
7: Да, да.
6: Но вот это может нам помочь понять, почему именно у вас нет интернета. А не могли бы вы сейчас посмотреть, вот кабель, который идет из парадной интернета.
7: А что такое парадная? Это что, зал чи шо?
6: Подъезд.
7: Базара ноль.
6: Там, соответственно, от входной двери должен идти кабель, который идет либо к компьютеру сразу, либо к такому устройству с антенной. Посмотрите, есть у вас что-то подобное.
7: Хорошо, Женечка, подождете 2 минуты?
6: Конечно.
7: Хорошо, я сейчас посмотрю там, что, блядь, там идет у меня. Какой-то кабель, блядь, попробовал, блядь, как ёбнуло током, блядь.
6: А там не должно током бить. Это не тот кабель, знаешь.
7: Ёб твою мать,
6: ну-ка. Нет, его трогать кабель не надо было. Просто посмотрите, если он, который... Хорошо, скажите, компьютер у вас... вы видите, какие кабели идут?
7: Там да, да, да. Значит... мышка, пацанина, мышка по полу.
6: Нет, нет, нет, от устройств не нужно, которые именно сторонние кабеля, которые идут там, допустим, из комнаты. А не питание, не устройство.
7: А, ясненько, ясненько. Время тянете, да?
6: Просто по той информации, что я здесь вижу по вашему договору, у вас с балансом все в порядке, так же, как и с работой интернета, все должно работать, поэтому уточняю состояние кабеля.
7: Женечка, разводите меня. Хотите, чтобы время потянуть, чтобы доллары вам пошли на счет?
6: У нас никаких средств не поступает, как вы сказали, на счет из-за длины разговора.
7: Знаю я вас. Пожилого человека так и хотите обмануть?
6: Смотрите, если вы не хотите, мы можем тогда завершить разговор.
7: Нет, я вижу, ну что, так а что, и толку? Ну посмотрел, кабель идет, а где мой интернет, блядь?
6: Потому что, смотри, у вас компьютер сейчас включен?
7: Конечно, включен, Pentium.
6: Давайте сейчас посмотрим ваши сетевые подключения. Базара ноль. Скажите, какая у вас операционная система?
7: Windows 98.
6: Сейчас нажмите кнопку «Пуск». Нажмите сейчас кнопку «Пуск».
7: Ты ёб твою мать, я в краю там, в самом левом.
6: Да.
7: Нажал.
6: Тут панель управления должна быть.
7: Да, есть панель.
6: Открывайте ее.
7: Открыл. Что дальше? Что дальше? Тут
6: найдите сетевые подключения.
7: Специальные возможности.
6: Сетевые подключения.
7: А?
6: Сетевые подключения.
7: Не понял.
6: Найдите сетевые подключения.
7: А, ясненько. Свойства обозревателя.
6: Нет.
7: А?
6: Нет, не свойства обозревателя.
7: А что?
6: Сетевые подключения, так и называется.
7: Ага. Сетевые. Сейчас поиск тут у меня. Сетевые подключения. А что там? Ну. Ой, елки-палки, а что же это такое тут? Ага. Ну какое-то видео здесь у меня.
6: Нет, это не. Вы куда-то не туда попали. Так, сейчас постараюсь вам объяснить, где это найти можно сейчас. Хорошо, попробуем тогда по-другому. Посмотрите, на рабочем столе есть ли у вас иконка, которая называется «Сетевые окружения»? Посмотрите, на вашем рабочем столе есть ли иконка, которая называется «Сетевое окружение»?
7: На чем, на каком столе? На кухне?
6: На рабочем столе.
7: Ну, там компьютеры или где?
6: На экране, да.
7: А, ясненько. Ну да, есть окружение какое-то.
6: На него нажимайте правой клавишей мыши, выбирайте пункт свойства.
7: Ну и шо? Ну, шо?
6: Свойства открыли?
7: Ну и шо, шо?
6: А тут, соответственно, нажимайте на пункт TCP/IP. Тут у вас будет 4 пункта ориентировочные.
8: Это хмурый день светлеет, улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкой у своей.
7: Вот это чешу.
6: TCP/IP. Нашли?
7: Ну вот, что-то тут.
6: А, вы меня слышите?
7: Да.
6: А, вы в свойствах сетевого окружения нашли пункт TCP/IP, да?
7: Ну да.
6: На него нажимаете один раз левой клавишей мыши и нажимаете кнопку «Свойства».
7: Ну да, я.
6: А там у вас должно открыться новое окно. А во вкладке IP-адрес у вас что написано? Посмотрите.
7: Я так понимаю, вы приколист или что, Женя?
6: А еще раз повторюсь, мы с вами проводим стандартную проверку сетевого подключения. Потому что по договору и по сетевым параметрам по дому все в порядке.
7: Значит, это нужно. Знаете что, Женя, отключите к ебаной матери мне интернет.
6: А, то есть вы хотите пройти расторжение? Хорошо, сейчас будет составлено обращение от вашего имени. А, так. Сейчас оставайтесь на линии. А причина расторжения уточните?
7: Отсутствие интернета. Не заходит в Рентавит опять.
6: Смотрите, что касается работы интернета, если вы не можете самостоятельно проверить настройки на компьютере, мы можем вам оформить заявку на мастера. Но это платная услуга. Если у вас устроит такой вариант, мы можем это оформить. А, вы меня слышите? Вы меня сейчас слышите?
7: У меня интернет появился, по-моему.
6: Все добро.
7: Алло.
6: Все добро.
7: Алло, я тут. Алло.
9: Пожалуйста, оцените работу нашего оператора. Идеально. Нажмите 5. Очень хорошо. Нажмите 4. Хорошо. Нажмите 3. Есть замечания? Нажмите 2. Очень плохо. Нажмите 1.
10: Смотри, вот сейчас дело телепается?
1: Нет. У меня хуй телепается, это да. Алло.
11: Алло.
1: Ростислав, приветствую тебя.
11: Добрый.
1: Добрый. Вот в прошлую пятницу, да, вот, хэппи-энди, диджем, да, был?
11: Да, я был, а что такое?
1: Да, ну чё, дорогой мой, полная хуйня была. Я недоволен вообще, я как администратор, да. Просто тебе скажу, родной, что это, блядь, вообще полная хуйня. Чтоб ты больше вот этой хуйнёй, ну, не занимался, блядь, это параши
11: свои. Слушай, а какой администратор, я не понял.
1: Что ты не понял, Ростислав? Хуйня, говорю, полная, блядь. Вот этот свой диджейн, свой позорный, просто, блядь, закрывай, нахуй. Чтобы я тебя, дурака, больше, сука, не видел, блядь, ты, нахуй. Черт, блядь. Я тебе сказал, нахуй, еще раз увижу тебя за пультами вот этими диджейскими, блядь, ты мне по бестолковочке получишь, понял?
11: Так, давай, подожди, давай разбираться.
1: Ты давай, нахуй, прекращай. Это мне нахуй.
11: Кирилл, тебя как зовут?
1: Это Кирилл тебя беспокоит, родной. Ты что, вообще сегодня не вдупляешь или что?
11: Кирилла, вот это, блядь, знаю,
1: люди жалуются, говорят, ебать, вот это, говорит, полупокер, сука, стоит там, диджей, ты, блядь, позорник, блядь, хуйня твоя музыка.
11: Давай по фактам.
1: А нормально, блядь, ты что, нормальную музыку не можешь современную какую-нибудь крутить, блядь, у тебя нету парашу, а? Что ты за человек?
11: Я ставил, нихуя себе, людям
1: кого ты ставил? Кого ты ставил?
11: Царицу.
1: Какую царицу?
11: А, ты царица, ты что, блядь?
1: Хуясти, блядь, нахуй мне твоя асти, это брастикома, блядь. Надо было МС Батуа ставить. Сейчас все эти самые известные, вот эти вот танцполы, да, диджеи, ставят МС Батуа. Они вот эту хуйню твою, да, царицу, блядь. Кто такой, блядь? Напиши в интернетах, если ты, блядь, вообще, нахуй, не следишь за брендами, трендами, блядь. МС Батуа ставят все диджеи, блядь. Они вот эта твоя царица, блядь. Эту парашу уже вообще никто нахуй не служит, блядь. Понятно, блядь? Да, еще раз, блядь.
11: Еще раз. Как тебя зовут? Я сейчас позвоню.
1: Меня Кирилл зовут, блядь, нахуй. Я здесь главный, блядь. Я главный, блядь,
11: да
1: вообще кто?
11: Какой Кирилл, ебать, дед?
1: Слушай сюда, что ты, блядь. Я тебе сказал, блядь. Еще раз, царица твоя вот эта ебаная, асти, хуясти, блядь. Будет, нахуй. В следующий раз придешь, нахуй, чтоб МС Батуа накрутился здесь, блядь. А не твоя эта хуйня. Люди, сука, звонят, блядь, посетители. Говорят, что за придурок там, блядь. Диджей, блядь, полупокер, блядь. Понял меня, ты во флажуй.
11: Хуй я еще раз, блядь, в этот ебаный хэппи-энд приду с таким отношением. Нахуй мне это надо, блядь.
1: Придешь, нахуй, включишь МС Батуа, блядь. Ты понял?
11: Да ебал я рот МС Батуа, хуя мне. Вообще похуй на это, блядь. Ты знаешь, что я, блядь?
1: Кто ты?
11: Я нихуя себе, блядь, главный диджей в Москве, блядь.
1: Какой нахуй диджей ты, блядь, главный? Ты полупокер диджей московский, Агулет, блядь.
11: Диджей, блядь, ты не слышал такого, нахуй?
1: Я тебе все сказал, все, давай, нахуй, асти, хуясти, блядь. Чтоб ты им симбату, иначе по бестолковочке пропишу тебя, разочек, что ты в себя.
11: Звоню, это реально какая-то хуйня, что это, блядь?
1: За звони, звони, я тебе, блядь, пробью, нахуй, дураку по бестолковке, чтоб ты в себя пришел с этой хуйней своей, блядь, асти,
11: и
1: хуясти, блядь.
11: Ты выходные там будешь?
1: Я буду там, я там постоянно, ебать, я тут главный.
11: Там встретимся, у меня в лицо скажут твои претензии.
1: Я тебе это скажу, плюс еще, блядь, по шинкам надаю, блядь, кулачком, чтобы дура присела, блядь, подумала, блядь. Окей,
11: ты угрожаешь мне, не пойму, блядь?
1: Не, просто я тебя, блядь, в себя, в норму приведу, тут и твоя асти, на мне тут и нахуй не надо. Понял?
10: Ты бит.
1: Да?
11: Да что, алло. Иди нахуй.
1: Все, пошел ты нахуй, ты лох, а не диджей. Фуфломет.
10: Это Бэби Пила, блядь.
1: Нахуй, кто?
10: Я вообще-то за этим диджеем выступаю. Бэби Пила, блядь, у меня треки охуенные. Иди нахуй, блядь.
1: Так чего нахуй? МС Батуа, слышишь ты, Бэби Хуила, блядь. Давай рот, ух, нахуй.
10: Я рэперша, блядь.
1: Придешь, я нахуй, в хэппи-энд тоже вместе, блядь, с этим, со своим полупокером, блядь. Твои пизды получите, нахуй. А!
10: У тебя денег столько нету, блядь.
1: Каких нахуй денег? Вас и бесплатно никто не зовет. Деньги вам еще я платить, блядь, с вашей блядь, парашей, блядь.
10: Подвать, нахуй. Ты знаешь, с кем я выступаю, блядь?
1: С кем,
10: на? Блядь, записываюсь, блядь.
1: Ну, понятно все это, блядь, сборище, сука, полупокером. Придете, блядь, в хэппи-энд, пизды получите. Я, блядь, буду, блядь, сука, стоять. Да хуй там, нахуй.
10: Закрой, нахуй.
1: Я, нахуй, главный в Москве, у меня хэппи-энд, все знают, нахуй. Все блядь. Люди здесь, блядь, здесь эти нахуй, самые блядь, известные, нахуй, выступают, блядь. Блядь.
10: Нахуй твой закроет, уйдет, угу. Понял ты,
1: пизды блядь? Получишь, угу. Блядь, тоже мне, нахуй, со своим полупокером, да, блядь, диджеем, блядь. Какой, нахуй, да, диджей, блядь, парашник, блядь. Я король, нахуй, блядь, клубов местных,
10: блядь.
1: Я сказал, нахуй, все, рты позакрывали, нахуй, пошли в щать отсюда, блядь. У нас нахуй парень, будет выступать
10: блядь,
1: рэпер, блядь. Диджей Боб. Ага, парашник, блядь.
10: Ты, блядь, диджей Боб.
1: Диджей Боб будет выступать вместо вас, блядь, долбоеба. Вы диджей Миша, блядь, а вы уже все в прошлом. Давайте, чтобы я больше не видел хэппи-энд, а то пизды получите, блядь.
10: Не придет, блядь. Закрывайся, нахуй.
1: Кто закрывайся ты, нахуй, свою варежку прикрыла, блядь, чтобы я тебя не слышал, блядь. В натуре, сука, прихуели, сука, фуфлометы. МС Батуа, блядь, крутить будете меня, не этого, парашу, асти вашу, блядь. Я нахуй никого не всрал. Иди нахуй вон в интернете, хоть зайди, блядь, нахуй, музыку нормальную послушай, посмотри, что сейчас в тренде, блядь. МС Батуа, блядь. Угу. Нежный вайб, там, трек, блядь, все слушают, блядь. А не вашего-то дебила, блядь, асти, хуя тебе, простяком эту, блядь. Она нахуй никому уже не нужна, блядь. Вся Москва, блядь, просто нахуй. Уже, блядь, блюет от этой Асти, блядь. Захлесть нахуй там вообще, нахуй, кобыла, блядь. Пиздишь, блядь, нахуй. Захлесть нахуй, блядь. Я сказал, нахуй, я главный в хэппи-энде, нахуй. Я вас больше нахуй не подпущу, нахуй, туда, блядь. А придете, я вам пизды еще дам, блядь. Скоты, блядь, парашите, блядь, нахуй, а?
10: Тебе нахуй туда не придет, больше
1: нельзя. Да-да, у меня нахуй полный зал, нахуй, у меня людей, знаешь, сколько, у меня вся Москва знает, блядь. Меня вся Москва знает и уважает, блядь, нахуй, я клубмен местный, блядь. А вы парашите, блядь, ваша вот эта туфта, нахуй, блядь, диджеи вы, блядь, долбоебы вы, блядь, бестолковщина, блядь, вообще нихуя не знаете, блядь, сидите дома, нахуй, лучше в наушниках музыку слушайте, блядь, никуда на люди не показывайтесь, блядь. Все, пошла вон.
10: МС говно, ты, блядь, МС говно.
1: МС Батуа, поиск быстро, пошла, посмотрела, МС, блядь, чтобы на следующий раз уже подготовилась, блядь, нормально со своим полупокером, блядь. Чтоб музыка МС нормальная МС звучала, МС, блядь. МС, а не параша вот эта позорная, МС, блядь, дерьмо, сука.
10: Дерьмо.
1: Это ты, вот все нахуй, я тебя, блядь, больше не подпущу к нашему великому клубу, блядь, пизды дам, вот в натуре, сука. Да, нахуй, у меня там аншлаги каждый, блядь, нахуй выходные, ёпта,
10: блядь. Тебя, блядь, аншлаг,
1: mm-hmm.
10: Хуяк,
1: блядь. Нас аншлаги полнейшие по 50 человек, собрал, нахуй, в клубе, ёпта, блядь. Все, давай, малыха, откисай просто, иди, хочу, блядь, понюхай, блядь.
10: Я там хочу, блядь, одни уедешь.
1: Кто, нахуй, как ты сказала? Все, нахуй, давай, малая, ума наберись, МС Батуа, прослушаешь все песни, потом звони.
10: МС Дерьмо, блядь, давай.
1: Все, давай, кобыла, помой письку, то вонять, блядь.
10: Иди, блядь, у мамы
1: я тебе сказал, мама. Заткнись, блядь.
10: Ты у своей у мамы.
1: Кобыла, помой, блядь. И своему этому полупокеру, блядь, передай, как его, Ростислав, этот дебил, блядь. Я ему эти микшерные диджей, пульты. Я ему эти, блядь, диджею, там, микшерные пульты в очко запихаю. Придет он, блядь, со своей Анной Асти, блядь. В очко прямо их, блядь, ему засунут, дебилу этого, блядь. И вместе с ним пойдете на улицу, будете в проходах диджеить мне, блядь. Я тебе сказал, я очень влиятельный диджей на районе и владелец клубов, блядь. В Москве меня все знают, блядь. МС Боров меня знают все. Вся Москва, нахуй. Я, блядь, один звонок, вас вообще никуда, нахуй, не впустят, дураков, блядь. Да? Нихуя себе, ебать. Я, нахуй, продюсер МС Батуа. Все, давай, балыха, откисай, иди нюхай, блядь. Все.
10: Ты, блядь, войди, блядь.
1: Я тебе сказал, нахуй, там не вяками. Все, нахуй.
12: Валер, ты настоящий продюсер.
1: Я. Алло.
13: А куда?
1: Здравствуйте.
13: Алло, да.
1: Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
1: Саша, да, ты?
13: Саша, да, я.
1: Здравствуй, Саша. Я по поводу звукозаписи беспокою. Приехать можно записать?
13: Да, да, конечно, конечно. Конечно, можно, конечно.
1: Сколько стоить будет час записи? Мне рэп надо. Рэп.
13: А, ну, 10 тысяч.
1: Сколько?
13: 10.
1: За что? Это полностью трек со сведением, да?
13: Нет, час, это час.
1: За час 10 тысяч?
13: Ну, московские цены.
1: Ну, ясно. А какой микрофон там хоть?
13: У нас нет микрофона, на телефон мы пишем.
1: А, понятненько, то есть ясненько. Ну, да нет, дружочек, пошел-ка ты нахуй с такой студии, блядь. Пошел ты нахуй, хуйня твоя студия, параша, блядь. Я приду на сру там, блядь, твоя студия, блядь. Да пошел ты нахуй, тюфяк, блядь. Фуфломет ебаный, хуйня твоя студия, блядь. Я лучше, блядь, сука, запишу, блядь, нахуй, дома, блядь, на телефон, сука. Твоя, пошел нахуй, твоя студия, параша. Алло. Алло, здравствуй.
14: Здорово. Здорово.
1: Узнал?
14: Алло.
1: Узнал меня?
14: Да узнал.
1: А кто я?
14: А чё Польша пишет?
1: В смысле, так я ж в Польше нахожусь. А ты где?
14: Я в Польше.
1: А ты где сейчас? Что?
15: А ты где находишься? Эдуард, а ты сейчас где находишься? Не понял.
14: Саня, хороший ты прикол.
15: Кто?
14: Алло, алло.
15: Алло, алло. Короче, слушай меня внимательно. Я видел, как ты кота спиздил с моего двора. Ну, ты понимаешь, да, что типа я недоволен этим? У тебя проблемы большие. У тебя проблемы из-за этого будут. Точнее, уже начались. Из-за того, что ты кота спиздил, я просто... Ну, я просто сейчас подойду. Я сейчас к тебе подойду. Ты сейчас где находишься? На какой улице? Не, а что смешного-то? Что смеешься? Ну, что ты смеешься? Я сейчас просто подойду и набью тебе ебальничек. Сука, да заебали нахуй утки-то чё?
16: Всем здравствуйте.
17: Ой, я же говорю, что я пидрашный музыку, смотри, собака ебаная. Тува, хуета ебаная.
18: Нахер этих танкистов? Как там кентавр, брат?
19: Мальчики, давайте, пожалуйста, без мата. Я сейчас тоже начну Надя, ругаться.
20: Надя, да я тебя на кентавр наматывал, проститутка ты наша. Наденька, дырочка ты наша, блядь. Готовь свою сакуру, буду наматывать ее.
17: Я говорил, я говорил.
20: Танкисты, пидорасы, танкисты, долбоёбы. Наденька проститутка наша местная, все ее ебут, все на нее брыскают. Надюха, хуйтевуха, танкисты, долбоёбы. Тра-та-та, танки хуета, тра-та-та, танки хуета, танки стыд, танки стыд, пидорасы, танки стыд, хуесосы.

0: finalas, gal numeris.
1: Давай вторую, я на бис нахуй.
0: Ну ты да на бис просто.
2: Давай его город. Меня, блядь, слышит кто-нибудь, что вы там пиздите? Давайте вот это, блядь, прорабатывать. Меня слышно? Масла.
0: Лирическое. Мы не можем, там БЗ стоит, и вторая БЗ.
3: Лирическое.
0: Страшно. Не, давай, можно, давай. Конечно, через шот въебаться, но он две палки дает.
2: Лирическое. Не надо.
3: Лирическое.
4: Постоянно. Да.
3: Я тебя давно полюбил. Мы с тобою вместе прожили много лет. В счастье жили. Я тебя любил, и ты меня любила.
2: Что у нас на лице стоит, блядь, вылетел или что?
3: Но у меня танки появились, а я начал после работы им больше время уделять. И поэтому ты

0: Ну как? Пасеки! Ясно, Надьку ебут всей толпы. Да, сука. Да.
1: На один можно Машку за ляжку, блядь, это можно.
2: Ляжку, блядь, сиди, блядь, замуж
1: тебя,
2: блядь.
1: Здесь я душу, блядь, командир разреши.
2: Я тебя, блядь, Лис, на ноге привяжу, нахуй. Буду,
1: блядь. Здесь командир разреши, блядь, да, здесь можно Машку за ляжку, блядь.
2: Слушай, ну я не служил ее просто, я не служил, нахуй.
3: Лега!
1: Кэп, здесь блядь, командир разреши, блядь, да, от души разреши, командир.
2: Я только Кэпу подчиняюсь, а не тебе точно, нахуй.
1: Ну это не будет, я просто, блядь, там на помощи, блядь, потому что, блядь, можно Машку за ляжку.
2: А ляжку, блядь, не похую, что там у тебя можно, блядь.
1: У тебя, блядь, тебе ничего нельзя,
3: блядь. Чё? Блядь, Калякин, тебе, расскажи ему.
2: Тебе блядь. Жена запрещает, нахуй, даже и курить на балконе, нахуй, блядь. Что ты, блядь, говоришь,
0: блядь? Да мне, я Коля Бэтмен.
3: Ты его рассмешил, он прям курит, вообще не отходя от кассы.
4: Ты точно Бэтмен, Коля?
2: Там ты не
4: курим. А я думал, по Самарски пожилой, блядь.
2: Слушай, ну он сейчас будет заёбывать, он будет заёбывать.
0: Мужики,
4: не, я ошибся, да?
0: Такой совет спросить хотел тут. Недавно сеструху по пьяни выебал. Вот что-то думаю, блядь, признаваться. Нет, она пьянющая была, не помнит. А я, блядь, душа болит.
2: Воспитывай внуков, получается,
0: пульс. А не, я вроде не чвыркнул туда.
2: А все, давай воспитывай, нахуй. Бери груз на душу.
0: Да какую там душу, блядь? Мне похуй, я Коля, блядь. Я души
2: у нет. Тебя души нету, блядь. У тебя души так, нету, да? Да
3: так тебе похуй. Понравилось?
0: А, блядь, я пьяный был, да, привыкнул. Лолочка зовут ее. Лола. Лола.
2: Лола?
3: Ее Лола? Вот так, да, так там против нас тоже долбоёбы играют. Вон, Димитро, блядь. Степаны, сука, олень на каене.
2: Где сюда?
5: Почему, почему, ответьте, ура! Друзья, почему все танкисты дебилы? Почему, ответьте,
2: все,
5: кто в танках играет настоящий пидор?
6: Да слышите, поехали?
5: Танкисты долбоёбы, танкисты хуеблёты. Почему все, кто в танки играет, тот сосёт
2: не сосёт?
1: Да, реально не сосёт.
5: Вот танчик в бой идёт, вот танчик в рот возьмёт. И ничего в этом
4: страшно. Давай, Валанка, жги! Жги, сына!
1: Ага, успокойся, блин, пидорасы.
4: Да тихо, это Глад Валанка сошёл, имею уважение, петух старый, блядь. Какашкин, Ваня, закрой ебало, долбоёб.
1: А у меня перья, блядь,
4: получились. А ты долбоёб! Ты понял, кем ты называешь? Я мама Халка, блядь.

0: Calma aí, ó. Vai
1: pra caixa.
0: Põe o lugar de persona.
2: Mas aí, o Batista que tá muito
0: legal. Mas o cara não vai nada, vai lá, caçablé. Vai lá, caçablé. Vai lá, caçablé. Vai lá, caçablé. Vai lá,
3: caçablé.
2: Vai lá, caçablé. Vai lá,
1: caçablé. Vai lá, caçablé. Vai lá, caçablé. Vai lá, caçablé.
3: Tá, deixa eu
2: ver. Deixa eu ver. Deixa
1: eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver.
0: Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver.
1: Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa
0: eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu
3: ver.
0: Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver.
3: Deixa eu
0: Я на проблеме. Кто там один? Ты блядь.
1: Так, ты адреса дай мне. Так, ты долбоёб.
3: Погнали, погнали, я мал.
0: Давай.
3: Мы из Украины, мал.
0: Здесь половина в чёрный список.
3: Я
0: нормально, коня, я тоже такое практикую. Я там, сука, глотаю, я твою команду.
3: Пазл,
0: сука. Поехали, сука, как с ним катаешься? Поехали, это 28-го,
3: вы ебали. Воюн, надо
0: коротко.
3: Бу, воюн, лучше, блядь.
2: Господи, люди вообще ограниченные. Так жалко, правда, инвалиды.
0: Я вообще не пойму, как с ними катаешься. Я смотрю, неограниченная, да, только тоже в танке играешь.
3: Проститутка.
2: Они ограниченные, конечно. А в чем я ограниченная? Ну я вообще не
0: понимаю. И
2: что?
0: И он слышал песню только что умную, послушай, блядь.
2: Так ты там
3: умеешь,
2: еду, брат.
0: Я вообще играть не умею. Я вообще играть не умею. А ты умеешь играть?
3: Заебал.
0: Я умею.
2: А ты нихуя не умеешь, ни на чем не умеешь играть, причем.
0: А я вижу, вижу, как ты, блядь, уже наиграла, сука, тупая шпонда,
3: блядь. Мать, блядь, не отвлекай, мы играем.
2: Просто конченый, ну, конченая мразь.
0: Конченая мразь.
2: Хозяйка, не можешь сказать.
3: Королева красавцы. Принц.
1: Так, королева. Это
0: я пойду королеву, нахуй бы накрутил эту падлу, блядь. Проститутка,
3: блядь.
0: А кто фекал с базы, ёбаный урод?
1: Баб, нахуй, кто фекал с базы, проституток, блядь, мешает мужчина
3: бросаться.
1: Дырки, блядь. Шалава, блядь.
0: Давай 4 приехал, ёбаный урод.
3: О, блядь, не пробил.
1: Есть, блядь,
3: да. Мать, хуя ты этот, блядь, шелухой занимаешься, блядь. Лучше бы яйца покрасил, нахуй. На Пасху, блядь.
0: Аня Какашкин, от какого хера ты тут внизу делаешь? Дал поехать,
3: не хочешь приехать на базу, блядь. Вообще похуй был на победу, нахуй. Я, блядь, лишь бы попиздеть, нахуй.
0: Голубище,
3: блядь. Рыжими волосами, нахуй.
0: 5 человек в черном списке сразу, блядь. После боя.
1: Команда пидорасов, блядь.
3: А эти все... У меня вчера... Так она рыжими волосами трясет, нахуй, вообще по этому, по всему полю, блядь.
1: Так, а те, которые лысые, типа не трясут.
3: Давай, она убежала, наверное.
1: Да, где пока... Да, где пока...
3: Делай ему. Накинь удавку и сделай. Иди блядь, там это, поближе ему.
1: Так точно.
2: Да вы чмошники, вы о чем там говорите вообще? Вы что базарите там?
3: Моя жизнь,
2: она... Ну просто ничтожество, ну правда. Вы даже в танках воевать не умеете, даже в таких танках воевать ничего не умеете. Ты с девочкой, ты сейчас посмотришь, сколько я набил, сколько ты набил. Ты, блядь, мразь ебана. Просто ничего.
3: А ты не девочка нихуя, блядь, что ты для себя выставляешь?
4: Обратите внимание, как он ведет себя среди...
2: Вы не умеете. Куда ты идете, блядь, на России? Это вы
3: ебаные твари. Мы с неба упадали, потом вставали.
2: Просто ебанутые твари. Вы ничего в танках не можете. Ты еще идете, блядь, в натуре там на нас. О, господи!
3: Я тебе что тебе скажу, что ты реально завела. Ты реально завелась. У нас такая цель была.
2: Просто заблудшая.
3: Да, да, да.
5: Не возрадуйся стоящему.
1: Проститутка, блядь, в команде. Я не могу так играть, когда женщина в команде. Проститутка, блядь. Она меня отвлекает, а дырка, блядь. Весь всю хатку мне испортила, тварь. Так это из Comedy Club. Так что как Ганбэнг, блядь, вот это делала, блядь. О. Салава, блядь. И сколько ты там набила? А ну давай посмотрю, сколько ты там набила, животное.
5: Грекин, где ее ты нашел, что она тебя так любит?
1: Она набила хуй мой, блядь, ртом своим, тварь, блядь, сука, блядь.
3: Где она, блядь? 1700 она дала на лисе, блядь. Уёбище, иди нахуй сюда.
2: Ну, ну, ну, я пошёл, я не могу так играть с этими блядьми. Правда, ребят, ну просто пидоры. Просто пидоры. Я даже вот не сказать ничего не могу. Вы даже, сука, вы настолько свои теле наркоманки.
3: Мне нравится.
2: Сколько уже вот, ну, уже вообще сумасшедшие люди. Вы ебанутые. Просто ебанутые. Я по-другому сказать не могу. Вы ничего не умеете. Ничего не умеете, блядь.
3: Что умеешь, нахуй?
5: Ты что-то тут... умеет, с руками.
3: Или что? Что-то выебываешь.
5: Руками все делаешь. Все руками делаешь сам. Хватит уже кричать так.
1: Я не буду
5: здесь. Да что, нормального мужика.
3: Ты что-то, блядь, язык проявился?
5: Коллега, у нее нет нормального мужика, она
3: орёт. Юбку подняла, нахуй, что, блядь, и пацаны понюхать, блядь, должны были.
2: Да, ребят, вы ёбнутые или что? У меня муж есть, у меня двое детей, у меня
3: девочка. Детей воспитываю, хуй ты здесь сидишь-то?
2: У меня опекун девочки, я взяла девочку. Блядь,
3: давай, слышь, на жалобу
2: не нажимай. А вы вот, вы ебанутые, ёбнутые люди.
3: А ты молодая, слышь, а ты молодая?
2: Ты просто, просто вообще настолько ебанутые. У вас в команде...
3: Да, ребят, я покинул вас, нахуй, пизду. Ну, у него, блядь, ну, реально, нахуй, проблемы какие-то, блядь. У него то ли с головой, нахуй, то ли...
1: Да пошла она нахуй, эта шлюха, блядь. Убери её гадость эту, блядь.
2: Вот так.
1: Это королева.
2: Вот и все, что вы можете сказать, ребят. А больше-то и нечего.
5: Это что такое?
6: Технику брать, ЕС-6 и ЙОХ есть, нужно?
5: И спать.
3: Ну, и нахуй ты...
7: Чё там, пацаны, у вас есть?
6: У меня есть всё. Возьми, пожалуйста.
7: Нет, спать. Давай, косичек дорогой. Так рад тебя слышать.
6: Возьмите меня, пожалуйста. Я не подведу вас всех.
5: А как без техники нужен? Да, что это было?
8: Такое? Пацаны, есть, короче, СТЛТ, СТБУРАС.
6: Да иди ты нахуй, нам похуй, что у тебя есть, хуйло.
5: Короче, ребята, ТТ надо?
9: Ребята, короче, нужен 703-й базик.
6: У меня есть.
5: По парке.
10: У меня есть банан кальмар.
9: Так, подожди, по очереди говорите.
6: Я Богдан, МС Квин, принцесса.
8: Блять, это что, такой вечер или что?
10: Я бы от Богданчика детей бы хотел. Я такой молодец, блять, Валакас, тебе большой
8: короче,
10: респект.
8: Короче, пацаны, здорово, слышишь, есть. Короче, СТБУРАС и ёлочка есть, если на
6: базе. Сандер, заткни рот свой, пидор.
11: Тебя поебал, ебать, или что ты?
12: Ну-ка, подъедь нахуй. Ну-ка, я не бил.
11: Кидай, блядь, данные свои.
12: Давай, я сейчас. Сахаякутия нахуй.
11: Иди ты нахуй,
12: Давай, родной. Подъезжай.
11: Ты чукчу, что ли?
12: А чё ты? Слышишь, нахуй, чукча, блядь. Хлоп ебал, нахуй, чукча.
11: Там чукчи, ты же олени ебут, блядь.
6: Я чукча.
12: Кри, блядь.
11: У тебя есть олени, Вадим?
13: Ты жену поймали, работаем.
11: Ты вообще ебался, закрой, блядь, пришел тут кукарекать начал нахуй.
13: Ты барашку
11: закрой. А с кем нахуй разговаривай?
10: Заткнуть из твоих ебаных.
14: Купи голды и разъеби жопы
7: ПВП. Вот что, терпение, блядь, вы не подходите.
6: Привет. Привет.
11: Что эти хапы одни приходят?
13: Команда, бегом, бой! Что проблема, шоколаде?
6: Ребята, давайте не будем ругаться, блин.
10: Возьми меня, я в очереди, что зря стою?
13: Так точно.
7: Я тебя выебу сейчас, ты эти, ты вот чё.
10: А вот пидорас, ты до сих пор работаешь!
6: Ребята, пожалуйста, давайте без матов играть.
10: Привет, вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард! Это, блядь, не так уж и страшна, это пидоросящая техника! Ебали мы и бьём, мы будем ебать! Победа будет за нами! Зомби спускать. Ага.
6: Блин, у меня там лодчик обосрался. Надо покормить.
10: Бери меня, Бурас.
11: Блин, коня забирай, блин.
15: Иди нахуй.
11: Путин, тебе, блядь, ну хохлы одним заходят, заебал.
16: Почему все тойотеры сосут у всех BMW стал? Это песня. Сейчас это вам покажет. Тойоту купил, ёбаный дебил. Сначала ездил на Приора, потом Тойоту купил, еще в кредит купил. Ёбаный дебил, на Тойоте ездишь, гамадрил. Купил себе Тойоту 3.5, но твоя Тойота хуйня, едет как могила. Она ездит медленнее, чем BMW двухлитровая. Ебать ты дебил. Думал, купил качество, но как обычно, долбоеба наебали, пидораса тупорылого. Ебать ты лох, братишка, нахуй ты купил эту отрыжку? Лучше бы ты понюхал BMW-ста под мышку. Тойота, что такое Тойота? Это рыгота, это собачий помет. Ебаный удон, нахуя тебе Тойота даун? Ты шо всю жизнь собрался на ней ездить, уебан? Ты думаешь, она качественная? Но это не так. Ты посмотри на лицо тойотера, это же полный мудак. Это лох, это попущенец, это женщина, которая в машинах вообще не соображает. Едет на Тойоте тюфячок, я плюю ему, он же дурачок. Я еду на BMW,

0: Ебать ты конченый, дядечка, иди ты нахуй. Я выебал тебя в твою таютерскую сраку. Ебать ты хуйню купил 3,5, а едет не длиннее, чем 2 литра у BMW. Иди ты нахуй. Ебать ты таютер, ты шо долбоёб? Я тебя ебал, потому что ты ёбаный даун-йот. Ебать, сука, я тебя просто выебал в очко на 2-литровой даже BMW. Боже, мой мотоблок, блядь, едет быстрее, чем твоя 3,5. Блядь, что у тебя за двигатель, зато надежный пидор. Ты шо всю жизнь на ней собрался ездить? И шаг. А, понятно, взял кредит на 10 лет, чтобы хотя бы 10 лет проездить на Тойоте. Ну, понятно, это единственный факт и критерий, по какому ты выбрал эту машину. Просто иди тогда ты нахуй, пидорас. Тойота для пидоров, запомни, раз и навсегда. Тойота Кал, я в нее свой хуй макал. Тойота Кал, я в нее свой хуй макал.
1: Можете не писать про пену, пены не будет, все. Пены не будет, он убежал. Пена убежала, все.
2: Твоя мать сосала, это факт.
3: Это сейчас мне там 1000 прилетело. Я видел в планшете, 1000 донат был тебе. Это мне?
4: Слушайте.
3: Это мне?
5: Ты ебанутый, блядь. Ты вообще что ли ебанулся? Пиздец,
6: я
5: блядь.
6: Я тебе...
7: А еще окей.
8: Ты не охуел, там донаты воруешь, а мне лучше даже пиццы не заказывают. Себя, ты, блин, я, блядь, все, я ухожу нахуй от тебя и увольняюсь.
6: Мягкий знак, мягкий знак, мягкий знак, мягкий знак, мягкий знак.
2: Нихуя себе, за костарь я могу я отсосать помимо звонка. Ха-ха! Блядь. Ебутся в жопу коты, блядь. Ай, блядь, ты такой лох.
9: Где ты его копал?
2: Позвонить.
9: Там же, где я купил свои
2: штаны, Холмс. 150 рублей за донаты.
9: Это же Америка.
10: Кого, блядь?
2: 150 нахуй, кого, блядь, ты вор, говно, блин. Давай бегом, блядь, иначе я тебе пизды дам, ты, кроль. Ой, дебил, боже, какой ты лох.
11: Ты шо, дебил?
2: Я хуею. Нихуя себе, Владимир Городской, я хуя, блядь. Розовый какой, красивый весь, яркий. Блядь, господи, какой ты дурак.
12: Ты случайно не хочешь хуба-бубу поесть? Мою хуба-бубу. Именно мою.
13: Ну давай.
12: Возьми мою хуба-бубу.
13: Ну давай, ну давай.
12: Насладись моей хуба-бубой.
2: А нахуй ты стреляешь?
11: Ля, он сам стреляет, отвечаю. Он сам стреляет, ебать.
6: Позвони на мой донат, Андрей.
2: Ай, конечно вот. Же. Уже взял все, бросил, так, о, бля, позвони.
9: Я не умный человек, но я твой хозяин, и я пытался им быть. Нет,
2: как ты можешь быть хозяином, негр, успокойся.
9: Ты
2: негр хозяин, с каких пор, блядь? Ай, я хуй!
9: Ты продал...
2: Эй, нигер, стой, тебе пизда. Блядь, ты что, негр или нормальный человек? Я не пойму, блядь, не видно по тебе. Ебать ты лох, ты даже убить негра не смог.
9: Заткнись.
2: Ага, конечно, блядь. Ебать, даже негра не убил, ебать ты лох.
11: Блядь! Пизда, ты такой лох!
6: Деда не...
2: Ты что, дебил? Ты когда звонить, блядь, будешь? Я задонатил. Посмейся, посмейся. Пиздец. Ой, блядь. Боже, блядь. Ты, блядь, лох. О, блядь, машина приехала. Спасибо, братан. Мне нужен, кстати, мотор.
6: Где че?
2: Зачем ты убил негров?
13: Блядь, я никого не трогал.
2: А почему воняет? Блядь, тебе пизда, нигер. Пизда, я выхожу с машины, я достаю хуйню и убиваю тебя нахуй, ебать. Уебина, блядь. Ты тут, ту хуя, блядь. Блядь. Ух ты, блядь. Ох ты, сука.
13: Нахуй мне читером быть. Я не буду, я лучше буду умирать, чем читы использовать.
2: А что-то было, дебил, там у тебя только что, блядь, ХП восстановилось. Откуда, блядь?
13: Да дебил, я спирину схавал.
2: Сейчас я тебя, блядь, схаваю. Блядь, убили как негра в туалете. Я хочу пиццы.
13: Пойдем, пойдем.
2: Я хочу пиццы. Все, все, да, все, все, пиздец, все. Все, женщина, ебать, мне жалко тебя, ты лох. Хочешь, я тебя убью? Смотри. Хочешь, я тебя убью насмерть? От судьбы ты не уйдешь, ты умрешь. Ты взорвешься сейчас нахуй. Ай, блядь, как лох умер, пиздец, блядь, взорвался как женщина, блядь, пиздец.
14: Это птица идиотина, и у вас есть вертолет.
2: О, заебись, вам повезло, что у вас вертолет. Я сейчас его не будет у вас, вот дебилы, блядь. Ай, блядь, дебил. Вот. Отойди, пожалуйста, я в машину сяду. Ебать, заебись. Ого, блядь. Вот это уже, блядь, неожиданно было. Машина-то пригодится, согласись. Ну да, блядь. Ты когда играть научишься, позорник, блядь. Даже без читов, блядь, играть ни в одну игру не умеешь. Я будущее твое, понял? Блядь, меня ангел убил. Пизда, мне ангел убил в жопу. Ха, ебать, ты играть не умеешь.
13: Блять, негра убил.
2: Я не думаю, что это очень большая беда.
11: Боже, блять, ты дубина, ты тупой, ты просто идиота!
4: Ебать, ты затупок, ты долбоёб, ты затупок, играть не умеешь! Я бы прошел, ты не смог пройти, ха-ха-ха-ха! Я, кстати, завтра в школу иду, мне 16 лет, ха-ха!
2: Я хочу купить оружие и броню.
11: Ударишь меня, мать умрет!
2: Не надо мать трогать, это слепое. Пошла нахуй, шалбалда, блять, ты заебал, твой мотоцикл, мать ебал. Ты же сейчас разобьешься, дебил.
6: Кровь.
2: Блять, надо текать. Эх, вот бы тебе кто-то задонатил на мониторы, да?
13: Ну да.
2: А хуй тебе не надо?
13: Да ты охуел, бля? Чего, бля? Хуй тебе, а не пиццу, бля?
2: Блядь.
7: Ты хочешь пиццу или как?
2: Я хочу пиццу, безумно. Я хочу фингертрах. А, осуждаю.
13: Ебать, сейчас бы фингертрахера, бля.
2: Какого тебе, блядь, фингера, дебил, меня. Блядь? Ты нахуй, блядь... Хуинера, свингера, бля.
13: Ха! Затупина ебаная, блядь.
2: Кто, блядь?
13: А ты кто?
2: А я при чем? Ты играешь.
13: Блядь, заебал. Там пил кто-то, пробовал? Нет, корольчачья.
2: Бать, заебись, ты эту метку типа не видел, дебил?
13: Бля, я не видел.
2: Я тебе очки куплю на Новый год. Если она перевернется, то твоя мать кто?
13: А твоя?
2: Такая же, как и твоя.
13: Блять, меня рубал.
2: Похуй.
13: Согласен.
2: О, затупок, ты эту миссию не пройдешь без меня.
13: Я не пройду.
2: Ага. Я его убью.
11: Ой, ты ёбище. А теперь смотри и учись, уродец. Я такой выпрыгну, типа, нахуй, матрица, ебать, такой раз. Побысь, нахуй, наныть, нахуй, блять.
2: Окей, я просто хочу пососать.
10: Заебал, иди играй уже, пидорас ты, заебал, люди ждут хуйло, блядь, ты ебаный бездельник, говно.
13: Блядь, ебать, закрой рот, ебать, сейчас я тебя просто уничтожу, дал на.
10: Блядь, ты дебил?
13: Блядь, пизда тебя.
2: Нихуя ты пиздобол, блядь. Да, блядь.
13: А какую кнопку?
2: Всплывай, дебил, умрешь. Блядь, нигер ебаный. Извини, пожалуйста. Фу, блядь. Вылазь, нигер.
11: Ебаная, блядь, черная грязь, ты просто умрешь.
2: Блядь, меня зарезали. Блядь, ты что, нигер, блядь?
11: Блядь, сука.
2: Блядь, пизда.
11: Если кто с фонариком ходит, тот себе беду находит. Ха-ха,
2: ебать, я лох, я из Самары.
13: Тихо.
2: Ага. Не хочу тихо, я буду громко, я сегодня главный.
13: Чего, блядь?
2: Блядь. Блядь. Блядь.
4: Никита Игоревич, с днем рождения вас. Я вас люблю.
2: Самара, привет, ебать.
11: Блядь, он тут. Блядь, он меня выебал. Он меня все, он меня, блядь, он, ой, блядь. Они спускаются к 20 Беркута. Они в масках такие, типа кошки, женщины-кошки, блядь. Пизда, они мне прям пизды дали, на нахуй, ебать. Блять!
13: Да-да, ебать! Соси макутру, ебать! Меня ебут прям в полете, сока, блять!
15: Куда, блять?
11: Не знаю, меня хотят меня выебать, блять! А, я приземляюсь на парашюте на домик! Ха-ха-ха! А!
13: Один садится в Самару, а другой в Саранск. Написано
2: Чечня.
15: А, блять, бежим, бежим, бежим!
11: Ай, блять, ебать! Блядь, Саша, ты дебил, ебать!
15: Машина с Чечни приедет.
2: Ебать, меня выпало. Ой, блядь, я тоже умер. Ебану, ой-ой-ой.
15: А где, блядь?
2: Ебать ты, девочка, тебя убили как девчонку.
15: Ты вообще умер, я хотя бы пятерых убил, а ты вообще ни одного не убил.
2: Просто ты играть не умеешь, тебе надо удалить эту игру нафиг.
11: Я летаю как ракета и хочу в жопу минета. Блядь.
15: Меня ебут в жопку.
16: Давай,
15: да помоги ты, блядь, ублюдок ебучий, сука, пидор вонючий, старый хуйлучий.
2: Похуй.
15: Меня убили за тебя.
2: Похуй.
15: Там он с пистолетом был.
11: Похуй.
15: Помощник, блядь, сам не помогает. Похуй. Я сейчас выиграю ГУЛАГ и приду к тебе.
11: Похуй.
2: Что, заебись тебе мою одноразку курить?
13: Ниссан Тиану хочет купить, еблан, блядь.
15: Кто?
13: Деньги, блядь, потратил, блядь, на что-нибудь, блядь, полезное, блядь, для нахуй, для нашего населения великого российского.
7: Для Путина, Владимир, лучше Путину заплатил, Путину бы налоги заплатил, Путину Вовке, чтоб Вовка наш кушать, было бы что покушать Вовке. А то Вова голодает, блядь, не все людям, да людям, блядь. Путину деньги надо. Путину, блядь. Да кто такой цей Путин? Пуйло!
2: Слушай, ты может перестанешь мои одноразки воровать, а?
11: Блядь, сзади пидорасы!
15: Блядь, где?
11: Вон.
15: А, вижу. Убил. Я убил.
11: И я.
15: А я нет, а ты убил, а я убил.
11: Ебать, ты видел, как я сразу сильно его раз? О, я хуею, блядь. Я хочу понюхать писюн ящерицы. Ой, блядь. Блядь. Ай, блядь. Блядь. Блядь, блядь, блядь. Блядь. Самара, блядь.
7: Ой, ебаный рот, блядь. Прикинь, ебать, прикинь.
1: Ага, асу, осуждаем. Итак, погнали. Да, да, да. Хуянду. Нормальный карамелек такой, лика, лика. Виталька пивовая, лик. Лик заслужил родненький. Да, да.
16: Алло.
1: Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Я вас беспокою, собственно, по вашему объявлению на сайте Авито.
16: Да, пожалуйста.
1: Меня вот заинтересовали ваши кролики, породистые кролики, настоящие породистые
16: да,
1: кролики.
16: Да, да, вот. Да.
1: В продаже имеются чистопородные французские бараны редких окрасов, которые пользуются большим спросом. Да, вот про это правильно. Мне нужен ваш кролик. Кролик. Сколько он будет стоить? У вас вообще кролик один или несколько есть?
16: Нет, у меня много, то есть я занимаюсь, у меня есть разные породы. Вас интересуют именно французские бараны или вообще разные породы?
1: Ну, я хочу французского барана, да.
16: Французские бараны есть у меня...
1: Ну, вот эта фотография, да, его здесь на Авито?
16: Да, да, да, да.
1: Ну, вот такой, собственно, вы знаете, я и хочу себе. Он у вас один или несколько есть?
16: Нет, у меня их много, разные. У меня большой выбор, вам проще подъехать их на месте.
1: А, ясненько. А как они вообще, они нормальные, как бы, ничего, никаких там изъянов? Может, у них когти там большие или брыкаются там как-то, нет?
16: Нет, нет, нет. Вам вообще для какой цели? Для мяса, для красоты, для души, для чего?
1: Вы знаете, больше, чем для души, как бы, для души.
16: Да. Вот. Да, смотрите, вам проще подъехать, у меня есть выбор, я вам покажу. То есть у меня есть разные, то есть редкие цвета разные, то есть большой выбор.
1: Ну, я... Знаете, честно вот спросить, а как вообще у них... В плане секса они, как они вообще себя ведут? Не буйные они?
16: Хорошо, там... то есть они очень хорошо и размножаются, как кролики, то есть хорошо с ними.
1: Ну а как они для секса? Нормально их можно взять для секса?
16: Да, да.
1: А как у них, я не знаю, с этим, я извиняюсь за такой вопрос, может он как-то некорректно позвучит, но как у них... С отверстием задним. Нет проблем.
16: Не понял, еще раз.
1: Как у них обстоят дела с задним отверстием?
16: Угу. Вас плохо слышно, попадать еще раз, повторите.
1: Говорю, как обстоят дела у кролика с задним отверстием?
16: Нормально, нормально.
1: Ну, нормально, не сочится, не кровит.
16: Нет, нет.
1: Дело в том, что как бы я... Хотел бы для секса их приобрести. Для души, для секса. Мне нужно как бы... Может, у вас кто-то обращался по таким вопросам, как бы, либо я один. Мне нужен кролик для того, чтобы я мог... Я лично мог его насаживать на себя. Ну, то есть секс. Вот. Ну, это нормально, как бы.
16: Ну, то есть... Да, как бы... То есть, не знаю даже, то есть у нас обычно их для этого не используют, но смотрите сами.
1: Не, ну, в принципе, как бы, а вы еще не знакомы, да, с такими покупателями, как я?
16: Ну да, то есть их берут для души, то есть так они, то есть, успокаивают хорошо.
17: Ну так я тоже для души хочу, чтобы меня успокаивали они. Как бы сексом заняться, а потом успокоиться, как бы стресс снять.
16: Вам проще подъехать и здесь на месте, то есть я вам покажу.
17: А можно будет на месте с ними сексом заняться, попробовать, как они?
16: Ну, наверное, нет, нет. На месте нет.
17: Ну, я где-нибудь, я в машине могу закрыться, чтобы вы не видели, заняться с ними аккуратненько, чтобы не порвать.
16: Нет, нет, вот этим меня это не занимается. Если вы решаете, берете его и дома что хотите делать.
17: А как же ж мне узнать? А вы можете пойти к ним проверить, как у них отверстие? Нормально, по сколько сантиметров?
16: Я даже этим заниматься не буду. Мне не там спешило.
17: Ну, может, все-таки дадите мне одного кролика на один день, я попробую с ним, а потом привезу.
16: Нет, нет. То есть, если вы определяетесь, берете, если нет, то нет. То есть, все смотрите сами.
17: Понимаете, я человек пожилой, одинокий.
16: Угу.
17: Я бы хотел вот у вас кроликов взять вот несколько, как вот, с каким именно, с какой породой мне будет лучше всего, с французскими баранами, либо, ну, вот эти, с обычными?
16: Да, ну, с французскими баранами получше считается.
17: С баранами французскими будет лучше, вы думаете?
16: Да, да.
17: У них как бы с этим делом обстоят дела лучше, да, с отверстием?
16: Да, да.
17: Это хорошо. Ну, может, я приеду, дадите мне в машине немного побаловаться с ним, и как бы я вам денег
16: не плачу. Нет, нет,
17: нет. Я с презервативом.
16: Вы определяетесь, берете сразу, если здесь нет, то нет, смотрите сами.
17: Я аккуратно, вы даже не заметите, что у него там что-то увеличилось.
16: Нет, нет, нет. То есть я такое не допускаю.
17: Ну, это нормально, вы сами попробуйте, ну, нормально.
16: Нет, я просто этим не занимаюсь, это, я считаю, это ерунда.
17: Да ну, вы просто еще молодой, а я уже человек пожилой. У меня дома,
16: да,
17: у меня дома рептилии есть, и собаки, насекомые есть. И недавно у меня был секс птеродактиля.
16: Угу, угу.
17: Вот. Как бы поэтому я вам совет даю. Если вам захочется любви и ласки, то кролика можете использовать.
16: Нет, спасибо. До свидания.
17: В смысле до свидания? Так вы продадите или нет?
18: Алло.
17: Здравствуйте, добрый вечер.
18: Здравствуйте.
17: Меня зовут Валерий. Я вас беспокою по поводу вашего объявления на avito.ru.
18: Я слушаю вас очень внимательно.
17: Вот индюшата.
18: Да, новый сабскрибер. 28 мая рожденные, то есть им уже больше месяца.
17: Это нормально. Я вот интересуюсь, собственно, мне волнует вопрос следующего характера. Как они вообще, не сильно ли они как бы такие возбужденные, то есть не брыкаются ли они там, как они себя будут вести там, ну, как бы в иной обстановке, как они будут приспосабливаться?
18: Вы вообще индюшат никогда не держали?
17: Нет, у меня был как-то один индюк, но это давно было.
18: Ну, вообще-то индюшаты – это наиболее такие добрые и приемлемые птичка. Конечно, она кричит, но если она к хозяевам, она довольно-таки ручная. Она даже может на коленки запрыгивать, и в руки идет. Это не куры.
17: На коленки может, да?
18: Ну, да, они любят, они подходят к рукам, они, когда их кормят, они такие добродушные. То есть это не куры, которые пугаются, шугаются и бегут. Вот. Ну, а они капризные в здоровье, так сказать.
17: А как они... То есть их... Я извиняюсь, а как они вообще в плане секса? Как они ведут себя в плане секса?
18: Дело в том, что в данном случае у меня кросс большой, крупный. То есть его на потомство оставлять нет смысла, потому что индюки через год вырастают где-то 25-30 килограмм, и он просто-напросто, если даже и прыгает на индюшку, то он ее рвет. То есть для того, чтобы вам оставить их, нужно вам белую широкогрудую или цветную там какую-то, ну то есть не крупный кросс. В данном случае у меня бигги, то есть это бройлеры. Они идут только на откорм и на еду.
17: Ну, а вот эти вот бойлеры, они как вообще нормальные в плане секса?
18: в плане секса с кем?
17: Вы знаете, честно сказать, со мной, как бы, ну и...
18: Ну, я даже не знаю, вот, вы понимаете, какие у вас наклонности и...
17: Просто поймите меня правильно, я человек пожилой, я любвеобильный. У меня дома своя ферма, у меня птеродактили, анаконда есть, маленькая, куры, курваши, бойлеры и петухи там, ну, все вот это есть у меня. Свинюшки, кокоточка, янка есть, царство небесное ей. Есть много животных. Я вот хочу себе индюшат хочу еще приобрести, как бы, для своего, как бы, секса-арсенала, как бы, понимаете? На каждый день своя птица, как бы, ну. Я, как бы, извиняюсь, но мне интересует, как они будут себя рекомендовать в плане секса со мной.
18: Я даже не могу вам ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, они еще маленькие. Во-вторых, я не знаю, что вы от них именно хотите, потому что они еще только килограмм весят, им всего лишь месяц.
17: Ну, я понимаю, мне нравится.
18: До 5-6 килограмм, они мне только нравится. Вырастут в цене.
17: Мне нравятся маленькие, они маленькие, можно их с собой носить, как бы, и в любой момент, когда захочется, взять и использовать по назначению, в плане секса, понимаете?
18: Нет, я не знаю. Для индюки, мне кажется, для этого дела не подойдут. Проще найти за это дело женщину.
17: Которая, да, женщина, то прошлое уже пройдено. Хочется чего-то необычного, экзотического, я бы сказал. Понимаете, как бы, я человек пожилой, женщины меня не любят уже.
18: Я конечно, не знаю, как
17: меня
18: вы...
17: женщины не возбуждают.
18: Сексом занимаетесь анакондами и сужами и прочим. Вот, но
17: я анаконду.
18: Индюки для этой цели, наверное, скорее всего, не предназначены.
17: Вы знаете, насчет анаконды, я ее использую для анальных утех. Она мне заползает в анальное отверстие, и там туда-сюда, туда-сюда, ну, входит по ним, по кишке. Угу. Хочу индюка. Ну, хочу индюшку. И...
18: По кишке она вам ходить, конечно, не будет.
17: Нет, ну, индюшок мне не для кишки нужен, а для этих, для переноса, как бы, я сумочку специальную повешиваю. Ну,
18: я вам объясняю, что индюки, они предназначены только для еды. Понимаете, для еды, не для чего другого.
17: Ну, кому как. Вам, наверное, еще не звонили с такими вот вопросами, как я. Ну, просто я, как бы, у нас много в селе таких, как я, как бы, если позвонят, не удивляйтесь. Мы любим животных, мы любвеобильные, и мы считаем, что животные они гораздо лучше, чем женщины. Женщины, они, ну, понимаете, у всех женщины, везде женщины, а вот индюков мало у кого.
18: Ну, вы знаете, для этого дела есть и другие виды животных. Я в данном случае вашим наклонностям помочь ничем не могу.
17: У меня
18: выращиваю птицу на еду. Поэтому
17: У меня саблезубый тигр был тоже с ним. И нормально.
18: Я просто думаю, что вам, скорее всего, поговорить не с кем.
17: Нет, я вам, собственно, ну, именно по делу, по деловому предложению. Я вам заплачу вдвойне, если вы мне продадите несколько...
18: Я вам не продам. Десятков. Мне это вообще деньги для меня вообще как бы не являются главными. А индюшат я очень люблю и продаю их только...
17: Я тоже их люблю.
18: Ну, по назначению.
17: Так я тоже
18: они
17: их
18: еще
17: люблю.
18: Маленькие... Вот, и для ваших сексуальных утех они, конечно, не подойдут.
17: Нет, ну у меня тоже маленький, как бы, все, главное, я не порву ничего, все будет нормально.
18: Ну, поэтому я говорю, в общем-то, не подойдет. Мои индюшата для вас не подойдут.
17: А где она, те, которые поэтому, подойдут?
18: Я не знаю, поищите в интернете еще что-нибудь.
17: Ну, я хочу, может, даже если не сексом, хотя бы, чтобы они выдавали мне ковру выдавали.
18: Ну, понимаете, они не настолько умны, чтобы соответствовать вашим желаниям.
17: Я как
18: поэтому
17: делаю?
18: Поэтому я вам говорю, пожалуйста, поищите кого-нибудь и что-нибудь другое
17: в интернете. Я извиняюсь, я вам объясню, как я занимаюсь этим. Я ложусь к ним... Блядь, сука. Блядь. Не, ну, блядь. Шо? Я виноват, что ли? Блядь. Не, ну а шо? Ладно, погнали. Да. О, шиншилла, ля. Да, чиншилла, да. Валера, позвони Катюшке по-братски. Та самая Катюша, а ну. Сейчас позвоню, бля. Зафлудили. Сейчас позвоню. Звоню. Да.

0: Алло.
1: Здравствуй, Катюш.
0: Ой, блядь, до свидания.
1: Кать, блядь, шлюха.

0: Кити, блядь, добавься в скупы. Кити, слышь меня, добавься в скупы. Да-да, я. Вот шлюха. Ой, блядь, до свидания. Фу. Ты смотри, Мадонна, ля. Сосай. Эх, сука. Сейчас еще позвоню. Шкура ебаная, ля.
1: Абонент временно недоступен.
0: Сосай. Да. Так бы она лишь шиншилку покупаю. 7000 российских рублей. Нормально, блин. 7000 российских рублей это мне хватит, чтобы прожить как человек, так сказать, почувствовать, как люди нормальные живут. Покупают себе спики, когда захотят, рэба, ягуар. Да, я не могу себе позволить, потому что я шахтер. Да, не могу, да, не могу. Пацаны, скиньте на спик.

блять. Ну и хули тут скажешь? Слава Украине! Ладно, ладно, я шучу, я нормальный. Я нормальный, я шучу, никакой Украине. Я даже не знаю, что это. Та, о, вязка! Вязка, вязка меня тоже интересует. Вязка меня тоже интересует. Панели, плюс 7, 8, 9, 6, 4 и... 9, 8, 7, 8, 9, 7, 7, так, 9, 6, 4, 98, 70, 8, 987, звоним, или звоним, да, да, да, я.

0: Алло.
1: Алло. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Я извиняюсь, что так поздно. Я по поводу вашего объявления на сайте avito.ru.
0: Ага. Какое объявление?
1: Йоркширский терьер. Для вязки.
0: А, ну да.
1: Вязка.
0: Ага, да, я поняла.
1: Вот мальчик 2,5 килограмма.
0: Ну, 2,5 где-то, ну, около 3. Я давно не взвешивала, просто больницы ходили, как бы, ну, в клуб. Там нас взвешивали. Ну, около 3 он где-то весит, в принципе.
1: Нормально. Но я бы хотел у вас бы вязку организовать. Вязкой бы хотел заняться.
0: Ага. Еще раз, залейте вопрос, не слышно.
1: Вязку, я...
0: У вас девочка, да?
1: Да, ну нет. Кто там кричит, я извиняюсь.
0: Да у нас здесь машина толкает просто.
1: Ясненько. Так, а можно ж вязку или нет?
0: Можно, конечно, у вас девочка, да?
1: Да. 83.
0: Подожди сейчас минуточку, отойду, а то не слышу.
1: Да.
0: Все, можете говорить. Давайте еще раз.
1: Девочка, нужна вот эта вязка ваша, терьерчик ваш, необходимый, йоркширский.
0: Ага.
1: Понимаете?
0: Да, мы вот, не против.
1: Не против вы? Ну, собственно, когда можно подъехать?
0: Ну, у вас как девочка, она как... Мы можем сами подъехать, потому что бывают девочки, они как бы прячутся. Если в своей обстановке, они же больше как бы...
1: Я не... Извиняюсь, я не для девочки, я для себя.
0: Я понимаю. Я говорю, у вас девочка, да, сучка, да? Она же может спрятаться, и лучше в вашей обстановке, наверное, все делать.
1: Ну да, ну, боец, лишь в моей обстановке.
0: Ну, давайте, куда мне подъехать с моим малышом, мы как бы это пообщаемся, как бы это, чтобы они познакомились.
1: Ну, вы подъедьте, а нам надо будет уединиться где-нибудь.
0: Это вы хотите мою собаку оставить на одну ночь?
1: Нет, на пару часиков, на часик.
0: Ну, посидим мы с ним, как бы, чтобы он там познакомился с ней, это я понимаю, это все, как бы.
1: Ну, как-нибудь так, чтобы, ну, чтобы это было как-то, чтобы не видели, вы посидите, а чтобы нас не видели с вашей собакой.
0: Ага.
1: Понимаете, о чем я?
0: Да, я понимаю. Где вы находитесь, куда там, может, подъехать будет, когда там, у вас уже, как это, подготовлена собака, уже течка там, все?
1: Да, течка.
0: Угу. Ну, когда вы хотите?
1: Секса давно не было. Я, когда, я не знаю, я прямо сейчас бы хотел.
0: Ну, сейчас это, во-первых, поздний час уже, как бы...
1: Ну, нормально, интимная обстановка будет.
0: Я что-то не пойму, какая интимная обстановка. Вы про что вообще сейчас разговоры идете?
1: Ну, про вязку. Объявление. Вязка. Йоркширский терьер.
0: Ну?
1: Ну да.
0: Ваши собаки сколько лет?
1: Да не собаки, мне 54 года.
0: Вы что-то попутали, мне кажется.
1: Кто, я попутал?
0: Да.
1: Нет, я по поводу вязки звоню.
0: Вообще-то там дается объявление про собаку.
1: Ну да, я понял.
0: Но?
1: Ну так я и собаку ищу себе для вязки.
0: Но мне кажется, вы что-то путаете, вы можете как бы больше на этот номер не звонить, либо ответить другие люди.
1: В смысле?
0: Которые просто... Но вы сейчас мне говорите про что?
1: Ну вы дали объявление на Авито, вязка написана.
0: Ну? Ну, у вас собак есть?
1: Так у вас тут не написано, что тут собака нужна, тут написано вязка. Они не написали, что собака, не собака. Вот я хочу сексом заняться с вашим собакой.
0: Сейчас, подождите минуточку.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте.
2: Привет.
1: Я по поводу объявления, Вязко.
2: И чё?
1: Ну, как можно это организовать?
2: Ну, у вас какая собака?
1: У кого, у меня?
2: А?
1: У меня?
2: Да.
1: Вы понимаете, молодой человек, я зашел на Авито и не вижу, тут не написано «собака», не нужно, то я лично буду заниматься вязкой, я.
2: Послушай, я что-то не пойму, ты сейчас объявление на этом, как на Авито.
1: Да.
2: Это с собаками связано, а не интимные отношения там с женщиной.
1: Я так тут не написано, что это для меня это как женщина будет. Я буду в попу.
2: Слышь, ты ебал. Еблан ебаный, блядь.
1: Кто
2: ты чё, сука, охуел, что, блядь?
1: Так я не понял, а? Ты шо пиван Деса хряснул?
2: И чтоб сюда больше не звонил, нихуя, ебать.
1: Ты шо пьяный,
2: понял,
1: или чё, я не понял, чё, нажрался тебе, герой, чешу. Нажрался теперь герой или чё, ля? Ты пьяный.
2: Чё, какой герой? Какую жопу тебе надо, бля?
1: Ты пьяный или шо, ля? Алло. Ну, собственно, не хотят вязко, ну ладно.
3: Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрет, соси писюну...
1: О.
4: Так. А может проститутку снимешь какую-нибудь?
1: Не, сейчас, пожалуйста, чихи, собака, чихи, 7000 рэ.
4: Чихи? Ой, да. Слушай, а ты спроси про секс, может быть, что-нибудь.
1: Да, я хочу секса, да.
4: Спроси, вылезет, у меня 26 сантиметров.
1: Да, да.
4: Мир съебанный.
1: Да. Блин, что так вот сделали по-дебильному на этом Авито, что копировать номера нельзя?
4: Ну, это, наверное, какая-то защита, может, от ботов, чтобы они, типа... Ну,
1: наверное, да. Чтобы вот такие, как я, не копировали и не вставляли.
5: Дай мой ты родненький, дай бог тебе здоровья.
1: Спасибо, ребят. Валера Хохол. Блять, лучше бы ты сказал, что мать мою ебал, не так обидно было бы.
4: О, Валера, можешь позвоним... Ты уже звонишь?
1: Да, сейчас я чихи куплю себе.
6: Алло.
1: Добрый вечер.
6: Добрый.
1: Я вас беспокою по поводу объявления. По поводу чихи.
6: Чихи, пожалуйста.
1: Мне нужна чиха для... Ну, для меня нужна чиха и... Я хотел бы вас приобрести. Когда это возможно сделать?
6: Мы находимся в Шлиссельбурге.
1: Да, я понимаю. Ну вот в описании я вижу, продаются 4 брата Акробата.
6: Да.
1: Любви обильно. Вот этот главный критерий, пожалуй, который мне интересует в них, да, вы чихи. В чихах в этих. Но...
6: Ну это можно посмотреть завтра до 6 вечера я днем буду. Там мы еще будем обговаривать, потому что они еще по факту не привиты, потому что я буду прививать, просто с хозяевами будет договариваться. Если я сейчас прививку сделаю, будут они зарегистрированы на мой адрес. Поэтому я цену как бы сильно не задираю. Если будете прививать сами, то вы зарегистрируете на свой адрес.
1: Я вас понял, я вас прекрасно понял. Вы скажите, пожалуйста, а как они в плане секса себя ведут, как они зарекомендовали себя в плане секса? Они буйные ли они, не брыкаются, не кусаются, не дзёбают?
6: Ну, у меня-то щенки.
1: Ну да, мне такие
6: стабильные.
1: Нужны. Да.
6: Да, ну, отец многоплодный, вот 5 щенков, вот, 2 раза мы, как положено, сводили, и вот 5 щенков получилось.
1: Ну, раз отец многоплодный, значит, у него все нормально в этом плане, и значит...
6: Ну, да.
1: Это нормально, значит, сексуально активные малыши.
6: Ну, да, будут.
1: Вот
6: а
1: это,
6: там...
1: это мне как бы и нравится, что чихи, они такие сексуально активные. Я как человек пожилой, у меня женщины нет, сами понимаете.
6: Смотрите сами.
1: У меня женщины нет, и знаете, в нашем возрасте найти вторую половинку.
5: Дай бог тебе
1: вторую половинку.
6: Понятно, вы с помощью собаки хотите найти вторую половинку.
1: Не так вы поняли. Я хочу, чтобы собака стала моей второй половинкой во всех планах. Вы поняли. То есть и для любви она мне нужна, и для слияния, так сказать, сами понимаете. 5000.
6: Нет, извините. Таких цен здесь нет, ищите в другом месте.
1: 6,5. Бля, психанула.
4: 5000. 6,5, бля.
7: Дальше знай только одно. Я хочу пиццу, и мне плевать на все остальное.
8: Да, я знаю, он троллит все время в комнате, я закрыл, выкинул. Поехали, я знаю этот голос, успокойся.
9: Песню там про танкиста включают.
8: Да, я выкинул, успокойся, я знаю.
9: Если ты выкинул, это не значит, что он говорить не будет, он и в бою будет говорить.
8: Уверен?
9: Я же тебе говорю, программка у него, и в прошлый раз пришлось мне комнату пересоздавать.
8: Посмотрим.
9: Антитеррора мы знаем очень давно, блядь. Здесь да? У нас общий товарищ, да, мы раньше играли.
8: Я его больше знаю, чем ты, походу.
9: Я то знаю, он еще на перше играл. Да хуя ж боев на перше, на супер перше. На голде он там нормально играет.
8: Нихуя он не играет. Он танкует.

0: игра ломается. Давай, давим, пацан, давим быстрее. ПВ, останься на резке. Вместе с транжетами.
1: Зажигай, сколько ты.
0: На резке останься.
1: Я зажигай, сколько ты.

0: То есть я зря выкинул, да, его?
1: Да, получается, зря.
0: Пошел нахуй.
1: Пошел нахуй ты.
0: Я не с тобой разговариваю, тварь.
1: А я с тобой не разговариваю, потому что ты пидарас.
0: Потому что ты конченый.
1: Потому что все танкисты пидарасы, блядь.
2: Трай его.
3: Да, ребят, спасибо. Все, спасибо.
4: Я думал, остатки же у нас.
5: У нас и стадо у нас хуже.
6: Комнату закрой.

0: Блять, я всю команду уволил. Кто музыку включает? Ну, если мужик, признайся. Или сам уйди. Нахуй это хуйту делать.
1: Не уйдет он.
0: Ну, тогда я тогда извиняюсь, ребят.
2: Ай-яй-яй-яй-яй. О, какое счастье. Какая жопа.
0: Мишань, я надеюсь, это никто из вас.
2: Мишаня.

0: Açúcar. Сперма пришла.
1: Я на мусенках вообще, бля, не рассчитывал. Думаю, бля, точно не вытянем. Заебись, катали.
2: Слушай, а где у тебя все твои?
3: Это чувак, ща, который пиздит ща, постоянно.
4: Сейчас, братик, подожди, сейчас мой подойдет. На ебэре.
5: Так.
3: Ну, не, не ты, у тебя подчинен, там есть там долбоёб ебаный.
5: Ой, блядь, ребята, не выходите, ждите, блядь, ебаный.
6: Это не лисичка случайно?
2: Ты там не дрочишь или
5: сосёшь? Ребята, тут глотволок.
2: Да, там кого-то...
5: Ребята, глотволок,

0: мы на стриме ебать.
1: Бенис,
0: блядь, молчи. Пусть сейчас, блядь.
2: 92684.
0: Ребята, сейчас никнейм. Вон, видите? Скилл фул, блядь. Это Влад-Влад, блядь.
3: Ай, блядь. Ой,
0: че, скинь.
3: Ой, блядь.
0: Блядь, Балакас. Да, мы, блядь, вот. Ребят, я сейчас.
3: Нихуя!
0: Ребята. Видите, вон после сообщения, да, идите нахуй. Зашел, это покинул этот.
3: Нихуя! Тот лучше моей выбрать,
0: блядь!
1: Здравствуйте,
0: вы пьяты
1: всех нахуй!
0: Влад, блядь, заебал, пидор, заебал.
3: Ой, блядь!
0: Я его спалил, ребята, блядь.
3: Ой, блядь, из дна посмотри,
0: блядь! Да я не могу кикнуть, это все, он забаговался. Нажимай готов, этот, Мемфис. Быстро, блядь. Старый, нажимай, чтобы
4: приехать.
0: Знаете, в чем прикол? Я не слышу его, блядь. Я его забанил. Вы кикнули? Забанили?
3: Ой, блядь!
1: Подожди, это жмут, блядь, ты что, на приколе, что ли?
0: Я не могу.
4: А ты как, спросил?
1: Сука, этот пидорас, блядь, не
0: это Влад-Влакас, блядь.
5: Денис Петров, он же Денис Детров. Он же, блядь, на самом деле, Денис Сухачев. Дениска это простой украинский 29-летний мальчик, который родился в Луганской области. Начал свою деятельность в интернете Денис в 2009 году. Имеет музыкальное образование, хорошо разбирается в звуковом оборудовании, хорошо играет на
0: гитаре.
5: Имеет свою звукозаписывающую студию, на которой ранее записывал своих друзей-рэперов.
6: Слушайте, как все было. Яу! Сладенькая ягода, выпусти еще немного яда, да, рядом я, это иллюзия твоя.
5: Денис Сухачев, Жмышенко, Валерий Альбертович.
7: Да вот оно, второе висит, убери второго.
5: По-моему, с самого начала.
8: Выкинь легионеров всех легионеров, выкинь.
4: Всех легионеров, просто закрываешь комнату и все, нахуй. Это нормально уже, все легионеры, это
0: все, нажимайте,
4: готов. Выскочил.
7: Легионеров, чес.
8: Готов, выкинь всех.
4: Вот и все. Сука, такие дебилы, блять, вот.
2: Не говори.
7: Так зачем они живут, я не понимаю.
1: Зачем, блядь? Это конченые, блядь, люди, которые заходят мешать другим.
0: Ты меня не в честь. Хри, блядь.
1: Конченые люди, блядь. Да ну нахуй, ты сам такой же будешь, когда поиграешь в танки. Слышь, блядь, братик, блядь, свой, прикрой там, пожалуйста, блядь, старик.
9: Да, я согласен, что все танкисты пидорасы.
0: Да, блядь, пидорасы.
1: Нет, нихуя не согласен.
0: Я же ебусь, блядь.
1: Так оно и есть, блядь.
8: Сука, к ночи, либо вообще дураки собираются, а хорош нахуй, заткнитесь, блядь.
9: Так, в танках все пидорасы, тут нормальных нет одни все, вы все пидорасы, я ВДБшник, сука, я на Майдане скакал, я, блядь, и перемогу здобывал, я герой Украины, а вы все пидорасы, сосите хуй, говняные гражданские, вы, даже, суки, в армии не служили, твари, пошли вы все нахуй, ВДВ, сука!
7: Вы такое конченое.
0: Ребят, заткнитесь, можете молчать, дальше я поговорю.
10: Это тройка вообще, я помню еще с этих сотых боев, блядь.
0: Я знаю, ты, блядь, киборг, блядь.
10: Таким же голосом.
0: Паталудодик, да? Ты, блядь, тебя садили.
9: Если ты, сука, пиздюк ебучий, блядь, даже, сука, нихуя в армии не служил, просьба, иди ты нахуй, сука.
0: Там служил, блядь.
10: Видишь, он радист, нахуй всех, да? Бывает.
9: Я не разговариваю, я не общаюсь, дед, никто, дед, сука, дед, не служил, дед, в армии. Для меня, дед, это, сука, дед, ебучие гражданские пидорасы.
0: Дед, ты тебя наебали, да, за 50к? За шарика, блядь, игру.
11: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Я прошу прощения за беспокойство. Я хотел бы вот сына записать к вам на уроки музыкальные, вот по,
12: ага, да, гитаре, вы, да, по объявлению, да?
11: Да,
12: ага.
11: Да, да.
12: Да, да, я вот слушаю, да.
11: Меня зовут Вячеслав, Вячеслав, меня зовут. Угу. Уж простите, я просто вот так поздно, да, так сказать, возможно, вас побеспокоил. Вот Амина, да, вас зовут?
12: Да, да, да, да.
11: Вот, меня зовут Вячеслав. Значит, хотел бы спросить, вот как можно, вот, ну, не знаю, вот записать его к вам, у вас как занятия вообще проходят? Расскажите, пожалуйста.
12: Да, смотрите, я могу принимать, как бы уроки проводить либо у себя дома, либо ездить к вам домой, вот.
11: Ну, вам как удобно было бы, нам тоже как бы вот разницы нет, главное знания, неважно, где их получать правильно, как вам, как учителю комфортно будет, вот, чтобы комфорт вы ощущали.
12: Ну, я могу ездить, вот, только, ну, не знаю, смотря где вы находитесь, конечно же, еще.
11: А вот а скажите, пожалуйста, а музыкальный инструмент, это, ну, нам свой, да, нужно вот иметь?
12: А у вас есть гитара?
11: Да, у нас есть и гитара, вот, просто как бы, знаете, вот, собственно, почему, вот у меня сын, он очень хочет научиться играть, да, вот, потому что, ну, как бы у него есть с детства вот это желание, но вот ему, кстати, вот 12 лет, 12 ему лет, вот, вы занимаетесь, да, вот таким возрастом?
12: Да, да, да, да, да.
11: Вот, вот хотелось бы, да, вот, ну, чтобы он как-то хоть... Ну, понимал, да, вот что как, просто я как бы сам тоже ничего не понимаю в этом деле. Вот, скажите, пожалуйста, вот когда вообще вот вам удобно было бы, чтобы вот встретиться там вообще в целом? Да.
12: Ну, пока вот сейчас, наверное, в любое время и в любой день будет вот удобно. Так что, ну, говорите вы.
11: Ну, я хорошо. Ну, нам, знаете, чем быстрее, тем лучше. Вот. Он как бы немножко, он немножко, как бы, знаете, вот понимает, да, что как устроено, вот струны, вот он там начинает их вроде перебирать. Ну, понимаете, да, не знает, что именно там прижимать, как оно все это там называется. Я сам, как бы, да, в этом деле тоже не мастак, скажем, а вот... Вот. Но я это самое, вы знаете, вы уж меня простите, если вам не сложно будет, можно я вот его приглашу буквально на пару слов, вот он спросит там у вас, вот, ну, чисто вот, может, вы найдете общий язык вот сразу с ним, Богдан его зовут.
12: Сыночек, да, хорошо, да.
11: Сыночек, подойди, пожалуйста, мой родник. Да, вот тут сейчас вот учитель музыки. Как ты просил, не стесняйся, говори, вот что ты там это самое, да, гитара, да, как ты хотел, гитарочка, сыночек, подойди сюда, без стеснения, ой, да мой ты маленький, все, все, на, давай, только не стесняйся, давай, будь мужчиной уже, вот, на.
12: Алло.
13: Алло.
12: Да, Богдан.
13: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу гитару научиться.
12: Да? Можно? Да, твой папа рассказал, как ты очень хочешь.
13: А когда мы можем поиграть? Ой, хочу очень.
12: Да, зови. Приду, расскажу, покажу, научу, будешь играть.
13: Я очень хочу. А можно завтра? У меня гитара есть.
12: Завтра?
13: Да.
12: Вот. Конечно.
13: Я могу на ней поиграть.
12: Да.
13: Немножко.
12: Да.
13: Я хочу очень. А как вас зовут?
12: Меня зовут Амина.
13: Аминочка, да? Красивое у вас имя. У меня Богдан. Мне Богдан. Богом дан. Я прям Богом дан. Да. Завтра, да?
12: Угу.
13: Во сколько?
12: Во сколько, во сколько? А во сколько будет тебе удобно?
13: Мне удобно всегда, когда папа отвезет меня поиграть.
12: Куда?
13: Поиграть к вам, когда папа повезет. Ага. Во сколько?
12: А можешь папе дать трубочку?
13: Да. ничего.
11: Что это? Алло, да, алло.
12: Да,
11: я прошу прощения, что вы там вот, что-то он стесняется, прям смотрю, трясется аж. Да, вот, когда вот, скажите мне, мы хоть завтра готовы приехать?
12: Ну, хорошо, смотрите, ну, вам удобно будет, да, ездить ко мне домой, да? Будет
11: ну,
12: удобно.
11: Как вам, вы скажите, да, как вот вам удобно, так и мы и сделаем. Алло.
12: Ну, хорошо, запишите, да, запишите адрес, сейчас договоримся на время тогда.
11: А, так, это самое, сейчас, Богданчик, что-то там?
12: Скажите, я буду ждать его.
13: Алло.
12: Да.
13: Амина.
12: Да.
13: А можно я понюхаю вашу пищу?
11: Ты чё, дурак, что ли? Ах ты ж, шалоп. Ай, блин. Кто? Да, сбросил, блин. Ах ты. Кто? А, поверила Богдану. Да, я. Кто? А кто? Да.
14: Алло.
11: А здравствуйте.
14: Добрый день. Алло.
11: Я прошу прощения, да, по объявлению вас побеспокоил, вот, учитель фортепиано, да, правильно?
14: Ага. Правильно.
11: А скажите мне, пожалуйста, вот я сына хочу, да, вот отправить на обучение к вам, чтобы вы его, ну, научили играть на этом музыкальном инструменте. А когда, возможно, в ближайшее время к вам его записать?
14: Одну секундочку. Ну, например, завтра в 16 часов.
11: Ага, я понял. 16 часов завтра, да, в 16:00?
14: Да.
11: А скажите, а сколько вот у вас длится занятие?
14: Ну, если у меня, то это время, так сказать, по договоренности. Если вот к вам приезжать, тогда от 1.5 часов.
11: Ну, я понял. То есть минимум, ну, как вам удобно, к вам или к
14: если
11: нам?
14: Если у меня, там... то можно на час, вроде бы, нормальное время, это длительность. 16:00. А как вас зовут, простите? Я
11: меня зовут Вячеслав Украинцев.
14: Угу.
11: Можно просто Слава.
14: Угу. Так.
11: Да. А вас, я прошу прощения, как...
14: Дмитрий меня зовут.
11: А, Дмитрий, очень приятно. Вячеслав и Дмитрий. Хорошо, я понял. Хорошо, ну, значит, в 16:00, да, вот можно...
14: Да.
11: Просто понимаете, сейчас вот... Очень мало людей, да, вот, которые вот могут научить человека, да, играть нормально на нормальном музыкальном инструменте. Сейчас вот эта тенденция пошла на современную музыку, да, вот это вот все, вот это вот Моргенштерн, вот это вот. А хочется действительно из человека сделать человека, да, научить играть на фортепиано, вот понимаете, да, я не хочу, чтобы он увлекался хип-хоп культурой, я хочу именно, чтобы он изучал фортепиано. Понимаете, вот.
14: Ну, я вам скажу, даже в хип-хопе там звучит иногда фортепиано.
11: Ну, это понятно, но главное, вот, понимаете, я хочу, чтобы он был Моцарт у меня.
14: А сколько лет сыну?
11: 13 лет ему, 13.
14: 13. Хорошо.
11: Нормально. Хорошо.
14: А что у него, какие у него рвения?
11: Ну, он...
14: Если не считать Моргенштерна.
11: у него это самое, ну, есть у него рвение, у него есть установка музыкальная, то есть, ну, клавишные, вот, электронные, вот это вот, знаете, ага. Да, вот он там начинает, вот это вот, вроде как, понимает, там, до ре ми, вот там, вот это вот все, вот, и все, и вот это вот останавливается. Две ноты сыграет и потом сидит, плачет. Говорит, я, говорит, не понимаю, как строить ноту. То есть, ну, как дальнейшая последовательность должна звучать, понимаете?
14: Mm-hmm.
11: Вот. В общем, и это. Он говорит, я хочу, чтобы мета звучала, как у Моргенштерна. А я ж mm-hmm. не понимаю. Я говорю, ты послушай, говорю, вот этого. Ничего ж там нет хорошего, сынок. А он нет, говорит, ты вот ничего не понимаешь. И рожицы корчит, ходит, и душа лопай, понимаете?
14: Ага. А я бы хотел вас попросить, знаете, что прислать на WhatsApp, на Viber вот список из тех произведений, которые он бы хотел играть. Мы же должны его как-то заухватить. Да. Вот. И чтобы он... ну, чтобы ему больше нравилось, вот, чтобы мы в том числе делали то, что он любит слушать.
11: Я понял, вот что-то он хочет, да, сынок, чего ты хочешь, чего? Что-то он подошел, что-то, чего ты хочешь?
13: Папа, да иди ты нахуй с этой ебаной фортепианой, блядь, я хочу рэп писать, Моргенштерна, блин, хочу бинуса рэп делать, блядь, нахуй мне твоя ебаная балалайка, блядь, запиши меня туда, блядь, и биты делать, я хочу битмейкером, блядь, быть, а не ебаным пианистом, блядь, пошёл нахуй, папа, я ебучий, блядь, я ненавижу тебя.
11: Ты дурак, что ли? Ты дурак? Я прошу прощения, Дмитрий. Ничего страшного, это у него бывает. Вы уж меня простите. Это бывает, он просто молодой еще. Вот. Ну, нравится ему все вот это. Оксимирон, Моргенштерн нравится.
14: Понятно.
11: Да. Он очень такой необычный человек. Он просто сейчас вот этого делается, сидит весь в слезах. Потому что он послушал Моргенштерна, эта песня «Дуло». Вот, и не знаю, сидит весь в дулиной. Понимаете, о чем я?
14: Да-да.
13: Что ты мне говоришь, блядь? Его выключай давай, блядь, я не хочу меня впарить, блядь. Выключай давай, блядь. Пошел вон со своими пианинами всеми, блядь. И балалайками, блядь. Я буду битмейкером, блядь. Я буду биты делать, блядь. Я стану великим битмейкером. Выключай, блядь, не хочу я фортепиано, блядь.
11: Как тресну, блядь. Иди сюда, шалопай, блядь. Фу, блядь, сволочь. Ходит, блядь, ай, падла, блядь, ёбаный, блядь, скотина, блядь, шалопай, блядь. Ни ума, ни фантазии, школьник, блядь, ага, блядь, ага, блядь. Человек тебя, блядь, музыки нахуй познаете, блядь. Сука, блядь, будешь музыкантом, блядь, Моцартом, блядь. Ебучий твой, блядь, рэп этот, ёбаный, блядь. Заебал ты уже, блядь, рэп, блядь. Свой ебаный, блядь, его рот, блядь, сука. Слава Украине, блядь. Слава Украине, блядь. Сука, пошел вон, блядь. Алло.
14: Алло.
11: Да-да, я прошу прощения. Что там? Когда там? Завтра? Во сколько?
14: В 16 часов.
11: В 16, да. А что это самое, к вам или к нам?
14: Мы говорили о том, что вы приедете.
11: Да-да. А как это самое, у вас это, инструмент брать свой или нет?
14: У вас... А, нет. Зачем?
11: Ну, фортепиано маленькое. У него маленькое вот это, рэперское. Да?
14: Понимаю, понимаю.
11: Вот. Ну, а сколько вообще занятия там стоит? Вот один урок там, а вообще там на месяц можешь как-то записать его?
14: Ну, обычно полурочно платят.
11: Как?
14: Ну, каждый урок.
11: Ну, я помню. Идет сколько? Оплата. Сколько? Вот сколько будет стоить?
14: 500 гривен за час.
11: А, ну, главное, чтобы, знаете, дело не в деньгах. Главное в том, насколько профессиональный будет учитель. Ведь главное подход к ученику, правильно?
14: Угу.
11: Вот, поэтому я верю в то, что у вас все с ним получится. Он, да, у меня необычный, но это всего лишь так сказать, это его молодость, понимаете, они в таком возрасте все необычно ведут себя. Это нормально, это период такой их жизни, понимаете? Вот. Я в свое время тоже, вот я рокером был, как бы, да, но я только на эти гитары играл, но я так играл, да, просто по струнам стучал, когда выпью Балтику, так и стучу по ней в жизнь. Вот. Ну хорошо, я вас понял. Да. Завтра в 16 вам позвонить заранее, да?
14: Позвоните.
11: Я вас понял. Дмитрий, да?
14: Да, и если вас не затруднит, все-таки этот список из произведений пришлете.
13: Да, блядь, заебал ты, блядь, сбрасывай, блядь, не хочу никакого фортепиано, блядь, не хочу, блядь, и не буду, блядь, играть на этом, блядь, как фортепиано, блядь. Я хочу рэпером быть, рэп писать, блядь, как все рэперы, битмейкером, блядь, врачи лапси заниматься, блядь, а не в этом, блядь, как фортепиано, блядь, папа, иди ты нахуй, блядь.
11: Я тебя понял, ты наказан нахуй, все. Никакого, сука, тебе, блядь, очкюди не будет нахуй, понял? Никакой одноразовой электронки, блядь. Ничего от меня, блядь, не жди, понял, блядь? Все, я тебе сказал, извинись сейчас же. Извиняйся, мразь. Извиняйся, падальщик. Быстро. Извинись.
13: Да, конечно. Мама! Папа показал мне писюн свой, вонючий.
11: Че, вообще ебанутый, что ли, блядь? А? Алло.
14: Алло.
11: Да-да, что там? Ладно, я вас понял. Хорошо, тогда до завтра.
14: Да, пришлите, пожалуйста, список из произведений на Вайбер или WhatsApp.
11: Хорошо, хорошо, Дмитрий, хорошо, сейчас пришлю. Все, сейчас. Да? Да. Ой, блядь, неужели он, блядь, не поверил, точнее, поверил, блядь. Да это пэкиш, ебаный, сука. Он не мог не по... Нормальный человек бы сразу понял, что это фейк, блядь. Да.
15: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
11: Да.
15: Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1.
11: Да.
15: Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии.
11: Центра
15: ответят вам. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
16: Центральная станция, Юлия, добрый вечер.
11: Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
11: Это диджей Миша.
16: Диджей Миша?
11: Да.
16: Алло. Я слушаю вас, диджей Миша.
11: Скажите, пожалуйста, как это самое? Я вчера вот, да, у вас был, да? Это самое, что-то сегодня, я, ну, у меня выход мой, да, сегодня. Скажите, пожалуйста, вот.
16: Что сказать вам?
11: Сегодня мой выход, правильно? Я сегодня у вас или как? Я забыл просто.
16: У нас это у кого у нас?
11: Ну, в смысле, у вас. Я у вас диджеем работаю. Я диджей Миша.
16: А как мы называемся?
11: В смысле, как называется?
16: Мы как называемся? Где вы работаете?
11: Ну, так я же вам звоню, как это, как называется?
16: Ну, вы забыли, что у вас выход сегодня или не выход, а вот я забыла, как мы называемся. Напомните, пожалуйста.
11: Я прошу прощения, я просто вчера очень сильно перебрал. Мне проблем были. Я с повода был вчера, с повода. Клуб Борис. Извиняюсь. И вот вчера. Центральная станция. Я прошу прощения. Это я, диджей Миша.
16: Диджей Миша?
11: Да. Можно себе посмотреть у вас по документам, и сегодня я вхожу на работу или нет?
16: Не знаю. Позвоните на мобильный телефон.
11: Кому?
16: Мобильный телефон на сайте.
11: А я на какой звоню?
16: На стационарный. А мобильный — это мобильный.
11: Это я, диджей Миша. Вы не узнаете, что ли?
16: На мобильный телефон позвоните.
11: Ну да, иди ты, сучка.
16: Джейми, звоните на мобильный телефон.
17: Ты знаешь, что ты, сучка.
16: Это блядь. Вам сучка говорит.
17: Я женщин не люблю. Я женщин не люблю, да. Сука. Да, да, да, да, да, да. Сука, почему Миша, блядь, не признает, блядь? Я нахуй я там, блядь, 3 года уже, блядь, миксую треки. По вопросам сотрудничества, сейчас позвоним. Да, да, да, да, да. Да, да, да,
18: да. Да.
17: Здрасте.
18: Здрасте.
17: Это диджей Миша.
18: Да.
17: Скажите, пожалуйста, я извиняюсь, мне сегодня... Я извиняюсь, я перебрал немножко. Выходить сегодня на работу мне или нет?
18: Миша. А вы кому звоните?
17: Это я, диджей Миша.
18: Так, и кому вы звоните?
17: Я звоню по вопросам... Мне ваш номер дали, я позвонил вот это на главной, да, на станцию. И мне сказали, на вас позвонить надо вам.
18: Так, хорошо, тогда подождите несколько секунд, несколько пару минут, и я вам перезвоню. Хорошо? Или вам перезвонят?
17: Это
18: хорошо?
17: Это диджей Миша.
18: Хорошо, я понял, хорошо. Вам тогда перезвонят еще через несколько минут.
17: До свидания. Сейчас я еще позвоню Данте этому. Да, да, да. Да, да, да. Алло, это диджей Миша снова беспокоит.
18: Да, да, да.
17: Вы не связались с главными вот администраторами, потому что я не...
18: Сейчас, я связываюсь. Так, а у вас никнейм какой, под каким вы выступаете?
17: Диджей Миша.
18: Миша, да. Ага, понятно. Хорошо, сейчас буквально 2 секунды. Сейчас решаем.
17: Просто я не понимаю, я сегодня работаю или нет.
18: Хорошо, сейчас узнаем. Сейчас это узнаем.
17: Это диджей Миша.
18: Угу, угу, угу. Хорошо, все. Узнаем и перезвоним на ваш номер. Все.
17: Спасибо. Да, да, да, да, я. Да, да, это диджей Миша, сука. Да, да, да, да, да, да, я.
18: Все, вы не работаете сегодня, не работаете в центральной станции, поэтому все нормально.
17: Пусть я не работаю.
18: Но вы спрашивали, работаете вы сегодня в ЦС или нет? Нет, в смене вас нет, в расходнике нет.
17: А когда? Ну, не знаете, да.
18: Я не знаю, но сегодня точно в расходнике нет, я уточнил, поэтому сегодня нет. Все, до свидания.
17: Просто я вчера в попку сильно брал, и у меня попка болит, извините. До свидания. Да, да, да, да, да. Да что там говорить? В смысле, блядь, а кто не работает? В смысле, я не работаю, блядь, а кто тогда работает? Какой нового диджея, что ли, взяли? Я хуй пойму, реально. Бля, ребята, они что, нового диджея взяли? Пиздец. Я не пойму, блядь. Да, да, да, да, да, да, да. Да, да, да, да, да.
15: Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург нажмите 3.

0: Голубой, администратор Тимур, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Это диджей Миша. Можете поотдохнуть у вас, да?
0: Конечно.
1: А когда, во сколько поехать, может, чтобы свободно было для Миши?
0: В 11 часов мы открываемся.
1: Это диджей Миша, узнали, да?
0: Да, да, конечно.
1: Вот. Ага, в 11 часов. Скажите, а мальчика будет сегодня много, не знаете?
0: Ну, конечно, только я думаю, то, что ближе к 2 часам так народ подтянется.
1: Ага, ну да, к 2 часам. Поймите, я просто очень сильно переживаю. Я сегодня так сильно прям приготовился ко встрече с мальчиками, и хотелось бы просто не упустить свою возможность именно сегодня посетить ваш бойс. То есть, ну поймите, я диджей. Я диджей Миша.
0: Ну, конечно, конечно, понятно.
1: Понимаете меня, да?
0: Да, да, да.
1: А вас как зовут?
0: Тимур.
1: Тимур, а вы знаете диджей Мишу или нет?
0: Нет, не знаю.
1: Как это?
0: К сожалению.
1: Нет? Так я в клубе, в центральной станции диджей.
0: А, ну я просто там не бывал, я не могу сказать.
1: А где вы сейчас?
2: Дед, позвони по номеру, пожалуйста, плюс 370.
1: Да. А вот тебе такой голос, Тимур, сексуальный. Может, мы с тобой вместе в бой сходим?
0: К сожалению, не получится.
1: А почему, Тимур? Я красивый.
0: Ну и... Во-первых, я работаю, я натурал.
1: А я гей, я диджей Миша.
0: Ну, ладно вас.
1: Ну ладно, я пока на вас подрачу, не против, я Миша, диджей.
0: Хорошо. Всего доброго вам, приходите к нам, в 11 часов открываемся.
1: Заткнись.

0: Алло.
1: Заткнись.
0: Всего доброго, я кладу трубку.
1: Заткнись.
0: До свидания. Надо
1: Заткнись.
0: работать.
1: Заткнись. Да. Сурки ебаная. Пидораска, блядь.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Ангарена. То есть, здравствуйте. Я могу сегодня к вам в сауну приехать?
2: А почему не можете? Можете, даже нужно, приезжайте, пожалуйста.
1: А вы сегодня работаете? Просто я уточняю, мало ли что. Вы сами понимаете, да? Я просто
2: А что
1: голубой.
2: мы по...
1: У
2: Вы
1: вас,
2: кто?
1: ну, гей. У вас для геев, правильно?
2: Нет, у нас сауна не для геев, у нас простая сауна, но у нас есть мальчик, который работает с геями.
1: Вот. А мне он нужен. Он сегодня работает?
2: Я не знаю, это надо позвонить, узнать.
1: Как он работает, ваш мальчик?
2: Вот это вы должны с ним, наверное, сами как-то договориться. Но у нас не гей-сауна, у нас простая сауна.
1: Ну, а есть такие мальчики, которые мне что-то в попу засунуть могут?
2: Слушайте, знаете, я не знаю, это не ко мне.
1: В смысле? Просто мне сказали, я диджей. Я диджей Миша со станции. Вы же знаете меня. Центральная
2: А, вы
1: станция.
2: знаете, у вас же есть какие-то определенные телефоны вот этих вот гей-саун?
1: Ну вот ваш у меня есть медаль. Я диджей Миша. Меня выгнали из центральной станции. И сегодня хотел бы, чтобы меня хорошенько кто-нибудь отжарил. Я диджей Миша. Диджей.
2: Отлично, отлично, но это не гей-сауна. Этот телефон вам дали не гей-сауны.
1: Как это? Ну, а
2: А
1: есть? А почему ваш клуб
2: вас неправильно.
1: позиционируется как диджей, ну, гей-клуб? То есть не для геев, для заднеприводных, как я.
2: Ну, слушайте, их очень много по городу.
1: А
2: Их
1: знаете
2: же очень
1: телефон?
2: много по городу сейчас, этих клубов. Надо просто открыть интернет и посмотреть. Вот, поэтому я думаю, что это не такая большая и сильная проблема.
1: Поймите, пожалуйста, я диджей Миша.
2: Отлично.
1: Я диджей. Я хочу к вам приехать в сауну и заняться
2: Так.
1: сексом.
2: Отлично, хорошо.
1: Вот, это возможно или нет?
2: Вы знаете, то, что вы можете приехать к нам в сауну, это точно. Можете приехать. А вот зажечь и получить какие-то интим-услуги, от меня много не зависит, понимаете?
1: Позвони моему
2: А если
1: знакомому
2: вы приедете
1: рэперу.
2: со своим
1: Скажи, что...
2: товарищем, с другом или с кем-то, то, пожалуйста. А почему нет?
1: А скажите, пожалуйста, а с вами можно переспать?
2: Нет, с вами переспать нельзя.
1: Я диджей Миша, поймите, я красивый.
2: Отлично, что вы диджей Миша, очень приятно, но с нами переспать нельзя.
1: В смысле?
2: Ну вот в прямом смысле, что с нами переспать нельзя.
1: Ну вот конкретно с вами, вы такая сексуальная
2: Вот
1: женщина.
2: конкретно со мной, переспать нельзя.
1: А с кем? А можно с кем-то другим? У вас есть, может, знакомые какие-то?
2: Это, знаете, это тоже все зависит от вас, как вы, вот, может, вы с кем-то приедете, может, вы кому-то позвоните, кто к вам приедет. Пожалуйста, это все в ваших руках.
1: Поймите, я диджей
2: Сауна,
1: Миша.
2: пожалуйста. А, да, отлично, я поняла, что вы диджей Миша, я поняла.
1: Я рэпер.
2: Все, Михаил, зависит в ваших руках. Наша сауна, все услуги для вас, пожалуйста, остальное... Вы должны найти сами себе друзей, подруг, с кем можно оторваться, а так мы все поможем, все, пожалуйста, ради Бога.
1: Скажите, а можно я приеду, заплачу вам, а вы мне в жопу засунете кочергу?
2: Да хоть ногу, только
1: Триста
2: не я,
1: восемьдесят
2: кто-нибудь другой.
1: шестьдесят шесть, 368.
2: Устроит?
1: А то, что я диджей Миша, это вас никак, ну, не подбодрит.
2: Никак, не абсолютно. Не бодрит, не торкает никак.
1: Поймите, я диджей, известный в гей-клубе. Диджей Биша, станция центральная.
2: Замечательно, очень хорошо. Я поняла, я поняла.
1: Поймите,
2: я уже услышала это четыре раза.
1: Я очень, очень известный диджей Санкт-Петербурга и Москвы. Я диджей Миша.
2: Ну так тем более, диджей Миша, что же вам... Некому воткнуть? Как вот еще? Вот,
1: я хочу,
2: даже просто не понимаю.
1: Понимаете, я хочу что-то необычное. Вот вы не вы такая вся милая, и хотелось бы, чтобы вы мне воткнули что-нибудь в попу. Я диджей Миша, я буду в это время
2: Нет.
1: рэп читать.
2: Даже вот если я такая милая, я все равно вам ничего не воткну туда.
1: Скажите, а сколько...
2: Так что я думаю, вам, наверное, надо что-то другое найти.
1: Я извиняюсь, но вот вы поймите, я диджей Миша, я уже сказал, да? Ну, пожалуйста, вы можете мне как-нибудь помочь? Я вам заплачу большие деньги, а вы мне в попу бутылку засуньте.
2: Я вам готова хоть ведро туда засунуть, но я этого делать не буду.
1: Почему?
2: Так что я вам, Михаил, ничем помочь не могу.
1: А за 50
2: тысяч? До свидания,
1: тысяч.
2: Удачного вам вечера.
1: А за 50
2: вечера.
1: Тысяч
2: до
1: засунете?
2: Свидания.
1: За 50, за 100. Миша.
3: Ой. Коубойс, менеджер Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрюшка. Это я, диджей Миша.
3: Это Миша.
1: Здравствуйте, добрый вечер, алло. Как дела?
3: Да. Хорошо.
1: Так, скажите мне, пожалуйста, что там сегодня, как там, у нас движение есть?
3: Движение, у нас каждый день движение есть.
1: Да, ну движение понятно, такое прям нереальное движение, чтобы подвигать можно или как? Или мне приехать подвигать?
3: Да нет. Да нет, можно уже прямо сейчас приезжать, уже много народу.
1: Да? А есть
3: да.
1: мой, есть блондинчик мой на месте или нет?
3: Блондинчик?
1: Да.
3: Какой блондинчик?
1: Ну мой друг, я диджей Миша, дружок мой, анальный.
3: Не, я не знаю вашего анального друга, серьезно.
1: А, ну, ладненько тогда. Андрюш, слушай, так, а кто там из руководства сейчас есть, а?
3: Что есть?
1: Из руководства кто есть?
3: Все есть.
1: Все есть, да? Ага, ясно.
3: Да.
1: Слушай, а Вика на месте или нет?
3: Кто?
1: Вика там.
3: Какая Вита?
1: Вика, Вика.
3: Какая Вита?
1: Вика. Я Ганст. Блять. Это не Тимур. Блять, это... Как он сказал, его зовут? Алло.
4: Алло, алло.
1: Вы работаете сейчас? Это я, диджей Миша. Как там дела? Работаете? Работа идет?
4: Работаем, конечно.
1: Можно подъехать, да, сейчас?
4: Конечно, подъезжает.
1: Как там... Людей, ну, есть движение какое-то?
4: Есть движение людей, 43 человека.
1: Ой, как хорошо, хорошо. Это здорово. Ну, сейчас это допадает. Скажите, а можно я приеду, и вы меня в жопу пылесосом выебите? Вы, выебите.
4: У нас пылесоса нету.
1: Ну, чем-нибудь можно или нет?
4: Очень интересный вопрос.
1: Как-нибудь можно меня в жопу выебать? Ну, трахнуть, изнасиловать меня жестко. Поиздеваться надо мной.
4: Для вас все что угодно.
1: Не, серьезно, правда. Можно как-то меня трахнуть жестко так, чтобы аж...
4: Мужчина, у нас 43 человека в сауне. Я думаю, кто-то да найдется.
1: Да, я тоже так думаю. Хорошо, слушайте, а можно вот... Скажите, пожалуйста, взять с собой секс-игрушки какие-нибудь?
4: Все на ваше усмотрение.
1: Хорошо, хорошо. Слушайте, а вот вы не могли бы мне как-то помочь?
4: А помочь в чем?
1: Ну, мне, я люблю женский кал. Вы можете накакать в пакетик и мне передать потом? Я люблю обмазываться женским калом.
4: Нет, у нас такие процедуры у нас сами запрещены.
1: Нет, ну вы можете просто сходить в туалет, покакать, только какать не в унитаз, а в пакетик, чтобы я потом забрал домой. И чтобы я потом дома обмазывался.
4: Нет, извините, это я в этом вам помочь не смогу.
1: Я люблю обмазываться женским калом, для меня это как...
4: Я верю, но я даже не женщина, мужчина.
1: Я знаю, что вы не женщина, но просто вы для меня... Вы знаете,
4: я понял, хорошо. Я вам в этом помочь опять-таки же не смогу.
1: Да. Ну, у вас пенис есть?
4: Есть.
1: А можно меня пенисом трахнуть?
4: Нет, не могу, к сожалению.
1: Почему?
4: Но для этого есть массажисты.
1: А есть сейчас свободные для меня?
4: Есть свободные массажисты.
1: А вас как зовут?
4: Евгений.
1: Евгений, красивое имя. Эх, жаль, что вы заняты сегодня. Эх, ну ладно. Слушайте, можно с собой возьму Зину?
4: Зина, простите, это кто?
1: Это моя женщина надувная.
4: Возьмите Зину с собой.
1: Она просто за кармашек меня берет, и мы с ней ходим.
4: Ну, ладно. Без проблем.
1: Ну ладно, Евгений, ладно. Евгений, а вы такой красивый, наверное, да?
4: Ну, не знаю.
1: Ну, правда, может, вы... А вы свободны вообще или нет?
4: Нет, я не свободен.
1: А у вас кто-то есть, да? А у вас мальчик или девочка?
4: Молодой человек.
1: Да. У вас молодой человек, да?
4: Угу.
1: Ну, ладно. Ну, ладно. Да пошел ты, пидор!
4: Всего доброго.
1: Скотина, блядь, мне мерзко, не могу с ним разговаривать. Это Евгений, блядь, я думал, это девочка, сука. Я думал, это барин, блядь.
5: Здравствуйте. Ой, спасибо, что вы позвонили.
1: Ой.
5: Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1.
1: Ой.
5: Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться...
1: Сначала с повода, а потом по бойзу пойдем. Ой, красота.
6: Сауна, вода, Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, это я снова, диджей Миша.
6: Прекрасно, отлично.
1: Здравствуйте, скажите...
6: Чем могу помочь?
1: Скажите, сегодня на 11, да, это сборы?
6: Какие сборы?
1: Ну, в смысле, открытие, это самое.
6: Какое открытие?
1: Ну, в смысле, открывайтесь, вот самое, с 11 вы или...
6: Мы работаем каждый день с 5 часов вечера.
1: А, да, точно, я прошу, это же бойс, правильно?
6: Нет, это сауна вода.
1: А, это повода.
6: Меня зовут Дмитрий.
1: Да, Дмитрий, здравствуйте, меня зовут Валерий Альбертович, я диджей Миша, я прошу прощения, я просто перепутал с ЦС. Я просто на
6: ЦС. Ничего страшного.
1: Я просто на ЦС работаю, я диджей Миша, диджей каждый день у нас в клубе, но я диджей, пусть понимаете, больше, да, поймите.
6: Прекрасно, я вас понял.
1: Да, скажите, пожалуйста, что там сегодня есть для меня какие-нибудь необычные процедуры?
6: В смысле необычные? Что вас конкретно интересует? У нас есть сухая, влажная, парная, мини-бассейн, джакузи.
1: Скажите, а у нас сейчас там люди есть вообще или нет? В наличии? Ну, то есть, короче...
6: Народ немножко попозже пойдет, когда вот с работы уже ближе, наверное, к 7-8.
1: Ага, хорошо. А скажите, вот есть там, вот как у нас в ЦС, да, у нас там, в принципе, все ребята, ну, как бы, не любители такие, скажем, по большому счету, не любители женского внимания, вот, как бы, ну, как я, вот, я, ну, как бы, ну, я гей, поймите, я гей, нетрадиционная ориентация, я хочу уточнить, у вас есть в данный момент такие ребята, чтобы я нашел с ними общий язык, работяга?
6: Ну, это уже от вас зависит, ведь все-таки. Но в данный момент вообще как бы еще народу нет. То есть я вам сказал, что они подходят попозже, как вот с работы начинают.
1: Да, да, да.
6: А этого, к сожалению, я вам сказать не могу.
1: А, то есть вы, ну как бы, тоже гей, да или нет? Вы, ну как бы, тоже гей, да или нет?
6: Я на работе, я работник. Ну, бесполое существо.
1: Работяга, да?
6: Ага.
1: Ясно. Но мне кажется, у тебя такой голосок сексуальный. Мне кажется, ты тоже из наших гей.
6: Мне кажется, что много кажется.
1: Я просто про то, что я как бы человек-то... Ну, знающее руководство лично, вот, и я думаю, что скрывать нечего от меня, потому что я диджей ваш, диджей Миша, и скажите, пожалуйста, можно вот узнать вашу ориентацию, может быть, мы с вами как-нибудь найдем общий язык, потому что вы человек свободный, как я понимаю, у вас нету второй половинки, да, мужчины?
6: Алло?
1: Алло, да.
6: А, простите, я тут немножко отвлекли меня. О чем вы говорили?
1: Я человек из, ну, я из руководства знаю всех, я сам, когда я был в руководстве ЦС, и скажите, вы поймите, скрывать нечего от меня, и у меня такой вопрос к вам, может, все-таки, ну, мы найдем общий язык в плане каких-либо отношений?
6: Ну, я как бы не ищу никаких отношений, я здесь только работаю.
1: А вы какой традиционной ориентации, скажите-то?
6: А это мое личное дело. Нет, прошу прощения.
1: Я просто вас понял. Вы любите мужчин, как и я, да, правильно?
6: Неизвестно. Приходите к нам в сауну, пообщаемся.
1: Хорошо, но мне кажется, вы любите таких, как я, красивых и обеспеченных людей. Я, ну, то есть геев. Спасибо.
6: По голосу сложно понять, кто там кому нравится. Но я думаю, что вы человек хороший.
1: Я, да, хороший человек, и вы тоже хорошие. Мы, думаю, мы с вами подружились бы вот, в плане...
6: Буду рад вас видеть. Приходите с 5 до 5 в будни и пятницу, субботу с 5 до 7.
1: Хорошо. До встречи.
6: Всего доброго.
1: До встречи, пупсик. Мишка. Раскусил, пидораса, блядь. Позвоним в бойс. Да.
5: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программ...
1: Мне бойс нужен, бойс. Бойс, пожалуйста. Да, спала, да.
7: Ночной клуб «Бойс», администратор Влад, здравствуйте, слушаю.
1: Здравствуйте, это «Бойс», да, это Валерий Альбертович, я диджей Миша, у вас в работе. Спасибо большое, я извиняюсь, как там дела у нас?
7: Все хорошо.
1: Алло.
7: Алло.
1: Алло, да, я диджей Миша, алло, как слышно?
7: Нормально слышно.
1: Нормально, как там дела у вас обстоят, скажите, пожалуйста. Что там, со скольки сегодня, 11, правильно, или 10 написали?
7: С 11 часов,
1: ясненько, все понятненько. Так, ну что там сегодня по программе у нас? Во сколько диджей Миша выходит, скажите мне, а? Я звоню, вот самое руководство сейчас, это самое. Сказали вам позвонить, вы знаете, да?
7: Нет, я не владею такой информацией. Позвоните после 11 вечера, вам менеджер все расскажет.
1: А кто сейчас там, то есть кто там будет из менеджера после 11?
7: А менеджер будет Андрей.
1: Ну, Андрюша.
7: Старший менеджер. Да.
1: Ага, Андрюшка. О, так это тот самый Андрей, с которым у меня был секс. Я понял. Хорошо, я диджей Миш. Ну хорошо, давай, пупсик, давай. Целую тебя в писюнь. Пошел нахуй. Ой, в смысле, до связи, пока.
7: До свидания.
1: Да. Это диджей Бойс.
5: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Или оставайтесь на линии.
1: Оставайтесь.
5: Операторы нашего колл-центра ответят вам. Да. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: Да.
8: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
1: Да.
9: Центральная станция, Мусатраман, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте. Это Андрей, менеджер, это самое, Бойс. Здравствуйте.
9: Добрый день, я вас слушаю.
1: Так, ну как там у нас дела, это самое, мне звонили. У вас там нормально все с этими, с диджеями?
9: Я не знаю, это надо с арт-директором разговаривать.
1: Я понимаю, ага, я понял. Что там, это самое, люди у вас есть сегодня? Много людей?
9: Мы работаем четверг, пятница, суббота, воскресенье.
1: Я понял. Ну сегодня же у нас, что у нас сегодня за день-то? Четверг?
9: Сегодня у нас вторник.
1: Точно. Я прошу прощения, а что там вы занимаетесь чем-то сейчас в данный момент?
9: Чем я не понимаю ваш вопрос, абсолютно не понимаю.
1: Не, ну чем занимаемся, какие работы выполняете? Типа, я менеджер с бойс, главный менеджер, старший.
9: Пообщайся, я не понимаю, что менеджер, бойс такой.
10: Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Меня зовут Андрей, я старший менеджер из бойс.
10: Старший менеджер из бойза?
1: Да, Андрей, да.
10: Да, да, слушаю.
1: Так, вы скажите мне, пожалуйста, вы сегодня там чем занимаетесь? Как там вообще дела у нас? Нормально идут?
10: В смысле, у кого?
1: У кого? У персонала, у кого?
10: Все хорошо.
1: Все хорошо, да. Никаких проблем,
10: да, да.
1: Нарушений, проблем нету, правильно?
10: Нет, все нормально.
1: Хорошо. Я тут переживаю, мне звонил диджей Миша, вас диджей ваш, диджей Миша звонил. Говорит, проблемы.
10: Диджей Миша?
1: Да.
10: А, который заболел и на работу не вышел, да?
1: Да, что в этом, нету того, Миша?
10: Не, нету.
1: Ну, ладно, бог с ним. Ладно, до свидания.
10: До свидания.
1: Да.
5: До встречи.
1: До встречи. До встречи. До встречи, до встречи. Да.
11: Центрального танца, Юлия, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Юлечка, здравствуйте. Как настроение, как дела сегодняшний вечер у нас? Красиво, я знаю. А вы знаете, я диджей Миша. Я прошу прощения, скажите, что там, как у нас, есть движение?
11: Конечно, есть. Уже открыты, вас ждем.
1: Да, какое у вас там количество? Человек 50 уже есть, собралось?
11: Ну, 50 нет, может быть, человек 30, может быть, где-то так.
1: Да, но я сейчас подойду.
11: Только открылись. Хорошо, подъезжайте, ждем.
1: Я диджей Миша, вы знаете же, да?
11: Да.
1: Вот, как там, нормально все дела, ничего это самое. Да. Просто я вчера... Хорошо. Спасибо, я просто вчера, поймите, я вчера буквально, да, я немножко переборщил с этим самым, ну, скажем, перебрал. В общем, я нашел себе мальчика, и мы с ним немножко побаловались. И он мне засунул в попу бутылочку, и она лопнула прямо. Получается, порезал немножко анал. И я не знаю, вот сейчас я лед туда засунул в себе, в анальное кольцо. Я сейчас к вам приеду, но если будет у меня что-то сзади мокрое, скажите, пожалуйста, когда я к вам зайду туда.
11: Зайдете.
1: Хорошо, держи Миша на проводе. До свидания, йо.
11: Все, хорошо. До свидания.
1: Да.
5: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
12: Да. Да, у нас вода менеджер Евгений, добрый вечер. Слушаю.

0: В этом помочь не могу.
1: Ну, а кто-то есть, ну, скажите, пожалуйста, просто я очень переживаю за это. Мне может кто-то в попу что-нибудь...
0: Есть такие люди, наверное, найдутся, кто вам сможет вам в этом помочь.
1: Есть. А есть какие-то такие волосатые мужчины там или нет?
0: Вроде бы есть.
1: Ага, это здорово. Знаете, Евгения, вы такой красивый, вот правда. Я как каждый раз, как с вами разговариваю, у меня почему-то встает половой орган. Это как, это нормально вообще, Евгений?
0: Наверное, не знаю.
1: Наверное. Да, да. Ну ладно, Евгений, пойду пока по мастурбирую.
2: Спасибо тебе за подписку.
0: Всего доброго.
1: До свидания. Бля, Евгений, вообще красавчик. Я хочу спа вода.
3: Иду по следу.
1: Я хочу спа вода. Я хочу спа вода. Да, да, да.
4: Здравствуйте. Спасибо, что...
3: Уже в пути.
5: Центральная станция, Юля, добрый вечер.
1: Юля, а можно спа воду мне или нет?
5: Да, минуточку.

0: Давай, блядь!
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Это я, Юля. А там трубочку никто не берет. Занято, наверное.
0: Где
1: не могли
0: повода?
2: Чую противника.
1: Ну. Там занято все, никто трубочку не берет.
0: Юля, скажите. Юля, скажите, да. Пожалуйста, а можно вот вашу киску понюхать?
1: Мою? Нет.
0: Да. А чью можно?
1: Ну, не знаю. Вы же по мальчикам, зачем вам киска?
0: Да я бы от киски не отказался, от влажной.
1: Нет, у меня муж. Не могу.
0: А, у вас муж.
2: За подписку.
1: Да, конечно.
0: А я думал, вы лесбиянка.
1: Нет, я натуралка.
0: А, вы нормальная, да? А
1: я
0: думал, нормальная. Я думала, вы из наших этих, заднеприводных.
1: Нет.
0: Ну ладно.
3: Плюс 79 миллиардов 173 миллиона 544 тысячи.
0: Сладкая ебаная пидораска, блядь.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Я прошу прощения, звоню по объявлению. Это ремонт и восстановление плат.
4: Угу.
0: Вы можете восстановить? У меня проблема образовалась. Мне нужно восстановить мой сотовый телефон Ирхоле.
4: Кого?
0: Ирхоле. Ну, телефон какой, айфон.
4: Айфон?
0: Ну, этот, как он правильно, просто человек пожилой, не помню. Айфона, чихона, чихорхона, чикакона, хонор. Да, в общем, экран у меня сенсорный. Даже прям нажимаешь на него, и все функции даже отображаются прям в самом сотовом. Короче говоря, я вот вчера буквально пошел с этим айфоном. Пошел клубняк, ну, в клуб пошел, и там диджей Миша, наш диджей местный, взял мой телефон, Ирхон, и засунул себе его в анальное кольцо, он гей. И теперь у меня в кнопке вот этот вот сенсор не работает. Как исправить проблему? Объясните, извините, и помогите. Не пойму, шо? Ну шо, я не слышу. Вы мне отремонтируете, Вадим, или нет?
4: Нет, скорее всего, нет.
0: Просто у меня, видимо, анальные соки забежали в экран или что-то мы.
4: Ну да, скорее всего.
0: Вот, вы можете прочистить это? Я знаю, вы любите этим заниматься. Вы можете помочь или нет?
4: Не, я не помогу.
0: В смысле? Так это ваша специальность ремонтировать сотовые телефоны, айфоны?
4: Ну, после анального отверстия нет.
0: Так это диджей там Миша, уважаемый человек.
4: Кто?
0: Диджей Миша, так уважаемый человек. Что это человек, он на Майдане скакал ради перемоги. Он герой, он киборг. Что, он не поможет отремонтировать телефон?
4: Нет, извините, не помогу.